0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в начале проспекта Октября. В районе этой улицы сосредоточены первые постройки так называемого соцгорода Автозаводского района. Строительство в этой части началось одновременно с возведением завода. Вообще, соцгород при автозаводе был задуман как образцовый город-коммуна, в котором будет воплощен идеал будущих коллективистских форм жизни. В районе была реализована идея четкого зонирования территории. Завод – это промышленная зона, затем транспортная зона. Далее сквер, за зеленой зоной начиналась коммунальная. Слева мы видим с вами образец строчной застройки. 64-этажных домов расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Занимают эти дома 6 кварталов. В границах улицы Школьной, проспектов Молодежного, Кирова, Октября. Снаружи дворы кажутся одинаковыми, однако внутри каждый из них имеет свое наполнение. По проспекту Ильича строчная застройка разделена вытянутым сквером, главное украшение которого – фонтан. За сквером во дворах строчной застройки спрятан дворец спорта имени Коноваленко и стадион. Надо отметить, что этот район очень зеленый. Деревья и кустарники здесь высаживали сами жители. Следующие два квартала по проспекту Октября занимают наиболее известные дома Автозаводского района – Бусыгинские. В одном из них долгие годы жил Александр Харитонович Бусыгин, кузнец-зачинатель стахановского движения на автозаводе. В названии кварталов закрепилась память об этом человеке. Дома традиционно красят в серые и желтые цвета и называют, соответственно, серые и желтые бусыгинские дома. По правую сторону Комсомольской улицы мы видим серый бусыгинский дом-квартал. Он строился как единый замкнутый дом. Здание зрительно разбивается большими арками, через которые можно попасть во двор. Классический элемент декора – пилястры. Под ними выступы как бы продолжения подъездов. Главный фасад дома формирует проспект Октября. В нем явно выделяются три части – два выступа и средняя часть, западающая вглубь квартала. Перед центральной частью традиционно разбит сквер. Этот огромный дом-квартал рассчитан на 450 квартир. На первом этаже дома магазины, библиотека. Они расположены во внешней части дома и выходят на проспект Октября и улицу Комсомольскую. С левой стороны Комсомольской находится квартал желтых бусыгинских домов. Они выполнены иначе. Это отдельно стоящие здания. Они объединены цветом и архитектурным оформлением въездов во двор. Внутреннее пространство желтых домов решено так же, как и в сером доме. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.
2: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира. Я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова. Но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но и на

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай, лай-рай.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. Картина «Старшая сестра» вышла к зрителям в марте 1967 года. Она стала первой из тех, в которых актриса Татьяна Доронина сыграла главную роль. Как вспоминал режиссер-постановщик фильма Георгий Натансон, самым сложным в работе над лентой было как раз добиться утверждения Дорониной на роль. Режиссера постоянно убеждали в неправильности его выбора героини, предлагали нескольких других актрис на эту роль. Все было сложно. Доронина работала в Ленинграде, в БДТ у Товстоногова. Была плотно занята. Съемки проходили в Москве, но Натансон стоял на своем. Только Доронина. Ему было отказано везде, на Мосфильме в том числе. И в кабинете главы Госкино СССР режиссер разрыдался. Это подействовало на высокого советского чиновника. Он принял Соломоново решение – показать кинопробы. А утверждать отказывались и многих других актеров в кинокомитете на коллегии с участием министров культуры союзных республик. Те посмотрели и сказали, а что, хорошо? Так фильм в актерском составе, за который так боролся Натансон, был запущен в производство. Картина «Старшая сестра» принимала участие в декаде советского кино в Италии в том же 1967-м. Ее назвали лучшим неореалистическим советским фильмом. Доронину сравнивали тогда с мировыми кинодивами первой величины. Актриса стала невероятно популярной на родине. Девушки копировали ее прическу, манеру одеваться, говорить и улыбаться. Читатели журнала «Советский экран» назвали Татьяну Доронину лучшей актрисой 1967 года.
4: Простите за любопытство. Вы кем работаете?
5: Я работаю под началом Дмитрия Петровича. Должность невыразительная, просто инженер.
4: А почему такое унижение? Инженер-то по-французски изобретательный человек.
5: А я и не знал.
6: А ты с ней поговори, поговори. Ей не то известно.
4: Еще один вопрос, хотя это не скромно.
5: Да, пожалуйста.
4: Какая у вас ставка? Это интересно.
6: Ну, зачем тебе нужна его ставка?
5: 120.
4: Это без прогрессивки?
5: Без.
4: Ага. Живете с папой и мамой?
5: С родителями. У меня отдельная комната, окна во двор, солнечная сторона.
4: Как-то хорошо. Большое удобство. Ну, у меня, как видите, не такие блестящие данные.

поют, только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога стали горы громадные.

0: А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
0: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
0: Большому.
3: Маленькому.
0: Древнему.
3: Длинному.
0: Высокому.
3: Глубокому.
0: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
0: А знаете ли вы, что? Самый маленький в мире велосипед пытались создать давно. Например, в Америке инженеры еще в 1936 году создавали опытные модели. Однако на сегодняшний день самый маленький функциональный велосипед создан Сергеем Петровичем Дашевским из Краснодара. Длина его составляет 8,4 сантиметра, а высота около 16 сантиметров. Такая модель легко умещается на ладони, но при этом является полноценным средством передвижения. У нее есть рабочие педали, руль и система передачи движения. Позже Дашевский усовершенствовал свое изобретение и создал велосипед длиной 7,8 сантиметра, и на нем тоже удавалось проехать. Дашевский – многократный чемпион мира в гонках на веломобилях. Он увлекается конструированием велосипедов и коллекционирует их. В его коллекции есть и другие миниатюрные модели. А вот самый большой велосипед в мире появился в 2012 году. Трудно представить себе ощущение, когда вы катаетесь на велосипеде длиной 7,8 метра, высотой 3,7 метра и весом в 150 килограммов. Создатель двухколесного гиганта Диди Сенфт. Это немецкий велосипедист-изобретатель. Он, кстати, создает невероятные велосипеды уже очень много лет. И вот одно из таких изобретений – самый большой велосипед «Тандем», то есть для двоих. Итак, главное условие – велосипедом управляют два человека одновременно. Размеры этого велосипеда для двоих, кстати, такие же, как и у самого большого одиночки. Впрочем, друзья, высота экземпляров, о которых мы уже поговорили, не является запредельной. А между тем существует и самый высокий велосипед в мире. Его высота – 6,5 метров. Однако, если с чувством баланса у вас не все в порядке, советуем на такого двухколесного друга не садиться, иначе такая дружба может очень быстро закончиться. Почему? Да потому что упасть с обычного велосипеда – то еще удовольствие. А если он в высоту 6,5 метров, это, мягко говоря, высоковато. Другое дело – самый длинный в мире велосипед. Трехтонная стальная конструкция длиной 41 метр и 50 сантиметров. Только представьте себе это чудо техники. За раз на нем может прокатиться 20 человек. Занятие, скорее всего, забавное. Только вот вперед надо обязательно посадить профессионального водителя лимузинов, иначе на поворотах и при парковке точно возникнут проблемы. Кстати, этот 40,5-метровый гигант можно было бы назвать и самым тяжелым, но только с оговоркой, что огромный вес его складывается из веса сразу 20 человек. Поэтому, как самый тяжелый велосипед, его рассматривать неправильно. А вот обычный одноместный велосипед, который по-настоящему имеет титул самого тяжелого, весит 1300 килограммов. Причем цепной, педальный, все как у классического велосипеда. Рама, конечно, необычной конструкции, но довольно удобная. И колеса. Они, друзья, практически как у колхозного комбайна. Между прочим, существует и самый быстрый велосипед. Он может развивать скорость в 140 км в час. Автолюбителям, видимо, будет понятно, что машина хоть и педальная, но вполне серьезная и может дать фору даже автолюбителям. Итак, представьте себе картину. Вы едете на дачу на своем авто, а вас, как стоячего, обгоняет велосипедист. Тут точно потребуется крепкая нервная система. Правда, в России встретить такое чудо, скорее всего, не получится. И причина банальна – это наши дороги. Потому что для российских реалий стоит вводить категорию «самый неубиваемый велосипед». Однако такого пока либо не изобрели, либо показатель этот еще до сих пор тестируется. А знаете ли вы, что?

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, мы с вами продолжаем готовиться к походу в гости в знатный Нижегородский дом. В прошлый раз мы с вами поговорили, какие нас могут ожидать трудности, когда нам будут предлагать или когда мы будем рассаживаться за столом. И пусть нас это не удивляет, потому что сейчас у нас считаться, кто какого рода звания и где кто с кем должен сидеть, оно так у нас ярко не выступает. Следующее, после того, как все рассядутся, начинается сама гостевая трапеза. Если это очень торжественное мероприятие, используя современное слово, торжественный званый обед или пир, то в богатом доме он будет отличаться множеством блюд, исчисляемым десятками. Так что это нас не должно смущать. Так же, как и другое. Порядок подачи существенно отличается от современного. Например, Флетчер в 1589 году писал, что за обедом у царя Федора Иоанновича обыкновенно бывает около 70 блюд, а в праздник и больше. Одновременно подают по 2-4 блюда. Причем, смотрите, что интересно. Сначала печенье, то есть что-то печеное, я имею в виду не обязательно кондитерские изделия, просто что-то печеное. Потом жаркое и уж под конец разного рода похлебки. В общем, с точностью до наоборот. Да, мы торжественный обед будем заканчивать похлебками, а не начинать именно с них. Естественно, количество подаваемых блюд в зависимости от состоятельности хозяина, в зависимости от значимости гостей, ну, наверное, от повода, оно могло бы разниться, быть различным. Но вместе с тем известно, что на пирах в 60-е годы 17 века в очень богатых домах могло бывать по 50 и по 100 разных блюд. При этом на стол непосредственно ставилось одно или несколько блюд, а другие в это время приносили из поварни люди, то есть слуги, и держали их на руках, ожидая команды хозяина, когда одни убрать и другие подавать. То есть гости должны были откушать поданного и при этом иметь в виду, что впереди им нужно будет эту операцию повторять до бесконечности много и экономить место в желудке, чтобы дойти до финиша в этом. Я, например, себе сегодня с большим трудом представляю, как можно было, даже пусть это будет очень долго сидеть за столом, постоянно откушивать разных блюд, когда они исчисляются десятками. Ну вот, в частности, Алиарий, описывая пир у наместника города Капория, отмечал, что вечером, причем вечером был прием, было подано 48 блюд, не считая различных сортов вина, меда, а на другое утро, ну, это все-таки посла принимали, было подано не меньше. Иногда бывало, что угощали и на скорую руку. Ну, нам с вами это не грозит, но я просто хочу, пользуясь случаем, обратить внимание, чем же угощали на скорую руку. Тоже на нас сегодняшних не очень похоже. Это скорое угощение состояло из водки, которую заедали пряниками и вареньем. Вот такое совсем несочетаемое сочетание, оно было в быту в 17 веке. Но если сравнивать 17 век с 19, скажу, что и в 19 веке в зажиточных семьях на такие праздники или гостевание могло подаваться по 20 блюд, но порядок был уже современным. Сначала холодные, то, что мы называем закуски, потом жаркие, то есть горячее блюдо, то, что мы называем вторым, и затем уже последнее пирожное, заканчивалось кофе и чаем. Но я еще раз говорю, это про 19 век. Домострой рекомендовал в гостях есть нежадно, но вместе с тем не позволять себе капризов. Аще пред тебя поставит всякого брашна, не подобает хулить. Глаголите гнило, или кисло, или пресно, или солоно, или горько, или затхлое, или сыро, или переварено, или какую-нибудь хулу возлагайте. Не подобает, но подобает всякое брашно похваляти и со благодарением вкушати. Подразумевалось, что хозяин сам догадается, если что за столом не так, и сам примет меры, и сам накажет поваров и тех, кто все это готовил, если не так. То есть этикет требовал, что в гостях есть все, что тебе подают, и делать вид, что все это тебе нравится. Что мы будем есть, мы с вами обсудим уже после того, как сходим. Мы не знаем, заранее нас не предупреждают, чем будут кормить. Поэтому мы уже с вами, когда будем обмениваться впечатлениями по результатам этого визита, мы это и обсудим. Но насчет питья скажу, чтобы тоже были готовы. Вот традиционный для нашего общества обычай пить с тостами, он берет свое начало в глубокой древности. – Это было характерно и для 17 века. Это тосты за здоровье. Причем, в отличие от современности, очень часто использовались большие сосуды, предназначенные для питья вкруговую. Ну вот нам чаще всего это и представляется, когда мы рисуем себе картинку какого-нибудь княжеского пира в глубокой древности, когда братины ходили по кругу и все от нее отхлебывали. В XII веке такие сосуды называли чарами, в XVI-XVII веке называли братинами. И иногда на них бывали различные благожелательные надписи, и, пригубляя крепкий винный напиток из такого сосуда, надо было его передавать дальше по кругу. Вместе с тем можно было рассчитывать на то, что будут подаваться и отдельно, так сказать, индивидуально, в чарке различные напитки. Разнообразие тоже было огромным. Здесь и очень крепкие напитки, типа водки. Различные меды, могло быть пиво. В богатых домах в XVII веке в обязательном порядке уже должны были быть заморские вина. И даже в Нижнем Новгороде в том числе, в пользу этого говорят и результаты наших археологических раскопок, поскольку мы неоднократно встречали обломки стеклянной тары, очень типичной, характерной европейской тары, в которых привозили именно европейские вина. Так что нижегородцы знали вкус и, наверное, толк в этих винах. Ну, естественно, про чай мы с вами вспоминать не будем, поскольку увлечение чаем и такая церемония, как чаепитие, она появится значительно позже. Хотя уже во второй половине XVII века чай был известен, но вместо него, вот так вот, как сейчас мы пьем чай, обычно употреблялись различные, как их называли, взвары. Мы бы сейчас сказали травяные чаи, как сейчас это принято говорить. То есть различные напитки, настойные на травах или типа наших компотов, сваренные из фруктов, из ягод в том числе, в самых разных сочетаниях. И это было достаточно распространенным, так что в качестве напитка, неалкогольного напитка на столе, можно представить себе и такое. Насчет десертов я ничего не могу сказать, потому что, насколько я знаю, десертом к застолью служило уже не само застолье, а то, что происходило после него. Но вот во время самого пира, то есть в середине пиршества, в XVII веке бытовал очень интересный обряд, известный в литературе под названием «Поцелуйного». Этот поцелуйный обряд, он обычно исполнялся в том случае, если принимали особенно почетных гостей. Я полагаю, что мы с вами, как гости из совершенно другой эпохи, по крайней мере, я надеюсь, нас будут принимать как очень почетных гостей, поэтому мы тоже должны быть готовы к этому обряду. На пиру, там, где были только мужчины, где-то в середине этого застолья появлялась хозяйка дома. Гости кланялись ей земным поклоном, то есть до земли, значит, вставали из-за стола, а она отвечала на это полупоклоном. Затем хозяин целовал хозяйку в уста, после чего его примеру следовали все гости. Каждого из них хозяйка угощала чаркой вина, предварительно пригубив ее. Скорее всего, этот обряд является каким-то отголоском очень древних обычаев, но проследить цепочку туда вглубь веков не удается, потому что вот этот, как его называют, поцелуйный обряд, в более раннее время он в описаниях, по крайней мере, он не сохранился. В течение пира такой обряд мог повторяться несколько раз, в том числе, когда подавали круглые пироги. Но на этот раз уже гостям выводили для поцелуя сыновних жен или замужних дочерей, то есть замужних женщин, членов семьи, и опять все повторялось. Вот это был тот самый, а я думаю, наверное, даже кульминационный момент пиршества, когда на официальных началах, то есть в соответствии с традицией в мужском обществе появлялись, но обратите внимание, только замужние женщины из этой семьи. Что касается дочерей, то есть девиц, их гостям не выводили и не показывали никому. Так что если в доме были гости, то девчонкам можно было только, наверное, в щелку рассматривать, кто там что делает, как себя ведет. Берегли от сглазу с одной стороны, а с другой стороны ждали, когда яблочко нальется соком, поспеет, и его можно будет уже выставлять Нет, на показ все равно нельзя будет выставлять. Но можно будет предлагать в качестве хорошего товара, в кавычках скажу, доброму молодцу, который приглянется опять-таки не девушке, а ее родителям. По некоторым данным, гостям во второй раз могла выходить сама хозяйка, если в доме не было других замужних женщин. Но при этом, если хозяйка дома выходила второй раз, то, что очень интересно, она выходила уже в совершенно другом одеянии. То есть вот это действительно свидетельствует о том, что это отголоски очень древних обрядов. То есть она уже и не она, понимаете? Она в другом наряде выходит. То есть она имеет право снова в первый раз, условно говоря, появиться и совершить этот обряд, потому что это уже как будто и кто-то другой, одежда другая. Вот такой интересный обряд может ожидать нас, если мы будем приняты как особо почетные гости. Ну что ж, я думаю, этой информации пока достаточно, чтобы подумать, как мы себя будем вести. И захочется ли нам целоваться с хозяйкой-то? И если нет, то как нам обойтись без этого?

Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Отдел 11. Живые и мертвые. Год 1611. Июнь. И не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях. Николай Михайлович Карамзин. 4 пистоля.

концу подходит и осада. Город, в котором люди умирали от истощения и от цинги прямо на улицах, а караульные на стенах втыкали копье в щель между кирпичами, чтоб легче держаться на ногах, не мог сопротивляться долго. И так уже длительность осады перешла все разумные пределы. Андрею, как и польскому королю, иногда казалось, что его окружают утратившие плоть призраки, которые почему-то еще способны сражаться. Но все-таки они погибали. Вопрос был только в том, насколько еще растянется эта медленная и мучительная гибель. В последнее время Дедюшин редко бывал у Варвары. Возможно, и он ослабел. Одним медом крепок не будешь, а хлеб, припасенный в подвале, кончился 2 месяца назад. Приходилось довольствоваться скудными порциями овса, которые получали все. Андрей пожаловался было воеводе, но тот без раздражения спокойно напомнил, что и сам ест не больше других военных. «А ты, Андрюха, и не военный даже. Тебе и того бы не положено», — заметил Михаил. «Получаешь, потому как, считай, при нашей семье вырос. Все жду, что меня стрельцы тем попрекать начнут». Дедюшин счел за лучшее больше об этом не заговаривать. В конце концов, зима кончилась, а весной и летом с огорода жить можно. Новой голодной зимы не будет. Так или иначе, близости с Варварой ему сейчас не хотелось. Но в этот день, обнаружив, что мед на исходе, а значит, баловаться им в волю, как прежде, уже не стоит, Андрей решил, что одно удовольствие все же неплохо заменить другим, и отправился к знакомой баньке. Варвара встретила его, не проявив особой радости, но и без явного отчуждения. Напоила отваром, посочувствовала, что у него закончился мед. Он сказал, что совсем кончился, потому и не принес. И поделилась овсяной лепешкой. Варя, как и все в Смоленске, сильно исхудала, но даже худоба не смогла погасить ее колдовскую красоту. Впавшие щеки не выцвели и не посерели, хотя яркий румянец с них и сошел. Но теперь их молочная белизна делала лицо стрельчихи тоньше, выразительнее, подчеркивала притягательные полные губки сочно-вишневого цвета и удивительную выразительность черных глаз. Варя стала словно бы нежнее. В ней появилось то, чего никогда прежде не было — женская хрупкость. Такое она нравилась Андрею еще сильнее, чем прежде. Видя охватившее любовника волнение, Варя не стала противиться напору, отдала должное его ласкам, однако в ней не нашлось прежнего ответного огня. Она не была холодна, безучастна, как в тот памятный день, когда в нем вдруг родилось желание ее задушить, но и не сводила с ума. «Ничего», — утешился Дедюшин. «Отойдет, попривыкнет снова. Куда она от меня денется?» «Никуда я от тебя не денусь», — вдруг ответила она его мыслям. «Так нам и на роду написано. До конца». «До какого еще конца?» В нем вновь вспыхнула, прорвалась злость. Злость появлялась всегда, стоило только Варваре показать свою загадочную власть. «Что за конец-то? Думаешь, я помирать собираюсь? Ничего подобного». «Сбежишь?» — она улыбнулась, показывая жемчужные зубы. Цинга ее не брала. «Уйду», — мрачно кивнул Дедюшин, целуя ее в шею, на которой темнела пара выбившихся из косы локонов. «Просто возьму и уйду. И тебя могу с собой взять». «Спасибо». Она вдруг рассмеялась. «Ой, спасибо, Андреюшка! А ну как не пойду!» Угасший было порыв злости, вновь темной волной накрыл Андрея. Вновь, на этот раз уже без причины, ему захотелось ударить Варвару. Но он сдержался. «Не пойдешь? Не иди!» Как он ни старался, изобразить равнодушие не удалось. «Возьмут поляки город. Надо думать, тобой не побрезгуют. Может, и накормят за ласки твои». Варька и не подумала оскорбиться. Еще шире заулыбалась и воскликнула. «Что же,
Погляжу, каково.

0: а не в любви-то? Если таковы же, как в битвах, то на кой мне такие любовники? Я и здесь найду, кого приласкать. Здесь всех убьют. Ой, не всех, Андрей Савельич. Не всех. Найдутся, кто и при ляхах хорошо жить будет, как и нонче не бедствует. Дедюшин пристально поглядел на любовницу. «Думаешь, про кого это я?» — дразнила его Варя блеском своих зубов. «Да вот тут ко мне Зобов заявился». «Никита Прокопьевич? Посадский голова? Сам-то?» Андрей даже рассмеялся, мысленно представив себе красавицу Варвару в объятиях дородного купца с широкой потной лысиной. Ему что же, молодость вернуть захотелось? А кто его знает? Да нет, Андреюшка, проще. Жена у него померла. И не старая была, вторая ведь уже. А взяла да и приставилась. С чего не ведаю. Уж точно не с голодухи. И купчина решил у тебя утешение поискать. Стрельчиха поправила на плечах платок и подлила отвара себе и Андрею. Да вот не похоже, чтоб он шибко горевал. Просто, сам знаешь, бес в ребро предлагал и одеть, как царицу, и кормить до отвала. Ведь это у всех здесь закрома пусты, а у Зобова запасы не оскудели. И архиерей, помнишь, просил, чтобы все поделились тем, что у них осталось. Многие отдали припасенные, не посмели просьбу владыки не исполнить. А этот только для виду 5 мешков-то пшеницы отдал, и все. Бога не боясь, клялся. Ничего, мол, не осталось. А мне вон, погляди-ка. Аж расписал, что у него еще в закромах. Вскочив, она достала из-за божницы свиток, поднесла к раскрытому окошку, развернула. Вот. Это с его книги амбарный листок один лишь вырванный. И сало, и мука ржаная, и мед, и рыба сушеная. Погляди, говорит, да листком этим передо мной помахивает. Подумай, может, поймешь, чего я с собой представляю. Да не в том дело, что ныне-то в голодном городе только это чего-то и стоит. Ты смотри, я ж не для себя все держу, а для своих. Все для семьи, да для людишек своих верных и близких. Ибо рачительный хозяин, он не о всякой швале осадной, которая все сожрет и не вспомнит, заботиться должен, а о своих людях, о родных и близких. И ты, стань моею близкую. Буду я тебя холить и лелеять и защищать, как никто в этом городе никогда не защитит. Обещал Даш, что и от поляков оборонит, когда они город займут. У него, мол, и для них заветное словцо имеется. Только стар Никита совсем стал, да забывчив. Распалился тут у меня краснословием, потом потискать решил. Так я ему и дала старому хрену. Вот, как сгоряча в опашень вдевался, грамотку-то я бронил. А я подобрала. И вот зачитываюсь теперь за место еды-то. Постой-ка, — вдруг сообразил Андрей. Да ты ж читать не умеешь. Я ж тебе грамоту стрельца тогда отдавал, ну, того, что в посаде. Ты сказала еще, что неграмотный, что ни единой буковки не разумеешь. Варька вдруг смутилась. Со стрельцом получилась такая история. Убила его Варька. Нечаянно вышло, а все страшно. Заскочил он к ней среди ночи. Видно, от кого-то убегала она, не разобрав, так и угостила его коромыслом. И убила. Тогда, прямо перед сожжением посада, появились в Смоленске лихие люди, охочие до чужого добра. Сколько тех татей было, неведомо. А говорили о них на посаде много. И боялись в последние ночи, когда добро все собирали. Сильно. Хотела уж Варвара бежать к страже, каяться в своей тяжелой руке, но тут как раз вернулся Дедюшин. Припомнил, как она разом срывает сарафан вместе с рубахой. Вот и вернулся. А у любовницы в сенях такой для него подарочек припасен. Мертвый человек. Дедюшин убитого осмотрел, посидел, подумал. Долго думал. Потом они вместе его, когда луна спряталась, вытащили на середину улицы, и Андрей потыкал его в грудь своим ножиком. Вот, мол, жертва ночных татей. Грамоту, найденную при нем, Дедюшин велел Варьке, не читая, сжечь. Сказал, что ему с собой брать это письмо опасно. Неужто обманула тогда? Тогда и была я неграмотная. А нынче, хотя и по складам, но читаю. Кто же научил? Не без злости спросил Дедюшин. Саша научил. Дружок мой маленький. Он хоть и из крестьян, но барином обласкан был. У него воспитывался. Вот грамоте и разумеет. А теперь его Григорий еще много чему учит. Фриц вон, тоже по-германскому говорить обучает. И, неожиданно вздохнув, улыбнулась и сделанным сокрушением добавила. «Ох, неровнюшка он мне будет!» Дедюшин и на этот раз подавил раздражение. Даже засмеялся. «Что ж ты все таких любовников выбираешь?» «Я дворянин. Санька твой, видать, и тот в большие люди метит, если только под саблями польскими не сгинет. А Зобов хоть и богат, да стар, как навоз прошлогодний. Ишь ты, хрыч надутый! Еще и расписал, что у него там в подвалах запрятано. Люди прямо на улицах мрут, а он — соблазнитель. 9 четвертей толокна, — начал читать он вслух, — 3 четверти гороха, 3 меры крупы грешневой, 9 мер муки белой ржаной. Да тут еще на год осады. А вот совсем интересно. Семга вислая, 5 рыбин. Судачина соленая, 2 бочки. Пласти стерляжьи, 1 мешок. Каково это читать голодной женщине? Да уж, от учености то и горе одно. Хуже чумы ученость. Хорошо, ты хоть письмо, что тот несчастный стрелец врагам нес, не читала. Лишний грех на душу не взяла. А я как раз читала. Времени у меня много нынче. Что? Ой, дура баба! Это ж сколько месяцев хранить такую улику? Да тебя б не за убийство казнью казнили. Тебя б в подвалы к Лаврушке покойному свели. Да ты б меня, понимаешь, меня выдала. А чего ж ты сам к воеводе ту грамоту не отнес? Тогда еще не поздно было. Похвастался бы, наградили. Да тебя, дуру, пожалел. Нет, Андреюшка, не меня ты пожалел, а себя. Вся б наша с тобой любовь вскрылась. Екатерине про меня стало известно. Тут ты уж сам решил, что для тебя важнее, судьба Смоленска или любовь твоя, другая. Думай, что хочешь. Полагаю, та грамота тоже за божницу подоткнута. Давай сюда, сам теперь сожгу. Варвара действительно достала из-за икон тонкую бумажную трубочку. Андрей развернул ее, чтобы лучше горело. «Погоди-ка, что это?» Взяв со стола список Зобова, Андрей пристально всмотрелся, глазами пробегая столбец строчек. «Надо же!» Его голос зазвенел от возбуждения. «Что?» — удивилась Варвара. «Что такое ты там увидал?»
1: «То, что надо было увидать много раньше. Вернее, о чем догадаться. Ну, Варя, кажется, не зря ты нас опасности все это время подвергала. Могу я большую рыбу выловить? Ох, большую! Только еще не знаю, к чьему столу подам».

0: Уже через четверть часа, может, чуть больше, Андрей Дедюшин стоял в широкой горнице купеческого терема. Никита Зобов вел купеческие дела и в посаде, и в крепости, поэтому считал, что дома ему нужны и там, и здесь. Свой достаток, особенно поразительный посреди вымирающего от голода Смоленска, Никита Прокопьевич, конечно же, скрывал. Но теперь принял нежданного гостя, не приказав убрать со стола, и там, на столе, красовался не только чугунок со взваром, но и плошка с соленьями, остатки вяленой рыбы на деревянном блюде, надкусанный пирог. Кажется, с визигой. Дедюшин судорожно сглотнул. Что ж, понятно, почему купчина с лица и не спал, и румянца не утратил. Однако сейчас Зобов был не просто румян. Его лицо полыхало огнем и все сильнее краснело, наливаясь кровью. Перед ним стояла здоровенная бутыль, на четверть ведра, не менее, с содержимым которой Никита Прокопьевич усердно сражался. Но не только водка была виной купчининой пунцовости. На столе между блюдом с рыбой и чугунком лежали два кусочка бумаги. Один новенький, со столбиком вкусных и питательных слов, которыми он соблазнял красавицу-стрельчиху. Другой — тертый да пожелтевший. «Узнаешь, Никита Прокопьевич, письмецо-то?» — проникновенно спросил Дедюшин, на всякий случай кладя руку на второй листок. Предложения присесть не было. Он так и остался стоять, между тем, как Зобов развалился за столом. Его без малого 2 года назад посланец твой хотел тайно из города вынести. Тогда случай вышел. Погиб стрелец. Но бумагу сию я при нем нашел. Да только вот не ведал я тогда, как ты, Никита Прокопьевич, пишешь. Руки твоей знать не смог. А тут на тебе. Решил мою полюбовницу соблазнить. Расписал ей свои богатства. Я глянул. Ба! Рука-то одна. И в всем письмеце, и в этом перечне. А письмецо-то непростое, верно? В нем короля польского упреждают, что на другой день по приказу воеводы Смоленского посад сожжен будет. Если б дошло то письмо до Сигизмунда, шейну спалить посада не удалось бы. Так? Зобов, до того слушавший Дедюшина молча, поднял голову и мрачно усмехнулся. «А мы, купцы и смоленск-благодетели, и не скрывали никогда, что сожжение города подлостью считаем», — произнес он. «Никому от того добра не сделалось. Одно зло. Я знаю, нам тут не геройство бы проявлять, а ум показать надо было. Не войну затевать, да тысячи людей губить, но с поляками по-нашенски, по-купечески договориться. Город у нас богат был, даст Бог и будет. Торговать да дела вести мы сумеем. И с поляками нам даже лучше будет, чем с помешанным воеводой и его подельниками. Толково говоришь, — прервал купца Андрей. Только одно дело говорить, свое несогласие на людях высказывать, как ты всегда и делал. И совсем, совсем другое. Тайно полякам служить. Планы воеводины им выдавать. Зобов стал было подниматься, как-то странно заводя за спину правую руку. Но в руках Андрея уже показался пистоль. Сиди, купец. Нет тут Климки Сошникова. А сам ты не вояка. Лаврентий тебя вычислил. А больше никто не сообразил. Ты же у нас единственный, у кого дома были и в городе, и в посаде. Это у тебя подземный ты ход был. Да засыпало его, вот ты ныне не можешь королю ночами шастать. Крыса! Чего тебе надо? Снова садясь и запахивая кафтан, устало спросил Зобов. Если б ты собирался меня в воеводе сдать, то к нему бы с этими бумажками и побежал. Ты ж ко мне пришел. А... Да ты и не первый.
1: — припомнил тут Зобов. «Был уж один такой. Тоже гонца моего ограбил, тоже чего-то хотел. Нет его теперь. Давно нет. А ты, Савельич, здесь для чего? Откуп за свою Варьку получить хочешь, что ли?»
0: «Да при чем здесь Варька?» — злобно выдохнул Дедюшин. «Она тебе и так не достанется. Я знаю, что под городом, под крепостью клад спрятан. Слыхал от стрельца, что пленного инженера караулил. Будто инженер про тот клад воеводе рассказывал. И говорил, что крыса наша тоже владеет частью тайного плана».
1: «А, теперь голос купца прозвучал почти что весело. Стало быть, тебе всего-то и надобно, что золото. Ну, так бы и говорил. Это мне понятно. Это всем надобно. Только запугать меня у тебя, Андрей Савельич, не получится».
0: «Это почему?»
1: «А потому, свет ты мой, что я про тебя не менее знаю, чем ты про меня. Стрелок-то у нас с тобой один,

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. «Дом с мезонином». Рассказ художника. Читает Олег Демин. Продолжение.
2: Глава третья. «В Малоземове гостит князь, тебе кланяется», — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. «Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове, но, говорит, мало надежды». И, обратясь ко мне, она сказала: «Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно». Я почувствовал раздражение. «Почему же неинтересно?» — спросил я и пожал плечами. «Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует. Да, по моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен». Мое раздражение передалось и ей. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила: «Что же нужно? Пейзажи?» «И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно». Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты. Через минуту она сказала тихо, очевидно сдерживая себя: «На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И, господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет». «Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас», — ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение». Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль. «Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони. Их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, заградили им все пути к духовной деятельности. Именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь, с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству, а значит, сильнее гнуть спину». «Я спорить с вами не стану», — сказала Лида, опуская газету. «Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечество. И, быть может, во многом ошибаемся. Но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится? Но ведь на всех не угодишь». «Правда, Лида, правда», — сказала мать. В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное, и никогда она не противоречила ей а всегда соглашалась. Правда, Лида, правда. Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. Вы не даете ничего. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду. «Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь», — сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их. «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда», — сказал я. «Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд. Дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, наука, искусство, а это не пустяки. «Освободить от труда», — усмехнулась Лида. «Разве это возможно?» «Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более 2-3 часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только 3 часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд. Мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптечек, табачных фабрик, винокуренных заводов. Сколько свободного времени у нас остается в конце концов? Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром подчиняют дорогу, так и все мы сообща миром искали бы правды и смысла жизни. И я уверен в этом. Правда была бы открыта очень скоро. Человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти. «Вы, однако, себе противоречите», — сказала Лида. «Вы говорите «наука, наука», а сами отрицаете грамотность». «Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках, да изредка книжки, которых не понимает, такая грамотность держится у нас со времен Рюрика. Гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты». «Вы и медицину отрицаете?» «Да. Она была бы нужна только для изучения болезней, как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический труд, и тогда не будет болезней». «Не признаю я науки, которая лечит», — продолжал я возбужденно. «Науки и искусство, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут правды и смысла жизни, ищут Бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов. Стало так много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов, Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных приходящих нужд. У ученых, писателей и художников кипит работа. По их милости, удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем, да правда еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным. И все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. «И я не хочу работать, и не буду, ничего не нужно. Пусть земля провалится в тартарары». «Мисюська, выйди», — сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла. «Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие», — сказала Лида. «Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить».
3: «Правда, Лида, правда», — согласилась мать.
2: «Вы угрожаете, что не станете работать», — продолжала Лида. «Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить. Мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей на свете». И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном. «Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши». Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой. Глава четвертая. На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не было видно ни одного огонька. И только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя, неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить. «В деревне все спят», — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза. «И кабачик, и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим». Была грустная августовская ночь, грустная, потому что уже пахло осенью. Покрытая багровым облаком восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее. «Мне кажется, вы правы», — сказала она, дрожа от ночной сырости. «Если бы люди все сообща могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все». «Конечно. Мы высшие существа. Если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет. Человечество выродится, и от гения не останется и следа». Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку. «Спокойной ночи», — проговорила она дрожа. Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, и она сжалась от холода. «Приходите завтра». Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный, с собой и людьми, и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. «Побудьте со мной еще минуту», — сказал я. «Прошу вас». Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня. За то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасно были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум?
3: Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений. Быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник. Я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этой природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным. «Останьтесь еще на минуту», — попросил я. «Умоляю вас». Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки. «До завтра», — прошептала она, и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. «Мы не имеем тайн друг от друга. Я должна сейчас рассказать все маме и сестре. Это так страшно. Мама ничего. Мама любит вас. Но Лида...» Она побежала к воротам. «Прощайте!» — крикнула она. И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой. Да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще раз взглянуть на дом, в котором она жила. Милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина, глядел на меня как глазами и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для лоун-теннис, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет. Потом покойный зеленый. Эту лампу накрыли абажуром. Задвигались тени. Я был полон нежности, тишины и довольства собою. Довольства, что сумел увлечься и полюбить. И в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома, живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят. Прошло около часа, зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки. Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя, или донесется ее голос из комнат. Потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды. «Вороне где-то Бог», — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. «Бог послал кусочек сыру». «Вороне где-то...» «Кто там?» — окликнула она вдруг, услышав мои шаги. «Это я. А, простите, я не могу сейчас выйти к вам. Я занимаюсь Дашей. Екатерина Павловна в саду?» «Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу», — добавила она, помолчав. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру». «Написала?» Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось: «Кусочек сыру! Вороне где-то Бог послал кусочек сыру!» И я ушел из усадьбы той же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее. Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами», — прочел я. «Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастье, простите меня, если бы вы знали, как я и мама горько плачем». Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной. И мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке, и когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчининовых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах прокатили Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где. Я уже начинаю забывать про дом с мезонином. И лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество, и мне грустно, я вспоминаю смутно. И мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают. Меня ждут, и что мы встретимся. Мисюсь, где ты?

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Любовь жены. Есть такая притча. Когда Христос ходил по земле с апостолами, пришли они в одно селение, попросили у жестокого богатого старика напиться, но он прогнал их. Тогда попросили они воды у девушки, работавшей в поле, и та радушно напоила их. И спросили тогда апостолы Спасителя, что будет с этой девушкой? Она выйдет замуж за того безжалостного богача, ответил он. «Где же твоя правда, Господи?» — в изумлении воскликнули апостолы. «Правда моя в том, что эта девица спасет своего мужа и тем заслужит себе венец».

Чему учит эта притча? Любовь жены – великая сила. Через жену получают спасение и мужья. Счастье Божие назначено всем нам быть орудием спасения другого. Святые отцы многократно подчеркивали высокое достоинство христианского брака, указывая, что он нисколько не закрывает возможности совершенствоваться в благочестии. Так святитель Григорий Богослов писал: «Составляя единую плоть, супруги имеют и одну душу, и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию, ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Малый корабль при слабом ветре движется вперед, большого же корабля не сдвинет легкое дыхание ветра. Так необремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни. Ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно более любит Бога». Святые отцы подчеркивают, что брак имеет райское происхождение, поскольку был создан в раю еще до грехопадения. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к богоуподоблению. Православная семья олицетворяет собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласий и любви, там среди них Христос, писал святитель Иоанн Златоуст.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Первый выпуск программы «Родные места» посвящен святой Курихе. В начале XIX века там несла свои молитвенные подвиги первоначальница монашеской общины схимонахиня Афанасия вместе с сестрами. На молитвенный подвиг тогда еще юную Анастасию благословил преподобный Серафим Саровский. Сегодня это святое место является частью архиерейского подворья иконы Божией Матери Знамени. Слушайте первый выпуск программы «Родные места» 27 сентября в 16:30.
3: Родные места.
2: Приветствую вас, дорогие слушатели. Гости первого выпуска программы «От чистого истока» в новом сезоне – искусствоведы из Санкт-Петербурга. Исследователь танца, журналист, редактор, автор телеграм-канала «Very Ballet» Ольга Угарова и автор нескольких монографий, статей по истории балета, музыки и театра Янина Гурова. Мы обсудим главную премьеру этой осени от Нижегородского оперного театра – балет «Анюта» по рассказу Антона Павловича Чехова на музыку Валерия Гаврилина. Мы поговорим о телевизионной и сценической судьбе «Анюты», о чеховском сюжете на языке балета, о том, как музыка Гаврилина помогает выразить чувства чеховских героев, их внутреннюю эволюцию. Попробуем услышать музыку в чеховском слове и увидеть танец между строк. Слушайте новый выпуск программы «От чистого истока» 23 сентября в среду в 14:00 и 18:00. Повтор программы в субботу 26 сентября в 19:00.

0: 1968 году. Она была создана во время расцвета советского хоккея как отражение побед и международных успехов советских хоккеистов. Первым исполнителем стал Вадим Мулерман, хотя на хоккейных площадках чаще всего звучала версия в исполнении Эдуарда Хиля. Песня очень быстро стала популярной и превратилась в крылатое выражение и неотъемлемую часть спортивной культуры.
1: Исполняет Вадим Мулерман.
2: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точней отдай на клюшку, посильней ударь.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Развитие современных технологий стало доступно благодаря электричеству. Оно применяется повсеместно, в том числе и в медицине для спасения жизней. И сегодня мы с вами выясним, что такое дефибриллятор. В 1774 году медиками был описан такой случай. Некто мистер Сквайрс, житель Лондона, однажды стал свидетелем того, как из окна третьего этажа выпала маленькая девочка. После падения ребенок не дышал. Казалось, что помочь тут ничем нельзя. Но мистер Сквайрс предложил попробовать небольшие электрические разряды. На тот момент было известно, что электричество заставляет мышцы сокращаться. И вот после нескольких электрических разрядов в область грудной клетки девочка начала дышать. Услышав эту историю, многие врачи начали экспериментировать с электричеством. В частности, Чарльз Кайт получил серебряную медаль Лондонского королевского гуманитарного общества за свои работы в области оживления внезапно умерших людей. Методы работы Кайта, конечно, были далеки от современных. Например, он рекомендовал в случае утопления раздражать носовую полость потерпевшего табаком. Кроме него, значительного успеха добились Жан-Луи Приво и Фредерик Бателли. Они, правда, изучали опасные для организма свойства тока, а не реанимацию. Наконец, в 1930 году американский врач Альберт Хайман начал работу по созданию специального аппарата для создания импульса при остановке сердца. Хайман не только получил патент на изобретение, но также ввел в медицину понятие «искусственный водитель ритма». Это понятие применяется до сих пор. Аппарат Хаймана был далеко не идеальным, но это было хорошее начало.
2: Интересный факт. Вы, наверное, видели в кино, как дефибриллятор перед использованием смачивают слабым раствором электролита. Это необходимо, потому что сухая кожа обладает высоким сопротивлением.

0: Без раствора на коже пациента останутся неприятные ожоги.
1: Современная эра электрической кардиостимуляции относится к началу 50-х годов 20 века. Именно в тот период американский врач Пол Золл представил коллегам свои наработки в области электростимуляции сердца. Стоит отметить, что все эксперименты и испытания приборов создавали риск для пациентов. Аппараты были несовершенны в силу технологических недостатков. Однако именно Золл определил нужную силу разряда и продолжительность воздействия, после чего количество успешных применений кардиостимуляции резко возросло. В последующие годы портативные дефибрилляторы постепенно заняли свое место в медицинской практике. Они стали более компактными и безопасными. Это позволило возить приборы в машине скорой помощи и оперативно спасать жизни людей.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро на «Радиообраз».
6: Много глаз видят одну и ту же вещь по-разному и склонны смотреть в сторону своей собственной выгоды. Здравствуйте, друзья! Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай.
7: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, наша дорогая Оля.
6: Уважаемые радиослушатели, спасибо вам огромное за то, что вы пишете нам на редакционный планшет. В мессенджере «Макс» приходят ваши сообщения. И читать их, если честно, очень приятно. Особый привет мы передам Вере, которая нам пишет тоже. И говорит, что наши утренние эфиры ее вдохновляют и дарят ей заряд хорошего настроения. Обязательно опубликуем ваши отзывы в нашей группе «Радиообраз» во ВКонтакте. Ну, мне кажется, потому что хорошими новостями нужно делиться. А хороших встреч должно быть больше, так же, как вот и наших встреч. Утро на «Образе» будет больше теперь в радиоэфире.
7: Только будет утро, день и ночь, наверное, да?
6: Будем мы еще, да, по-моему, с 7 вечера до 8 вечера тоже звучать на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Повторю номер телефона редакционного планшета. Пишите нам свои вопросы, предложения, пожелания или темы, которые вы хотели бы услышать рассмотренными в наших эфирах. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Еще нам можно писать во ВКонтакте. Официальная группа «Радиообраз» всегда открыта для ваших сообщений. Можно написать во ВКонтакте личное сообщение мне. Меня зовут Ольга Максимова. И с пометкой «Для утра на образе» также направить свой вопрос и пожелание. Обязательно примем все к сведениям. Отец Николай, и вот один из таких вопросов прилетел нам во ВКонтакте. Слушательница вопрошает, насколько важно христианке быть хорошей для всех и нужно ли это делать? И я так понимаю, что это речь про самоценность, самооценку, какую-то угодничество даже, может быть, в некотором смысле. Хотя угодничество — это слово, ассоциирующееся у меня сразу с Николаем Угодником. Мне кажется, это немножечко не та ассоциация. Но, тем не менее, давайте поговорим об этом.
7: Давайте попробуем поговорить. Я не уверен, что мы сможем прям поговорить полноценно. Почему? Потому что каждый человек, на мой взгляд, влагает свой личный смысл, как вы правильно заметили, открывая сегодняшний эфир цитатой, относительно того, я перефразирую, наверное, очень изъезженную сегодня фразу, что красота в глазах смотрящего. И вот относительно понятия «хорошо», наверное, мне так думается, да, что у каждого человека, когда мы вот это слово произносим, у него, наверное, тоже возникает исключительно свой индивидуальный личный ряд ассоциаций, эмоций и там каких-то других вещей, которые бы соответствовали его пониманию вот этого критерия, хорошо ли это.
6: Ну да, как говорится, что такое хорошо и что такое плохо, да, у каждого свое.
7: Конечно. Поэтому здесь очень сложно вообще вот на такие темы надо бывает рассуждать. Единственный момент, который мне хочется сразу же, наверное, для себя, ну, как мы любим это делать с точки зрения терминологии, определиться, мы что будем с вами рассматривать. Хорошо в плане христианском, в том смысле, что это ведет человека к вечности со Творцом, или хорошо в человеческом, так сказать, понимании. Вот это очень важно, на мой взгляд. Это не всегда одно и то же, и не всегда эти вещи имеют даже точки соприкосновения, насколько я понимаю.
6: Ой, отец Николай, я даже не знаю. Ну, давайте возьму на себя смелость и решу за нашу жизнь.
7: Давайте, да. Ну, мы, может быть, частично посмотрим на одну сферу, может быть, частично посмотрим, если нам время позволит, на другую.
6: Да, потому что вопрос с контекстом именно христианки быть хорошей для всех и нужно ли. Поэтому, наверное, с христианской точки
7: зрения. Вы знаете, вот для меня, честно сказать, не очень понятен посыл, если это пишет человек, который называет себя христианином, да, то, наверное, в Священном Писании, ну, христиане все-таки его используют, Священное Писание, насколько я понимаю, используют в домашнем каком-то чтении, При приходе в церковь они соприкасаются с чтением тех или иных отрывков Священного Писания неизбежно, всегда. И вот насколько я сейчас вот так на память, не, может быть, сразу не вспомню, но я нигде не встречал, наверное, лично я вот, чтобы в Священном Писании прямо указывалось на то, что человек должен кому-то быть хорошим.
6: Ну, вообще, это было бы странно.
7: Да. То есть, вы понимаете, и вот для меня как раз сразу возникает вопрос. Если этот человек посещает, допустим, богослужение, если этот человек открывает для себя, ну, допустим, чтение Евангелия или каких-то отрывков Библии в домашнем, так сказать, употреблении, где он такое там нашел?
6: Ну, вообще, я читала, когда готовилась к этому эфиру, что желание быть всегда хорошим – это попытка заслужить любовь через поведение. И здесь, на самом деле, очень важно работать с самоценностью и самооценкой.
7: Вы знаете,
6: но
7: вообще...
6: это очень человеческое
7: вообще,
6: не церковное.
7: Да даже не то, что церковное. Вообще, вот для меня смысл не очень понятен в каком ракурсе. Если человек хочет, согласно Писанию, угодить Богу, а есть в Писании такие слова, то тогда, наверное, у него отпадают все остальные принципы угождения. Почему? Потому что либо он угождает Богу, либо нет. И уже в ракурсе этого рассматривается дальнейшее поведение, да?
6: А давайте тогда сейчас вот стопнемся, поставим такую
7: паузу, да?
6: И уточнить я не могу, а каким образом мы можем угодить Богу? Жить по заповедям?
7: Да, быть в направлении праведности, конечно.
6: И тогда продолжаю эту историю. А при этом, угождая... Мы живем все-таки в социуме.
7: Конечно.
6: И я думаю, что наша слушательница тоже, она не из монастыря и не затворница.
7: Неизвестно этого. Этого неизвестно.
6: Ну, есть у меня такое предположение.
7: Так.
6: Вот. Таким образом, получается, что христианка, которая живет среди мирян, в том числе, которая... как-то посещает, может быть, светскую работу, что-то делает. У нее там какие-то есть и выходы тоже в театры, не только на службы и так далее.
7: Ага.
6: И которые коммуницируют тоже не всегда с...
7: Только верующими,
6: с людьми, да, из своей церковной общины. Наверное, она тоже каким-то образом делает выводы того, что она может быть хорошей или нехорошей. Сказать нет или не сказать нет. Себя вести так или иначе. Выбирать себя в какой-то ситуации или выбирать... Но даже не общее дело, а как-то сделать кому-то удобнее, а себя, может
7: Смотрите,
6: быть,
7: немножко подвинуть. Смотрите, мы разбили, насколько под вопросом, да,
6: да
7: сразу
6: да.
7: же.
6: Да, и я вот предлагаю все-таки теперь, вот если мы говорим, что проугодить Богу, это жить по заповедям, это читать Священное Писание, это соблюдать...
7: Реализовывать образ Божий,
6: да,
7: свой образ Божий, да.
6: Нести эту искру Божию в себе и чувствовать ее, и понимать. То как же быть тогда человеку верующему, который находится в социуме так или иначе?
7: Вы знаете, вот мы очень много... раз, скажем так, сталкивались с разного рода цитатами святых. Вообще не просто с самими цитатами, а с посылом их, так сказать, видения, какими они видят своих духовных чад, какими они видят христиан, ну, в общем-то, какими, по большому счету, они видят нас, да, святые люди. Не просто вот кто-то вот только-только начинающий воцерковление свое, а именно человек, который уже как бы прошел искус вот этого непростого христианского бытия. Так вот, они говорят интересные вещи. Вот, например, фраза мне всплывает. «Всем мое почтение». Слышали, наверное, много
6: да,
7: раз.
6: Да, я слышал просто «мое почтение».
7: Да, «всем мое почтение». Вот вы понимаете, какая интересная вещь? Давайте посмотрим, например, на великомученицу Екатерину. Когда ее просили отречься от Христа и предлагали разные, так сказать, блага, что она отвечала? Она отрекалась от этого, потому что она считала, что отречься от креста она не может по своим внутренним, ну, сейчас бы сказали убеждениям, а я бы сказал, наверное, более шире, по своим внутренним настройкам, по своим внутренним состояниям. Ну, просто она не могла позволить себе такой роскоши предать Христа и поклониться, например, языческим богам, казалось бы. Она хотела быть хорошей, например, для тех, кто ее уговаривал.
6: Ну,
7: очень сомневаюсь.
6: Да, да.
7: Она хотела быть хорошей по отношению к своему отцу, который был в числе тех, кто ее уговаривал, например. Я сомневаюсь. Хотя она была дочерью, а он был отцом. Но у нее была четкая, так сказать, перспектива, понимание, если хотите, да, что она делает. Она не хотела поклоняться идолам, к чему ее, по сути дела, принуждали. Если мы возьмем каких-то других святых, при всем при этом, несмотря на то, что иногда они не хотели казаться кому-то хорошими или правильными, они, даже людей, которые были не из их образа жизни, не из их, скажем так, мировосприятия, допустим, те же самые палачи. Возьмем опыт, который пережил Христос, и в Евангелии он четко описан. Они над ним издевались, и физически, и морально. Он что? Помолился за них и говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он хотел перед ними быть хорошим? Нет. Он хотел как-то перед кем-то как-то выглядеть? Нет.
6: Мне кажется, это даже звучит как-то абсурдно.
7: Конечно. Но при всем при этом он никого из них не обидел, никого из них не унизил, насколько мы это знаем. Точно так же, как и люди, которые, например, были новомучениками, или просто мучениками, или великомучениками, они своих мучителей не поносили, не ругали, обличать-то они как раз обличали, но они делали это не жестокостью или цинизмом, а они делали это просто как озвучивание правды, некой божественной правды.
6: Истины.
7: Ну, вы знаете, истина – это настолько глубокое понятие, если уж мы о ней говорим, да, то я боюсь, что тремя-четырьмя фразами, сказав что-то, мы не откроем и не обоснуем и не докажем истину. Это будет каким-то лишь отголоском истины, скорее всего. А вот правду мы можем сказать или неправду можем сказать. И вот когда происходило, например, как вы сказали, обличение, например, мучениками своих мучителей, они же это делали без ненависти, несмотря на то, что те люди, которые над ними издевались, вполне, вот говоря нашим мирским, как бы понимательным языком,
6: заслуживали
7: этого, конечно.
6: Но они делали все, чтобы к ним человек другой испытывал ненависть.
7: Вот, а любовь была, ненависти не было. Хотели мученики быть хорошими перед своими учителями, очень сомневаюсь. Они вообще об этом не думали, в этом формате не мысли, потому что у них таких задач не было.
6: Но мы берем такие довольно крайние точки бытия.
7: Мы берем абсолютно крайние. Но вы понимаете, какая вещь? Если мы скажем, что по-христиански ты должен, как сказано в Писании, ему же честь честь, то есть тот человек, который находится, например, над тобой начальствующим, ты должен к нему подобающе относиться. Конечно, по-христиански это будет правильно. Но будет ли это обозначать, что ты будешь перед этим человеком хорошим? Вот здесь у меня возникает вопрос, даже я боюсь, вопрос-пропасть. Потому что можно уважать начальника за его начальственность, а можно выполнять его поручения, которые он дает, потому что он начальствующий, но при всем при этом не быть перед этим человеком абсолютно хорошим никак. Потому что видение начальника относительно ситуации и видение человека, который ему подчиняется этой же ситуации, видит по-другому, они отличаются. И человеки эти отличаются, и их видение отличается. Поэтому здесь, наверное, очень сложно говорить, быть хорошим или не быть хорошим. Вот можно что сказать? А мне однажды, на мой взгляд, удалось услышать очень такую, знаете, добрую фразу, что христианин должен быть хорошим сыном или дочерью, хорошим супругом, хорошим родителем, хорошим специалистом в своей сфере, ну, насколько это позволительно относительно его менталитета, его интеллектуальных способностей и так далее, там, да? Быть хорошим соседом, быть хорошим гражданином общества, в котором он живет и так далее. Что это значит? Вот, переводя, наверное, в наш сегодняшний вопрос, вот этот вот ответ одного из священников, который сказал, что человеку надобно быть хорошим. Нужно сказать, что вот человек должен от себя постараться по возможности делать то, что от него требует его, например, сыновство, его родительство, его профессиональная принадлежность, его гражданство. То есть, если нужно уважить родителя, значит, нужно уважить родителя. Если нужно отнестись к ребенку с пониманием, с теплом, значит, нужно отнестись с пониманием, с теплом. Если нужно, там, условно говоря, на выборы сходить, государство в этом как бы заинтересовано, значит, нужно сходить на выборы.
6: Все уже сходили на выборы.
7: Да, ну, я просто к тому веду, что это наше гражданское не просто право, а еще и обязанность. Вы понимаете, какая интересная вещь?
6: Я думаю, вы скажете, наше не только гражданское право, но и позиция.
7: Позиция, она как раз как обязанность имеется в виду. Угу. Понимаете, в чем все дело? То есть мы должны же выражать свою волю. Нас же ее спрашивают.
6: Это понятно. Ну, уйдем от политики.
7: Я имею в виду, какая политика?
6: А-а-а.
7: Вообще просто.
6: конечно.
7: Я вообще к политике не причастен, не надо, в том смысле, что я в этом вообще не разбираюсь.
6: Вот, если возвращаться, да, тоже к этому вопросу про насколько важно быть христианкой хорошей для всех и нужно ли. Прочла я такую интересную мысль. Угу. Очень важно понять, откуда берется вот эта установка, что необходимо, важно быть хорошей для всех.
7: Это очень сложно выяснить, это,
6: мне кажется. Человек, который писал эту статью, видимо, как-то на основе анализа и многих своих опытов,
7: наблюдений,
6: да, практики, говорит, что дело не в морали и не в воспитании, а в том, получал ли человек в детстве безусловную любовь. И опять же повторюсь, да, что желание всегда быть хорошим – это попытка заслужить любовь через поведение, и работать здесь важно именно с самоценностью и самооценкой.
7: Очень сложная тема. Почему? Потому что действительно, когда человек вне зависимости, является он христианином или не является он христианином, если он пытается всем быть хорошим, а здесь уже, на мой взгляд, видятся какие-то нарушения, что-то в этом не так. Хотя внешне, казалось бы, а что в этом плохого? А в этом плохого не то, чтобы...
6: То, что он не может сказать «нет»?
7: Не только это. Просто он пытается через это что-то получить. Вы понимаете, своего рода это покупка чего-то. Вот в чем... То есть поведенческая покупка. Понимаете, о чем речь?
6: Угу.
7: То есть вот в чем проблема. То есть либо человек... действительно недополучил тепла, допустим, или еще что-то. Может быть, это гиперответственность. Гиперответственность – это тоже патология, хочу напомнить. Ответственность – это норма, а гиперответственность – это патология.
6: Но это когда человек полагает, что если он что-то не будет контролировать,
7: да, то мир полностью рухнет. Да. Вот. Поэтому говорить вот о том, что человек хочет для всех быть хорошим, нужно действительно, наверное, сначала задаться вопросом, почему он так считает. Потому что, например, я еще раз повторюсь, что в Священном Писании вот так вопрос не стоит. Делать правду, да, но это не значит, что быть для всех хорошим. Потому что, делая правду, одному ты сделаешь хорошо, а другому ты сделаешь, напротив, плохо. Соблюдая закон божественный, одному ты сделаешь хорошо тому, кто сочетает себя с этим законом. А человеку, который себя с этим законом, наоборот, разлучает, ты сделаешь плохо. Понимаете, да? То есть такой момент очень деликатный. И вот если человек для себя поставил такую задачку, всем угодить, здесь возникает вопрос, что с этим человеком не так?
6: Ну, вероятно, даже человек, который всем угождает, он и не ставил перед собой задачу такую, чтобы всех, всем угодить. Скорее всего, на уровне подсознания,
7: да, конечно.
6: И это именно модель поведения, выработанная годами и положенная тоже на базу вот этой...
7: Это и воспитание,
6: да,
7: вполне возможно,
6: говорили.
7: Да.
6: Но вообще, тут вот я еще вычитала, что важно работать и как-то уделять внимание ощущению своей самоценности и самооценки. Причем специалисты человеческих психик разделяют эти два понятия.
7: Конечно.
6: Говорят, что самоценность – это осознание человеком своей ценности вне зависимости от состояния и внешних обстоятельств. В норме она закладывается еще в раннем детстве, когда
7: должна
6: через...
7: закладываться.
6: Да. И в норме она закладывается еще в раннем детстве, когда через слова и поступки родителей ребенок осознает: я важен и имею ценность. И это весьма устойчивое чувство, которое помогает ребенку проходить даже через сложные периоды жизни. Но иногда из-за особенностей воспитания или жизненных трудностей вера в себя либо не формируется, либо в какой-то момент подрывается. И вот для того, пишут специалисты человеческой психики, чтобы вернуть самоценность, важно применять работу с так называемым внутренним ребенком, то есть той детской частью личности, которая есть в каждом из нас. Дело в том, что отношение матери к ребенку в норме должно обладать крайне важной характеристикой – безусловностью. И это означает, что вне зависимости от поведения, состояния, внешнего вида и прочих факторов, мама любит ребенка. Безусловно. И если ребенок усваивает эту безусловную любовь, то он ее несет в своем сердце во взрослую жизнь, несмотря ни на что. А если по какой-то причине он этой любви не получил, или мама любила ребенка только когда он делал, ну, что-то хорошее, например, или чисто убирал квартиру, то личность деформируется. И вот порой достаточно просто представить себя в раннем детстве, сказать своей детской версии, что она хочет услышать там слова любви, поддержки, что он молодец и так далее. И в таком случае уже может что-то измениться, и самоценность может как-то подняться, увеличиться, состояться.
7: Я бы немножечко даже добавил, что в данном контексте как раз самоценность может генерироваться через самооценку. Как бы странно это ни звучало.
6: Ну, а самооценка – это субъективная оценка человеком собственных действий.
7: Да, но вот именно когда человек, если он, скажем так, подумает о своей жизни, ведь видение, например, своих грехов не подразумевает видение только грехов, а видение грехов подразумевает трезвое отношение к самому себе. А трезвое отношение к самому себе – человеку наверняка должно открыть то, что может позволить человеку дать самооценку.
6: Но видение своих грехов, оно же не освобождает от этих грехов. Увидеть свои грехи – это значит сделать первый шаг небольшой.
7: К борьбе с этими грехами.
6: Да, на пути к их.
7: Я хочу сказать, что модель взгляда на самого себя со стороны, модель, она позволяет видеть не только худое, она позволяет видеть еще и хорошее, которое, безусловно, есть в каждом человеке.
6: При этом самооценка же может быть адекватной или неадекватной?
7: Она 99,9% всегда неадекватна в той или иной степени, потому что человек, он именно субъективен. Какой бы он ни был гениальности, какой бы он ни был талантливости, какой бы он ни был величины, все равно он в масштабе только самого себя может увидеть самого себя. А вот со стороны и с высоты или с очень большой, так сказать, с большого расстояния, с большой длины, человек сам себя увидеть не может. В этом-то весь и фокус субъективности.
6: Ну, кстати, я читала, что был какой-то такой способ снимать, там, попросить себя поснимать на видео, посмотреть на свое поведение.
7: Да.
6: Этим пользуются как раз политики, которые встают на вот это, ну, молодые политики, которые встают на путь такой большой игры политической. Угу. И вот они смотрят за своим поведением, мелкой моторикой, мимикой,
7: да,
6: положением в пространстве. Да, вот это все, и это считывается тоже, потому что на уровне там сенсорных ощущений аудитории или конкретного собеседника. И все это также важно, нужно и выдает на самом деле и ту же самоценность,
7: вещи,
6: самооценку,
7: да.
6: Вообще желание, стремление и там, какие-то,
7: конечно,
6: психологические.
7: Есть даже такая наука.
6: Физиогномика?
7: Физиогномика, конечно, которая по мимике лица пытается, так сказать, сказать о внутреннем мире человека, и достаточно точно все это подмечается. То есть я хочу сказать сейчас другое. Я хочу сказать о том, что если у человека вот есть в этом, а они у него есть нарушения какие-то, вообще одна из трагедий грехопадения, это мы уже говорили, это потеря целомудрия. Целомудрие сфокусировали, я не могу сказать, по каким причинам и когда, на исключительно одном типе грехов, хотя вообще это не тип грехов, и это вообще не грех. Целомудрие – это целостное восприятие человеком бытия и самого себя в бытии, и бытия вокруг него. Целомудрие, то есть правильное, трезвое, адекватное, если хотите, восприятие бытия. Но ввиду того, что человек находится под воздействием, помните, наверное, в советские годы был такой удивительный, сравнительный, так сказать, момент. Говорили, что человек, когда вырастает, ну, подросток, ну, вот в советское время это было очень популярным таким сравнением, может быть, или какой-то аллегорической формой, когда человек вырастает, и вот тот период, который мы сейчас именуем пубертатом, допустим, да, говорили, что у человека появляются черные очки. Потом появляются, потом появляются розовые очки или наоборот. Там, да, ну, просто я хочу сказать, что сравнение шло какое, что у человека есть взгляд, но человек видит все в преломленном свете. То есть не то, что есть. Оно вроде то, но цвет, который дают очки, кардинально меняет подход к реакции на то, что человек видит. Так вот, если мы немножечко отпрыгнем вот от этого периода, когда рассматривали человека в очках, получается какая картина, что грехопадение, на взгляд человека, накладывает тоже определенные линзы. Линзы, которые, к сожалению, человек несет по всей своей жизни. Он в основном все видит именно исходя не только из того, что он субъект, да, а видит еще из того, чем этот субъект поврежден. Гордый человек, поврежденный гордостью, видит под личиной гордости, как, грубо говоря, под розовыми очками или под черными. Понимаете, он видит те же самые предметы, те же самые объемы, те же самые размеры, но видит это иначе. Человек, порабощенный, например, завистью, страсть у него, когда есть зависть. Есть люди завистливые, есть не особо, есть вообще независтливые, да? Заметьте, завистливый человек видит все под призмой зависти. Сребролюбивый человек. Есть сребролюбивый, есть относительно сребролюбивый, есть вообще сильно сребролюбивый, да? Сильно сребролюбивый человек видит под фокусом сребролюбия.
6: А что такое фокус сребролюбия?
7: А фокус сребролюбия – это как можно... Нет, не просто оценивает, а как вытянуть из этого всего сребро. Не аргентом, а именно материальный достаток. Другой человек, например, там, находящийся под какими-то другими воздействиями каких-то других страстей, в точности также видит все то же самое, только иначе.
6: Ну и получается...
7: И вот, да, я сейчас вот как раз закончу мысль, что христианство как раз подразумевает то, что в процессе своего духовного опыта Господь ведь говорил нам в Евангелии, и неоднократно, одна фраза звучит очень просто, что Господь всем человеком хочет спастись и прийти в познание истины. В познание истины. А познание истины без познания самого себя, как элемента, как части вот этого бытия, оно практически невозможно.
6: Но так же, как любовь к ближнему, невозможно без любви к себе.
7: Конечно. Поэтому, пройдя хотя бы какую-то часть христианского пути, искренне пройдя этот, ну, этот путь, допустим, да, не весь, может быть, но не до конца, имею в виду, человек уже понимает, что он видит ситуацию не так, как он видел до начала этого пути. Я к тому веду, что именно жизнь во Христе, ну, больше или меньше, это уже не нам решать. Она немножечко приоткрывает человеку, освобождая его от воздействия вот этих вот призм страстных, открывает более-менее видение реальной ситуации. То есть предметы те же, длины те же, объемы те же, а видение другое.
6: Но ведь в такой ситуации уже человек просто не может себе позволить манеру поведения и манеры поведения так, чтобы угодить всем.
7: Конечно, нет. А у него и задач таких-то и нет.
6: А вот, может, как раз они и есть. Вот исходя из, опять же, вот этой нарушенной самоценности и самооценки. Но об этом в следующем «Получайся» поговорим. Это «Утро» на радио «Образ». Уважаемые радиослушатели, пишите нам, пожалуйста, номер телефона «Мессенджер Макс» на нашем редакционном планшете неизменен. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Протоиерей Николай Алясов сегодня машет вам ручкой в наш утренний спич.
7: Я тут.
6: Да-да.
5: Доброе утро на радио «Образ».

0: утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Продолжаем наш эфир с протоиереем Николаем Алясовым. Сегодня мы отвечаем на вопрос от нашей слушательницы. Вопрос таков. Прилетел он нам, кстати, в официальную группу радио «Образ» во ВКонтакте. Насколько важно христианке быть хорошей для всех и нужно ли? И вот как раз предыдущее получасие мы закончили на глубочайшей фразе с глубочайшим смыслом о том, что Господь хочет спастись...
2: Всем человеком.
1: И спасти, да, всего человечества и дать вот это вот познание окружающего мира и себя самого тоже очень важно. И без познания себя невозможно познание всего остального.
2: Да, это вообще в комплексе, на самом деле. Нельзя сказать, что мы познаем себя через общее, нельзя сказать, что мы общее через себя познаем. Это комплексно.
1: Ну, причем же тогда вот это здесь, так, опять же, манера поведения, кстати, многих православных людей, которые стараются всем угодить, быть для всех хорошими, никому там слова плохого не сказать, кому-то, наоборот, там оказывать в некоторой степени даже медвежьи услуги, о которых не просят, и которые, может быть, наоборот, там на пути к спасению облегчают сильно этот путь сам. Ну, мы знаем все, что такое медвежья услуга. И как же тогда быть?
2: Ну, наверное, нужно сначала определиться, что мы хотим от жизни. Если человек хочет всем угождать, то, наверное, его время будет занято исключительно угождением. Ему будет не до религии, ему будет не до пути с Богом. Ну, просто по времени у него не хватит ресурсов.
1: Но либо он будет постоянно метаться,
2: утешить. Рано или поздно ему придется сделать вывод. То есть для себя вывод такой, тут
1: вывод
2: он или там.
1: Вывод или выбор?
2: Ну, сначала вывод, потом выбор, соответственно,
1: это
2: волевой.
1: Сначала выбор, а потом вывод. Не то выбор.
2: Ну да, сначала он сделал вывод. То ли я выбрал, а потом он делает выбор. Вообще, вы знаете, вопрос очень деликатный. Почему? Потому что если человек, например, хочет всех накормить, казалось бы, в этом нет ничего плохого. Если хочет всем сказать ласковые и добрые слова, даже людям, которые, может быть, совсем не заслуживают этого, сидят, он пьют, семечки грызут у подъезда, а сказать им не руганью, а хорошими словами, это по-христиански, это неплохо.
1: А чего можно сказать хорошими словами?
2: Ребятушки, ну подумайте, что ваше время-то дорогое и так далее.
1: Вот вы думаете, это произойдет какой-то эффект?
2: Нет,
1: должен,
2: никакого.
1: Кроме хохота и
2: да,
1: вот этого ощущения испанского стыда
2: вы знаете,
1: со стороны ребятушек.
2: Знаете, в чем вся проблема? Проблема в том, что в мире зла не увеличится. Человек сказать скажет, а зла не увеличится. Похохочет и успокоится, а может быть прекратят. А вот если человек выйдет сразу с палкой, с дубиной там, или еще или с пневматическим оружием и скажет несколько жестких слов и еще и хлопнет пару раз в воздух, например, зла в мире станет больше, скорее всего. Понимаете, как оценить можно ситуацию? Вот в чем проблема. То есть мы оценку-то даем. Помните, в Писании есть очень такая интересная фраза. Вы знаете, я последние годы стал эту фразу очень часто как-то из памяти доставать. Мне кажется, она очень полезная для нас, ну, вообще для оценки ситуации, для причинно-следственной оценки, да? Фраза очень простая. В Евангелии Христос говорит: «По плодам их узнаете их». Простая фраза, тут простейшая. Вот если, например, человек, условно говоря, пытается остановить зло какими-то методами,

0: Быть хорошим. Искусственно быть хорошим не надо. Из себя строить хорошенького не нужно. Либо быть нужно хорошим и творить хорошие дела. Либо иногда вполне возможно, что придется сказать, например, какие-то вещи, которые могут кому-то не понравиться. Или сделать какие-то вещи, которые кому-то не понравятся. Но это не значит, что вы стали плохим. Это значит, что эти ваши поступки или слова не угодили другому человеку. Но это, простите меня, нормально.
1: Но ведь есть какой-то определенный уровень устойчивости психологической относительно ближних людей.
0: Может быть, да, да.
1: Есть устойчивость, есть неустойчивость. Как
0: да.
1: раз и это вот очень важно.
0: Да.
1: И как раз люди, которые в самоценности состоялись, ну, у которых ощущение
0: самодостаточные.
1: Ну, самодостаточные, самоценности, угу. да, то есть которые знают, что они важны, что они имеют ценность, вне зависимости от оценки окружающих, они могут вот так вот стать в какой-то момент неудобными для окружающих, угу. даже если эти окружающие из их, ну, там, ближнего или какого-нибудь там не слишком дальнего круга. Сейчас
0: я
1: говорю.
0: Прошу прощения, вы сказали слово «важны», правильно я услышал?
1: Ну, важны, конечно, да.
0: А если, они могут быть не важны?
1: Ну, если они не важны, то ему не надо там как-то мучиться с отказом и так далее. Угу. А вот мы говорим как раз
0: так,
1: о том, что человек
0: хочет быть
1: хорошим
0: для
1: всех. А хороший человек – это какой? Это невконфликтный, отзывчивый, всегда дружелюбный, готовый в любой момент прийти на помощь
0: светлый.
1: И поддержать.
0: Светлый.
1: Ну, не знаю, там светлый, темный – это другое. Я про характеристики. Вот. И когда этот человек, например, у него какие-то неполадки с самоценностью, с ощущением самоценности, вот той самой устойчивости, о которой в начале своей там тирады я говорила, у него она отсутствует. И таким образом, быть хорошим для него очень важно, потому что он
0: сам
1: вот
0: себе
1: эту
0: доказывает
1: устойчивость
0: что-то.
1: Свою формирует на
0: да?
1: мнение окружающих.
0: Да, конечно.
1: А когда это мнение переходит из там суперпозитивного в какой-то нейтрального или даже ближе к минусу, ну, то есть вот этот вот показатель стремится уже к синей шкале, условно, этого хорошего метра. Таким образом, человеку, у которого устойчивости той самой нет, становится очень тяжело. И он пытается опять наверстать вот эту хорошесть безотказностью, доступностью, значит, покупательской своей вот этой, вот этому деньгу последнюю я тоже одолжу, ну, потому что я ж хороший, не могу отказать. Этому я там стопарь очередной, значит, устрою, потому что я ж такой хороший друг. Этим, значит, детишкам я отдам тоже, возьмите весь сервис из серванта, потому что я такой хороший, потому что я не могу сказать нет, потому что устойчивости вот этой
0: потому
1: нет.
0: Потому что нет силы личности, да.
1: Как ее формировать? Особенно если человек, например, уже как-то вот, ну, уже есть сложившаяся система поведения, модели поведения, сложившиеся те же самые круги близкие.
0: Стереотипы
1: и
0: свои, да?
1: Стереотипы, да. Какая-то определенная есть закостенелость даже. Ну, там шаблоны, клише мышления и так далее. Ведь я думаю, что наши радиослушатели тоже понимают, о чем я говорю.
0: Конечно.
1: И они встречались тысячу раз с такими людьми.
0: С самими собой.
1: И даже с самими собой. А что делать?
0: Да.
1: Как вот из этого состояние хорошести для всех все-таки выйти в состояние хорошести для себя?
0: Вот вы правильно сегодня в течение эфира заметили, что человек не может сказать «нет». Вот мне кажется, именно способность трезво, спокойно, ну, беззлобно, да, вот это очень важная вещь.
1: Без рефлексии какой-то?
0: Да, беззлобно уметь сказать «нет», вот мне кажется, через это как раз человеку может случиться так, что придет вот то состояние, о котором мы с вами сейчас говорим. А состояние именно
1: самоценности
0: и психической устойчивости, связанной с самодостаточностью.
1: Но
0: потому что
1: как раз сразу не приходит.
0: Конечно, нет. Так, а вы что думаете, человеку легко сказать «нет» сразу? Очень нелегко. Для этого нужно иметь силу духа. Для этого иметь нужно силу личностную. Нужно уважать свое собственное слово. Это поверьте, это не так легко, как кажется вот здесь на словах.
1: А каким же образом в себе это начать хотя бы так потихонечку натренировать?
0: А вы знаете, мы очень редко, конечно, к сожалению, замечаем, а Господь очень многие вещи помогает нам и даже делает за нас. Мне совсем недавно пришлось, ну, мне достаточно часто приходится общаться с людьми, как вы сами понимаете, да, по роду своей деятельности. И пришлось общаться с людьми, которые сами пришли к тому, что что-то нужно менять, потому что слишком как-то тяжело стало.

0: В смысле?
1: А вот в смысле в таком. Человек не отказывал никому никогда. На него, естественно, сели.
0: И поехали.
1: Ножки прям, знаете, свесили и погоняют еще. Ну-ка, давай бегом, беги быстрее еще. Че ты как медленно бежишь-то? Шевелись. И человек чувствует сначала вроде как-то, ну, надо смиряться, там, 20 лет назад, да, 15 лет назад, ну, что-то как-то потерпеть, может быть, там еще что-то. А сейчас уже человек пришел в состояние, Господь ему помог. Я говорю, многие вещи делает за нас, он нам помогает. Он привел человека вот через его личный опыт к тому, что... И человек приходит ко мне и говорит, батюшка, вот так и так и так, у меня вот такая-то там ситуация, ну, он описал ее, я разобрался в этой ситуации не сразу, насколько мог описательно, вот, из описательного вот этого рассказа. И я ему говорю, слушайте, а вы не пробовали говорить «нет»? На меня смотрят и не понимают.
0: Вот, я так говорю, знаете, какой клише?
1: Да, вот уже да. Я говорю, ну вот вы смотрите, вот если, например, условно говоря, у вас есть 20 соток
0: земли,
1: как у нас на Руси, вообще, слава богу, народ землю любит. Или любил раньше точно. И вот детки, их мама зовет, придите ко мне там, помогите мне обработать. Они говорят, мать, сейчас мы все сходим в Пятерочку или в Магнит купим, у нас проблем с этой картошкой нет, мы возьмем один маленький пакетик, сварим супчику и хватит. Но... А нам хранить вот эти огромные твои мешки негде. Она страдает, сама пытается там все это дело возделать. Я сейчас договорю, да? И приходит время. Назрели перцы, назрели помидорки, назрели огурчики. Все, мама все сама, вся переломанная, больная, достала, отмыла, законсервировала. Давление 220 верхнее, 180 нижнее. Приходит храм, я смотрю, лицо вижу, что опять консервировала, да, консервировала и так далее. К чему я дальше? А к тому, что приходит время... Зима, знаете ли, на Руси есть такое время года замечательное. Холодок наступает. И вот ребятишки собрались, например, вот эти ребятишки, которые сказали, мать, ты там не дергайся, мы не будем этим заниматься. Да. Они ей звонят, например, там, говорят, слушай, у нас вот Новый год намечается. Ты не дашь нам пару баночек с огурчиками, пару баночек с помидорчиками, пару баночек того сего 5-10, да еще и картошечки. Там надо под шубой сделать селедочку. И вот здесь... коронный ответ должен быть. Нет, не дам.
0: Ну, это для кого она тогда закатывала-то?
1: Вот. Нет, я хочу сказать, это уже другая немножечко тема.
0: Мне кажется, тема эта одна и та же.
1: Она одна и та же. Но мы сейчас немножечко уведем наших слушателей и сами влезем туда, откуда можно не вернуться так быстро за утро. Одно радостное утро. Так вот, что получается. Человек все эти 20 соток прошел, сделал, собрал всех этих... там, тараканов, жуков, улиток, не знаю кого. Вот. Я с землей, к сожалению, не особо, потому что городской житель. Прошу меня за это простить. Вот, за мое неведение в этом отношении. Как, собственно, и с другим неведением тоже простите. Сразу прошу прощения. Но зато, когда приходит время, например, у человека начинают это и спрашивать, я предлагаю, слушайте, давайте попробуем сказать «нет». Спокойно, без агрессии, без осуждения. Почему? Потому что, ну, я вам предлагала, была возможность, вы могли приехать, сделать для себя, не для меня. И спокойно потом пользоваться плодами своего же собственного личного труда. А поскольку вам это было не нужно, это не месть, ни в коем случае не месть. Это просто прямая причинно-следственная связь. Ну, не хотел ты, значит, тебе это не надо. Раз тебе не надо, значит, нет. И все.
0: Ну, как будто это логично.
1: Я просто хочу сказать вот такие вещи. Вот я недавно разговаривал с людьми. Буквально совсем не очень давно, да? И вот такие примеры всплывают. Ну, вы скажите «нет». Да как же, как же я скажу?
0: Зачем тогда вот эти 20 соток нужно?
1: Да не нужны они, конечно.
0: Упахивать, если еще и никому не давать. Все буду сидеть и смотреть, как царь Кощей, только над закатками.
1: Оль, я на эти вопросы, к сожалению...
0: Это уже другие вопросы другого утра.
1: Да, не готов отвечать. Почему? Потому что это, наверное, нужно уже и спрашивать у человека, который сам эти 20 соток, убиваясь, так сказать, делает, вот. Но, тем не менее, вопрос остается открытым.
0: Ну, вот это вот как раз хорошесть, она же вот именно
1: это не хорошесть,
0: проявляется.
1: Это не хорошесть.
0: Или это та самая медвежья услуга?
1: Это не то, ни другое. Это ни то, ни другое.
0: Или это как раз схема поведения?
1: Это просто человек такими шаблонами мыслит.
0: То есть нужно рвать шаблоны, мыслить иначе.
1: Нужно пытаться объяснить человеку, что есть другие алгоритмы мышления, что есть другие версии происходящего. Вот я думаю, что если человек услышит вот это, попытается осмыслить то, что мы ему говорим, это будет замечательно. Это будет замечательно.
0: Ну, вообще, когда мы жертвуем своими интересами в угоду другим, то вежливость, стремление избегать конфликтов могут привести к тому, что в какой-то момент мы начнем ломаться. И это происходит, конечно, из-за страха быть как раз отвергнутыми. Может быть, друзьями, может быть, семьей, может быть, детьми, может быть, какими-то коллегами, которые для нас важны. И нам важно чувствовать, что с нами все в порядке, что нас любят,
1: опять-таки,
0: поддерживают.
1: Опять-таки, это покупка.
0: И какое-то,
1: покупка,
0: да,
1: отношение к себе.
0: Чувство безопасности. А как тогда вот это абстрагироваться и стать автономно самодостаточным?
1: Оль, вот мы сегодня на эфире уже однажды повторились с той фразой, которую сказал Христос. Господь всем человеком хочет спастись и в познание истины прийти. Да? Одним из важнейших путей познания истины является познание реальной обстановки. Что есть и как есть.
0: Ну, отец,
1: да?
0: Николаевич, так с реальностью вот, сталкиваться, это иногда настолько болезненно.
1: Вот,
0: сложно.
1: Вот. Я к чему? Я к тому, что как раз человек боится, может быть, я как раз об этом и говорю, может быть, он боится увидеть реальное положение дел. Поэтому он внутренне, интуитивно знает, например, что, условно говоря, он не нужен, поэтому он делает какие-то вещи, которые бы привлекали к себе, и как бы была некая имитация нужности. Ведь это может быть, я это допускаю.
0: А сказать себе, что я не нужен?
1: А сказать себе,
0: где
1: человек, может быть, не может, у него, да, просто боится разрыва сердца своего собственного, несчастного сердца. Да. Ну вот, понимаете, а пока человек сам себе не назовет вещи своими именами, он так и будет стоять на одном и том же месте. Это топтание или бег по кругу. Или топтание на месте, или бег по кругу, одно из двух. Что вам удобней?
0: Ужас какой.
1: Ну а как по-другому? Если человек не может назвать вещи своими именами. Если он не может, например, сказать, что я грешник. Это же назвать вещи своими именами, к примеру,
0: мне,
1: да?
0: Мне кажется, что сказать «я грешник» намного проще, чем
1: Оль,
0: артикулировать,
1: Оль,
0: то, что происходит на самом деле в твоей жизни.
1: Вы поймите, что сказать «я грешник» можно с очень разным состоянием и с очень разным к этому отношением. С очень разным. И вот если человек говорит «я грешник», поэтому ко мне так и относится, как грешнику, спокойно. Это одно. А получается антиномия, что значит противоречие в переводе с греческого на русский. С одной стороны, я вроде как грешник, ну так, знаете, для красного словца. Но вы ко мне как к праведнику, будьте добры, отнеситесь.
0: Потому что я вам всем,
1: потому что я вам
0: дал,
1: всем, я
0: и
1: вам всем прокачиваю.
0: Да.
1: Смотрите, как интересно получается. Ну и какая работа в человеке над самим собой происходит. Какой путь вообще человек проявляет. То есть он всю свою энергию душевную, жизненную, потенциальную энергию тратит на стяжание как раз вот этого, точнее сказать, не сколько на стяжание, сколько на работу по зарабатыванию бонусов, которыми можно кого-то выкупить.
0: Ну, в каком-то условном обществе.
1: Конечно.
0: Это важно для него.
1: Конечно.
0: А так-то,
1: даже
0: сути,
1: не только
0: это
1: в обществе, а вообще в взаимоотношениях.
0: Но ведь если перевернуть вот эту картину, да, и посмотреть со стороны как раз общественности на людей, которые как раз зарабатывают эти бонусы, при этом ведут себя совершенно по-свински. Это же тоже необходимо, наверное, добропорядочному христианину как-то так по-доброму, но все-таки указывать на то, что на происходящее.
1: Добропорядочный христианин, когда видит какую-то вещь, не соответствующую христианским понятиям, в первую очередь он должен помолиться о носителе этой вещи. Во втором случае он должен показать своим собственным беззлобным, а может быть даже и кротким личным примером, как бы должно быть. И только в третьем случае где-то, не то что если два, просто в дополнение ко всему этому иногда можно очень аккуратно, без агрессии. Это не обязательно. Это, да, без агрессии и без осуждения об этом сообщить. Но это, вы понимаете, это удел очень немногих людей. Вот мне приходится чаще всего видеть воинствующих так называемых христиан.
0: Ну, можно и называемся воинствующие.
1: Нет, воинствующая церковь – это церковь, которая с духами злобы борется, а не с другими людьми, несчастными, такими же, как мы.
0: Так, а если человек одержим духами злобы и движим?
1: А если человек одержим духами злобы, то он тем более нуждается в огромной любви и молитве, потому что он несчастнейший человек.
0: Ну, отец Николай, как вот любить человека, как вот испытывать, который одержим духами злобы? Ну, это вот я даже...
1: Очень
0: вот,
1: просто.
0: Ужасно сложно.
1: Это очень, я вам по-другому скажу, это ужасно тяжело. Это не ужасно сложно, это ужасно тяжело, потому что это очень сильно опустошает душу.
0: Кажется, это невозможно.
1: У Бога все возможно.
0: Это у Бога.
1: Вот, я хочу сказать, со Христом человек может эти вещи совершать. Другое дело, что хочет ли он этого? Или ему проще озлобляться, проще обижаться и отгораживаться, и так далее.
0: Но вы же, я уверена, что вы, отец Николай, как врачеватель людских душ...
1: Ой, я плохой врачеватель,
0: ну, в общем,
1: несостоявшийся.
0: Есть, ну, но вы же знаете, наверное, миллион историй, ну ладно, несколько десятков историй про то, как человек вот так вот любил там этого человека, но ненавидел его грехи, молился и так далее, и вот проявлял к этому одержимому духами злобу и любовь и все такое, и в итоге он опустошался раз, два, три, а потом просто не выдерживал, уставал настолько, что гори все каким угодно пламенем.
1: Были такие случаи, да.
0: И все заканчивалось
1: было,
0: на этом.
1: Было.
0: Или, либо он сам уже становился тоже на тот же уровень, с которого пытался выдернуть этого своего
1: ближнего. Или еще худший уровень, да, и такое было. И это я тоже видел. Вы знаете, христианство чем отличается от всего остального, вообще от всего остального, от философии, от религий, от каких-то других вещей. Христианство подразумевает уподобление Христу, соединение со Христом. У одного батюшки, почти нашего современника, есть такие удивительные слова. Я сейчас их могу не воспроизвести дословно, но смысл постараюсь передать. Он говорит, что взявши крест, крестным путем и пойдешь. Все в жизни будет. И плевки, и бичевания, и последняя богооставленность, и молитва, чтобы Господь от этой чаши избавил, и распятие, и смерть. А дальше он говорит, а не пройдешь все это, не будет и пасхальной радости. Я к чему все это веду? Тому, что, да, очень часто человек живет, пытаясь жить по своей воле. Когда человек живет и пытается жить по воле Божьей, по воле Христа, когда он соединяется со Христом, по возможности, конечно, бывают очень многие вещи, которые вы описали. И вопрос в том, что если мы вспомним жизнеописание, в Евангелии оно описано очень четко, как Христос, например, нес свой крест на Голгофу. Вы помните?
0: Что он, у него не
1: хватило сил. Он даже не выдержал сам. А почему вы считаете, что если Христос не выдержал, ему была нужна помощь, что человек может выдержать все сам? Конечно, не может. Поэтому бывает и падение, бывает и уходы в еще худшее состояние. Но апостол Павел нам говорит, кто нас разлучит от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч. Вопрос в том, что в любом случае человек взял свой крест, он его идет и несет, насколько ему позволяет его жизнь. А там время показывает, что Господь где-то помогает ему сам, берет его на руки вместе с его крестом, где-то посылает других людей, которые помогают ему, как со Христом было, ему помогают нести крест. Крест несут не для того, чтобы насладиться. Крест несут для того, чтобы на нем распяли, напоминаю. Поэтому, да, все это бывает, все это нормально, и нормальные верующие люди к этому нормально относятся. Вот в чем весь вопрос.
0: Много вот вы видели нормальных верующих людей?
1: Я их видел.
0: Хорошо.
1: Мне повезло.
0: Ну, отец Николай, вот опять же, да, это вот вы настолько прекрасно это объяснили. И мы все с нашими уважаемыми радиослушателями сейчас такие, о, вот как надо себя вести. Но, тем не менее, это совершенно не стыкуется с общими какими-то социальными понятиями и с той же самой самоценностью, которую тогда надо просто оторвать и выбросить.
1: Упаси Бог, а что вы считаете, те люди, которые несут свой крест, они потеряли самоценность? Какой смысл, не имея самоценности, идти со Христом и нести свой крест? В этом-то весь и вопрос, что человек, только слишком глубоко осознающий свою самоценность, как образ Божий, пытается этот образ Божий, вопреки всем законам мира, вытащить из этой тьмы. В этом-то весь и вопрос.
0: Ну, это высший пилотаж, наверное.
1: Это то, что есть. Это то, что есть. Просто один человек считает, что можно глумиться над этим образом Божиим, и можно по нему ходить ногами. А другой человек не может себе позволить такой роскоши. Это есть как раз и высочайшая самооценка.
0: И как будто уже в таком состоянии снимается в целом вопрос о том, как быть хорошим для всех или как быть нехорошим для всех.
1: Я тоже так думаю.
0: Оно просто не возникнет. И вот, и замечательно, я думаю, что сегодня мы ответили на вопрос нашей уважаемой радиослушатели.
1: Я не могу так сказать. Это, наверное, может оценить только тот человек, кто сегодня был с нами или будет, когда будет прослушивать какие-то записи наши. Вопрос знаете какой? Вопрос очень сложный и деликатный, с одной стороны, а с другой стороны, вопрос очень простой тогда, когда человек не может иначе. Он просто не может по-другому. Поэтому я всем нам желаю, чтобы мы не могли быть без Бога.
0: А это было «Утро» на радио «Образ», протоиерей Николай Алясов сегодня в нашей утренней студии, тоже с вами. И, пожалуйста, пишите, наши уважаемые радиослушатели, продолжайте нам писать свои вопросы и предложения. Номер телефона редакционного планшета и мессенджера «Макс» неизменен. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Пишите нам и в социальную сеть ВКонтакте, «Радио Образ» называется наше сообщество, и сообщение сообществу написать тоже легко. Мы отвечаем, читаем, знакомимся, радуемся и всегда присылаем вам веселенькие смайлики. А на сегодня утро заканчивается, а эфир на «Радио Образ» продолжается.
1: Храни всех нас, Господь.
0: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тебя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева, душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Дева, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при двори, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Рождество!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчи родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Отче, Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением смертью моя естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощтвуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: Спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, и уже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валителя милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верою зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий, благословен еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая».

0: греки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во всем.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имамобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердце. Евангелие от Иоанна.
2: Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видит разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Приидите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» И увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

0: Сегодня, 23 сентября, Церковь вспоминает священномученика Евгения Попова, священномученика Константина Колпецкого, священномученика Василия Малинина, священномученика Глеба Апухтина. Священномученик Василий Малинин происходил из старинного священнического рода. Он родился в 1898 году в Тверской губернии. Василий получил духовное образование, семинарию он окончил в 18 году, как раз накануне закрытия большевиками всех духовных учебных заведений. Малинин сознательно выбрал путь священства, хотя в то время это был путь мученичества. В 32 году отца Василия арестовали. Его обвинили в краже колхозной соломы и приговорили к 10 годам лагерей. Обвинение было не политическим, и каким-то чудом священника освободили досрочно. Но в марте 37-го последовал новый нажим со стороны властей. От Малинина потребовали заплатить непомерный налог. В противном случае священнику грозил арест, а храму – закрытие. Отец Василий обратился к прихожанам за помощью. Всем миром деньги на уплату налога были найдены. Но Малинина все равно взяли под стражу. Все обвинения в антисоветской деятельности он отверг и вины своей не признал. Следователи пытались выбить у него показания против других священников. Но иерей Василий Малинин никого не оговорил. Священник был расстрелян 23 сентября 1937 года.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: «Предай Господу путь твой, и Он совершит».
1: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления иеромонаха Иллариона.

совесть чистую и откровенную подобает иметь глаголющую апостолу. Иас, подвизаюсь и непорочную совесть имейте всегда пред Богом и человеке. Уповаем бо, яко добру совести мамы во всем, добре хотяще жите. Яко же невозможно есть без облака излиятися дождю, тако невозможно без совести благие благоугодите Господу. Сего ради не точью я же глаголем, но и я же помышляем, открываем отцем, являемое бо свет, а не являемое тьма есть. Мы некогда будем судитеся не по книге знания и разумения, но по книге чистые совести. Испытывай, возлюбленне, прилежно себя и свою совесть, если не в том, то в другом грехе, если не в большом, то в малом, если не делом, то словом и помышлением ты находишься повинным. Согрешившего брата не видишь помышления, ни сердечного сокрушения, то как о можешь судить? Полагаю, что иногда лучше пасти самому и восстати, нежели осудите ближнего, потому что согрешивший побуждается к уничижению себя и покаянию, а осуждающий согрешившего закосневает в мечтании о себе и в гордости. Что в дневные часы согрешишь, то по возможности немедленно исповедовай. После вечерней трапезы ты должен пойти к своему духовному отцу, поклонитесь ему, аки самому Христу, поди на колено, открой ему состояние души твоей в продолжении минувшего дня, испытывая себя во всем, что сотворил на деле, или худо помышлял, или говорил, или дозволил себе противные совести своей, или оскорбил, или сам оскорбился на ближнего, или пороптал, или осудил ближнего. Старайся приметить и обличить и самые тонкие помыслы, нарушающие чистоту твоей совести. Если не можешь всего помнить, то на бумаге записывай, что ты должен исповедовать. По такой тонкой истинной исповеди, разрешение к прощению приняв, аки от самого Бога, и поцеловав образ и крест, поклонися до земли духовному твоему отцу и иди молча в келью свою, сердечно благодаря Бога, что Он удостоил исповеди и умиротворения совести. За неимением духовного отца, по нужде, брату обители или другому близкому у тебя человеку, богоугодно живущему и духовный разум имеющему, можно исповедать то, что смущает твою совесть, и просить его молитв и благословения. Если же и такового близ себя не имеешь, то во слух ангел и архангел со слезами, с обличением и укорением и жалением сердечным велием, исповедуясь Богу, бей перси своя. И если совесть в чем зазирает и обличает, то и наказание некое духовное себе положи и так утвори, пока получишь возможность духовному твоему отцу все онное исповедать. К духовному же твоему отцу или наставнику, которому ты должен исповедовать дела и мысли твои, имей любовь, непоколебимую веру и такое почтение, чтобы ни в чем его не осудить, не смутиться, если будут оглаголивать и осуждать его. Если бы и показалось тебе, что он согрешает, но ты не смутись и веры своей к нему не умоли, укоряй же себя сколько можно, а не его, глаголи в себе сии слова: «Я, грешный, воззрел на отца своего нечистым оком и по своей нечистоте сужу о нем, а оттого не вижу его непорочности». Тако обличи себя. Молись прилежно о нем, как Господу Богу, о исправлении его. Если и в самом деле он приткнулся, помышляй о сем так: Господь Бог попустил на него искушение, а я, как могу грешный его судить,
не видя его дел, ни покаяния? Могу ли я прозреть в душу его? Если он и погрешил, то, может быть, уже совершенно покаялся и совершенное получил от Бога очищение, не упуская из сердца и помышления своего и сих слов. Своему Господи ви, стоит он или падает, а я что за судья?»

когда же в чем яко человек согрешил, в том пред Богом кайся. Аще ли же укорен от кого будешь, тогда без всяких отговорок скорее с поклонением проси прощения глаголя. Прощение прошу, согрешил, виноват. Добро, бо есть противу всякому словеси, учита Водорофей глаголати, прости. Аще ли кто тебе укорит, досадит или инока чем обидит, на того брата не гневайся. Но отшедши прочь, сотвори о нем молитву к Богу тако. Господи, прости его, и ту обиду бесу причитай, понеже бес нас научает друг друга обижать. И никому ни в чем никогда не лги, и зла на сердце никакого не держи. Понеже ненавидей огорчевающих, ненавидит кротость, бега ей же огорчевающих, бегает ей же о Христе покоя, и же отметает наказание, ненавидит себе. Соблюдай же обличение любить свою душу. Сираховы слова.

Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят Иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят Иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человека любствовал Иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя Иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих, и победиши в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лиши сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, о часа и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачи души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и незреченной милости, верую по мя, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоя руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 11 главу, с 23 по 26 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Спаситель обращается к апостолам: «Имейте веру Божию», то есть такую силу веры, благодаря которой Бог может сделать все, даже если это будет некое сверхъестественное явление. Чудо может совершить только Бог. Человек способен лишь иногда изобретательностью и силой своей мысли временно приостановить действие физических законов. Но мы не способны постоянно и повсеместно преодолевать эти законы, ибо живем в рамках этих законов и земного пространства. Преодолевать физические законы может лишь тот, кто их установил и находится вне системы тварного мира. Это может делать только Бог. А вера позволяет человеку воспользоваться божественной силой. Если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, будет тому, что не скажет. Конечно, образ горы, ввергающейся в море по вере человека, скорее символ, ибо у каждого из нас есть горы грехов, страстей и страстишек. Лукавя в детстве, мы начинаем сначала насыпать небольшие горсточки греха, а приходя в возраст, постепенно заваливаем камнями и глыбами страстей всю нашу жизнь. И только при помощи покаяния возможно ввергнуть гору наших грехов в море милосердия Божия. Этот образ показывает, что порою самые невозможные вещи и события становятся реальностью благодаря союзу человека с Богом. Но богочеловеческий союз становится возможным, когда в молитве осуществляется непосредственная связь человеческой души с Творцом. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. То есть необходимо твердо верить в то, о чем просишь. Но Бог, будучи премудрым врачом, подает только то, что служит духовной пользе человека. Непременным условием качественной молитвы является чувство любви к своим недругам, или, по крайней мере, сознание внутреннего примирения с ними. Это дает покой души, который именуется греческим словом «ирине». «Какой в самом деле труд простить оскорбившему?» — восклицает святитель Иоанн Златоуст. «Но хранение вражды и памятозлобия представляет больший труд. Действительно, сколько душевных и физических сил порой затрачивает человек, пытаясь отомстить своему обидчику. Более того, апостол Павел рекомендует вступать в покой ночи, обязательно примирившись со своими врагами. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Днем многое может отвлекать нас от гнева, но когда спускается ночь и человек остается наедине со своими мыслями и страстями, под влиянием сил зла волна ненависти может подняться в его душе с новой силой. Выбросим из сердца яд, разрушим вражду, советует святитель Иоанн Златоуст. Станем возносить молитвы вместо демонского зверства, восприняв ангельскую кротость. Однако, как быть, если наш противник не желает примирения, и даже усилия посредников не приводят к желаемому результату? Преподобный Пимен Великий советует в таких случаях молиться спокойно Богу, чтобы он сам вразумил его. Но лучше всего гасить конфликт в самом начале. А для этого необходимо быть требовательным к себе и милостивым к другим. Кто хочет строго взыскать со своего должника, предостерегает святитель Тихон Задонский, пусть сначала помыслит, что все должники у Бога. Давайте и мы с вами примем к действию эти мудрые и полезные наставления. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 4 февраля 2024 года.
2: Все серьезные ученые не подвергают сомнения факт пришествия в мир Иисуса Христа, но а если кто-то еще отвергает, то по малограмотности и научной отсталости. Конечно, не все соглашаются с тем, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки. А наука утверждает, что был такой замечательный человек, мы называем его Бога-человеком, который посвятил свою жизнь тому, чтобы научить людей счастью, тому, как нужно жить, чтобы иметь полноту жизни, который проповедовал ясным и простым языком, что означает вера в Бога, что означает молитва, что означают добрые дела. И на этих простых, как будто, словах была создана целая цивилизация, положившая в основу, в том числе и государственных законов, многое, взятое из этой христианской этики. Если полистать наше законодательство, и там вот эти корни вы найдете, потому что их избежать невозможно. Они стали частью просто мирового понимания того, что есть добро и что есть зло. Церковь наша сегодня, по милости Божией, находится в благоприятных условиях, и все вы об этом знаете. Беспрепятственно посещаем храмы, молимся, воспитываем своих детей. У нас церковные школы, монастыри, очень активная социальная работа, которая нужна народу, обществу, потому что связана с помощью тем, кто болен, кто одинок, кто недостаточно имеет средств к существованию. Вот все это тоже свидетельствует о том, что Дух-то Христов, Дух апостольский, и в нашей церкви сегодня живет по милости Божию. И этот Дух мобилизует людей к тому, чтобы подражать в том числе и первым поколениям христиан и совершать все то, чему те были научены Господом и Спасителем. Христианский Дух, Дух православия, живет в нашем народе и даже в тех, кто почему-то формально до сих пор себя к церкви, но не сопричитает. Кто-то по какой-то инерции семейной, кто-то по какому-то стеснению, кто-то по недостатку знаний. А я хотел бы ко всем таким колеблющимся, раздумывающим еще о своем духовном выборе сказать: сейчас настало время духовной мобилизации. Без нашего единства в вере, без нашей верности Господу, без нашей способности жертвовать собой ради ближних, Родина может очень многое потерять. Потому обращаюсь и к тем, кто сейчас в храме, и тем, кто за пределами храма, и, надеюсь, многие меня услышат: возвращайтесь к своим истокам, те, кто еще не вернулся, кто не крестился, идите, принимайте крещение. Кто крестился, посещайте Божьи храмы. С самой глубокой древности и до недавних времен, когда мы соединяли веру, любовь к Родине, к ближним своим, тогда становились непобедимыми.

0: Православный календарь.
1: 23 сентября церковь вспоминает священномученика Евгения Попова, священномученика Константина Колпецкого, священномученика Василия Малинина, священномученика Глеба Апухтина. Священномученик Глеб Апухтин родился в 1885 году в Курской губернии в крестьянской семье. До революции он стал диаконом, а священнический сан принял в 1925 году. Он начал служить в церкви села Боровое Воронежской губернии. В 1929-м отца Глеба арестовали в первый раз по обвинению в неуплате налога. Он отбыл 5 лет ссылки и вернулся к служению. Через год последовал новый арест. На этот раз иерею приписали систематическую антисоветскую и пораженческую агитацию и оскорбление руководителей советского правительства. Кроме того, отца Глеба обвинили в противодействии снятию колоколов с церкви. Последовал приговор 10 лет лагерей. Администрация зоны пыталась использовать священника для слежки за другими заключенными, но иерей Апухтин доносчиком не стал. Напротив, сам оказался жертвой клеветы. В лагере в 1937 году отца Глеба арестовали. За контр...

0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
1: Под сенью святого Серафима. Монастырь святого Серафима Саровского в Греции.
2: Великий старец и подвижник веры, преподобный Серафим Саровский, по праву считается одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. «У Бога все живы», — любил говорить батюшка Серафим, — «и я для вас живой». Его пророческие слова сбылись, и мы стали свидетелями этого. По данным народного каталога соборы.ру, в мире зафиксировано около 600 монастырей, храмов, часовен, пределов, освященных в честь великого православного подвижника благочестия. Только в Москве и Московской области их насчитывается более 80, а в Нижегородской области – около 30. Духовное наследие Серафима Саровского стало неиссякаемым источником веры не только в России, но и за рубежом. Миллионы верующих в наше время испытывают особую духовную радость, обращаясь к нему в молитвах. Единственный в Греции монастырь святого Серафима Саровского и святого Августина – это уникальный пример современной монашеской обители, которая за годы своего существования успела стать легендарной. Он расположен на полуострове Пелопоннес на высоте 400 метров над уровнем моря. История монастыря ведет свое начало с 1991 года, когда митрополит Фокицкий Афиногор благословил отца Нектария устроить обители для своих духовных чад, имевших намерение жить монашеской жизнью. Территория монастыря поистине огромная. Это целый комплекс, в который входят мужской монастырь Серафима Саровского и святого Августина, женский монастырь святого Нектария с катакомбами и летний лагерь для детей со всего мира. Здесь построена самая большая колокольня в мире, которая вмещает 62 колокола и 400 бил. Напомним, била – это деревянный, иногда металлический, гораздо реже каменный, брус или пластина, по которой ударяют молотком или колотушкой, своеобразная замена колоколу. Электронные колокола исполняют различные мелодии церковных тропарей. Главная церковь монастыря – это базилика Византия.

0: византийском стиле, как на Святой горе Афон. Монахи высадили и прекрасную рощу, ограда Богородицы, в глубине которой стоит церковь Божией Матери с мраморной купелью в форме креста, в которой совершается крещение. За рощей расположилась детская площадка, предназначенная для детей, которые приезжают летом отдохнуть вместе с родителями, и их любезно принимают монахи в доме для гостей. На территории монастыря расположен зоологический уголок, где живут верблюды, олени, павлины, лебеди, утки, ослики и другие животные. Украшают территорию барельефные фрагменты жития святого Серафима Саровского. Тут же вы найдете и гробницу Христову, созданную по подобию гробницы в Иерусалиме. Заботятся монахи и о ферме, где живут птицы, ослики, овцы, олени, лошади, верблюды, страусы и даже дикие кабаны. Монахи и монахини производят из всего, что посадили и собрали с Божьей помощью, исключительно вкусные макароны, сыры, варенья, тимьяновый и еловый мед, оливковое масло, красное и белое вино и сладкое красное вино, которое используют во время богослужений. А еще целебные чаи, мази и косметику. Видя все это, паломники часто называют обитель земным раем. В монастыре хранится большое количество ценных реликвий, таких как частица креста Господня, мощи святого Августина, а также святой Анны Матери Богородицы, великомученицы Варвары, Иоанна Предтечи, святого Николая и многих других православных святых. И не случайно преподобный Серафим Саровский стал первым русским святым, мощи которого прибыли для поклонения в Грецию в 2008 году. Делегация, состоящая из духовенства Нижегородской епархии, во главе с митрополитом Георгием сопровождала ковчег с частицей мощей, который находился в Греции с 3 октября 2008 года. Как сказал владыка Георгий, преподобного Серафима почитают во многих странах мира. Он близок многим людям по духу и по сердцу. Многим близок его образ святости и доброты. И не случайно греки попросили у нас мощи именно этого святого. Как колпаком несколько веков защищает он своей благодатью Нижегородскую землю от многих невзгод. Элладская церковь надеется, что присутствие Серафима Саровского в их стране даст Греции такую же защиту и помощь, какую обещал он нижегородцам. «Что бы ни случилось с Россией, Нижний Новгород всегда будет под моей защитой». Это событие очень сильно отразилось на церковной жизни Греции. Обитель имеет великую благодать. Там вершится множество чудес исцеления и в наше время. Многие паломники приезжают со всех концов Греции, а также из России, Америки и Европы, чтобы поклониться мощам святого Серафима Саровского, святого Августина и его матери, святой Моники, а также святым мощам наших великих православных святых, таких как частица десницы святого Иоанна Предтечи, крестившего Господа нашего, святого Николая, святой Варвары, святого Ефрема, святой Анны, Матери Богородицы, святого Георгия, святого Димитрия, святого Иоанна Златоуста и множество других святых мощей, которые хранятся в соборе монастыря.
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Сегодня, 23 сентября, Церковь вспоминает священномученика Евгения Попова, священномученика Константина Колпецкого, священномученика Василия Малинина, священномученика Глеба Апухтина. Священномученик Евгений Попов родился в 1879 году в Воронежской губернии. После революции довольно быстро стало понятно, что путь священника не сулит земных благ, а совсем наоборот, может нести смерть. Но два брата Евгения и он сам осознанно приняли решение стать священниками. Отец Евгений служил на юге Воронежского края, в селе Ольховатка. В 30-м году власти стали проводить политику коллективизации. Начались аресты авторитетных сельских батюшек. В их числе оказался и иерей Попов. Его обвинили в антисоветской агитации и сослали на 3 года на Урал. За время его отсутствия власти распорядились отдать храм под зернохранилище. По возвращении отец Евгений безуспешно пытался вернуть церковь верующим. В 35-м Попову дали 5 лет лагерей. Через 2 года на волне большого террора на отца Евгения было заведено новое уголовное дело. Его приговорили к расстрелу. Священник Евгений Попов был похоронен в братской могиле.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. И именно он ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка, благословите.
3: Доброго дня, с Богом.
2: Отец Николай, самые частые вопросы наших слушателей – это, конечно же, о православном воспитании детей. И вот один из таких вопросов – каким образом воспитывать ребенка, чтобы он никому не завидовал? Ну, я думаю, что, может быть, мы начнем вообще вот с этого чувства зависти, которое очень распространено в сегодняшнем мире потребления, да, и которое присуще не только детям.
3: Да, наверное, для того, чтобы ответить на вопрос относительно наших детей, наверное, нужно вообще рассмотреть понятие зависти. Дело в том, что первый завистник в истории, описанной нам Библией, был сатана, который позавидовал Богу, статусу Бога и захотел сам быть как Бог. И вот, к сожалению, с момента того, когда наши прародители получили искушение, с которым справиться не смогли, и стали своим деткам впоследствии нам с вами передавать склонность к греху, который у нас в Святоотеческом Писании называется первородным грехом. У человека есть вот эта склонность и завидовать, и обижаться, и гордиться, и прочие вещи. Это врожденное, к сожалению, состояние человека. И для того, чтобы, так скажем, правильно наших детей направить к уходу от этого состояния, во-первых, ребенок должен личным примером родителей быть воспитан почти каждую минуту. То есть, если ребенок, приходя из школы, садится за стол на кухне у мамы, мама что-то делает, и он ее спрашивает: «Мама, вот мы работаем, у нас ничего нет, а вот у таких-то там вот есть все, там какие-то телефоны, гаджеты, еще прочие вещи». Если мама или папа в каком случае не смогут ребенку объяснить именно мягко, именно доступным детским языком пагубность вот этого состояния, да, здесь у нас, к сожалению, придет такой момент времени, что эта страсть вырастет вместе с ребенком, этот порок вырастет вместе с ребенком, и только уже разумным способом человек, множество раз обжегшись об жизнь, сможет каким-то образом это преодолеть. То есть, подводя итог, тут вопрос в чем? Вообще воспитание детей, не только даже, можно сказать, православное, а вообще просто человеческое, должно начинаться с мягкого объяснения. Не с того, чтобы быстро буркнуть что-то в агрессии, очень часто срывая, как у нас бывает зачастую, свои личные эмоции. Я вот на тебя работаю, я вот день и ночь пашу, а ты такой человек, который ничего не понимает и так далее. Вот этих эмоций быть не должно у родителя при воспитании ребенка, да? И когда касается речь и зависти, и каких-то там желаний что-то утащить, потому что эта зависть порождает, это бывает, да, машинку, куклу там и так далее, в садике, в школе, в начальных классах, нужно объяснять. Объяснять мягко, спокойно.
2: Батюшка, мне кажется, вы уже рассуждаете сейчас о ребенке, который внимает словам, понимает. То есть вы говорите, ну, предположим, в школу пошел ребенок, ну, или худший вариант, подросток, когда объяснить нам уже достаточно сложно. А вот если маленький ребенок, положим, до 3, в нем же очень много эгоизма и самости. Я думаю, что у вас богатый опыт и родительский, и приходской. Что можно посоветовать родителям маленьких детей? Я хочу там игрушку вот в магазине. Мне думается, может быть, я не права, вы меня поправьте, что в этом уже есть ростки зависти. Вот в этом я хочу, дай мне то, дай мне сё.
3: Я даже не буду поправлять. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что когда ребенок вот выражает подобного рода эмоции, это как раз и есть свидетельство в том числе и зависти. Но в 3 годика ребенок очень наивно полагает, что он ничего не понимает. И такие вещи, например, как битье ногами на полу в магазине перед каким-то стендом с игрушками, допустим, да, ничто иное, как манипуляция родителями. И это как раз является свидетельством того, что у человека и интеллект на самом деле, и понимание вообще, понятийный аппарат, они работают.
2: Присутствуют.
3: Конечно. И вот здесь вот просто вопрос в чем? Если мы будем человека грубо останавливать, ничего кроме духопротивления мы не встретим. Если мы будем замалчивать тему и уходить от нее, просто не обращать на нее внимания, мы дадим шанс ребенку понять, что это норма, шанс. А если мы отреагируем, но отреагируем правильно, скажем, что это нехорошо, что ты сам себя этим добиваешь, каким-то образом минимизируем его вот эти требования истерики посредством каких-то, скажем так, ситуаций, когда можно предложить ему что-то другое. Давай, например, мы сейчас с тобой не машинку эту купим, а книжку, которую вечером почитаем, и тебе от этого еще и польза будет. Например, условно говоря, да? И вот в этом случае, потом, когда человека проходит у маленького истерика, что ему что-то захотелось, и вожжа под хвост попало, как у нас на Руси принято говорить, и вдруг у него проявляется возможность диалога с родителем, вот как раз в этот момент нужно ему тихонечко, мягко донести. Посмотри, что было 2 часа назад, когда мы с тобой гуляли в торговом центре. Посмотри, что было. Как было плохо и тебе, и мне, твоему родителю. И посмотри, как на нас люди обращали внимание. То есть человеку нужно просто показать, что вот то, что он переживал, оно не есть добро, и оно к добру не приводит. Вот в чем вопрос.
2: То есть ваш совет в любом возрасте с ребенком быть в диалоге, быть внимательным к нему и даже, минуя какую-то ситуацию, возвращаться к ней и говорить с ним об этом?
3: Ну, педагогика как минимум об этом говорит. И это даже не к ребенку относится, вообще относится к человеку в любом возрасте.
2: Спаси Господи, батюшка, я надеюсь, что нам и нашим слушателям очень помогут ваши советы.
3: Дай Бог.
2: Напоминаю, что сегодня гость нашей студии протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истинно возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси, и припады и вопию Те, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любче от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетчатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рек лыси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Евангелие. День за днем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 23 по 26. Давайте послушаем.
4: «Имейте веру Божию, аминь, Бог глаголю вам».
5: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
4: Не Отец ваш же есть на небесех, отпустит вам согрешений ваших».
3: Сегодня Христос открывает своим ученикам два важных условия. Из его слов следует, что если мы их выполним, то будем услышаны Богом, а наши просьбы будут исполнены. Что же от нас требуется? Во-первых, нужно иметь веру Божию. За это Господь по нашей молитве может даже горы передвинуть с места на место. Это выражение было довольно распространено во времена земной жизни Христа. Его понимали не в буквальном смысле, но в переносном. Переставлять горы значит разрешать какую-то серьезную трудность. Итак, если мы имеем веру, Бог по нашей просьбе может решить самую сложную проблему. Даже если она так же велика и неподъемна, как огромная гора. Казалось бы, что может быть проще? Но тогда почему множество людей вроде бы имеют веру Божию, ходят в церковь, молятся, соблюдают посты, но не получают того, о чем просят? В чем же дело? Здесь необходимо обратить внимание на одну важную деталь. Христос говорит, что просить необходимо, не имея сомнений, в сердце своем. Это очень существенное пояснение. Если мы внимательно понаблюдаем за собой, то увидим, что сомнением сопровождается практически любая наша просьба к Богу. Не обязательно сомнения появляются в нашем сознании в виде прямого вопроса или недоумения. Действительно ли Бог исполнит то, о чем я прошу? А может быть и нет вовсе никакого Бога? Скорее, сомнения присутствуют в наших молитвах в виде тонкого послевкусия. Оно едва ощутимо, но весьма плотно обволакивает наше сердце. В результате то, что только недавно было очевидным, становится далеким, нереальным, расплывчатым, как в тумане. Откуда все это? Ответ прост. Все это облако испарений, которые дурманят наше сознание и висят между нами и Богом тусклой пеленой, на самом деле поднимаются из самых глубоких подвалов нашей души, о существовании которых мы часто просто не задумываемся. Где-то там живет та часть нашего существа, которая противится, чтобы мы переживали Бога в полноте, как бы мы сказали, всем своим нутром. Вот так и получается, что устами мы можем молиться Богу, вроде как искренне просить Его о чем-то и при этом не верить в Него, не желать Его, противиться Ему. Христос сообщает своим ученикам и второе условие успешной молитвы. Перед тем, как что-то попросить у Бога, необходимо простить тех, против кого мы затаили обиду. И опять, казалось бы, нет ничего проще, ведь мы довольно часто просим прощения. Но опять же, если мы внимательно понаблюдаем за собой, то окажется, что зачастую мы прощаем человеку только на словах. Однако нам бывает очень непросто выкорчевать из сердца тот комок обиды, который торчит из него, словно кол. Каждый раз слова, поступки, да и присутствие обидчика, с которым мы вроде бы примирились, продолжает нас ранить, вплоть до того, что между нами возникает какой-то незримый барьер. Вроде бы простив, мы будем стараться свести с ним свое общение к минимуму. Опять же, проблема в нашем сердце. Значит, существуют в нем еще такие полости, которые мы не видим. Именно в них та самая обида и затаилась. И мы не можем принять человека целиком, всей своей душой. Принять таким, какой он есть, со всеми его недостатками и бывшими между нами разногласиями. Итак, Христос, сообщая два условия успешной молитвы, на самом деле призывает нас к упорной и серьезной внутренней работе. Слой за слоем человек должен очищать свое сердце от всего наносного, грязного, земляного. Перед каждым стоит нелегкая задача – обнаружить тот подвал своей души, в котором кишит всякая нечисть, роятся неверие, сомнения и обиды, разрушить его, впустить в него свет, сделать все свое существо чистым, прозрачным, открытым для Бога и других людей. Только так возможен настоящий и искренний диалог с Творцом и всеми, кто нас окружает. Только в этом случае те молитвы, которые мы возносим к Богу, будут способны передвигать горы, причем как в переносном, так, возможно, и в прямом смысле.
2: Евангелие, день за днем.

Сегодня, 23 сентября, Церковь вспоминает священномученика Евгения Попова, священномученика Константина Колпецкого, священномученика Василия Малинина, священномученика Глеба Апухтина. Священномученик Константин Колпецкий родился в 1885 году в Тверской губернии в семье священника. В 1931 и 1935 годах его два раза арестовывали и судили за неуплату налога. В то время священники были лишены гражданских прав и платили налоги по чрезмерно завышенной ставке. Отец Константин провел в лагерях сначала полгода, затем год. После возвращения он служил в сельском храме под Торжком. Летом 1937 года из Москвы по всем уголкам страны были разосланы квоты на аресты священнослужителей, монашествующих и активных прихожан. В число задержанных попал иерей Колпецкий. Арестованных свозили в сельсовет. Там священника жестоко избил конвой. В Тверской тюрьме ему предъявили обвинение – антисоветская контрреволюционная агитация. Колпецкий отрицал свою вину, но тройка приговорила отца Константина к расстрелу.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: То, что ты хочешь зажечь в других, должно гореть в тебе самом. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии протоиерей Николай Лясов. Доброе утро, отец Николай.
1: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, наша дорогая Оля. Наша зажигалка сегодня, да?
5: Ну, надеюсь.
1: Настолько хорошая прям сегодня открывающая эфир цитата. Настолько прям вот она... Замечательная.
5: Хорошо.
1: Да, хороша.
5: Это прекрасно.
1: Да.
5: Между прочим, это сказал Аврелий Августин, римский философ и богослов.
1: Скорее всего, Августин Аврелий.
5: Ну, да, и он. Кто-то из них. Я хотела, знаете, отец Николай, сегодня о чем поговорить. Вообще, я тут встретилась со своей давней, как говорит она, заклятой подругой.
1: Господи, господи, помилуй.
5: Прекрасная женщина, девушка.
1: Ну, понятное дело, заклятая подруга.
5: В общем, она прекрасна. И мы разговаривали с ней про Священное Писание, и для нее огромным открытием было то, что Библия состоит из нескольких томов. Она говорит, я-то думала, Библия и Священное Писание – это одна книжка. Ну, как в фильмах показывают.
1: Да, это одна книжка. Сегодня, да.
5: А оказывается, 77.
1: Участков, да,
5: и
1: отрывочков.
5: Как разных. Будто да. Сложилось вот вследствие этой беседы нашей, ну, кроме прочего, тема для нашего утреннего эфира сегодня.
1: Давайте так интересно.
5: Поговорим так. О том, что такое церковное предание, какие формы церковного предания существуют, и вообще вот это церковное предание, Священное Писание, Библия.
1: Стоп.
5: И так далее.
1: Церковные предания или Священное Писание?
5: А это разные вещи. Об этом тоже я предлагаю поговорить.
1: Давайте поговорим.
5: Вот и начнем. Тогда начинаем прямо сейчас. Готовясь к этому эфиру.
1: Так.
5: Прекрасные встречи порождают прекрасное чтение интереснейших
1: статей. И прекрасные последствия.
5: Да. Я вычитала, что Священное Предание в узком значении – это часть апостольской проповеди, спасительного апостольского опыта, переданного Церкви, которая не зафиксирована в текстах канонических книг Нового Завета. В более широком значении вся апостольская проповедь, весь спасительный апостольский опыт вообще переданный ценно Церкви – это тоже Священное Предание. А в самом широком значении – совокупность всех спасительных знаний – всего спасительного опыта Церкви и способ сохранения и распространения божественного откровения.
1: Вы знаете, вот, наверное, я бы начал как-то рассуждать об этом огромном пласте нашей жизни, потому что Священное Предание – это практически все, что пронизывает весь христианский мир. На самом деле, да, всю церковь, всех христиан. Я бы начал, наверное, с того, чтобы хоть как-то немножечко нашим слушателям, да и себе напомнить вообще смысл вот этих двух слов, которые образуют вот это понятие – священное предание. Ну, наверное, давайте сразу определимся, что слово «предание» подразумевает некую передачу чего-то. Да?
5: Ну, то да, есть передача. Какая-то ассоциация с исказительством. Предание.
1: Сказательством,
5: ну,
1: скорее.
5: Ну, сказательством, исказительством тоже.
1: Нет, исказительство это все-таки...
5: И сказительством, а не исказительством.
1: Я вас понял, да. Вот, сказательство, да. Так вот, если мы обратим, так сказать, к терминологии свой взор, мы, наверное, должны будем признать, что под преданием подразумевается передача информации в данном контексте, да? А тогда, когда мы добавляем к этому понятию, к этому термину определение «священное», то здесь мы сразу же определяем границы, во-первых, подателя предания информации, а во-вторых, границы, за которые информация не выходит. То есть это конкретная информация о конкретных вещах от конкретного, если хотите, автора. Автором является Дух Святой, а носителями является вся жизнь Церкви. То есть все, что находится внутри Церкви, то, что живет внутри Церкви, переживает в Церкви человек, общается с другими и так далее. Все это и есть, по сути дела, разные, очень разные формы священного предания. А когда вы говорили о, значит, книгах, включенных в свод Библии, кстати, я напомнюсь нашим слушателям, Библия – это греческое понятие, вообще оно в оригинале звучит «та Библия», обозначающее в переводе на русский язык понятие «книги», множественное число, и все. То есть, когда мы читаем на обложке Библии, это значит книги, включающие в себя информацию, данную человечеству, Богом, для сохранения себя рядом с Творцом. То есть, это тоже часть священного предания.
5: Но священное предание и священное писание – это совершенно разные вещи. Правильно я поняла?
1: Нет.
5: Или это одно и то же?
1: Это священное предание – это более широкое понятие, чем священное писание. Священное писание – это часть, записанная уже человеческими руками, простите, на листочках, на каких-то пергаментах, на чем-то еще, зафиксированная
5: часть. То есть те самые
1: часть,
5: книги?
1: Да, те самые книги.
5: Это вот Библия, то есть это священное писание.
1: Это священное писание, которое является частью священного предания. Так.
5: Я чешу голову, уважаемый радиослушатель.
1: Значит, уже пошла дедукция.
5: Да-да-да. Ну и вообще содержательно священное писание фактически тождественно божественному откровению. А с формальной стороны священное писание есть общая форма сохранения и распространения церковью божественного откровения.
1: Конечно, я же вам и говорю, что если мы будем расшифровывать священное предание, то есть нам предали это откровение, передали, значит, да, священную информацию. Кто дал? Дал Господь сам. Это сверхъестественные знания, которые человек сам в результате даже самого своего лучшего опыта жизненного приобрести без Бога не может.
5: Но по словам святителя Иоанна Златоуста, священное писание приводит нас к Богу и открывает путь богопознания.
1: Конечно.
5: И, конечно же, это книги религиозные, содержащие духовные истины. Инструкции к истинному пониманию священного писания является священное предание.
1: Инструкции, да, потому что вся жизнь в Боге, она не может быть описана книгами, потому что жизни в Боге слишком много, но в большинстве случаев она, конечно же, проявляет себя именно с практической точки зрения, с практической стороны. Человек, например, открывает для себя какие-то законы Божии, начинает жить по этим Божьим законам, и это уже применение его личных божественных законов уже в какой-то степени становится таким, знаете, приобщательным актом его жизни к священному преданию.
5: Ну вот я читала, что для того, чтобы усвоить то, что передается в предание, предварительно необходимо иметь некоторый личный опыт богообщения, опыт духовной жизни, поскольку духовная жизнь – это прежде всего образ жизни, а не образ мысли. И здесь у меня тогда логичный вопрос. С чего же нужно начинать воцерковление, наверное, с изучения как раз так называемой вот матчасти или с опыта богообщения, с опыта вот этой вот активной фактической духовной жизни.
1: Как странно бы это ни звучало сейчас, а то, что вы перечислили как бы две позиции, два вектора, это одно и то же. Потому что матчасть – это обобщенная и уже приведенная в некую систему понимания церковью вот этого опыта богообщения. То есть это не что-то какое-то исключительно теоретическое или исключительно схоластическое. Нет, это именно то, что переживали разные люди в разные эпохи, начиная с самого древнего, так сказать, времени, с момента творения. Почему-то, вы знаете, я в последнее время обращаю внимание, я не знаю по каким причинам, мне кажется, это немножечко странным, под священным преданием очень часто подразумевают исключительно новозаветные времена. Хотя я с этим полностью не согласен в корне, потому что священное предание идет еще от наших прародителей, от Адама и Евы. Именно благодаря этому священному преданию их дети знали, что будет Христос, будет Избавитель, будет Искупитель. Знали, что есть какие-то грехи, потому что, как вы помните, появление вообще

0: хорошо осознавать. И вот, когда мы говорим об этом, ну, очень четко видится то, что линия именно поведения человека, она начинается именно с того, что ему говорят близкие. Вы говорите, с чего начинать? Как с чего начинать? Вот тебе мама с папой говорят, маленькому ребенку, например, не хулигань, условно говоря, не называй плохих слов, не обзывай кого-то, не осуждай кого-то. Вот и это в какой-то мере можно назвать отчасти формой священного предания. Почему? Потому что эти нравственные вещи, если они родителями говорятся для того, чтобы привить какое-то состояние религиозное ребенку, да, они, естественно, являются элементами священного предания. Как понять, с чего начать? Вот с этого и начать. Человек к этому прислушивается или не прислушивается. У каждого человека в жизни бывают такие этапы, когда он, зная матчасть, как вы сказали, пытается опытным образом найти свой путь жизни. Ну, практически всем детям, ну, наверное, за исключением очень небольшого процента, либо в школе, либо в садике, либо в бабушке и дедушке, либо родители дают морализованную информацию.
1: Это что значит?
0: Информацию о том, что хорошо и что такое плохо. Пусть даже не всегда это евангельская информация, пусть даже она не всегда звучит из уст проповедника, священника там или кого-то. Ну, и не обязательно это детская Библия. Да. Но в большинстве случаев морализация происходит уже начиная с воспитательных каких-то начал. И часто бывает так, что человек, зная, что плохо воровать, зная, что плохо обманывать, зная, что плохо, там, например, клеветать или там, сваливать с себя вину на другого человека, да, ну, как бывает вот, у подросткового периода там, или так далее, человек ведь очень часто, зная умом, еще не готов принять это сердцем, ему нужен личный, к сожалению, очень часто негативный опыт, благодаря которому только он потом понимает, принимает его сердце, такой опыт негативный, и идет оно этим негативным путем дальше, или, например, набирается сил и, наоборот, отстраняется от этого негативного духовного опыта, да и физического тоже. И вот получается, с чего начинать. А как с чего начинать? Пока человек сам себя не обнаружит, кто он есть, пока человек сам не захочет что-то в своей жизни определить для самого себя, наверное, в полной мере сказать, какой из путей матчасть или практическая часть и прочее, мы не можем по той самой простой причине, что человек пока не пойдет ни тем, ни другим путем. Как бы странно это ни звучало.
1: Да, вообще в целом спасение и путь вместе и к Господу, это еще тоже надо до этого дойти.
0: Конечно,
1: огромное
0: безусловно.
1: Огромное количество людей мечутся, ищут себя и заполняют ту самую душевную дыру, которая предназначена для Бога, всем, чем только вот возможно.
0: Оля, я сказал бы даже чуть больше, что человек мечется очень продолжительное время своей земной жизни, практически всю свою часть всего земной жизни. Человек мечется, как бы странно это ни звучало. Он может в какой-то степени иногда соблюдать какие-то внешние вещи, соблюдать свои собственные какие-то ритуалы, допустим, да, назовем это так. Ну, например, условно говоря, я знаю огромное количество людей, которые постятся. Ну, условно говоря, да. Приходят раз в год, приходят они на исповедь, на причастие, там, например, Великий пост. На остальное время они же мечутся. Им плохо. И вот этот вакуум, вакуум отсутствия именно вот этой связи с Богом, он имеет место быть, конечно.
1: Но когда они постятся и приходят на причастие хотя бы вот тот раз, единственный в году, они обретают то самое спокойствие и устойчивость духовную?
0: Я не могу сказать. Наверное, какое-то у них происходит облегчение, иначе они бы не приходили,
1: иначе
0: скорее
1: не
0: всего. Вы знаете, у меня вот есть такой опыт. Я на протяжении уже достаточного количества лет работаю с заключенными. Ну, в той или иной степени, слово сказать, что я там прям полноценно нахожусь, только этим занимаюсь, нет. Я время от времени периодически там бываю, в местах лишения свободы. И вот один уже очень пожилой мужчина, возрастной мужчина, заключенный, мне много раз, приходя ко мне на исповедь, говорит: батюшка, вы знаете, говорит, настолько мне тяжело, настолько мне плохо, но когда я прихожу сюда в церковь, когда я прихожу, ну, к священнику, не ко мне лично,

0: просто к священнику. А у меня, говорит, настолько делается благостно на душе до слез. И он почти всегда уходит у меня с исповеди со слезами. Не от того, что я какой-то великий духовник, нет. Просто он настолько вот чувствует вот этот контраст пребывания просто вот в колонии, да, со всем устроением вот этим, со всеми вот этими своими близкими людьми. Там же очень замкнутое помещение, и выбрать, с кем быть, с кем не быть, практически человеку нельзя. То есть уж есть установка, вот там, например, ты будешь с этими. Вот. И вот, вот это все настолько тяжело для человека, не только для него. Просто вот я иллюстрирую на этом примере, что вполне возможно, что просто прийти в храм вот среди той суеты, о которой мы с вами говорим, не только в местах лишения свободы, а вообще просто, да, и побывать в мире, который немножечко надмирен на самом деле, да, я думаю, что вполне возможно даже люди, которые, в общем-то, вообще не ведут религиозный образ жизни и у кого нет религиозного мышления, вполне они могут пережить и вот это облегчение, вот этот свет, эту благодать. Другое дело, что дальше. То есть вот для меня, как для священника, уходящие после получения вот этого света люди, они, знаете, очень огорчительно для меня видятся. Почему? Потому что вот эта вот подача, подача Богом им вот этого потенциала, к сожалению, она очень быстро, ну, вы понимаете, вот в мирской жизненной суете она очень быстро растрачивается, и, естественно, по сути дела, до следующего прихода через год человек продолжает жить вот в этих же ритмах, в этих же состояниях, в этих же... ну, действительно, это слово метание, вот оно здесь очень подходит. Метание как души, так и тела. Человек мечется и зарабатывает деньги, человек мечется и между одними страстями, другими страстями, мечется и в поисках облегчения душевного какого-то вот этого своего состояния. Тяжелое состояние, да.
1: И поэтому вот священное писание и священное предание, оно идет как вспомогательное, как плохое слово, но тем не менее, как, ладно, палочка-выручалочка. Хотел сказать костыль, но
0: вы знаете, но именно как вот эта нить путеводная. Я, вы знаете, немножечко бы, наверное, с вами и согласился, и немножечко не согласился. Почему? Потому что в начале нашего сегодняшнего разговора мы определились, что священное предание – это вся жизнь церкви. У нее есть разные формы жизни. Это и священное Писание, непосредственно, да, Библия, как мы ее сейчас называем, книги. Это и послания, там, допустим, каких-то святых мужей, святых апостолов, учеников апостолов. Это и литургические практики, имеющие свои какие-то, помимо богословских, какие-то традиционные начала, да. Это исповедание веры. Много очень форм. Суть в том, что это не все. Почему-то люди очень часто думают, что если мы перечислим, например, 10 книг, они будут как бы всем. Но, простите меня, мы, может быть, не знаем, а сейчас где-то рядом с нами, на соседнем, в соседнем этаже, в соседнем микрорайоне или рядом с нами, прямо под нами или над нами живет праведный человек. И он переживает свой уникальный праведный опыт. Пройдет 20 лет. И мы будем знать, что это святой был человек, жил рядом с нами, например, да? И он, например, оставил какие-то записки, оставил какие-то воспоминания. А может быть, у него были близкие, а может, у него были друзья, подобные ему люди. И они расскажут, а вы знаете, вот этот Петр Иванович, например, заметки давал вот такие-то. И это тоже будет отчасти священным преданием, потому что если этот человек был праведный, то надо понимать, что в его жизни место было Святому Духу, открывающему человеку на его индивидуальном опыте какие-то совершенно, может быть, другие вещи. Ну, простите, вот мы сейчас эпоха, рассекречиваем документы, например, относительно эпохи гонений на христианство уже новозаветное. Вот наше время, по сути дела, 100 лет назад, да? И мы видим совершенно удивительные формы, они в чем-то очень подобные формам 2000-летней давности, но с учетом изменения мира в целом, с учетом изменения цивилизационных каких-то технических вопросов, естественно, и люди, живущие в другом времени, несут совершенно новые какие-то вещи. И это тоже элементы священного предания. И мы не можем сказать, что оно остановилось, оно продолжается. Это реальная жизнь церкви в Боге.
1: Ну вот я хотела, да, уточнить. То есть говорят, что церковь живая, живая каждым,
0: конечно,
1: своим элементом и вся,
0: конечно,
1: в целом.
0: Да.
1: То получается, что и предание, и писание тоже – это живой организм, меняющийся, но при этом сохраняющий свой скелет, свою основу.
0: Относительно писания нет. Дело в том, что священное писание, оно уже сформировано. Есть уже кодекс священного писания, есть уже канон священного писания. Это вот те книги, которые вы имеете в наличии, когда покупаете или берете с полки книгу с названием «Библия». Вот это священное писание, оно неизменно на сегодняшний день. Единственный момент – это какие-то могут быть корректировки относительно новейших открытий археологических, например, свитков священного писания или новейших переводов или версий переводов. Но это, по сути дела, лишь корректировка. А вот, например, жизнеописание святых, появление новых акафистов этим святым, появление каких-то новых литургических молитв не в плане Евхаристии, а в плане добавления. Например, не было у нас до 22-го года молитвы, которую сейчас читается в каждом приходе во время Божественной литургии Святой Руси. Сейчас она есть, и это тоже элемент священного предания.
1: Потрясающе.
0: Почему?
1: Ну, потому что оказывается, что не только церковь живая, благодаря каждому своему элементу, но и предание тоже живое,
0: конечно,
1: меняющееся,
0: а именно благодаря жизни предания и жива церковь. Конечно, это же в какой-то мере тождественно-синонимичные понятия.
1: Есть ли риск как-то встретиться у человека верующего с лже томами священного предания?
0: Конечно, конечно. Вы понимаете, какая вещь? Есть опыт человека. Опыт человека. Опыт человека может быть разным. Есть, например, расстройство нервной системы. Есть психические расстройства, есть психические отклонения, есть психические заболевания. И, естественно, человек, находящийся в условной норме, переживая одно и то же с человеком, имеющим психические расстройства, в итоге будут переживать разные вещи. Не потому, что им Святой Дух разный, подает разные вещи, потому что их личностное восприятие будет давать разную картину. И поэтому мы имеем понятие канонов, которые как раз тоже являются частью священного предания, благодаря применениям которых относительно новых каких-то вещей, новых людей, новых версий священного предания. Мы через каноны смотрим, насколько эти вещи являются каноничными, потому что каноны признаны, вообще священное предание признано всей церковью. И вот именно под этим мы рассматриваем новые появления. Если это не канонично или находится, есть еще такие вещи, за гранью определений, потому что, например, 100 лет назад никто не знал понятия ЭКО. Я привожу к примеру, да? И, например, какие-то трансгендерные ситуации. Простите, мы сейчас являемся носителями и этого вопроса в том числе. То есть в обществе есть такая тема. Если ее раньше не было, или были какие-то очень редкие вещи, отчасти напоминающие эту тему, но на тот момент времени не было определения церкви, как быть с этой темой. Сейчас она имеет место быть, допустим, 20 лет назад еще определения относительно этого не было. И были какие-то вещи, которые церковь называет теологуменами, то есть это частное богословское мнение. Если оно не противоречит учению церкви, то оно используется, но только как частное мнение до тех пор, пока церковь соборно не вынесет решение относительно какого-то вопроса. В этом-то и весь смысл целостности церковного предания. Вот, например, мне уже, я служу почти 30 лет. За время моей службы пришлось бывать на собраниях духовенства, в котором обсуждались, есть у нас такой орган, называется межсоборное присутствие, какие-то вопросы. Вопросы, по которым еще не было определения церкви, потому что эти вопросы на «вы». Для того, чтобы вынести решение, собираются сначала священнослужители по благочиниям, допустим, по епархиям, они выносят свое решение. Все ли как видят одинаково эту ситуацию, все ли видят решение одинаково. Если есть какие-то недопонимания, их озвучивают, письменно отправляют вышестоящие инстанции, там их суммируют, и впоследствии уже вся церковь принимает решение в решении того или иного вопроса. Представляете, как это все формируется? И потом мы получаем уже принятую высшим органом, архиерейским собором Русской Церкви Православной, принятое какое-то решение относительно каких-то вещей.
1: Ну, то есть это реальная система, которая работает.
0: Это реальная система. Это не нужно думать, что это три человека сами решили, и вот так они приняли. Нет.
1: Удивительно. Сегодня, напомню, в утреннем эфире с протоиереем Николаем Алесовым мы говорим про священное предание. Что такое священное писание? Что это за живой организм? В следующем получасе и продолжим. Уважаемые радиослушатели, пишите нам. Номер телефона мессенджера Макс в нашем редакционном планшете неизменен. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Утро на «Образе» продолжается. И с протоиереем Николаем Алясовым сегодня говорим о том, что такое священное предание, а что из себя представляет священное писание, что это за живой организм вместе с живой церковью.
2: С живыми людьми.
1: И с живыми людьми, да. Но вообще в современном православном богословии выражение «священное предание» используется в нескольких значениях тоже. Как в начале предыдущего получаса, так и сейчас скажем, что это предание как способ сохранения и передачи богооткровенной истины, предание как источник вероучения. Такой взгляд на священное предание является вполне оправданным, однако при условии, что предание и писание не противопоставляются и не рассматриваются как
2: друг друга,
1: различные источники вероучения. В предании церкви все догматы представлены в совокупности, в систематическом и полном виде, чего нет в отдельных книгах писания. И в-третьих, предание как свидетельство Вселенской Церкви о вручении ей Богом истины. Такое понимание священное предание практически совпадает с понятием божественного откровения, под которым можно понимать все христианское вероучение в его целостности и полноте. Это свидетельство Вселенской Церкви является истинным, так как, по выражению архиепископа Сильвестра, в церкви непрерывно живет по своему существу тоже религиозное сознание, которое лежало в основе жизни христиан первенствующей церкви, равно как не прерывается и тот дух веры, которым прониклись они и руководились в уразумении истин веры. И продолжая эту тему, также можно и сказать, что предание, как живая память церкви, обеспечивает самоторжественность церкви со дня Пятидесятницы. А о чем вот эта история?
2: Вы понимаете, какая вещь? Церковь, мы сегодня, вот, если так послушаем, например, на Троицу проповеди, почитаем какие-то заметочки, сейчас множество появилось, слава Богу, практически многие священнослужители отождествляют день Пятидесятницы, день схождения Святого Духа. Я напомню, это 50-й день после Святого Воскресения Христа, отождествляют с днем рождения, с появлением церкви. Это день рождения церкви называют сегодня. Но это понятно, что некая аллегория в какой-то мере, но смысл в чем? Христос, ходя по земле до своего еще распятия, говорил многократно, что он созиждет церковь, врата ада, которые не смогут одолеть. Почему он об этом говорил? И он на себя очень часто говорил: «Я столб и утверждение истины». Такие вот фразы, которые нам говорят о том, что церковь – это не просто организация, как многие могут подумать, что это вот какой-то внешний институт. Церковь – это богочеловеческий, как Христос был богочеловеком, так он основал богочеловеческую церковь, которая, имея как раз такого удивительного богочеловека своей главой, она самодостаточна в том смысле, что в этой церкви живет Святой Дух, ниспосылаемый в мир. И именно он определяет, что является свойственным этому богочеловеческому организму, а что является ему чуждым. Вот это очень важный момент. И сама церковь, вы понимаете, какая вещь, своей жизнью определяет то, ну, возьмем, допустим, Льва Николаевича Толстого. Вот, я как раз и хотел сказать, что все считают, что его церковь предала анафеме. А церковь лишь только констатировала факт того, что он не согласен с церковью. Вот понимаете, какой момент.
1: Что он максимально отдалился.
2: Что он максимально... Так он сам об этом говорил многократно. У него, знаете, мне пришлось однажды прочитать такую вещь. Его сестра, находящаяся в монастыре среди сестер, а этих сестер Толстой обозначил как 700 шамардинских дур. И вот она ему вышила подушку с надписью «От одной из 700 шамардинских дур». То есть то, что они решили стать монахинями, он обозначил как дурачество, понимаете, как отсутствие ума. Его церковь, естественно, признала то, что этот человек сам себя от нее отлучил. То есть я хочу сказать, не официально только какой-то вердикт. Мы с вами когда-то говорили о канонизации святых, простите, И мы говорили, что не церковь назначает людей святыми, она просто фиксирует,
1: констатирует
2: факт, если хотите, то же самое и относительно вот этой тождественности церкви в самой себе. Это либо ты живешь так, как тебе устрояет церковь внутри ее, либо ты сам себя, чувствуя свою несоответственность ей, из нее выводишь. Вот о чем речь.
1: Ну, это потрясающе. Но вообще таким образом... Ой, я сегодня так часто говорю слово «потрясающе», между прочим. Интересная очень тема.
2: Наверное, землетрясение где-то под нами.
1: Не знаю. Нет, это я про душевное состояние. И таким образом священное предание понимается в современном православном богословии в четырех смыслах. Священное предание как способ преемственной передачи богооткровенной истины во всех его формах. Священное предание как источник вероучения. Священное предание как свидетельство Вселенской Церкви о вручении ей истине. И священное предание как жизнь Святого Духа в Церкви. И плод этой жизни – живая память Церкви, непрерывная с начала исторического бытия Церкви, то есть как раз со дня Пятидесятницы, с которого мы начали объяснять вот этот момент.
2: Оль, если мне не очень сильно память изменяет, наверное, год назад мы с вами говорили о заповедях.
1: О заповедях любви.
2: И о заповедях и блаженства мы говорили и прочее. И вообще да. В наших эфирах, вот именно в эфирах, да, мы с некой периодичностью касаемся понятий, связанных с богословием непосредственно, да, с классическим
1: этого
2: богословием.
1: Важно, да.
2: И вот на каких-то эфирах, я сейчас точно не вспомню, но мы говорили о заповедях, я точно помню. О каких, не знаю, не могу сейчас сказать точно, но мы с вами определились уже тогда, что очень многие вещи, которые мы приоткрываем в догматическом богословии, это глубоко не все грани безграничных вещей. То есть мы пытаемся на нашем человеческом языке понятийный, так сказать, элемент используя, человеку немножечко приоткрыть те границы, за которые ему выходить не следует. Но мы понимаем прекрасно, что, говоря вообще о догматике, говоря о догмах как таковых, да, говоря о Боге, тем более, мы говорили о свойствах Божьих, вот сейчас я вспоминаю, мы не можем до конца, в принципе, потому что мы есть исключительно творение, а не творцы, исключительно ограниченные существа по своей природе, приближаясь к непостижимым истинам, хоть как-то претендовать на полноту, так сказать, оценки этих вещей. И вот, возвращаясь к нашему сегодняшнему разговору, почему я об этом вспоминаю и говорю, все те вещи, которые мы искусственно сейчас ограничиваем, как, например, ограничиваем в свойствах Божьих, в каких-то заповедях и прочее, мы же должны понимать прекрасно, что это условно обозначенные человеческим обществом вещи, необходимые исключительно для изучения, для градации. И они не являются исчерпывающими, и они не являются конечными в этом смысле. Это грани.
1: Это важно тоже
2: понимать.
1: Это
2: очень важно.
1: И важно об этом говорить, конечно же. Так еще читала я, что о том, кто является носителем предания, как можно познать или изучить православное предание. Вот по словам специалистов, живым носителем и хранением предания является вся церковь.
2: Ну, как полнота
1: мы уже
2: церкви,
1: говорили,
2: да.
1: В ее фаллической полноте. И нужно пребывать или жить в церкви в ее полноте, чтобы разуметь предание, чтобы владеть им. Это и значит, что носителем и хранителем является вся церковь.
2: Не один какой-то конкретно взятый человек, а именно вся полнота церкви.
1: И первоначально священное предание существовало в форме устной апостольской проповеди.
2: Но вот опять, я вот позволю себе напомнить, что нельзя ограничивать только Новым Заветом понятие предания священного, потому что, я еще раз напомнюсь, священное предание было у нас есть на Руси такая фраза «испокон века», то есть с самого начала человеческой истории.
1: Ну вот, и все-таки на основе апостольской проповеди было создано Священное Писание, в том числе на основе апостольской проповеди. Однако Священное Писание никогда не являлось единственной формой, в которой воплотилось богооткровение, богооткровенное учение. Ему предшествовали, а затем наряду с ним существовали еще, по крайней мере, две формы – это правило веры и богослужебно-литургическая практика церкви или литургическое предание.
2: Вы знаете, по сути дела, это опять-таки названные разными словами
1: одно и то же.
2: Почему? Потому что, ну, смотрите, вот вероучительные, например, какие-то доктрины, они же не могут выходить за рамки догм.
1: Не могут.
2: Не
1: но
2: могут.
1: Это исключено.
2: Конечно. То есть это просто применительные факторы к тому, что есть. Вот мы, например, знаем, что Бог есть Троица, там, знаем о том, что Он не посылает божественную благодать человеку и так далее. А как это уже применять на практике, вот это уже как раз вероучительные какие-то моменты, они открывают. Вот смотрите, например, преподобный, условно говоря, Сергий получает откровение явления Пресвятой Богородицы. Ведь это нельзя сказать, что это догматика, нельзя сказать, что это в полноте вероучительная какая-то ситуация. Но мы же говорим, что это элемент, обязательно часть священного предания. Почему? Потому что жизнь в Боге дает вот такой опыт, который для него на его, во-первых, уровне открывает свои вещи, а впоследствии нам уже открывает какие-то другие вещи. То есть это как раз и есть вот эта огромная плоскость священного, божественного передания человеческому роду какой-то информации и жизни в Духе Святом.
1: Но это очень важно. Это непостижимо вообще, на самом деле. Вы даже не рассказываете, я даже не
2: вот,
1: могу представить.
2: Вот смотрите, человек, не знающий богословия, человек, только-только открывший для себя веру в Бога, пришедший на первый раз в жизни на исповедь, получивший отпущение всех грехов, страшных, может быть, каких-то, и получивший первый раз в своей жизни причастие. Разве можно это описать? Но мы понимаем прекрасно, что вот через это причастие человек получает огромную, так сказать, и впоследствии платформу, с одной стороны, а с другой стороны, огромную плоскость священного предания, потому что ему Господь сам открывается в самом себе.
1: А в первый раз это всегда ведь очень...
2: Это остро. И надо понимать, да, вот оно, священное предание. Господь сам себя, великий Господь, Господь господствующих и Царь царствующих, открывает немощному своему творению. Как же это не есть священное предание? Посмотрите, как удивительно.
1: А что же тогда, и вот про одну из форм уже мы так поговорили, а что же такое еще форма, как правило веры?
2: Правило веры, дело в том, что очень часто раньше, тогда, когда люди приходили, скажем так, осознанно к крещению, требовалось, прям в прямом смысле слова, требовалось исповедание человеком веры. Во что он пришел креститься, во что он верует? Как он это верует? Почему? Потому что это совокупность догматики и впоследствии поведения человека на основании этой догматики. И вот часто при крещении как раз произносились так называемые символы веры. Символы, то есть те богословские, уже понимаемые человеком истины, которые он обещал исповедовать своей жизнью. Послушайте, нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечившегося, распятого же за нас при Понтийском Пилате, страдавший, погребенный, воскресший в третьем по Писаниям. Почему это нужно было говорить? Потому что если он исповедует человек, что нас ради человека, нашего ради спасения, значит, он понимает цену этого распятия. И так далее. Если он говорит, что от Марии Девы и Святого Духа, значит, он признает богочеловечность Христа, значит, он будет ему причащаться и будет изменяться в своей жизни. И так далее, и так далее, и так далее. Чаю воскресения мертвых. Как он не будет чаять воскресения мертвых, если именно после этого будет определение жизни вечности человеческой? И так далее. Если он не верует во Святую Соборную Апостольскую Церковь, этот человек, о каком крещении может идти речь, потому что только внутри церкви возможно это крещение и так далее.
1: Но сейчас все изменилось, сейчас уже...
2: Сейчас ничего не изменилось.
1: Вера уже приходит уже не в таком осознанном.
2: А мне Господь, я считаю, дал великое счастье видеть огромную разницу. Когда я был мальчиком, и церковь была, по сути дела, на полулегальном положении, и людей, которые ходили, вот мои родители, например, за то, что они посещали храм, будучи молодыми, на них люди неверующие возлагали всякие прещения. Конечно, тогда, когда возлагали гонения на них. И вот когда, знаете, в то время, например, когда нас крестили тайком, меня вот крестили тайком, конечно, никто ничего особо не исповедовал, хотя я более чем уверен, что моя бабушка, который присутствовал при этом крещении, будучи дочерью священника репрессированного, конечно же, могла прочитать символ веры. Вполне возможно, что она его и читала. К сожалению, за давностью лет не помню. И вот, когда я уже стал студентом в семинарии, допустим, когда уже я стал только-только-только после рукоположения вновь рукоположенным священнослужителем, потихонечку, милостью Божьей, я и говорю, что это счастье, что я это вижу, я это видел, наблюдал, стала ситуация кардинально меняться. Сейчас мы имеем возможность, у нас есть для этого условия, что люди готовятся к крещению, ведь не только мы малышей крестим, хотя мы хотим, чтобы и крестные малышей тоже исповедание веры своей, так сказать, открывали при крещении. Но вот когда Господь дает возможность, например, со взрослыми людьми работать, мы их готовим, мы их оглашаем, катехизируем, даем им возможность, мы их не гоним никуда, если это какие-то не экстренные случаи, естественно, да, они не торопятся, спокойно изучают. Мы рекомендуем им приходить даже на богослужение, смотреть, слушать, внимать. Они принимают для себя решение, принимают уже решение четко креститься. Они понимают, что за этим решением следует изменение, должно следовать изменение жизни. И, естественно, когда, пусть даже с бумажечкой, они придут прочитать символ веры, но это не меняет дело. Они приходят на крещение и читают то, во что они исповедуют свою веру. Это прекрасно.
1: Что вы чувствуете, когда такой человек приходит с бумажечкой или без и постигает таинство крещения?
2: Вы знаете, когда я участвую в этом как священник, когда я крещу сам, конечно, для меня... Это очень трогательно, во-первых. Во-вторых, какой-то священный трепет при всем при этом возникает, потому что ты видишь именно осознанного человека, и рождающегося от воды и духа, и начинающую новую жизнь. Но это, вы знаете, это очень...
1: Потрясающе.
2: Это душу действительно потряхивает, реально. Это действительно так.
1: Я читала, что есть еще и символические книги в православном богословии, и так нас стали называть православные догматические памятники, выражающие от имени церкви ее веру и богословское учение применительно к заблуждениям и ересям, возникшим в новое время. Сейчас они тоже в составе, так скажем, вот эту литературу, которую важно и нужно читать.
2: Вы знаете, вообще надо заметить относительно ересей сначала. Ереси, по сути своей, которые возникают в последние, допустим, лет 500, ну, условно говоря, конечно, это все очень относительно, это не что иное, как в ереси, уже имеющие место быть, только, ну, наверное, с другими какими-то деталями, с другими названиями и прочее.
1: А так уже все придумано до нас.
2: Не то, что придумано, нет, немножечко не так. Вы понимаете, какая вещь? Ересь – это то, что является отклонением от истины. Просто отклонением от истины.
1: Ересь – это ложь.
2: Ересь – это заблуждение. Это неправда. Вы понимаете, какая вещь? Вот сказать, что ересь – это ложь, это не совсем будет, ну, классически, что ли.
1: Но именно, да, ложь, наверное, это умышленное заблуждение.
2: Да, а ложь,
1: она...
2: ложь – это... Нет, вот со стороны демонических сил, которые навевают по гордости человеку и вот эти мысли, которая становится ересью, да, демоны делают ложь, потому что они прекрасно знают, что это не так. А человек в какой-то момент времени может даже не понимать, он, может быть, свято верит, что это правда. Во всяком случае, мы видим это так. как это бывает на самом деле, очень трудно сказать, потому что это очень тонкие и деликатные вещи, но все-таки сказать, что просто ложь, ну, наверное, все-таки я бы сказал, что это искажение истины, да? Так будет более точно. И вот нужно понимать, что для того, чтобы что-то искажать, нужно иметь какой-то материал. А поскольку истина, она уже есть, мы ее знаем, и это не та истина, которая «in vino veritas» кричат, помните, да? Это истина богооткровенная. Мы понимаем, что для того, чтобы получить новый какой-то продукт, нужно иметь начало. Истина уже открытая со всех сторон, которые, возможно, ее уже извращали. Поэтому все то, что появляется сейчас в каких-то разных формах, это не что иное, как дополнительно те же самые под другими названиями, под другими плоскостями извращение той истины, которая нам открыта. Собственно, все.
1: Чудесно.
2: Это на самом деле не стоит того, чтобы об этом много рассуждать по одной самой простой причине, что вы помните, да, фразу «чем больше мы приглядываемся к тьме, тем больше тьма приглядывается к нам». Да.
1: Но ереси это огромное количество.
2: Да, конечно. Поэтому наша задача – знать ту правду, от которой не нужно уклоняться, которая сокрыта как раз в канонах, догматах и заповедях.
1: Вот, да. Давайте
2: чтобы
1: тогда
2: не выплывать за пределы, за буйки, как говорится, и не получить встречу с крокодилом.
1: И тогда вот под конец этого утреннего эфирного часа обобщим, что же мы, что нам важно знать и про священное предание, и про его формы, и про священное писание.
2: Нам важно знать то, что Господь не оставляет человека. Первое. Это не оставление человека проявляется в очень разных формах. Во-первых, Святым Духом человек поддерживается. Это раз. Святым Духом всякая душа живится. И второе, человеку оставлен алгоритм, как правильно и куда правильно идти. Алгоритм первый, что человек вечное существо, поэтому он должен заботиться о своей вечности. Как заботиться? Заботиться в связи со Христом, в связи со Христом, простите, да? Через что? Через соблюдение оставленных Христом заповедей. Это новозаветные заповеди и их расшифровки, которые как раз являются огромной, большей даже частью, чем сами заповеди, священного предания. Для нас это есть. В жизнеописаниях святых, в литургических практиках, в вероисповедальных символах, в каких-то других вещах, в канонах, в акафистах и прочее. Не нужно думать, что кто-то за нас это все сделает. Если мы верим в Бога, то мы должны изучать, как мы должны в Него верить, какой Он этот Бог, неведомый, но тем не менее описанный человеческим языком, что Он сам о себе говорит, что о Нем говорит опыт Церкви. Не нужно думать, что само по себе знание что-то человеку дает. Нет, это знание полученное, нужно еще и пытаться применить. А применение этого знания должно быть способом любви. Не укради, не лжесвидетельствуй, чти родителей и так далее. Это все проявление в той или иной степени любви одного человека и к Богу, и к другому человеку. Вот, собственно говоря, подытоживая наш сегодняшний разговор, как сказал Христос, на этих двух заповедях любви к Богу и к человеку весь закон и пророки находятся, и все письмена, которые были на тот момент времени, как было сказано, и закон, и пророцы висят.
1: А это было «Утро» на радио «Образ». Протоиерей Николай Алясов сегодня в утренней студии вместе с нами. Уважаемые радиослушатели, пишите нам, пожалуйста, свои вопросы, предложения и пожелания. Мессенджер «Макс» на редакционном планшете неустанно работает. Номер телефона 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Во ВКонтакте группа «Радио «Образ» также открыта на прием ваших сообщений. И мы им рады всегда. И самое время прощаться.
2: Храни всех нас, Господь.
1: Да. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Храме Христа Спасителя в Москве состоится фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Нижегородский православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского отметил юбилей. Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 21 октября состоится 7-й международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На фестивале вместе со звездами российского театра и кино выступят дети с инвалидностью и ребята из детских домов России и Беларуси. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на деятельность Патриаршей гуманитарной миссии для помощи мирным жителям Донбасса. Отметим, что благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» проводится с 2023 года. За все время в фестивале приняли участие более 5000 детей. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Расположенный в Нижнем Новгороде православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского отметил 5-летие своего основания. На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, побывала корреспондент «Радио Образ» Ольга Ковалева. О православном детском саде и юбилее в ее репортаже. Расположенный в Нижнем Новгороде православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского сегодня отметил 5-летие своего основания. На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, побывала корреспондент «Радио Образ» Ольга Ковалева. О православном детском саде и юбилее в ее репортаже.
1: Каждое утро здесь начинается с молитвы у иконы батюшки Серафима. И вместе с духовником детского сада иереем Иоанном Руновым, воспитателями, а иногда и родителями, детки читают и поют молитвы. О важности такого совместного начала предстоящего дня рассказывает воспитатель сада Инга Махросенкова.
2: Дети иногда зависят от настроения взрослого, еще от чего-то. А когда прошла молитва, это своего рода и очищение, и заряд какой-то бодрости. И ребенок, естественно, это запоминает, и у него это все укладывается в то, что все будет прекрасно, день будет замечательный.
1: Как и в любом детском саду, здесь день наполнен занятиями, прогулками, играми. Дети изучают не только общеразвивающие дисциплины, но и знакомятся с миром православия. Например, через рисование и музыку они изучают храмы и иконы, а также знакомятся с Библией, учат молитвы. Воспитатели стараются привить воспитанникам уважение и любовь друг к другу. Детский сад имени Серафима Саровского был открыт по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия ровно 5 лет назад. Сейчас в нем 6 групп, 150 детей от 1,5 до 7 лет. Воспитанники не только из Нижнего Новгорода, но и Бора. Большая часть выпускников продолжает свой путь в православных гимназиях города. Это подтверждает директор сада Анжела Леонидовна Комарова.
3: Дети с душой и любовью идут отсюда и дальше продолжают нести свою любовь. Православных детских садов достаточно мало в городе. Люди хотят воцерковляться, хотят, чтобы их дети были ближе к Богу. Поэтому они готовы возить, готовы уделять этому внимание.
1: Вместе с детьми православие познают и родители.
4: Это выходы в храмы, какие-то встречи и беседы с духовником детского сада. Да. Все это, наверное, направлено как раз и на воспитание родителей в том числе. Я всегда говорю, что за воспитанием это как раз православие. Поэтому, а за воспитанием все остальное. И когда ребенок воспитан, то дальше уже ребенку намного легче адаптироваться в современном мире.
1: Свое 5-летие детский сад отметил в том числе и праздничным концертом. В зале присутствовали не только воспитанники, воспитатели и почетные гости, но и выпускники сада. Вот, например, Вера, Ульяна и Михаил. Воспоминания о днях в родном детском саду у них самые приятные и светлые.
5: Мы учили молитвы, мы изучали иконы, рисовали иконы, поделки делали разные. С молитвы начинали день всегда. Зимой катались на лыжах, нам рассказывали о святых,
6: перед сном. Нас встречали воспитатели с улыбкой. Нас веселили наши друзья.
7: Мне запомнился праздник Пасхи. Там мы пели песни. Добро, счастье, веселье, любовь.
1: Среди гостей на празднование юбилея детского сада во имя преподобного Серафима Саровского был викарий Нижегородской епархии епископ Сормовский Иннокентий. Он поздравил всех с юбилеем сада и обратился к воспитанникам с напутственными словами.
8: У вас есть возможности попросить у Бога помощи и узнать, что Он есть, и тем более иметь такого покровителя, как преподобный Серафим Саровский. И у вас есть определенная черта, тоже доброта, как у преподобного Серафима Саровского. И я хочу вам пожелать, чтобы вы эту доброту пронесли всю свою жизнь. И не просто пронесли, а становились все добрее, добрее и добрее. И тогда будете не только как преподобный Серафим Саровский, но и как Господь наш Иисус Христос.
1: Это были слова викария Нижегородской епархии епископа Сормовского Иннокентия. Коллектив «Радио Образ» также поздравляет детский сад с юбилеем и желает процветания. Ольга Ковалева, служба информации «Радио Образ».
0: Мы благодарим Ольгу Ковалеву за подготовленный репортаж. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голосза.ру».
2: Приветствую вас, дорогие слушатели. Гости первого выпуска программы «От чистого истока» в новом сезоне – искусствоведы из Санкт-Петербурга. Исследователь танца, журналист, редактор, автор телеграм-канала «Very Ballet» Ольга Угарова и автор нескольких монографий, статей по истории балета, музыки и театра Янина Гурова. Мы обсудим главную премьеру этой осени от Нижегородского оперного театра – балет «Анюта» по рассказу Антона Павловича Чехова на музыку Валерия Гаврилина. Мы поговорим о телевизионной и сценической судьбе «Анюты», о чеховском сюжете на языке балета, о том, как музыка Гаврилина помогает выразить чувства чеховских героев, их внутреннюю эволюцию. Попробуем услышать музыку в чеховском слове и увидеть танец между строк. Слушайте новый выпуск программы «От чистого истока» 23 сентября в среду в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу 26 сентября в 19.00.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

бодрствуй. День за днем. Дневник православного священника. 23 сентября. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Откровение от Иоанна, глава 3, стих 2. Когда горе ваше готово обратиться в отчаяние, в безутешную скорбь по потерянному, вспомните о том, что вы еще имеете. Память об умерших не должна изгладиться из нашего сердца. Любовь к ним не должна прекратиться. Но память эта превращается в любовь к живущим и поощряет нас служить им, вспоминая умерших. Когда мы теряем наших близких, –

теперь уже загладить этого нельзя. Но не следует слишком предаваться этому чувству. Оно должно служить нам уроком в дальнейшей жизни. Вспоминая все упущенное нами в прошедшем, мы с большим усердием будем действовать в настоящем. И тогда сожаления наши не будут бесплодны. Они превратятся в живую силу, в любовь, горящую желанием отдать себя на служение оставшимся. Вы, быть может, потеряли много, но вы еще остались нужны многим. Сколько слез можете еще осушить, сколько страданий облегчить, сколько одиноких сердец согреть вашей любовью. Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 4. Делайте же, пока есть день, и утверждайте прочее.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствование себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от архимандрита Кирилла Павлова. «Слово нам дано для назидания ближних, для совершенствования, для прославления имени Божия. Крайняя осторожность и умеренность в словах во все времена почиталась не только как великая христианская добродетель, но и как самое лучшее средство сохранения мирной счастливой жизни в человеческом обществе. Произнесенное наше слово, оно никогда даром не пропадает, не исчезает бесследно, оно не возвращается назад, но оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувства, пожелания, деяния и поступки. И разросшееся великое дерево с его плодами, оно непременно с нами встретится на страшном суде Божьем. Вот такое величайшее значение имеет этот бесценный дар, который дал людям Бог. Это слово». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово. Запаление.
3: Запаление, зажигание, жжение, пожар, горение. Пример из книги «Чисел».
2: И прозвася имя месту тому запаление, яко разгореся в них огнь от Господа. И нарекли ими месту тому Тавера, горение, потому что возгорелся у них огонь Господень.
3: Итак, запаление означает зажигание, жжение, пожар, горение.
0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
2: По святой дороге.
4: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явления современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Вместе с нами руководитель музея архимандрит Тихон Затекин. Он рассказал про участие митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в деле создания музейного пространства.
5: Да, действительно, владыка здорово помог. Он обратился к многим архипастырям. И так вот потихонечку мы собрали, в общем-то, вот эту вот богатую коллекцию подлинных вещей патриархов советского периода. Ведь это тоже очень сложный, неоднозначный период. Да, мы знаем, да, мы читаем книги там исторические, про смутное время, патриарх Гермоген, церковный раскол, патриарх Никон, там, это все понятно. Но советский период вообще нигде никак не освещен. Ни в одном городе, так сказать, нашей страны, чтобы вот был такой отдельный музей, посвященный именно патриархам современного, начиная с 1917 года. И вот я считаю, что нам это просто удалось. Мы смогли создать вот эти экспозиции, ведь если мы берем нынешнего нашего предстоятеля, святейшего патриарха Кирилла, ведь насколько интересна судьба его деда и его отца. То есть мы прямо создали там несколько витрин, были найдены следственные дела, по которым они проходили. Ведь дед патриарха Кирилла 25 лет в лагерях провел, а его отец провел в лагерях на Колыме. И поэтому собраны уникальные просто документы в Соловках. Это просто поражает воображение.
4: Патриарх Филарет, третий патриарх Русской Православной Церкви и великий государственный деятель времен Смуты. Временем окончания Смуты в российском государстве принято считать 1613 год. В этом году представители всех русских земель избрали на соборе нового царя, 16-летнего Михаила Федоровича Романова. Отцом молодого царя был Федор Никитич Романов. Такое имя носил в миру будущий патриарх Филарет. Федор Никитич Романов приходился родственником Ивану Грозному, точнее, его супруге Анастасии Романовне. После кончины бездетного царя Федора Иоанновича, последнего представителя московской ветви династии Рюриковичей, Федор Никитич стал одним из законных претендентов на трон. Борис Годунов, захватив царскую власть, не без основания боялся, что этот влиятельный боярин сам пожелает предъявить права на русский престол. Поэтому Борис подверг опале весь род Романовых. Федор Никитич был насильственно пострижен в монахи с именем Филарет и отправлен в монастырь святого Антония Сийского в Архангельской губернии. После смерти Бориса Годунова в 1606 году его возводят в сан митрополита Ростовского. В смутное время самозванец Лжедмитрий II, захватив митрополита Филарета в плен, нарек его патриархом московским, но держал его в неволе. Впоследствии Филарет был назначен на опасную должность духовного главы русского посольства Сигизмунда III. За отказ писать в Смоленск о сдаче города полякам митрополит Филарет был взят под стражу. Последовали годы томления в польских застенках. Почти 9 лет пребывал он в плену и показал такое крепкостоятельство, что снискал уважение у поляков. В 1613 году Земский собор избрал на русское царство Михаила Романова, а за его отцом утвердил титул нареченного патриарха. Зная, как дорог царю Михаилу его отец, поляки выставляли все новые и новые требования и медлили с разменом пленника. Но Филарет держался мужественно и неподкупно. Написав сыну, что он вскоре останется в великом утеснении, но не пожертвует и пядью русской земли. Размен пленных произошел только в 1619 году. Этот плен, соединенный с тяжкими лишениями Филарета, возвысил его в глазах людей. А теперь давайте послушаем, что расскажет нам научный сотрудник Музея русского патриаршества Анастасия Штырева.
6: Этот зал у нас посвящен уже третьему патриарху Филарету, отец первого царя из династии Романовых Михаила. Также здесь вот в этой витрине мы с вами тоже можем увидеть копию его кафтана. Он уже отличается по цвету, имеет тоже более такой бордовый оттенок. Также здесь тоже вот головной убор, куколь. В руках он держит такой вот жезл, посох, как символ власти. Если мы с вами этот жезл тоже мысленно перевернем, то он будет похож на якорь. А якорь тоже один из символов церкви. Здесь вот также вот мы с вами можем увидеть грамоту, отпечатанную так при патриархе Филарете, тоже вот можем здесь даже вот рассмотреть его почерк. Тоже многие из экскурсантов отмечают, что он достаточно очень каллиграфичный. В этой стороне у нас иллюстрируется, например, арест бояр Федора Никитича и Ивана Никитича Романовых, арест боярина Михаила Никитича Романова. На этой багетной рамке мы с вами тоже можем увидеть, здесь тоже у нас больше посвящено митрополиту как раз Ярославскому и Ростовскому Филарету. То есть тоже вот его становление и когда он находился в польском плену. А здесь на этих стендах иллюстрируются материалы жизни будущего патриарха Филарета, также и все его события, которые были связаны с его жизнью, также польский плен.
4: На него смотрели как на мученика, пострадавшего за православную веру и за отечество. Почти сразу же по прибытии митрополита Филарета совершилось избрание и наречение его в патриарха. Патриарх Филарет сделался ближайшим советником и фактически соправителем царя Михаила Федоровича Романова.
6: Также вот в этой вот витрине мы с вами можем увидеть разнообразные печатные издания, например, псалтырь 19 века, псалтырь 18 века, фотографии, открытки патриарха Филарета Никитича. И эти экспонаты очень уникальны и имеют большую историческую ценность.
4: Патриаршая деятельность Филарета состояла в охране чистоты православия, в преследовании религиозного вольнодумства и в реформе церковной администрации. Большое внимание патриарх Филарет уделял внешней политике, руководил дипломатическими отношениями. Патриарх Филарет заботился о насаждении школ, призывал архиепископов к учреждению училищ при архиерейских домах. При патриархе Филарете возобновились прерванные в эпоху смуты сношения Москвы с восточными церквами и приезды в Москву за милостыней многочисленных представителей духовенства этих церквей. Патриарх Филарет скончался 1 октября 1633 года. Он сам указал себе преемника, архиепископа Псковского Иоасафа. Погребен патриарх Филарет в Успенском соборе Московского Кремля. Ну, а на этом сейчас пока все. В следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию Музея русского патриаршества в городе Арзамасе.
2: По святой дороге.
0: Радио «Образ». Доброго вам дня!
7: Трудно в тесноте укорениться дереву, познавшему простор, потому, наверное, мне и снится городок с лесным названием Бор. Как он там? Ухожены ли посадки яблонных и вишенных аллей? Летом им пришлось совсем не сладко, обжигал их знойный суховей. Выдержат ли зиму? Или кроны в мае на зеленую траву не порошу белую уронит, а бронит жухлую листву? Ломится ли от снеди на базарах доски, от прилавков и лотков? Славится ли душевность стекловаров и степенность наших речников? Владимир Коныгин.
0: Радиообраз. Прогноз погоды.
8: Сегодня в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер восточный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 62-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. «Беглец». Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем, то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья. Шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось так же попрыгать. Он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал: «Мама, гляди, воробей!»
2: «Молчи, детка, молчи!» — сказала мать.
1: В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер.
3: «Подходи записываться!» — пробасил он.
1: Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, место жительства, давно ли болен и прочее. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему 7 лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать. Через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором: «Ну и дурак! Разве ж не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь дурак этакой нога пропадет!» Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал: «Сделайте такую милость, Иван Миколаич!»
4: «Тут нечего, Иван Миколаич!» — передразнил доктор. «Сказано в понедельник, и надо слушаться, дурак, вот и все!»
1: Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора.
4: «Ну что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!»
1: Настала очередь Пашки.
4: «Павел Галактионов!» — крикнул доктор.
1: Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком.
4: «Что болит?» — спросил он, не глядя на вошедших.
5: «У парнишки болячка на локте, батюшка», — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой.
4: «Раздень его!» — Пашка пыхтя распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик. «Баба не в гости пришла», — сказал сердито доктор. «Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут!»
1: Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху. Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу.
4: «Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил», — сказал он и вздохнул. «Ну, показывай свой локоть».
1: Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал.
4: «Мэ-э-э», — передразнил доктор, — «женить пора баловника, он ревет бессовестный».
1: Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал». Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил.
4: «Бить тебя, баба, да некому», — сказал он. «Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая. «Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит!»
6: «Вам лучше знать, батюшка!» — вздохнула баба.
4: «Батюшка!» — сгноила парню руку. «Да теперь и батюшка! Какой он работник без руки! Вот век целый и будешь с ним нянчиться! Небось, как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила! Все вы такие!» Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже. «Ну, слушай, баба, мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить».
6: «Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?
4: Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся», — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. «Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина. Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить. Я тебе лисицу покажу. В гости вместе поедем, а? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет, а?»
6: Пашка вопросительно поглядел на мать. «Оставайся, детка», — сказала та.
4: «Остается, остается», — весело закричал доктор. «И толковать нечего. Я ему живую лисицу покажу. Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать. Марья Денисовна, сведите его наверх».
6: Доктор, по-видимому, веселый и покладистый малый, рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более, что отродясь не бывал на ярмарке и охотно поглядел бы на живую лисицу, но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать. Но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже ввела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки, все громадное, прямое и яркое, были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны, но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями. На одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове. На другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и, немного погодя, вернулась, держа в охапке кучу одежи.
4: «Это тебе», — сказала она, — «одевайся».
6: Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросенка капустных листьев. Он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянных миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую перед Пашкой. «Ешь», — сказала она.
5: Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса, и опять подумал, что доктору живется очень недурно, и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его, возможно, дольше. Но старания его ни к чему не привели. Скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы. Но делать было нечего, Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем. «А где ж хлеб-то?» — спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух.
7: «Ну, зачем сожрал?» — сказала укоризненно сиделка. «А с чем же ты жаркое-то есть будешь?»
5: Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка, отродясь, не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик. Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок.
7: Наевшись, он пошел прогуляться. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в двери, находилось еще 4 человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом. Он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потехи. Но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях, и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих башков.
5: «Тетка, а зачем они такие?» — спросил Пашка у сиделки. «У них парнишка в оспа».
7: Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул: «Михайло!» Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и плевал в кружку. Кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика. Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса. «Дед, а что это у тебя свистит?» — спросил Пашка. Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил: «Дед, а где лисица?»
5: «Какая лисица?»
7: «Живая».
5: «Где же ей быть? В лесу?»
7: Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побронила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю. Приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу. За окнами посинело, в палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей. Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. И ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придет за ним. Улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад Возле кровати Михайла двигались три фигуры.
8: «Понесем с кроватью, а ли так?» — спросила одна из них.
9: «Так, не пройдешь с кроватью. Эка помер не вовремя, царство небесное».
7: Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги, и приподняли. Руки Михайлы и пол его халата слабо повисли в воздухе. Третий, это был мужик, похожий на бабу, закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздались свист и разноголосое пение. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати. «Мама!» — простонал он басом, и, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки. Больные, потревоженные смертью Михайла, сидели на своих кроватях, мешаясь с тенями, всклоченные. Они представлялись шире, выше ростом, и, казалось, становились все больше и больше. На крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату оспенных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула. Пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать. Дороги он не знал, но он был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты. Постояв немного и подумав, он бросился назад к больнице, обежал ее и опять остановился в нерешимости. За больничным корпусом белели могильные кресты.
10: «Мамка!» — закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Яркое красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой. Пашка взбежал на ступени, взглянул в окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам, он покачнулся и без чувств повалился на ступени.
7: Когда он пришел в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него:
11: «Ну и дурак, Пашка, разве не дурак? Бить бы тебя, да некому».

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир, и этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи. На землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей. Спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей. А потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу. А у матери гусыни крылья были изранены, ноги и перья сломаны или вырваны. Но дети этого не замечали. Они снова были счастливы и веселы.

Давайте же будем беречь наших дорогих мам, готовых пожертвовать для нас многим, больше говорить им добрых слов, проявлять заботу, ведь материнская забота, как говорят, в огне не горит и в воде не тонет. Материнская любовь сильна. Все мы знаем из пословиц, что материнская молитва со дна моря достает. Сильно и материнское благословение. Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека, его становление как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Святые чувства матери и ее святая жизнь освещают у младенца с самого момента его зачатия, говорил преподобный Порфирий Ковсоколивит. Мама всегда останется мамой, даже когда дети уже взрослые. Ее любовь безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Известно народное изречение: «Для матери ребенок, до 100 лет детенок».

0: Михаил Иванович Глинка, имя, с которого начинается русская классическая музыка. А что волновало его в последние годы жизни, когда главные сочинения уже были написаны? И встреча с кем перевернула взгляд композитора на собственное творчество? С ответами спешить не будем, а узнаем об этом вместе в первом выпуске программы «Симфония веры» на радио «Образ» 26 сентября в 15:00.
1: Симфония веры.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Осени пришло время поговорить о луковичных культурах. Не о тех, которые мы сажаем осенью, они будут цвести у нас весной. Это тюльпаны, это нарциссы, гиацинты, крокусы. А о тех, которые надо выкапывать на зиму. Гладиолусы, ацидантера, георгина. Вот эти все растения, к сожалению, у нас не зимуют, и нужно правильно подготовить их к хранению. Начнем с гладиолусов. Их выкапывают, когда уже пройдут первые заморозки. Не нужно торопиться с этим, потому что после цветения гладиолуса должно пройти как минимум 3 недели. А если вы посадили поздние сорта или, наоборот, просто поздно посадили луковицы, и они у вас совсем недавно отцвели, то луковица у вас совершенно не вызрела, она и храниться будет плохо, и на следующий год эта луковица у вас будет плохо цвести. Поэтому не торопитесь. Помните, что сама луковица и почка находятся в земле, и заморозки у нас с вами первые только на поверхности, они затронут только листья. Когда листья побуреют, можно выкапывать эти гладиолусы. Более того, не переживайте, что заморозки прошли, вы, например, в городе. Они спокойно дождутся вас, когда вы приедете в выходной день, и вы их вынете из земли. Как выкапывать? Обязательно выкапывайте так, чтобы не порезать эти луковицы. То есть не ставьте под углом лопату. Как-то ее ставьте более-менее вертикально и осторожненько именно подкапывайте. Вот иногда приходится видеть, что луковицы просто выдергивают из земли. Не делайте этого, потому что может оторваться стебель, и вот эти покровные чешуи, они уже не будут так плотненько закрывать вашу луковицу. Поэтому выкапывайте, дальше отрезайте этот стебелек и убирайте луковицу на хранение. Если вы выкапываете в сухую погоду, то землю можно даже слегка только стряхнуть, и все. А если вы выкапываете во влажную погоду, то обязательно нужно промыть луковицы от налипшей земли и после этого обработать в растворах фунгицидов. Если ваши растения были абсолютно чистыми, здоровыми, вы в этом уверены, то свои луковицы, в принципе, можно и не обрабатывать. А вот от трипсов обязательно нужно протравить инсектицидных препаратах. Сейчас их достаточно много. Вы спросите в магазинах или прочитаете на упаковочке, какие препараты можно использовать для протравливания. Есть, например, целая серия препаратов от фирмы «Август». Там и фунгициды, и вот эти вот инсектициды от трипсов. Потому что эти вот черные букашки могут совершенно полностью истребить вашу коллекцию. Незаметно их, потому что они сидят под чешуйками, и если вы не протравите, то за зиму луковицу они могут все соки из нее высосать. Теперь поговорим о георгинах. Это такие мощные растения, к которым нужно подходить с особой осторожностью. Представьте, у вас куст. Вы начинаете его откапывать, отвязали вы его от колышка, и у вас вся эта зеленая масса рухнула. При этом может сломаться зона корневой шейки. А именно там находятся все почки, которые на следующий год вам дадут новые растения. Поэтому, прежде чем выкапывать георгин, отрежьте всю надземную массу сначала, а потом уже приступайте к выкопке. Не тяните за стебли георгины, потому что, опять же, можно повредить вот эту зону корневой шейки, и у вас сохранится клубень, а почек там не будет. Потому что вот на самих клубнях там нет этих почек, они находятся только в зоне корневой шейки. Для гладиолусов очень важна аккуратная выкопка. Как можно дальше от стебля вы обкапываете весь куст, чтобы не порезать клубни. Вынимаете аккуратно из земли и счищаете там землю. Дальше мы говорим с вами о подготовке уже выкопанных растений. Тоже георгины можно протравить в фунгицидах, если были какие-то заболевания, но можно и не делать этого, если вы видели, что ваш куст был абсолютно здоровый. Дальше нужно просушить обязательно. Георгины сушат в течение нескольких дней, иногда бывает 3-4 дня достаточно, иногда бывает в течение 7 дней нужно просушить. все зависит от влажности. Гладиолусы надо хранить очень долго до того, как вы их положите на основное хранение. Это должно пройти не менее 2 недель. Смотрите, разница какая. Георгины нужно просушивать при прохладной температуре, только чтобы вот было хорошее проветриваемое такое помещение, чтобы именно они так заветрились чуть-чуть слегка. Гладиолусу надо сушить при высокой температуре. Я вот, например, убираю на верхнюю полку в кухне. Самое у нас теплое место и есть. И вот там они у меня преспокойненько лежат в каких-то коробочках и дожидаются своего времени, когда я их дальше уберу на хранение. Что делать с корнями у гладиолусов? Вот если луковица хорошо вызрела, то вот эта старая луковка от новой вместе с корнями отделяется довольно-таки хорошо и легко. Если же луковица плохо вызрела, то у вас старая луковица отделяется плохо. Если вы будете с силой ковырять и отрывать, то можно повредить донце, а там зачатки корней уже, и хранение будет хуже, и отрастать корешки тоже будут хуже. Не нужно этого делать, положите как есть вместе с корнями, но только если они грязные сильно, то промойте, естественно. Через несколько денечков подсохнет, подвялится, и вот эти корни со старой луковицы уже гораздо легче отойдут у вас. Как в дальнейшем хранить гладиолусы и георгины? Можно хранить в одинаковых условиях. Это низкая температура. И чем ниже она, тем лучше. У вас клубень или луковица находится в абсолютном покое. Естественно, чтобы не было минусовых температур. Луковицы гладиолусов можно хранить даже дома. Я вот, например, делала это в 3-литровой банке. Наполнять ее нужно на 1/3 или на половину, чтобы там обязательно оставался воздух. Крышечкой пластиковой закрыть и сделать небольшие отверстия для дыхания. И там будет такая умеренная влажность. Не заплесневают ваши луковицы, если, опять же, вы их правильно и хорошо просушили. И в то же время не пересохнут. Многие хранят в обычных картонных коробках, если нет какого-то погреба, подвала и так далее. Если погреб сырой и хранятся ваши георгины там и гладиолусы, то вот это еще хуже, если у вас высокая температура. То есть вот тут из двух зол нужно обязательно предпочтение отдать более высокой температуре, но нет у вас подвала хорошего. Лучше пусть при более высокой температуре хранятся, чем в сыром вот этом холодном подвале. Потому что там вероятность заболевания и георгинов, и гладиолусов очень высока. А потом от плесени, вот от этой, там дополнительно нужно промывать, опять же, в фунгицидах, опять же, нужно дополнительно просушивать, то есть еще и работа, и не факт, что вы окончательно избавитесь от этой гнили. Вот слегка подсушенные, пересушенные растения еще можно спасти и как-то реанимировать, а вот за

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь у главного входа в автозаводский парк культуры и отдыха. Это не самый старый парк в нашем городе, но посетить его стоит. Автозаводский парк – типичный объект, рожденный советской архитектурой 30-х-50-х годов. Парк был разбит на заболоченных землях. На территории будущего парка росли редкие березы, ивы, тополя. Сейчас же в парке мы с вами видим множество могучих деревьев. Здесь есть ясени, липы, вязы, хвойные породы. Украшают парк кустарники, клумбы, газоны. Это в 30-е годы жители района сами высадили деревья и цветы, разбили дорожки. Благоустраивали парк автозаводцы и во время войны. Дорожки в парке пересекаются под прямым углом и формируют овальную площадь, в центре которой большой фонтан с круглой чашей. Главная ось образована широкой 15-метровой двухрядной липовой аллеей с партером в центре и системой фонтанов. Пешеходные дорожки в парке в темное время суток освещаются. На территории автозаводского парка есть аттракционы, работают различные кафе. Зимой в парке заливают каток. Граничит территория парка с озером Земснаряд, одним из любимых мест отдыха автозаводцев. По проспекту Молодежному территория парка огорожена чугунным забором, поставленным еще в 1945 году. Если выйти из парка через калитку на проспект Молодежный, то впереди по проспекту мы увидим известный нижегородцам радиусный дом. Спроектировала его одна из лучших архитектурных мастерских страны – мастерская братьев Весниных. Здание обращено своей вогнутой частью на южную сторону, к парку. Полукруглые балконы расположены в шахматном порядке. Карниз поддерживают круглые колонны. В течение дня на фасаде дома меняется игра света и тени. Сама же вогнутая форма как бы вбирает в себя воздух. Неправильно рассматривать радиусный дом отдельно. Расположенные рядом по его торцам пятиэтажки по улицам Ватутина и Краснодонцев представляют с ним единое целое. Можно представить, как величественно смотрелись они в довоенное время, когда вокруг еще не было высотных построек. Во время войны на радиусном доме, как на самой высокой точке, были поставлены зенитные установки. И зенитчики защищали автозавод от многочисленных налетов немецкой авиации. Напротив радиусного дома стоит современный жилой комплекс. В фасаде торгового центра, входящего в состав комплекса, строители постарались зеркально отразить форму радиусного дома. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Первоначально в комедии «Соломенная шляпка» в ролях Клары Бакардон и Фадинара режиссер планировал снять Нону Утерентьеву и Олега Борисова, которые сыграли главных героев в его предыдущем фильме «Крах инженера Гарина». Но на пробах Людмила Гурченко оказалась в кадре более убедительной, чем Терентьева, а Борисов заболел. Кроме Гурченко и Андрея Миронова, в «Соломенной шляпке» оказалось целое созвездие популярных актеров. Владислав Стрижельчик, Зиновий Герд, Ефим Капелян, Екатерина Васильева, Алиса Фрейндлих, Михаил Казаков, Игорь Кваша и другие. В картине к тому же звучат песни, написанные Исааком Шварцем на стихи Булата Акуджавы. В общем, фильм был, что называется, обречен на успех. Режиссер «Соломенной шляпки» Леонид Квинихидзе говорил позже: «Скажу честно, мы на съемках очень много дурачились, всем было весело. Ведь именно от атмосферы во многом зависит, будет фильм успешным или нет. Особенно комедия».
5: Боже мой, какая жара! С утра в голове копошится какой-то червяк. Потом ночное дежурство в карауле. Да, пришлось мне сменить мундир, потому что форма в салоне модистки, сами понимаете.
6: Папаша Тардеву, вам давно перевалило за 50, и потом ваша нога.
5: Мне уже 60, сударь. Но, снисходя к ходатайству, правительство оказало мне милость и продлило срок моей службы. Франция, мой дорогой, еще нуждается в нашей защите. Кругом столько негодяев.

тех, кто здесь рожден. Кто этот воздух любит? Ведь это правда, господа, наш городок ни в чем Парижу не уступит, ни в чем, ни в чем и никогда не уступит.

манерами, ни запахом реки. Ну разве что размерами, так это пустяки. Глядь, какой пейзаж кругом, а домики, а храмы, и чистое веселье, чистое веселье. Я не говорю.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Николаев относится к числу фамилий с секретом. Как правило, происхождение этой фамилии связывают с именем Николай. Однако семейное наименование Николаев могло свидетельствовать о принадлежности своего владельца к роду служителей церкви. Основой для наименований духовных лиц часто выступали названия церквей, в которых служили священники – Невский, Рождественский, Петров, в том числе и Николаев. Например, храмы и церкви в честь Николая Чудотворца есть почти в каждом городе России. Традиционно же истоки фамилии Николаев возводят к крестильному имени Николай. В переводе с греческого – «победитель народов». Имя Николай давали ребенку во время обряда крещения в честь святого, упоминавшегося в этот день в церковном календаре – святца. К числу небесных защитников всех Николаев и, следовательно, Николаевых относятся, например, святитель и чудотворец Николай. Этот святой является одним из самых почитаемых на Руси. Православная церковь чествует его не только 6 декабря и 9 мая, но и еженедельно, каждый четверг. Поэтому имя Николай на Руси было очень распространено.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, продолжим наше знакомство с правилами гостевания у горожан в русском городе в 17 веке. В прошлый раз мы с вами, я надеюсь, благополучно пережили и очень обильное застолье, и поцелуйный обряд. А что дальше нас в гостях может ожидать? Пир обычно сопровождался музыкой. Но приготовьтесь, какой. И наши уши к ней, как правило, уже не готовы. Это игра на гуслях, скрипки, трубе, возможно, сопели, различные гудки. В общем, звуки не столь мелодичные, как привычны для нашего уха. Возможно, исполнение какой-то музыки на рожках. Иногда были пляски скоморохов. Могла быть и их игра с медведями. Такие вот звериные забавы. Но это речь, конечно, идет о каких-то очень богатых пирах. Я думаю, в Нижнем Новгороде в 17 веке навряд ли кто-нибудь мог себе позволить такую роскошь. И настоящее веселье обычно начиналось по окончании еды. Как стол отойдет, сии веселятся и пьют. Причем при этом вот в этой второй части гостевания существовал обычай подносить гостям одну или несколько чарок водки, от которых, по словам Алиари, отказаться было невозможно. Так что берегитесь. Настойчивость хозяина может быть очень такой длительной. И опять же, из средневековой литературы известно, если уж хозяин был очень такой разудалый, но он мог с помощью своих слуг просто-напросто сопротивляющемуся гостю вливать в глотку то количество водки, которое он считал нужным. Отказываться было нельзя. То есть, если он отказывался, этот гость, то все равно с ним делали то, что хотел хозяин. Так что тут наше представление о том, скажем, ой, пойдем в гости, как там все будет интересно, имейте в виду, берегитесь. Там можно оказаться во власти хозяина и быть бессильным что-либо сделать против его желания. Хотя при этом должна отметить, что церковь порицала и такой разгул, и вот это вот веселье. Домострой, например, предупреждал, что во время трапезы и после нее нежелательно смехотворение. Смех нежелателен. Сромословие. Но из этого я делаю вывод, что, значит, оно все имело место быть. Иначе, если бы этого в природе не существовало за гостевым столом, об этом не вспоминал бы ни домострой, ни никакие другие источники. Не следует забавлять гостей гуслями, плясанием и плесканием. Насчет плескания хочу сейчас скажу относительно этого слова, и даже, что очень интересно, и даже зернью и шахматами. Те, кто наши передачи слушает регулярно, могут помнить. Однажды я рассказывала и о нашей находке, о таком кубике с точечками, и об этой азартной игре, она называлась «Игрой в кости», в которой вот эти кубики кидали. Вот, следуя тому, что написано в домострое, получается, что, значит, в отдельных случаях гостей подчивали и этом. Такое церковь запрещала, а раз она запрещала, значит, это по жизни имело место быть, было чего запрещать. Но самое интересное, что также отрицательно церковь относилась и к развлечению гостей шахматами. Вот это мне совершенно непонятно. Ну, что написано, то написано. В домострое написано, что от такой трапезы ангелы отворачиваются, а дьяволы все записуют. То есть здесь нужно держать ухо востро, иначе на страшном суде неизбежно придется держать ответ и за это. Но, судя по всему, такие предупреждения помогали очень плохо. Более того, я хочу сказать, что пиры, ну, еще раз говорю, это не просто гостевание, в данном случае я уже говорю о каком-то очень крупном пире. Разгульными они были везде. Мы знаем описание пиров средневековых и в Европе, и на Востоке. Это, видимо, вот общая характерная средневековая черта была именно такая. Алиарий тоже, описывая наше русское общество того времени, описывая нравы русских, подчеркивает, что на пирах могут быть и разного рода срамословие, и танцы могут иметь, ну, скажем так, неприличное направление. Но в данном случае, я думаю, на этом не стоит акцентировать внимание, потому что, опять, здесь мы можем говорить о том, что просто иностранец, тем более Алиарий был очень недоброжелательно настроен по отношению к русским, у него очень такие, ну, именно недоброжелательные описания того, что он видел. Хотя, может быть, частично они объективные, но, знаете, ведь вот можно описывать одно и то же, одно дело доброжелательно, а другое дело вот выпячивая какие-то негативные моменты. Но я не уверена, что он, как иностранец, смог правильно и понять смысл тех или иных действий и правильно ли их истолковать. Я вернусь к слову «плескание». Знаете, что такое «плескание»? Хлопанье в ладоши. Плясание и плескание – это танцы с хлопаньем в ладоши. Это древнейшие, это старинные еще обрядовые танцы, которые можно увести в начало, аж, я не знаю, там, в ледниковую эпоху. Ритмические какие-то, ритмически повторяемые коллективные действия и для соблюдения ритма, сопровождающиеся хлопками. И я думаю, церковь против этого так была настроена отрицательно, в первую очередь потому, что это отголоски языческих обрядов. Точно так же, как и скоморохи, это некая такая оппозиция установленной, упорядоченной идеологии и церковной, и светской власти. Думаю, что именно поэтому, потому что предположить, что за такими плясками с хлопанием в ладоши, что они сами по себе могут вызывать каким-то непристойностям, на мой взгляд, по крайней мере, это преувеличение. Пир обычно начинался с обеденного времени, то есть с полудня, поэтому он назывался обед, поэтому чаще всего гостевания и приравнивались к обедам. И, как я уже говорила раньше, они могли длиться до самого вечера, иногда до ночи. И, наконец, наступал момент провожания гостей. Но гостей провожали так же, как и встречали. Кого как встречали, до того места и провожали, в зависимости от их значения, от их сана. Кого до дверей, кого до крыльца, кого и до ворот. Ну и, наверное, нетрудно догадаться, что самых сановитых, самых значимых для хозяина данного дома провожали до самых ворот, провожали как можно дальше. Очень интересно, что в отдельных случаях, но нас с вами это не ждет, уж точно скажу, мы не того роду и не того звания, при встрече и при проводах у ворот своего двора хозяин организовывал салют из ружейных выстрелов. Известны специально изготовлявшиеся для этой цели миниатюрные бронзовые пушечки, которыми так вот отмечалось приезд в гости и отъезд из гостей. Представляете, что соседи-то при этом испытывали, если где-то рядом находились какие-то богатые боярские хоромы и там встречали по полной программе, скажем так. Хотя, с другой стороны, хочу сказать, посмотрите, мы с вами, в общем-то, не так сильно от них и отличаемся. Наверное, каждый житель Нижнего Новгорода периодически слышит, и где-то иногда даже очень глубоко ночью, и петарды, и салюты. С тех пор, как у нас вся эта пиротехника появилась в достаточном количестве на рынках и в магазинах, я бы сказала, этот обычай отмечать какие-то встречи или их завершение, можно сказать, он к нам вернулся. Ну, наверное, хорошо, что у нас нет бронзовых пушечек, иначе бы тогда весь микрорайон уже точно не спал до тех пор, пока не закончится пиршество. Ну что ж, я думаю, этой информации пока достаточно. Но о том, что мы в гостях будем делать дальше, поговорим в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Приветствую вас, дорогие слушатели. Гости первого выпуска программы «От чистого истока» в новом сезоне – искусствоведы из Санкт-Петербурга. Исследователь танца, журналист, редактор, автор телеграм-канала «Very Ballet» Ольга Угарова и авторы нескольких монографий, статей по истории балета, музыки и театра Янина Гурова. Мы обсудим главную премьеру этой осени от Нижегородского оперного театра – балет «Анюта» по рассказу Антона Павловича Чехова на музыку Валерия Гаврилина. Мы поговорим о телевизионной и сценической судьбе «Анюты», о чеховском сюжете на языке балета, о том, как музыка Гаврилина помогает выразить чувства чеховских героев, их внутреннюю эволюцию. Попробуем услышать музыку в чеховском слове и увидеть танец между строк. Слушайте новый выпуск программы «От чистого истока» 23 сентября в среду в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу 26 сентября в 19.00.
3: Михаил Иванович Глинка, имя, с которого начинается русская классическая музыка. А что волновало его в последние годы жизни, когда главные сочинения уже были написаны? И встреча с кем перевернула взгляд композитора на собственное творчество? С ответами спешить не будем, а узнаем об этом вместе в первом выпуске программы «Симфония веры» на радио «Образ» 26 сентября в 15.00.
4: Симфония веры.
5: Слушайте радио «Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Гостиницы.
1: Первые постоялые дворы и гостиницы появились в российских столицах еще во времена Петра I. В 1723 году он издал именной указ о постоялых дворах для постоя всяких приезжих людей. На рубеже 18-19 веков число гостиниц в Петербурге стало быстро расти, и к 1822 году в городе было 9 гостиниц и 25 постоялых дворов. Как писал «Современник», на Невском проспекте домов гостеприимных и странноприимных так много, что затруднительно и выбрать. Все они увенчаны славою и знаменитостью, а более всего – дороговизнею. Самые известные гостиницы для чистой публики располагались в центре. Номера стоили дорого, а обслуживание посетителей оставляло желать лучшего. Иностранные гости жаловались на грязь и нерадивость многочисленной прислуги. Одной из лучших гостиниц пушкинского Петербурга было заведение Демута, Демутов трактир, где в разные годы останавливался Пушкин. Здесь он закончил 6-ю главу Евгения Онегина, поэму «Полтава», работал над поэмами «Граф Нулин», «Песнь о Стеньке Разине». Пользовались славой также гостиницы «Лондон», «Париж», «Кулон», «Волковские номера», «Неаполь», где молодой Гоголь сжег в отчаянии свое неудачное произведение «Ганс Кюхельгартен». Столичные гостиницы постоянно осаждали сомнительные личности с предложением своих услуг и просто попрошайки. Вот что пишет писатель Яковлев про гостиницу «Лондон».

0: платьем
1: и приготовиться к залпу. Это и остановило турок. Сам человек поразительного милосердия, Ушаков воспитывал и своих солдат, как писали пораженные греки, истинными христианами, в которых храбрость сопряжена с человеколюбием. Он всегда учил своих офицеров: запомните непреложные правила, что командир над кораблем почитается защитителем других и отцом всего экипажа. Слушайте продолжение в следующей программе.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?». Читает Екатерина Краснобаева.
2: Да не судимы будете. Когда она укладывает волосы феном, слегка подкрашивает глаза и надевает свой любимый серо-голубой костюм с летящей юбкой, ей никто не дает ее 50. Да, еще когда выспится. Сон удивительным образом творит с ней чудеса. Если спала надолго при открытой балконной двери, не просыпалась среди ночи от нелепых снов, утром как огурчик. А если долго ворочается, встает, смотрит на часы, забывается на минуточку в дреме, а потом опять широко раскрывает глаза в темноту, утром можно не подходить к зеркалу. Веки опухшие, маленькие заплывшие глазки смотрят измученно и обреченно, между бровями глубокая морщина. Интересно, куда пропадает эта морщинка, если Анна в форме? Помню ее худенькой, стройной, живыми смеющимися глазами на свадьбе собственной дочери. Она летала между столами, подавала новые блюда, меняла тарелки, а еще безумолку томодила. Громко и весело провозглашала тосты за молодых, осыпала гостей шутками и все требовала от дочки с зятем. А мне

0: И внуков побольше, поняли? А то накажу!» Свадьба пела и плясала. Молодые охотно выполняли приказы Горько. Анна, раскрасневшаяся и красивая, отплясывала с дочкиным мужем Вадимом цыганочку. И, глядя со стороны, ее вполне можно было принять за невесту. Наутро я позвонила ей, чтобы поблагодарить за веселый вечер, сказала ей об этом. «Ты такая красивая была вчера, прямо сама, как невеста». Она рассмеялась, как звоночек, заливисто, довольна. «Ну, скажешь. Я так измоталась, ног под собой не чувствую. Танька с Вадимом сами сегодня хозяйничают, посуду перемыли». Меня все подмывало спросить, почему не было на свадьбе бывшего Аниного мужа, отца Тани. Но она сама не заговорила на эту тему, а я и инициативы не проявила. Не было и не было. Мы с Анной почти с детства знаем друг друга. Вернее, со школьной поры, когда однажды привели к нам в класс девочку с белесой тоненькой косичкой, испуганными глазами, смущенно улыбавшуюся. «Прошу любить и жаловать. Анечка Волкова», — представила ее учительница. «Ой-ой, боюсь, она, наверное, кусается», — захихикал на последней парте дурак Прошин. Анечка закусила губу, чтобы не расплакаться. Учительница обозвала Прошина дебилом и усадила Анечку рядом с приятным во всех отношениях Колькой Черемисовым, который тебе, Прошин, покажет, как надо обходиться с новенькими. Колька набычился, отодвинулся от Анечки, посмотрел на учительницу преданным взглядом и натянуто улыбнулся. Мы не были подругами. Так какие-то общие дела нас сближали, какие-то разводили в разные стороны. И после школы так же. Встретимся на улице, радости нет конца. Как ты? А ты? Кого видишь? Кто поступил? Телефон запиши, звони. Пока. И опять до встречи. Как ты? А ты? Но один раз я встретила Анну на остановке трамвая, расстроенную, с опущенной головой. На мое радостное привет она испуганно вздрогнула и вдруг ухватилась за руку. «Выслушай меня. Мне так одиноко». И тут же на остановке мы и просидели часа три. Трамваи звенят, машины скрежещут тормозами, а мы говорим о Анином одиночестве. Я без него не могу жить, понимаешь? Жизнь теряет всякий смысл. Он студент и сейчас на практике в Красноярске. Обещал, буду писать каждый день, и вот уже три недели, не строчки. Я извелась, на родителей бросаюсь. Как он мог забыть? Ведь у нас все так было замечательно. Под трамвайной треньканье и созрел наш коварный план. Я уезжала в отпуск. Родственники сняли мне домик на Азовском море. Там вполне хватит места двоим. Анна едет со мной. Студент возвращается и не находит дома Анны. Волнуется, ищет. Пусть поволнуется и поищет. Это им полезно. Ты не должна показывать, что переживаешь. Нет писем? И не надо. Ты обед давала ждать и страдать? Вернется, пожалеет. Я была уверена, мои советы Анне мудры и дальновидны. Все мы мудры и дальновидны, когда собственный жизненный опыт на отметке ноль. Зато опломб и самоуверенность, заметанные на чтении книг, хороших и разных, стремительно поднимаются к безоблачным высотам. Мы уехали. Мы жили в маленьком домике у самого синего моря. И старик-рыбак приносил нам каждое утро в пластмассовом ведерке серебристых некрупных окуньков. Мы варили уху, пили сухое вино, плавали до изнеможения в теплом море и подолгу сидели на ступеньках нашего домика, наблюдая, как рыжий закат медленно проваливается в синюю бездну морского горизонта. Мы очень сблизились с Анной за время отпуска. Мы много говорили, много откровенничали, много спорили. Как часто потом мы вспоминали это уединение, удивительный подарок судьбы. Каждый день дарил радость и укреплял в радости жить. Казалось, всегда будет именно так. Сказочные закаты, тишина, вера в чудо. А чудо не замедлило. Пришла телеграмма от Аниного студента. «Вернулся, тебя нет. Родители сообщили твой адрес. Скучаю, жду встречи». О, как мы ликовали! Как весело праздновали именины собственного тщеславия! Анна объявила меня лучшей подругой в мире, а я снисходительно этот титул приняла. Еще бы! Ведь это я... Все так тонко выверила и просчитала. Он приехал встречать ее в аэропорт. Загорелая Анна была неотразима. «Это моя самая лучшая на свете подруга», — сказала она студенту и посмотрела на меня преданными глазами. Студент учтиво поклонился и поцеловал мне руку. Конечно, я была на их свадьбе, конечно, была посвящена Ваниной заботе об устройстве семейного гнездышка, Но потом моя собственная жизнь закрутила так, что Анна с ее проблемами отошла на задний план. Тем более, что вскоре я уехала в загранкомандировку. За 5 лет разлуки мы много успели. И встретились как-то сдержанно, без бурных восторгов и нарочитых слов. Она держала за руку белокурую Танечку. У меня в коляске сладко спал сын. Знаешь, как много я поняла теперь. Смысл моей жизни в дочери. Лишь бы ей было хорошо, лишь бы у нее все сложилось. Наверное, есть люди, для которых главная карьера, благополучие, счастье. А для меня теперь Танечка все. Никто не нужен, ничего не нужно. Только она, мой единственный ребенок. Конечно, я стала возражать, но снисхождение к Анне, которое делало меня мудрой в моих собственных глазах, рассеялось, исчезло. Та уверенность, та серьезность, с которой говорила со мной молодая женщина Анна Николаевна, бывшая моя одноклассница и подруга, как-то вдруг заставила меня притихнуть. Было что-то в ее словах жертвенное, а я в ту пору жертв не любила. С мужем она разошлась. Стал пить, и Анна, измучившись от унижения и безденежья, ушла от него с крошечной Танечкой на руках. Вскоре встретила другого человека. Вроде полюбила и благодарна была, что взяла ее с ребенком. Окончилось все, не успев, по сути, начаться. Врачи сказали ему, что детей у него не будет. Его первая жена подала на развод по этой причине. А он, как подобает человеку порядочному, предупредил об этом Анну. Та сначала растерялась, а потом решила. И одного ребенка хватит, раз такая коллизия. И согласилась на брак. И вот ведь чудеса. Вскоре оказалось, что у Анны будет малыш. Муж в это время уехал в командировку. А она стала готовиться к его приезду, ведь он еще ничего не знает. Накрыла стол праздничной скатертью, достала праздничные фужеры, наготовила всякого, как на большое торжество. Он приехал и очень удивился. Чего это она? Она ему объявила, какой у них сегодня праздник. А он сказал ей... Он сказал ей, что врачи ошибаться не могут, стало быть, ребенок не его, и он к нему не имеет никакого отношения. Она выгнала его среди ночи. Он ушел молча, оскорбленный. Только у самого порога не выдержал, повернул к ней перекошенное злобой лицо и назвал ее грязным непотребным словом. Через месяц она избавилась от ребенка. Долго болела, жуткая депрессия так зажала ее в свои тиски, что она не хотела видеть и слышать никого. Только Танечка помогла ей удержаться на плаву жизни. Моя жизнь в ней. Буду всегда, сколько сил хватит, ей помощи и опоры. И мы опять сблизились. Нас опять прибило друг к другу. Только жизнь расставила на наших отношениях свои акценты. Я стала смотреть на свою подругу с почтением. Она же, как казалось мне, с неким снисхождением. И, рассказывая ей взахлёб о своих проектах и фантазиях, я вдруг наталкивалась на спокойный какой-то усталый Анин взгляд. «Прости», — говорила я, — «тебе это неинтересно». Танечка росла. Была она умненькая, хорошо рисовала, учила английский. Анна каждое лето отправлялась с ней в дорогостоящие путешествия. Девочка должна видеть мир развиваться. В Анне не было так свойственного многим мамам очарования собственным чадом. В ней была постоянная готовность прийти на помощь, поддержать, успокоить. Таня чувствовала надежное материнское плечо каждый день и час. Она росла разумным ребенком, чьим капризом в семье не потакали, но приучали к простой спасительной мысли: «Ты не одна, с тобой друг, который всегда готов помочь». Анна любила порассуждать на тему Танечкиного замужества. Пусть никакой не крутой, никакой не престижный, только бы человек с мудрым сердцем. Я готова быть рядом с ними, воспитывать их детей, помогать им по хозяйству. Я не буду докучать им. Поздний телефонный звонок. Глухой голос. Таня и Вадим не хотят со мной жить. Они тайком от меня сняли квартиру. Говорят, хотим сразу приучить себя к самостоятельности. Обставленная мною для них комната им, оказывается, не нужна. Вчера вечером перевезли вещи. Я уже ночевала одна. Боюсь глухоты Аниного голоса. Хватаюсь за соломинку. Хочешь, приеду к тебе? Не надо. Дома такой беспорядок, вещи разбросаны. Тогда ты приезжай ко мне, давай вспомним молодость, устроим посиделки. Нет, я ничего не хочу. Но мне так страшно в опустевшей квартире. Нарушаю законы гостеприимства. Еду к Ане, которая меня не ждет. Под ее глазами мешки, между бровей глубокая морщина. Прости, я без приглашения. Мы садимся на краешек дивана, заваленного одеждой и коробками из-под обуви. Смотрим друг на друга. Анна не выдерживает, бросается ко мне с рыданиями, ее плечи мелко вздрагивают, теплые слезы текут ручьями. Если бы это была не Анна, то я сказала бы, что грех так убиваться, в сущности, по пустякам. Дети вырастают и, естественно, хотят жить одни. Это их право, никто не может его у них отнять. И надо принимать это так же естественно, как наступление дня и приход ночи. Но Анна, что скажу я ей, когда знаю доподлинно, что вся ее прожитая жизнь была фактически ожиданием жизни этой, была подготовкой к этому времени, когда она будет нужна, когда без нее не обойдутся, и она, наконец, компенсирует в себе нерастраченные силы, нерастраченную нежность и любовь. И вот первый такой жестокий шаг. Ее оставляют одну в пустой квартире, как престарелую кошку, на даче уехавшей в город домочадцы. Она ходит по пустому дому, не понимает, за что? Разве она огорчала кого? Разве плохо служила или была нерадива? За что? За что, рыдала Анна? За что? За что? Спросила я через несколько дней Таню, уговорив ее встретиться со мной. Мы сидели в скверике перед ее институтом, а вокруг шуршали шины машин и повизгивал трамвай, как тогда, давно-давно. Теперь заплакала Таня. Она говорила, что очень любит маму, и ей ее жаль. Но и Вадим она любит. Она теперь мужнина жена, как же может она огорчать мужа? А Вадим маму недолюбливает. Говорит, что она постоянно стоит в стойке, как бы он меня не обидел, как бы, не дай бог, не изменил. Вадим сказал, что ему от этой стойки тошно, и он не хочет жить вместе с мамой. Что мне теперь, разорваться? Кто виноват здесь? Кто прав? Все правы. И виноваты, пожалуй, все. Потому что единственный выход из этого хитроумного узла – кому-нибудь смириться и ради другого потерпеть. Вадиму потерпеть стойку, любящую его жену матери. Танечке потерпеть неудобства человека, которого рвут на части. Найти подход к своему мужу, уговорить, убедить, умолить, не делать больно ее одинокой, ее хорошей маме. А Анне смириться и потерпеть свое одиночество и именно этим смирением одиночество одолеть. Ведь нередко, пожив одни и вкусив прелести суетной семейной жизни, молодые возвращаются на круги своя в отеческий дом, под отеческую крышу, под отеческий взгляд, который уже не кажется им грубым попранием завоеванных ими свобод. Время лечит всех. Этот лекарь работает без рекламаций. Надо только не мешать ему завершить курс лечения, не торопиться искать новые современные методики, на первый взгляд, более эффективные и скорые. Что могла я сделать для Анны? Чем могла помочь молоденькой жене Танечке, вставшей перед выбором двух одинаково больших любвей? Чужая душа потемки. И нет у нас права врываться в нее и тем более проводить в ней ревизию и давать советы. Время лечит. Единственное, что я предложила Анне, взять отпуск и уехать. Как уезжала она когда-то, измученной страстью к студенту, на морской берег. Уехать и переждать. Не хочет никого видеть? И не надо. В Оптиной пустыне в монастыре под Калугой живет мой добрый знакомый послушник. Написала ему записку с просьбой поддержать Анну. Ей очень несладко сейчас. И уехала моя Анна в Оптину с запиской и налегке. Ненадолго. Мыла на кухне посуду, чистила картошку, за послушание и жила. И опять раскидала нас по жизни, как раскидывала не раз. Вдруг, как гром среди ясного неба, Танин звонок. «Вы ничего не знаете? Что устроила нам наша милая мама? Она уходит в монастырь. Представляете, уходит в монастырь. Вадим сказал, что это позор для нашей семьи. Его теща, монашенка, она о нас подумала? Или мы для нее ничто?» Таня говорила торопливо, зло, сбиваясь, повторяя одно и то же. И в конце концов швырнула в сердцах трубку, даже не попрощавшись. Долго смотрела я на молчащий аппарат, не веря услышанному. Анна идет в монастырь. Уж не желание ли досадить молодым за нелюбовь к ней продиктовал этот шаг? Ведь, насколько я знала, Анну верующей она не была. Крестик носила по традиции, Танечку крестила, потому что вроде так положено, на Пасху куличи светила, потому что все светят. А вот чтобы верить истинно, этого не было. И вдруг в монастырь. Что удивило меня в ее глазах при встрече? Покой. Пожалуй, покой. Не усталость, не разочарование. Сколько мы не виделись, долго? Всю жизнь. Там, в Оптиной, все по-другому. Там не предъявляют к жизни никаких счетов. Молодые ребята приезжают, работают без денег во славу Божию. И я работала. Никто не спросил, зачем я здесь. Я пришла в себя, успокоилась. Много говорила со старым священником, монахом. Он мне сказал: «Ты гордая, ты хочешь жизнь под себя подтасовать». Он много всякого про меня сказал, и откуда только все знает. Хорошо мне там было. Каждый день будто короста с души счищалась. По чуть-чуть, понемножку. Вот я и подумала. Может, это и мой путь. Может, я моим детям именно здесь больше всего и помогу. Может, моя любовь к Танечке теперь вот такой жертвы требует. Уйти молиться. Ведь в нашем роду никто никогда ни за кого не молился. Может, мне первой начинать? Вот решила. Пойду в послушницы, поживу в монастыре, пригляжусь, а там как Бог даст. Что сказать ей на это? Чужая душа потемки. Но, думается мне, я ошиблась, когда посчитала это позой, желанием насолить близким. Анна, пережив боль, перестрадав, передумав много и всякого, стала другой Анной. Главное, ей удалось увидеть свое место в сложной, запутанной жизни, в мельтешении проблем, как надуманных, так и важных. Монастырь – место особое, место, уготованное сильным. Сильная ли Анна? Сильная. Уметь отказаться от дорогих, выпистановых идеалов, переоценить себя, фактически начать жизнь заново, разве это с руки слабым? Не говорю ей ничего о Танином звонке, о том, какую панику внесла она своим решением в размеренную, благополучную жизнь ее дочери и зятя. Сколько скорбей ее ждет, сколько обид и даже унижений. Но разве есть дело труднее, чем менять жизнь, начинать с нуля? Я пожимаю плечами на неоднократное Анино «как думаешь?» и говорю банальную фразу: «Решай сама». Но она не успокаивается. «Нет, скажи, когда у моих Тани и Вадима будут дети, они не осудят бабушку, которая вместо того, чтобы стирать пеленки и варить кашу, возьмет на себя иной труд? Молиться за них, как думаешь, не осудят?» Я уже не пожимаю плечами. Говорю уверенно, потому что знаю. Не осудят.
1: Продолжение следует.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
1: Свято место. Программа создана при поддержке конкурса «Православная инициатива», реализуемого фондом соработничества.
2: Владимирская церковь. Нижегородский цирк имени Маргариты Назаровой. Площадка для выступления всемирно известных звезд цирка и их программ. А в течение почти 400 лет на этом самом месте стояла церковь в честь Сретенья Владимирской иконы Божией Матери.
3: Говорит экскурсовод Сергей Мазин.
4: Когда именно была основана Кунавина, вот эта часть, где сейчас стоит цирк, точно неизвестно. Но в 17 веке она уже существовала. Здесь жили люди, которые платили небольшие налоги в казну, жили мелким домашним производством, как написано в сотной грамоте, своим рукоделием. Но это не было Кунавина. Здесь, в этом месте, стояла слобода, которая называлась Гривка, или Монастырская Гривка. В 1621 году в ней было 29 дворов и 2 деревянные церкви. А вот соседняя слобода как раз была Кунавина, ниже по течению реки, там, где сейчас ярмарка. И в ней в 1621 году было 32 двора. И вот эти две соседние слободы, они как-то даже немножко между собой соревновались, какая лучше. И получалось, что лучше Гривка. Здесь как-то покачественнее земли, она выше по течению реки. Здесь меньше было половодья. Кунавина-то до сих пор сильно заливает каждую весну. Но противостояние это продолжалось недолго. Уже в 1678 году, когда здесь, в слободе Монастырская Гривка, было уже 142 двора, она вошла в состав Кунавина. И вся вот эта заокская часть стала называться Кунавином. А Гривка исчезла, и про нее все забыли.
2: Владимирский храм был основан в конце XVI века монахом Порфирием. Порфирий. Неизвестно не только изображение этого человека, как он выглядел, но даже его имя, кто он. Это был дворянин, который примерно в 1570 году был сослан вместе с другими такими же дворянами из Новгорода в Нижний Новгород. Здесь, в знак скорби, непринятия факта разорения, уничтожения родного города, новгородец принимает монашество с именем Порфирий. Его примеру последовали еще 8 человек. За свои деньги Порфирий строит в Нижнем Новгороде на склоне монастырь Святого Духа в память об одноименной обители в Новгороде Великом. Монастырь потом многие столетия простоит здесь, где в 21 веке губернаторский садик. Обитель стала приходской церковью, перестраивалась, потом храм погиб во время оползня, но церковью Святого Духа стали называть домовый храм в доме военного губернатора, в здании, где сейчас художественный музей. А Порфирию власти, впечатленные строительством Духова монастыря, выделили земли за Окой с выходом к берегу для ловли рыбы для возведения монастыря. Это было при Борисе Годунове в самом конце XVI века. Этот участок и будет называться Монастырской Гривкой. На землях, выделенных государем, необходимо расчистить место от лесов для создания пожни, то есть луга, на котором будет проводиться сенокос. В новом поселении, в Гривке, Порфирий строит церковь в честь Сретенья Владимирской иконы Божией Матери. Сретенье Владимирской иконы Божией Матери отмечается ежегодно 8 сентября. Этот праздник связан с историческим событием, произошедшим в 1395 году, когда икона была доставлена из Владимира в Москву во время нашествия войск Тамерлана. Согласно преданию, Тамерлан увидела во сне Богородицу в окружении ангелов с огненными мечами. Она приказала ему оставить город. Посоветовавшись наутро с мудрецами, легендарный завоеватель подчинился грозному знамению. В честь Сретенья Владимирской иконы на Кучковом поле был построен Сретенский монастырь и установлено всенародное празднование. В 1734 году построена каменная Владимирская церковь, а в 1812 году Купцы Вологдин и Загибин профинансировали строительство нового, побольше, тоже каменного Владимирского храма. Нижегородский краевед Николай Иванович Храмцовский в своей книге «Исторический очерк Кунавина и современное его состояние» писал: «Здание Владимирской церкви построено в 1812 году, в ней три престола. Главный в честь иконы Сретенья Владимирской Богоматери и пределы в трапезе в честь преподобного Макария Желтоводского и в честь Николая Чудотворца. В этом храме есть святыня, особенно чтимая кунавинцами, нижегородцами и вообще жителями окрестных селений – икона Боголюбской Богоматери. Об этой иконе не сохранилось никаких письменных сказаний, но есть предание, что она принесена из Москвы, и в 1771 году перед ней молились кунавинцы о прекращении морового поветрия, и молитвы их были услышаны. Поветрие прекратилось очень скоро». В память этого события в Кунавине бывают два крестных хода. Первый в день Святаго Духа, второй в день Воздвижения, 14 сентября. Такой церковь была до 1871 года, когда в Канавине разразился масштабнейший пожар. Владимирская церковь серьезно пострадала. Сгорел крест на колокольне и балки, на которых висели колокола. Обгорели северный и южный пределы. Староста храма по имени Бабушкин на свои деньги и при помощи пожертвований прихожан не только сумел отремонтировать церковь, но и расширил ее. Под церковью были устроены печи, которые ее отапливали. В церкви находились древние иконы – на престольное Евангелие 1627 года. После революции храм уцелел. Церковь закрыли только в 1936 году и приспособили под склад кондитерской фабрики 1 мая. Окончательно здание храма было разрушено уже после Великой Отечественной войны. На месте снесенной церкви построили цирк. На улице Коммунистической, 43, сохранился дом, в котором жил причт Владимирской церкви.
1: Свято место.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Издательский совет Русской Православной Церкви открыл 16-й премиальный сезон Патриаршей литературной премии. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. 8 объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Семья». Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, издательский совет Русской Православной Церкви начал прием документов на участие в 16-м премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы и учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрывают духовные и нравственные ценности для современного человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта будущего года. Лауреаты Патриаршей литературной премии определяются по результатам голосования членов Палаты попечителей. Ее председателем является Патриарх Московский и всея Руси. В состав Палаты попечителей входят представители Русской Православной Церкви, литературного сообщества, общественные деятели, деятели науки и культуры. Торжественная церемония вручения Патриаршей литературной премии приурочена к Дню славянской письменности и культуры. О других событиях. Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет на этой неделе на территории Нижегородской епархии. Прокомментировать предстоящие события мы попросили заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Иерея Павла Малаштана.
1: Уважаемые нижегородцы, приглашаем вас принять участие в благотворительной акции «Корзина доброты», которая состоится 25-26 сентября. В рамках акции сетях продуктовых магазинов «Пятерочка», «Перекресток». Волонтеры осуществляют сбор нескоропортящихся продуктов питания. Крупы, там, макароны, мука, сахар, ну и другие. Для нуждающихся семей с детьми, также для семей с детьми-инвалидами, просто для инвалидов, для пенсионеров. Благодаря этой акции ежегодно оказывается продуктовая помощь более 900 нуждающимся семьям. Те, кто участвует в этой акции, волонтеры, добровольцы, люди неравнодушные осуществляют в своей жизни вот заповедь любви к ближнему. Мы приглашаем принять участие вот в этой акции. Поможем вместе людям, которые действительно нуждаются в такой вот помощи.
0: Это был комментарий заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Иерея Павла Малаштана. Напомним, что благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация из списка магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижегородской области будет проведен ремонт 8 объектов культуры. Как сообщили в Министерстве культуры Нижегородской области, стали известны результаты отбора библиотек, детских школ искусств, музеев, домов культуры, которые будут модернизированы в рамках национального проекта «Семья» в 2027-2028 годах. На капремонт этих объектов, а также продолжение строительства и проведение капитального ремонта, начатых в других учреждениях культуры, в рамках нацпроекта будет направлено более 700 миллионов рублей. Среди объектов, которые будут модернизированы, здание Центральной детской библиотеки в рабочем поселке Дальнее Константиново, Народный фольклорно-этнографический музей и детская школа искусств в Шахуне, здание детской художественной школы имени Ступина в Арзамасе, Народный музей в селе Аранке. Дополнительные средства выделены на капремонт зрительного зала и внутренних помещений в Бутурлинском районном дворце культуры. В Министерстве культуры напомнили, что в этом году в рамках национального проекта «Семья» в регионе завершился капитальный ремонт зрительного зала Дворца культуры в Богородске, начались работы по строительству детской школы искусств в Володарске, кроме того, завершается капремонт здания Нижегородского театра кукол и Дзержинского театра кукол. Ведутся работы и на других объектах. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

0: эфире «Радио Образ».
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. Гости первого выпуска программы «От чистого истока» в новом сезоне – искусствоведы из Санкт-Петербурга. Исследователь танца, журналист, редактор, автор телеграм-канала «Very Ballet» Ольга Угарова и автор нескольких монографий, статей по истории балета, музыки и театра Янина Гурова. Мы обсудим главную премьеру этой осени от Нижегородского оперного театра – балет «Анюта» по рассказу Антона Павловича Чехова на музыку Валерия Гаврилина. Мы поговорим о телевизионной и сценической судьбе «Анюты», о чеховском сюжете на языке балета, о том, как музыка Гаврилина помогает выразить чувства чеховских героев, их внутреннюю эволюцию. Попробуем услышать музыку в чеховском слове и увидеть танец между строк. Слушайте новый выпуск программы «От чистого истока» 23 сентября в среду в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу 26 сентября в 19.00.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Подлинная природа справедливости. Ни у кого не возникает даже вопросов, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций, что такое справедливость. Все точно знают, что такое справедливость в международных отношениях, в прочих сферах человеческой жизни. И когда принимаются законы, разрушающие справедливость, бросающие вызов справедливости, будь то фашистские законы или российские законы в свое время, или иные подобные законы, то восстает в том числе и мировая общественность, потому что эти законы расходятся с идеей справедливости. Но если справедливость для всех, то источником такой справедливости не может быть человек, не могут быть группы людей, вкусы и предпочтения которых меняются в зависимости от эпохи, от времени и места проживания, от культуры и многого другого. Мы признаем некую общую справедливость. Именно с этой справедливостью и связана вся система права. Есть даже такой раздел в науке – право и нравственность. Если право отрывается от нравственности, оно становится несправедливым. А что же тогда есть нравственность, которая способна обеспечить справедливость в масштабах всечеловеческой цивилизации? Это то нравственное начало, которое проистекает от абсолютного начала, от величайшей абсолютной ценности, от Бога. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о справедливости, мы выражаемся на языке религии. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 13 декабря 2014 года.

появлением в Лейпциге Феликса Мендельсона концерты Гевандхауза становятся одними из важнейших событий музыкальной жизни Европы. А Мендельсон – одной из основных ее фигур. К участию в концертах Мендельсон привлекал выдающихся исполнителей и композиторов – немецких и зарубежных. Местный оркестр имел давние традиции, но под управлением нового дирижера стал первым в Германии. Примечательный факт. Оркестранты и ценители музыки тогда удивлялись, что Мендельсон дирижировал палочкой, стоя за пультом. Раньше капельмейстер либо стоял со скрипкой в руках, либо сидел за фортепиано. Даже Шуман не одобрял этого нововведения. «Оркестр должен быть республикой, над которой не стоит никто», – считал он. А вот как современники описывали взаимоотношения Мендельсона с оркестром. Мендельсона отличал не только его исключительный дар руководителя, но и духовное превосходство его обаятельной личности. Все участники постоянно чувствовали полное самоотречение и верность долгу этого человека. Огненные глаза Мендельсона все время охватывали весь оркестр и царили над ним. А глаза всех оркестрантов были прикованы к кончику его дирижерской палочки. Авторитет композитора к этому времени вырос необычайно. К нему обращались музыканты за советом и помощью. Его мнение о новых сочинениях считалось непререкаемым. В апреле 1840 года Мендельсон обратился с просьбой об организации в Лейпциге высшего музыкального учебного заведения и через 3 года стал директором первой немецкой консерватории.

насыщенная многогранная деятельность Мендельсона-дирижера, педагога, просветителя органично сочеталась с собственным творчеством. В эти годы, как всегда, он работал в разных жанрах, создавая произведения, равносовершенные по мастерству. В его музыке по-прежнему царили ясность, гармоничность, уравновешенность, столь необычные в бурную эпоху неспровержения канонов прошлого. Он был далек от романтического пафоса, театральной патетики и преувеличенно мрачных страстей. Еще в 1835 году, получив 32-томное собрание сочинений Генделя, после тщательного изучения его оратории, Мендельсон вдохновился идеей грандиозного триптиха на сюжеты Библии. Открывать его должна была оратория «Илия» – повествование о ветхозаветном пророке. Затем следовал Христос. Завершением же служила оратория «Павел», рисующая преображение гонителя христианства в апостола и повсеместное распространение христианства после смерти Христа. Однако сначала Мендельсон написал «Павла», сразу же завоевавшего признание. Христос остался в набросках, а в 1845-м композитор принялся за сочинение «Илии». Оратория «Илия» была закончена в 1846 году и впервые исполнена в Англии, в Бирмингеме. О премьере Мендельсон писал своему брату: «Еще никогда первое исполнение моего произведения не проходило так превосходно. Все 3,5 часа, которые она продолжалась, большой зал с 2000 слушателей, весь оркестр, все были в таком напряжении, что не было слышно ни единого шороха. «Илия» – последнее крупное произведение Мендельсона, образец его позднего стиля, отмеченного усилением драматических настроений. Проявляются здесь и эпические традиции Генделя, придающие оратории монументальный размах. Крупные хоры и ансамбли, сложные полифонические формы сочетаются с небольшими лирическими ариоза, ариями, дуэтами. Гектор Берлиоз об этой оратории Мендельсона отозвался так: «Возвышенно величавая и неописуемо роскошная в гармонии».

Последние годы своей жизни Феликс Мендельсон на вершине признания и славы. Его музыка звучит по всей Германии. После участия в хоровых праздниках в Ахене, Льеже, Кёльне он писал: «На меня произвело очень глубокое и отрадное впечатление, что люди в Германии оказывали мне такой почет, так приветливо встречали меня. И это продолжалось в течение почти всех 3 недель, где бы я ни появлялся. Особенно весело было в Кёльне. Здесь все ликовали, и когда почти все 2000 певцов наизусть запели мою народную песнь, то у меня появилось очень приятное чувство, и я испытал немалую радость». Удивительный композитор Феликс Мендельсон Бартольди ушел из жизни очень рано.

0: сердцем он...
1: ...в дом, где уже накрыт поминальный стол. Кадила повесили на гвоздь, совершили у стола молитву, пропели вечную память, батюшку усадили во главе стола, Петровича рядом с ним. Как-никак одно дело делают. Наполнили чарки, воцарилась тишина. И батюшка произнес в утешение родственникам доброе слово о вечной жизни на небесах. Петрович предложил молодому настоятелю выпить первым. И пока в мертвой тишине священник тянул из своей стопки вонючий самогон, Петрович положил на его тарелку закуску. Темный, мягкий, распаренный блин. Забрал у настоятеля опорожненную стопку и указал, что надо, мол, закусить именно этим блином. Традиция. Батюшка принялся откусывать от прогорклого блина. Пока он ел, народ сидел с поднятыми стаканами и молча взирал. Когда же священник проглотил последний кусок, Петрович воскликнул: «Все! Понеслась душа в рай!» Тут стаканы с грохотом сдвинулись, застолье зашумело и понеслось. Под поминальный гвалт священник поинтересовался у Петровича, что, мол, все это обозначает. Тишина, блин на закуску, понеслась душа в рай. Тот был удивлен, что священника в семинарии не обучили таким знаменитым исконным обрядам, и восполнил пробелы в настоятельских знаниях. «Папа, да тебя, у нас лет 70 уж как не было. Но вот этот обычай все мы знаем. Жила когда-то в нашем селе залетная монашка. От гонений спасалась, что ли. Она-то меня и научила. Когда свежего покойника укладывают во гроб, для него, чтоб душе не было голодно, требуется испечь блин. Один-единственный. Ну, съесть-то его покойник знамо не может. Вот и уклад

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Марина Дружкова, и я рада снова приветствовать вас в программе «От чистого истока». Мы ушли на небольшую паузу, но возвращаемся к вам с новыми силами. В этом сезоне нас ждет много интересных встреч, глубоких разговоров и тем, которые точно не оставят вас равнодушными. Рада, что вы снова с нами. И тема первой встречи сезона – это главная премьера этой осени – «Анюта», легендарный балет по рассказу Антона Павловича Чехова «Анна на шее», на музыку Валерия Гаврилина, в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева на сцене Нижегородского театра оперы и балета. Этот балет был поставлен впервые из 17 по 20 сентября. В течение 4 дней, 4 дня подряд, шли премьерные показы этого балета. А наверняка кому-нибудь из вас, дорогие друзья, удалось эту постановку посмотреть, делитесь своими комментариями в сообществе «Радио Образ» ВКонтакте к подкасту программы «От чистого истока». Будем рады обратной связи. Ну, а говорить о телевизионной сценической судьбе балета, о чеховском сюжете на языке балета, как он реализован, вообще о роли танца в судьбе и в творчестве Антона Павловича, мы будем говорить сегодня с экспертом из Санкт-Петербурга, искусствоведом, исследователем танца, журналистом, редактором, автором телеграм-канала «Very Ballet» Ольгой Угаровой. Здравствуйте, Ольга Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
1: А также артисткой балета, актрисой, историком балета, кандидатом искусствоведения Яниной Гуровой. Янина Юрьевна присоединится к нашей беседе во втором получасе, а мы пока начинаем. Ольга Вячеславовна, вас пригласили в Нижний Новгород, чтобы вы рассказали посетителям премьеры «Анюты» об этом легендарном балете, о самом жанре фильм-балет, жемчужиной, конечно, которого стала именно «Анюта». И первый вопрос у меня будет такой. Насколько сегодня это актуально устраивать экскурс в теорию балета, рассказать о самом жанре, насколько это актуально погружать современного зрителя в эту проблематику? Язык балета как вид искусства.
2: Мне кажется, что это очень важно, очень интересно и очень благоприятно встречается публикой, потому что таким образом балетное искусство открывается шире и интереснее, ярче зрителю.

0: Безусловно. Более того, если мы говорим про классическое наследие, то чем дальше, тем больше оно становится неожиданным, неясным для современного зрителя, потому что, скажем, классические постановки полны жестов, пантомимы совершенно чуждой современному зрителю, непонятные.
1: Которые в 19 веке были понятны.
0: Абсолютно верно. И, конечно же, расшифровывать балет и расшифровывать балетную музыку, это может оказаться и оказывается очень полезным, нужным, интересным, любопытным зрителю.
1: Вы являетесь своеобразным переводчиком для современного зрителя, да, искусство, которое мы смотрим на сцене, на язык балета, да?
0: Конечно, безусловно, так тоже можно выразиться. Более того, я могу сказать, что люди, которые очень любят и балет, и современный танец, конечно же, хотят сделать это искусство более ясным зрителю, чтобы зритель получал ту же эмоцию, которую получаем мы, скажем, люди, погруженные уже в эту тему, в эту сферу,
1: которую
0: в эту историю.
1: Которую заложили авторы этой постановки, наверное.
0: Конечно.
1: И что хотят донести, естественно, артисты задействованные.
0: Безусловно. Кроме этого, всегда, на мой взгляд, я очень люблю, когда балетное искусство соприкасается с другими видами искусства, когда оно существует максимально в диалоге с другими видами искусства, с визуальным, например, или с киноязыком. Если мы говорим про фильмы балеты, да, или про кинотанец, это еще одна форма, жанр искусства, который соприкасается с танцем, то для меня всегда очень важен контекст. И не только для меня, а вообще для любого практически произведения искусства контекст открывает дополнительные грани, смыслы, эмоции, которые могут быть заложены в восприятие зрителям этого произведения искусства. История контекста и погружение в эпоху и во время очень важна.
1: Ольга Вячеславовна, а почему мы потеряли вот этот навык чтения балетного текста? Ведь со сцены балет никогда не уходил, ни в советский период, ни сейчас.
0: Я думаю, что язык танца и язык балета – это еще один иностранный язык.
1: Это точно.
0: Вот.
1: Но как и классическая музыка.
0: Как и классическая музыка. Ведь если мы говорим о словаре в контексте балета, танца, там те же есть термины, есть текст. Есть лексика, есть фразы. Просто дополняется хореографический текст, фраза. Его нужно просто уметь читать. Конечно же, его можно прочитать интуитивно. Но когда ты знаешь словарь, его читать ты можешь, уже понимая какие-то детали и нюансировку. Вот так. Конечно же, и балетное искусство 19 века, и там, начало 20 века, то, что сейчас составляет золотой фонд мирового классического репертуара, да, эти постановки, которые мы видим сегодня на балетной сцене, они претерпевали определенные изменения, но, тем не менее, в них еще хранится, безусловно, наследие 19 и 20 века. И детали вот этого наследия, они, конечно, требуют дополнительной расшифровки. Его, безусловно, меньше. Он вплетено в современную, так сказать, трактовку. Тем не менее, есть. И это только может помочь воспринять то, что происходит. Почему сам балет изменился? Изменилась техника, изменился костюм, изменилась интенсивность, скорость. Конечно же, это совершенно разное танцевание. Да? То, что мы видим сейчас в «Лебедином озере», условно, или в «Спящей красавице», и то, что было в 19 веке. И, конечно же...
1: Изменилась сценография, возможности
0: сценографии. Сценография, да. Ну, элементарно, да, костюм стал легче. Соответственно, пачка стала короче. Корсет уже не выглядит как железные вериги на теле балерины. И, конечно же, это позволяет вертеться быстрее, держать ногу выше, гнуться экспрессивнее. Вот это все, конечно же, меняет язык и меняет его наполнение.
1: А теперь перейдем к балету. Анюта непосредственно, да? Для тех, кто не знаком еще с историей этого балета, ведь это уникальный случай, когда балет сначала появился как телефильм, уже потом шагнул на театральную сцену, стал вот таким сценическим балетом в его классическом понимании. Расскажите, пожалуйста, как это произошло? как родился вот этот замысел фильма-балета.
0: Да, это абсолютно верно, это феноменальная история, потому что обычно балеты экранизируют. А то, чтобы балет переносился на театральную... Фильм с экрана, это уже, конечно же, случай уникальный.
1: Вообще,
0: Что такое фильм-балет? Фильм-балет – это произведение искусства, в котором все создано для кинокамеры. Конечно же, мы можем прочитать фильм-балет «Лебединое озеро», фильм-балет «Спящая красавица», фильм-балет «Ромео и Джульетта». Это 50-е, вот 60-е годы. Есть замечательная киноверсия, телевизионная версия «Ромео и Джульетта» Лавровского и «Жизель», и там, Галина Сергеевна Уланова исполняет главные роли. Но, тем не менее, это постановки, которые существовали сначала на сцене, а потом были перенесены в кинопавильон. Надо отметить, что эти фильмы-балеты не просто сняты в зале, да, с одной точки или с нескольких камер, а были перенесены в кинопавильон для того, чтобы ярче показать эмоцию танца, эмоцию спектакля. В этих версиях мы видим смены ракурсов, мы видим смены планов, мы видим монтажную хореографию даже, да. Но, тем не менее... Впервые хореография, музыка была придумана для фильма. Это 1950 год, фильм-балет «Граф Нулин». Потом был фильм-балет «Журавлиная песнь». Несмотря на то, что балетмейстер Нина Анисима, кстати, ленинградский балетмейстер, танцовщица, ученица Ваганова, ученица Ширяева, воспитанница ленинградской, да, балетной школы, она поставила этот балет в Уфе. Сначала она поставила спектакль, а потом спектакль превратился в фильм-балет. Но это все-таки была не телеверсия или киноверсия. Впервые этот балет прозвучал на натурных съемках. Были натурные съемки, был специально разработан монтажный рисунок, ракурсы снимали из крана, и там очень интересно, я вот крайне рекомендую посмотреть этот забытый фильм-балет, потому что там фантастически сказочно просто соединена природа с танцеванием, и вот эти птицы, очень интересно встроен танцевальный пол под гладь воды сделан. Так все замечательно просто. Вот это такие вот две основные вехи в истории фильмов-балетов. То есть, да, мы понимаем, что фильм-балет это все-таки то, что, если мы говорим про чистоту жанра, когда все придумано для вот этой киноформы. Потом, конечно же, стоит назвать обязательно Анна Каренина, Майя Плисецкая, танец, Родион Щедрин, музыка, Маргарита Пелихина, блистательный вообще оператор, работала еще над легендарным фильмом «Застава Ильича» с Марленом Хуциевым. Там, безусловно, великолепно он сделан именно с точки зрения киноязыка и соединения и музыки, такая драматургическая ось музыкальная Родиона Щедрина, и танца Майи Плисецкой, и киноприемов, монтажа, ракурсов, света. Это вот такие вот опорные точки.
1: А у меня сразу возник по ходу вопрос. Вот смотрите, а не сближает ли балет, спектакль с кино, как видом искусства, современные способы визуализации? Используются же проекции, проекционные экраны, куда можно также сделать, визуализировать какой-то образ.
0: На сцену вы имеете в виду?
1: Конечно же,
0: я бы не сказала, что здесь есть сближение, потому что кинематографический язык – это кинематографический язык. То, что в современной сценографии используются современные технологии, это, конечно, совершенно логично. Но это, кстати говоря, не так часто оправдано, как могло бы быть. То есть иногда прием используется ради приема, а не для переноса с какой-то смысловой нагрузки. Вот в том-то и дело, что если мы говорим про фильмы-балеты, то по большей части там киноприемы использованы не для демонстрации технологического какого-то процесса, а для того, чтобы передать вот эту эмоцию танца, да, напряжение, вот это вот напряжение движения. Да. И есть танцевальное движение, и есть движение камеры. И вот в этом диалоге рождается фильм-балет.
1: Если мы уже сейчас говорим о фильме-балете «Анюта», в чем феномен именно этого произведения?
0: Феномен этого произведения в том, что это квинтэссенция как раз-таки взаимодействия танцевального языка и киноязыка. Это взаимодействие танца и драматического исполнения, потому что блестяще там работает актерский состав с точки зрения актерского просто даже мастерства. Это сочетание драмы и балета. Но, тем не менее, это не драм-балет ни в коем случае. Это надо, да, понимать. Это абсолютно определенный жанр самостоятельный. Это звучание блестящей музыки Валерия Гавриловна, которая отражает интонацию, чеховское настроение. В общем-то, благодаря именно вальсу Гаврилина, после того, как и Александр Белинский, режиссер фильма балета, и Владимир Васильев, балетмейстер фильма балета, а впоследствии и автор спектакля «Анюта», они, в общем-то, вдохновились именно вальсом Гаврилина и представили, просто не сговариваясь, даже себе образы Чехова и его настроения.
1: А как в этом вальсе передается настроение чеховских рассказов?
0: Я думаю, что здесь очень важна, с одной стороны, легкость этого вальса, этой музыки, но кажущаяся легкость, а с другой стороны, определенная печаль и грусть. И вот это вот тонкое сочетание легкости и печали, она как раз-таки очень созвучна произведением и характером Чехова.
1: Да, потому что в рассказах Чехова достаточно все минималистично, и герои не выражают вот так впрямую словами, фразами, какими-то яркими эмоциями свое внутреннее состояние. Мы его чувствуем, вот это напряжение чеховское, его подводное течение, как литературоведы называют. А это только, как я понимаю, воплощается вот в этом вальсе, в музыке. Вот смотрите, музыка Валерия Гаврилина. Она легла в основу этого спектакля, и благодаря ей мы можем сказать, что он появился вообще на свет. Можно ли сказать, что эта музыка отдельный персонаж спектакля, и насколько она помогает, именно я имею в виду вальс конкретно, раскрыть характер главной героини?
0: Я думаю, да, можно сказать, что это отдельный герой. Более того, ведь эта же музыка не написана специально для этого балета. И Валерий Гаврилин сам вообще не очень хотел во всей этой затее участвовать, и эту музыку собирали. Да? Точно так же, как собирают хореографический текст, да, ага, в этом фильме, и там кинематографический, да, рисунок, то и музыку тоже собирали. То есть есть определенная, да, вот такая вот созданная драматургия. Композитор Леонид Десятников участвовал в этом процессе, кстати говоря, ленинградский композитор. Между прочим, в Нижегородском театре тоже можно посмотреть балеты на музыку Леонида Десятникова «Вечер лад». И что интересно в контексте вальса Валерия Гаврилина, как вот эта вот красная нить спектакля...
1: То есть он звучит на протяжении всего спектакля.
0: Да, и он звучит по-разному, передавая вот эти изменения души Анюты.
1: Эволюцию.
0: Эволюцию, да? Ну, или, может быть,
1: или
0: не
1: наоборот.
0: Эволюцию, или наоборот.
1: Со знаком
0: то, как,
1: минус.
0: То, да? Как она меняется, mm-hmm. то, как меняется ее взгляд на жизнь, то, как меняется ее взаимоотношения с героями, то, как меняется все вокруг нее вместе с тем, как она изменилась после вот этого вечера на балу, да, где она танцует свою знаменитую тарантеллу и просыпается как будто бы совершенно другим уже персонажем. Все, в общем-то, заложено вот в этом вальсе, то есть он настолько пластичный еще.
1: Меняется интонация?
0: Меняется интонация. Правильное слово прозвучало, потому что для Александра Белинского, кстати говоря, да, для режиссера фильма, слово интонация, вот этот термин, который он подхватил еще вот с этим смыслом, что в театре одна из самых важных вещей – это интонация, еще от старейшин Александринского театра. И вот, в общем, для этого спектакля надо сказать, что интонация очень важна. Ведь он же идет в разных театрах в неизменной версии. Но каждая труппа имеет свой определенный характер и свое лицо и наполняет разные интонации вот этих персонажей и этот сюжет. И, в общем, большую роль в этом интонировании, в этих оттенках души играет вальс Валерия Гаврилина.
1: И я предлагаю прямо сейчас послушать отрывок из этого вальса, чтобы наполнить пространство нашего эфира и нашей беседы вот этой самой интонацией, главной музыкальной темы этого спектакля.

0: Ольга Вячеславовна, вы говорили еще в начале нашей беседы о важности диалога со зрителем до его знакомства, первого знакомства со спектаклем, с балетом в данном случае, потому что мы уже утратили вот этот язык понимания балета. А вы бы посоветовали посмотреть сначала телевизионную версию этого балета, прежде чем идти в театр?
1: Да, безусловно. И, вы знаете, здесь такой момент. Во-первых, фильм-балет «Анюта» длится чуть больше часа, 1:15, что-то в таком духе. Приходя в театр, видим такую полнокровную двухактную версию. И, безусловно, там использованы разные, во многих местах совершенно разные приемы. Если в фильме очень много монтажных склеек, перебивок разного плана, и где-то подчеркнута статуарность одних героев и подвижность, такая легкость других героев в одном кадре. Здесь надо понимать, что фильм, конечно, сделан профессионалами экстра-класса, и это определенная своя форма, да. Если мы говорим про спектакль, там усилены гротесковые партии, танцевальные гротесковые партии, и артисты, которые заняты в этих фрагментах, они, конечно, могут попробовать свои силы в таком очень большом объеме, драматическом, гротесковом юморе, таком дерзком, озорном. Мало, опять-таки, балетов классического репертуара, где можно это продемонстрировать.
0: Где есть гротесковые партии персонажа.
1: Где можно в таком объеме это все проявить и поработать с этим материалом. И вот это вот усилено. Усилены, конечно, приемы, которые работают на сцене из зрительного зала. Включены определенные фрагменты. То есть это не повторение, это не буквальный, да, это визуальный перенос этой истории, но, тем не менее, они дополняют друг друга. То есть посмотреть фильм абсолютно точно стоит, это не будет такого эффекта, что вот я все увидел на экране, и что я буду повторять. Нет-нет-нет. Эти истории, они абсолютно точно дополнят друг друга, плюс, конечно, дыхание танца и живого оркестра, это абсолютно исключительная история, которой, когда ты сидишь дома, конечно, ты лишён.
0: Как в свое время при появлении кинематографа вынесли смертельный приговор театру? Нет, он пережил и живет. И сегодня, мне кажется, мы наблюдаем вот такой всплеск интереса зрителя. Снова наполняются зрительные залы людьми. И вообще у этого искусства, конечно, такой особый язык, который существует параллельно и с кинематографическим, и с литературным.
1: Да, конечно же, потому что театр, он передает невероятную общность. Ты же чувствуешь себя одним из всех, да, кто присутствует в моменте переживания. И ни киноэкран, ни телевизионный экран это передать не может. Кстати говоря, вот я еще хотела бы сделать отдельный акцент на том, что каждая труппа, да, и труппа Нижегородского театра может очень здорово себя в этом спектакле проявить. Это очень молодая труппа, и это очень интересно и для самих артистов поработать с этим материалом на стыке танца и драматической игры, и, конечно же, этому спектаклю дать свою собственную наполненность в череде спектаклей «Анюта», да, которые идут, в общем-то, практически по всей стране.
0: Ольга Вячеславовна, вы уже видели этот спектакль, и интересно, есть ли, на ваш взгляд, у нижегородской постановки свои особенности? Может быть, мы увидим какой-то новый взгляд на чеховский сюжет, на работу сценографов, и который удивит даже тех, кто видел «Анюту» в других театрах.
1: Вы знаете, я думаю, что здесь главное слово, это, которое мне очень нравится, молодость. Этот спектакль, во-первых, вошел в репертуар Нижегородского театра в год 40-летия этой постановки, и мне кажется, что определенную новую интонацию, такое легкое дыхание нижегородская труппа может ему дать. Это очень здорово. Я была на самом первом показе премьерного блока и увидела артистов, которые начинают свой путь профессии или там продолжают, но еще находятся как будто бы на своем первом этапе, и такую жажду попробовать, да, этот необычный очень для классического репертуара материал и реализовать себя, и это очень здорово. При этом они стараются и проявить свою драматическую, артистическую наполненность и при этом очень бережно отнестись к традиции исполнения этого театра. И вот этот вот аккуратный, очень уважительный диалог к тексту и к произведению искусства, он очень важен. И мне кажется, труппа Нижегородского театра, она, с одной стороны, азартна, а с другой стороны... все-таки стремится сохранить традицию, и в этом спектакле она может вот эти оба качества проявить и показать.
0: Если бы вам предложили выделить ключевую сцену из этого спектакля, которая бьет в самое сердце, какая это сцена?
1: Ну, в мое сердце бьет финальная сцена на катке. Мы видим Анюту, которая уже изменилась. Мы слышим ключевую тему музыки Валерия Гаврилина. Конечно, вот это сочетание радости и грусти, и печали, чего-то, что осталось позади. Может быть, все-таки ожидание чего-то нового, с одной стороны. С другой стороны, вот это вот то, что в одной точке собирается все вот здесь, вот на катке, таким прекрасным, легким временем, времяпрепровождением, как и зимние забавы, но при этом вот этот вот холод и лед, который присутствует в этой сцене.
0: Это вечная диалектика, амбивалентность, вот все, что характерно для русской литературы, показать вот эту сложность, да, человеческой души, человеческого пути, когда ему надо совершать нравственные выборы, когда он при каких-то таких обстоятельствах оказывается.
1: Да.
0: И этот выбор сделать очень сложно. Между родными, да, выбор, и между вот обществом, которое тебе будет руку плескать, и где ты, может быть,
1: да, и при этом, мне кажется, что вот несмотря, там же в конце появляются ее братья и отец Анюты на катке, и, конечно же, при том, что они находятся в очень трагической точке своего жизненного пути, при этом вот где-то там есть Анюта, которая от них отдалилась, ускользнула по этому льду, при этом они выбирают радость и свет. И, конечно же, это очень здорово, и несмотря на вот эту вот печаль, которая все-таки присутствует. Поэтому, наверное, это мой самый трогательный момент спектакля.
0: Мне нравится, что русская литература, она не ставит такого какого-то жирного, однозначного ответа. Решение за нами и решение, наверное, за самой героиней. Ведь мы ее оставляем вот в этой точке нравственного состояния, но ведь никто не может вынести ей суд, что будет дальше в ее
1: жизни.
0: Конечно,
1: и она может так же к ним и скользнуть.
0: Может, она вернется назад.
1: Да, по льду такому, в легком дыхании.
0: И в этом сила искусства и особая сила, конечно, хореографического, балетного искусства. Вы бы пригласили наших слушателей обязательно посетить этот балет, что это вот культурное событие, которое нельзя пропустить?
1: Да, безусловно. Безусловно, потому что это спектакль-легенда, потому что он великолепно исполнен труппой и будет только усиливаться с точки зрения исполнения. И вообще я бы хотела пригласить ходить на балетные спектакли Нижегородского театра, потому что вот здесь и сейчас, в Нижнем Новгороде, на мой взгляд, создается уникальный репертуар балетный.
2: От чистого истока.
0: Программа «Чистого истока» в эфире «Радио Образ». Сегодня мы обсуждаем премьеру Нижегородской оперной сцены «Балет Анюта», первые показы которого шли 4 дня подряд с 17 по 20 сентября. Мы уже поговорили о том, как родился фильм «Балет Анюта», который стал жемчужиной этого жанра, послушали знаменитый вальс Валерия Гаврилина и поговорили, как музыка Гаврилина в этом балете помогает воплощать на сцене чеховских персонажей. В новом получасе к нашей беседе присоединяется второй эксперт, тоже представитель северной столицы, Янина Гурова, историк балета, кандидат искусствоведения, автор нескольких монографий, статей по истории балета, музыки и театра. Приветствуем вас, Янина Юрьевна.
3: Здравствуйте.
0: Янина Юрьевна поможет нам услышать музыку в чеховском слове и увидеть танец между строк. На эту тему гостья из Петербурга выступила перед нижегородскими зрителями в минувшую субботу перед премьерным показом. Ее лекция так и называлась «Танец в судьбе Чехова». Итак, мой первый вопрос, Янина Юрьевна, «Чехов и балет». На первый взгляд, вообще не дружат. Как случилось, что именно Чехов стал наиболее притягателен для хореографов, и балет стал наиболее выразительным языком для трактовки чеховских рассказов, чеховских героев?
3: Самое потрясающее, что мы всегда, когда говорим о писателях, для нас это такой человек с портрета где-нибудь в классе литературы, такой суровый, в очках, с бородкой, он смотрит на нас, да, так немножко поучительно. Но ведь он живой человек, человек, который точно так же был подвержен всем страстям. И влюблялся, и танцевал, и молодость у него тоже была самая необыкновенная. Но когда мы говорим о Пушкине, нам кажется, это вполне себе естественно, там балы, вечера музыкальные. А Чехов как-то немножко стоит в стороне. И вот тут любопытно было поискать, что же такого связывает вот искусство наше прекраснейшее, да, с человеком таким строгим, с врачом. Врач, да, который всегда строг, собран. А в действительности он рос среди музыки и танца. Как бы ни было странно, в доме, где он рос, собственно, первый этаж сдавался, там проводились вечера, там проводились свадьбы, проводились балы. И если мы внимательно посмотрим, то есть мы сейчас разделяем, да, Чехова-человека и Чехова-писателя. Вообще Чехов-человек потрясающий, шкодный, хулиганистый, полный чувства юмора. И, конечно же, он однажды пришел в театр и влюбился в балерину. Но любовь была очень быстрой. Потом он любил танцевать. И есть свидетельства, где он не просто танцевал, он танцевал кадриль с Левитаном. Это еще одна фигура, которая, кажется, нам вообще абсолютно не, ну, как бы не подверженная музыкально-хореографическому движению. И Антон Павлович Чехов со своей такой шкодностью, шкодливостью, он не просто танцует, а танцует мазурку. А мазурка – это виртуозный танец. Он галантный кавалер. Есть свидетельство его сестры, как он аккуратно делает обводочку, как истинный джентльмен помогает даме пройти круг, который ей нужно сделать в танце. И любопытно, что Чехов – человек, танцующий человек. Если мы внимательно посмотрим на его телосложение, то мы должны удивиться. Это не маленький щуплый такой старичок, которого нам часто изображают. Это 182 роста человек, широкоплечий, красавец с таким взглядом пронзительным. И, конечно, он под настроение предавался танцам и очень часто брату писал, что я не прочь побаловаться. Но, конечно, это все останется в прошлом, как только вот такие житейские недуги и физические его уведут. Но Чехов писатель. Это еще одна сторона, которая как-то часто остается, ну, как бы условно за кадром, поскольку его слово очень точное, очень лаконичное. Он, как истинный хирург, просто вырезает все лишнее, оставляя нам текст без начала, без конца, с метафорами, которые дают нам представить, что было до, что будет после, и как, собственно, живет персонаж здесь сейчас. И в этом есть музыка. Его текст, он очень музыкальный. Если мы посмотрим, там есть темпоритм, там есть определенные драматургические... Я не говорю про структуру самого произведения. Понятно, что Чехов-драматург у нас выдающийся. А именно, когда он пишет о танце, там одно слово может какое-нибудь дать нам понять, что, собственно, вообще в 30 его рассказах как минимум встречается упоминание о танце, и это всегда отражение характера, происходящего вокруг. И он... прям хирургически точно дает нам понять, что это не просто танец, который заходит, а танец, который дает нам возможность раскрыть персонажа.
0: Ну, это, наверное, как и в любом поэтическом произведении, хотя он и не поэт, но в прозе его можно таким назвать, идет строгий отбор слов. Там каждое слово, оно на вес золота, не должно быть ничего лишнего, оно быть емким, точным, предельно образным. Вот, наверное, поэтому и пушкинская проза вот так же лаконична, как и чеховская.
3: Да. Но тут любопытно, что Чехов отметает вообще все. Он может нам подать танец просто вот одним словом. У него буквально в «Вишневом саде» Маша танцует, и он говорит: «Танцует вальс». А дальше идет текст: «Барон пьян, барон пьян, барон пьян». И мы же понимаем, что это трагедия. То есть для нас человек танцующий, да, в русской культуре человек не просто танцует, он пляшет, это идет от души, это эмоция. И мы видим одинокую героиню, которая повторяет вот так вот, как бы зацикленно одну фразу, и в этом, ну, раскрывается вот все, ее жажда, ее вот желание предаться жизни и трагедии, абсолютное одиночество, покинутость. И вокруг люди, это одиночество не просто переживаемое внутри, это одиночество в толпе. А ведь это всего одно слово. Или в «Свадьбе», где жених говорит: «Я не пойду выделывать кренделя». И мы тут же понимаем, что свадьба. Это вот просто по велению души пляска такая неистовая. И вот эти кренделя, одно слово, и ты уже представляешь образ. И здесь не надо расписывать какими-то деталями про музыку, про ритм. Мы все сразу же улавливаем. Вот в этом гений Чехова, что он дает читателю так разыграться воображению, что вырисовывается уже не просто образ, а мы уже слышим как стереофоническую музыку в его тексте движение.
0: Писатель иронизировал над балетной рутиной, но создавал произведение, которое с удовольствием ставит на балетной сцене. Как это произошло?
3: Ну, иронизировал здесь, конечно же, нужно понимать человека, вот опять-таки врач, да, это, во-первых, он педант. Не будем забывать, что он садится писать, белая рубашечка, чистенький пиджак, бабочка, все, он предается вот этому моменту, как будто бы он принимает пациента, он во всеоружие. Он приходит в театр, садится, смотрит на этих балерин, они кажутся ему очень странными, каким-то очень... А потом он пишет, что я знаю о балете крайне мало, но я знаю, что в антрактах балерины пахнут как лошади. Конечно, это сарказм чистой воды, он как бы опять-таки хирургически точен. Это искусство тяжелое, да, легкое, воздушное на сцене, оно физически-то на износ.
0: Такой физиологический взгляд.
3: Да, но он врач. Искусство, мы ему да. это прощаем. Здесь он, конечно, лукавит. В искусстве он разбирался досконально, как истинный театрал. Но единственное, что время, о котором он пишет, и чаще всего это 1880-е годы, когда балет настолько переживал упадок, с одной стороны, директор императорских театров Карл Карлович Кистер, который экономит на всем, там даже ведущие театры города, они, собственно, в таком состоянии, что приходить туда как-то неловко. Артисты, которые, собственно, уже много лет танцуют, они поднадоели публике. И он иронизирует над этим, как бы подмечая, что время само диктует отношение к тому спектаклю, к тем людям, которые на сцене. Просто так сложились обстоятельства. Поэтому он так двумя словами отмел этот жанр, предпочтя там искусство драматического театра, актрис, которые могут словом выразить. Ну и там, мы знаем, он тоже иронизировал, когда особенно актрисы баловались импровизацией на сцене и перевирали его слова. Поэтому, да, тут есть некое противоречие, но при этом Чехов любил движение, танец, музыку, все, что приносило такое удовольствие умозрительное.
0: В чеховской прозе танец. Какую он выполняет функцию?
3: Танец в прозе у Чехова – это всегда отражение настроения, это всегда описание атмосферы происходящего, это личностные переживания. Вот как бы, поскольку речь идет в контексте Анюты, да, здесь невозможно не заметить тот факт, что его героиня, она танцует, да, у нее идет трансформация образа, а ведь эта трансформация идет через танец, то, что всегда остается тоже немножечко за кадром, она появляется на этих балах, да, скромная, такая еще сдержанная, она переживает вот это вот юношеское свое неустойчивое состояние, а потом она становится королевой бала, она же раскрывается.
0: Светской львицей.
3: Светской львицей, но это же происходит именно на балу дворянского собрания, когда она танцует, и вдруг в танце она так смотрит и понимает, что она королева, что все, она на вершине.
0: Ей,
3: и да. Какие танцы он нам предлагает? Он же предлагает нам, вот как бы в контексте упоминается вальс, кадриль и галоп. А что, это не просто случайно вырванные из контекста бальной программы танцы? Вальс – это же олицетворение любви. Вообще вальс танцевали только влюбленные, если вас приглашали, все. Это признание в обществе. То есть нам героиня раскрывается как вот влюбленная в жизнь, влюбленная во все то, что она только что заполучила. А потом кадриль и галоп – это то, когда уже настроение достигает апогея, когда она уже просто пускается в неистовый пляс. Мы понимаем, что это бал, он регламентирован. Есть определенные правила этикета, поведения. Вы должны следить за собой, за тем, как вы смотрите, как делаете реверанс, кто рядом с вами. И вдруг вот этот кадриль, который несет ее по залу, и галоп, когда она уже все. Она понимает, что ее юность, ее положение и те взгляды, которые сопровождают ее движение, они раскрывают ее, показывая, что внутри у нее все клокочет, бурлит, и она уже становится совсем другим героем. Поэтому несколько таких точечных упоминаний, и мы видим трансформацию образа. Не нужно описывать это многословно. Достаточно только соединить ритм, упоминание о танце, и все, и характер раскрывается. Естественно, это абсолютно такая история, которая сразу захватывает всех постановщиков, балетмейстеров, хореографов, которые врываются и начинают этот текст всячески интерпретировать в музыкально-хореографическом воплощении, поскольку Чехов дал все. Вам не надо ничего выдумывать. Вы уже просто берете живой материал и выносите его на сцену. Но тут нужна правильная музыка.
0: Внутреннее психологическое состояние героев, кстати, наши классики XIX века использовали, чтобы его передать, например, бал. Да? Бал — это такое, ну, общее место для нашей литературы. Например, бал Наташи Ростова. Мы тоже вспоминаем и его тоже важную функцию в раскрытии, да, и сюжета, и вообще состояние Наташи на тот момент. А как понимаю, для Чехова это не просто что-то такое разовое и точка кульминации, да, в рассказе, а он сопровождает танец вообще на протяжении всего произведения, показывая внутреннюю эволюцию, внутренние изменения, движение души.
3: Чехов танец так аккуратно вплетает, что мы его даже иногда не замечаем, мы не акцентируем на нем внимание. Это не как у Толстого, когда вот бал.
0: Да, бал.
3: Все. Мы уже понимаем,
0: как
3: что происходит. Да, что это место, где есть публичное существование героя, где он должен коммуницировать с окружающими людьми, где люди проявляют свой характер, настроение, отношения. И, естественно, это становится местом таким, но не будем забывать, что Толстой постарше. Он вырос совсем в другое время. И, знаете, Толстой тоже страстно любил танец и умел танцевать. И балерин он не любил, но в этом есть причина. Неудачная любовь. Балерины коварны. К сожалению, видно, где-то эта история случилась не в пользу личного.
0: Просто у них любовь недолгая.
3: Да, любовь такая скоропалительная, но при этом она оставляет след, и это вырастает все в чудесные вот такие вот произведения. А Чехов, наоборот, он это вплетает в контекст так, что вы не концентрируетесь на каких-то деталях. Это единое полотно, которое, собственно, раскрывает характер. И вдруг, когда мы начинаем анализировать, как просто, как по-человечески, как совершенно естественно раскрывается герой вот в танце, в слове. Ведь там еще ритм такой, как бы в прозе его, что ты невольно слышишь музыку, невольно видишь движение. Это пластика прям вот языка. А вот каждый из писателей где-то вот до начала 20 века всегда упоминал танец. Без этого было никак. Он был в крови, он заложен у нас в ДНК. Вообще, знаете, что любопытно? У каждого человека в ДНК заложено стремление к танцу. Вот иногда говорят, что там человек не танцующий. Да все танцующие. У нас так природа нас так создала.
0: Это природа человека.
3: Это просто природа,
0: природа человека. Даже
3: у нас
0: не говоря
3: внутри,
0: о русском.
3: Как бы есть организация на цикл там вдох-выдох. У нас приходится 4 ритм. Удара сердца. Ритм, то есть вот уже ритм. Человек, когда радуется, он пускается невольно. Он хочет прыгать, он хочет двигаться. Когда он влюблен, он вообще начинается феерия. Каждый человек превращается, не знаю, там, в хореографа. Он хочет прям все делать определенно. Определенным образом, и в этом рождается вот чувство, которое заложено природой. Выразить это чувство в письменном тексте могли выдающиеся умы, которые, естественно, получали образование там, домашнее или лицейское, и танец был необходим. Танцевали императоры, танцевали все. Это было свидетельством вашей воинской доблести, умения держать себя в обществе, вашей галантности по отношению к дамам, умению вот просто даже ходить.
0: И язык общения совершенно другой,
3: конечно, это
0: мы
3: движение
0: не
3: просто, когда рука бросается вперед так жестом грубым, а когда она красиво подается и женщина тает. То есть эта коммуникация была совершенно другая. А потом мы это утратили. Мы утратили культуру общения в движении. И мы понимаем, что если там даже пушкинский один взгляд в лорнеты, ты уже видишь в этом танец, это мизансцена. А Чехов, он все это потом анализирует, перестраивает и выдает нам совершенно потрясающую драматургию, которая, собственно, создает драматический театр 20 века. Не было бы ни МХАТа, не было бы ни Станиславского, ни Мировича Данченко, если бы не Чехов. А театр не может жить без движения. Даже драматический актер обязан быть воспитанным. Не случайно театральные школы воспитывали и артистов балета, и драматических артистов, и водевиль. Мы утратили этот жанр.
0: Есть, по-моему, понятие даже среди артистов движения на сцене. Это
3: конечно, сцена движения, которое обязательно должно быть освоено. И мы утратили жанр водевиля, который, да, собственно, Чехов.

0: носится в чеховских текстах, и можно ли сказать, что танец у Чехова — это язык без слов, способ сказать то, что, ну, нельзя произнести?
1: Конечно, особенно когда речь идет о каком-нибудь вальсе. То есть мы понимаем, что это приглашение. Приглашение не просто выйти и что-то исполнить, а приглашение в жизнь. Стать таким, как бы, человеком, который будет сопровождать на жизненном пути. Поэтому маленькая пауза, которая может возникнуть в тексте, она, собственно, не многоточие какое-то. Хотя, знаете, как говорил Набоков, многоточие — это следы слов, ушедших на цыпочках. Все равно, как бы мы ни хотели, мы все равно возвращаемся к движению танцевальному. И Чехов дает нам просто порыв, даже не описывая какое-то движение, он дает не описать, как и возвращаясь к Пушкину, да, без отца русской словесности, ну никак. Вот это его хрестоматийное, известное каждому школьнику, блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно. И мы понимаем, что он нам дает комбинацию классического танца, который Авдотья Ильинична Истомина исполняет, она замирает, и вот жизнь, кипящая в театре, она замирает на мгновение, и все сосредоточены на балерине. Но он прям, так, знаете, как хроникер, точно, методично нам выводит движение. А Чехов идет другим путем. Он не описывает нам комбинацию танцевальную, он нам дает атмосферу, и мы понимаем, что если зал замирает в ожидании, кто кого пригласил, это же скандал. Или это новость, это сплетня, это же вот она жизнь сама. А в этот момент он не говорит, как этот танец разворачивался. Это не Толстой, который вам на 3 страницы опишет, как шлейф платья, собственно, вился. Он 2 словами дает вам понять абсолютно все. То есть это та скорость и темп вот самого развития сюжета, когда вы с замиранием сердца вдруг улавливаете, что в этом все есть. И читателю, который вообще никак не связан с танцем, становится интересно и любопытно, и он все равно чувствует по мелодике вот этого текста, как разворачивается действие, как танец вплетается, что там происходит. Ему не нужно объяснять. А есть, как бы, читатель, которому нужно все разложить по полочкам. Ну, тут у каждого свое. Ну, Чехов, он, конечно, удивителен. Каждый знак препинания — это как движение, потому что он задает темп, потом раз — и вас заставляет замереть одной фразой, выведет вас в какое-то такое состояние, когда вы вдруг для себя откроете, что вот этот человек сейчас переживает целую бурю эмоций, которую он не может выразить, потому что он находится в обществе. А там гремит музыка, которая вызывает вас, собственно, на дуэли с движением, выбрасывает вас на эту площадку, а вы не можете, потому что внутри вот все сковано.
0: Янина Юрьевна, я думаю, что современный зритель именно таков, потому что танец, он, как мы уже с вами говорили, ушел из нашей жизни, и нам сложно понять Чехова, который вот такими недосказанностями разговаривает со своим читателем. Для людей его века, наверное, все было, схватывалось тут же. Сейчас мы больше интуитивным путем идем, хотя надо отметить, что интерес к танцу сейчас снова возрождается, и вот к историческому танцу, и к народному, любому другому. Люди просто посещают какие-то занятия. Я не знаю, как Санкт-Петербург, но я думаю, там уже давно это началось, и в Нижнем Новгороде тоже. Наверное, все-таки есть интуитивное движение в эту сторону. Люди понимают, что именно через танец можно выразить и вывести наружу все то, что накоплено в душе, внутри, вот эти все недоговорки, вот эти все непрожитые эмоции. Да, это с одной стороны. А с другой, ведь переводчики такие, как вы, нам уже необходимы. Вы согласны с этим?
1: Ну, возможно. Знаете, вот в человеке есть потребность к тяге. Да, к тяге именно к движению, потому что в мире все танцует. Небесный театр. Он танцует, потому что планеты перемещаются, там есть строгий рисунок, выверенный, летит звезда, да, мы понимаем, что это траектория движения, и мы называем это небесный театр. Мир вокруг, там осень, да, вот сейчас наступила золотая, листья не просто падают. Любой поэт напишет, листья кружатся, потому что идет танец, идет движение.
2: И кружатся, как вальс, часто,
1: да,
2: очень используют.
1: И, собственно, часто, когда мы идем, мы, если человек, в принципе, смотрит, да, мы сейчас живем в таком темпоритме, что что мы зашорены. Мы вот смотрим на дорогу и бежим, бежим, бежим, бежим. Но в этом тоже есть, в этом движении скрыто танцевальное движение, потому что если мы смотрим на потоки машин, для художника это все источник вдохновения. У человека внутри есть потребность выразить эмоции. Не всегда человек может сформулировать свою

0: мысль. Не каждый человек может сформулировать и своей мыслью поделиться с другим человеком.
1: Не только мысль, а то, что он чувствует, уже не может человек осознать.
0: Да,
1: даже.
0: Вот я пытаюсь так обобщить. И вот я не люблю это слово, но часто танец становится терапией.
1: Да.
0: Такая не арт-терапия просто в глобальном смысле, а именно движение, которое позволяет нам выйти. Вот весь современный танец, который говорит, он отрицает классику, современный танец — это вот про я и мир. Я как ближе как бы к сторонникам такого академического, да, течения и танцевальных направлений, и я каждый раз вижу, как там часто цитируемый Ницше, да, когда «да будет проклят тот день, когда в нем не танцевали». Да, ну, да, движение должно быть. И оно просится из человека, естественно, он хочет идти заниматься каким-нибудь танцем, потому что человек, который живет даже здесь сейчас, в этом потоке бурном всего происходящего, он видит, он слышит, он читает. И там всегда тот или иной герой вдруг пускается в пляс. Даже если персонаж сходит с ума, он пускается в пляс. И это выход энергии лучший, наверное. Ну, кому-то спорт, кому-то танец, тут для каждого свое. Но по большому счету человек утратил, да, вот этот культурный код движения танцевального.
1: Он очень
0: потерял
1: точно
0: возможность знакомиться, да, с противоположным полом на каких-то музыкально-танцевальных вечерах. Но он интуитивно тянется туда, потому что ему это нужно, для него это важно. Это повод собраться, отбросить все сомнения, отбросить все тревоги. Хорошо одеться, хорошо выглядеть, зайти, и если даже не себя показать, то на других посмотреть. И если возвращаться к Чехову, то танцевальные вечера, на которых он даже не танцевал, они же были живым материалом. Он же подмечал, как здесь себя ведут, как тут танцуют, что здесь происходит, а тут о чем говорят, судачат. Или двое людей стоят и просто молча смотрят друг на друга.
1: И разговаривают взглядами.
0: Или даже под музыку они, делая такое простое движение, демонстрируют свое отношение к даме сердца там или к кавалеру.
1: Вернемся к Анюте. Как решен главный образ? Согласны ли вы с тем, что эволюция от невольной жертвы к добровольной участнице светской игры наиболее близка духу чеховского рассказа?
0: Конечно, она как бы меняется по ходу всех этих событий, которые разворачиваются, и меняется, как уже сказала, не без участия танца как такового, потому что, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что ей нужно выйти в общество, показать себя в обществе, как себя продемонстрировать. Никому неизвестная девочка, оказываясь в обществе, недолго будет предметом сплетен благодаря своей внешности, красивому платью, мужу. Ей нужно завоевывать место вот в этом сложном таком организме, которым было общество XIX века. И тут танец. Она, врываясь вот на, как бы сегодня сказали, на танцпол, да, появляясь в этом замкнутом мире, который концентрирует в себе все, что может обеспечить будущее и уничтожить это будущее. Ведь одно неловкое движение, и все. Вы уже...
1: То есть как под увеличительным стеклом находишься.
0: Да, и в этот момент ей нужно проявить себя. Красивая походка, изящное движение, взгляд — это одна история. А потом она может позволить себе сделать какое-нибудь движение уже такое, как промчаться галопом, и все. Все очарованы, околдованы и смотрят на нее, понимая, что эта женщина может их покорить не просто вот своей элегантностью, да, как какой-то такой аристократизмом, но она еще может их покорить юностью. Ну а как проявить юность? Юность, которая вырывается, она не подчиняется правилам, этикетам и всему, она хочет, в общем-то, завоевать всех окружающих. Движением. И, естественно, здесь идет трансформация образа. Естественно, Анна взрослеет. Естественно, она становится такой хищницей. Да простят меня чехововеды. Потому что все-таки это образ хищный. Она же в танце вдруг чувствует свою власть. А что дает власть? Власть дает чувствовать себя на вершине. Она уже, собственно, меняет свое отношение с мужем. Не она ему подчиняется. Да, Анна на шее — это же двоякое название. С одной стороны, это орден, а с другой стороны, это Анна, которая падает как груз на его плечи. И вдруг он понимает, что этой женщиной он может гордиться, но он ее больше не может удержать, потому что все внимание приковано к ней. И он меркантильно просчитывает, что он может с этого получить. А она также меркантильно просчитывает, что она может заполучить от этого общества, которое ею очаровано, и открывает ей дорогу и перспективу. А вот в этот момент мы понимаем, что есть семья. И вот этот контраст. Она на балу, сытая, довольная, красивая, предается неистовой пляске, и отец, и дети, которые не могут себе позволить ничего. Она их больше не видит, они ей больше не нужны. Она их стесняется. Все, она убежала в этот мир. И здесь танец, вот то, где иронизирует, и где, собственно, Чехов так болезненно проводит операцию по нашим вот эмоциональным контурам, это момент, когда мы вдруг понимаем, что танец здесь... Танец вообще же дело греховное. Это такая история для XIX века еще со второй стороной медали. И когда он нам показывает, что, предаваясь вот этому, она теряет самое главное – духовность. Поэтому, когда мы говорим о Чехове, мы должны помнить, что это все было баловством, таким пустым времяпрепровождением для определенных целей. Великосветские балы – это, конечно же, обязанность, да, со времен Петра Великого пребывать, всех удивлять, решать вопросы свои там, какие-нибудь, там, может быть, сватовство, может быть, получить должность там какую-то. Но по большому счету каждый раз, когда вторгается танец, помимо эмоционального состояния и характеристики героев и времени и атмосферы, мы должны понимать, что вообще предаваться бурно пляске в обществе, это было недостойно героинь. Мы же не знаем, чем история-то заканчивается, да? Чем в конечном итоге. И Чехов оставляет нас немножко в таком неведении, как бы намекая, что как бы сегодня меркантильная составляющая, какая-то выгода, полученная от своей молодости, юности, характера, это прекрасно, но есть еще и жизнь духовная, которая так остается за кадром, и она остается всегда в контрасте тому, что здесь сейчас блеску вот этому, да, как у Бальзака, и нищете, которая никуда не девается.
1: Интересно, завоевав внимание общества, ну, аплодисмент в ее адрес, получается, она теряет связь с своей семьей и, ну, теряет, по сути, себя.
0: Да, вот как она личность, трансформация. Вот она вырастает. Mm-hmm. Вдруг ее нутро, которое пряталось за скромностью и такой вот благодарностью, оно раскрывается совсем по-другому. Но это сиюминутность, потому что блеск и аплодисменты – это здесь и сейчас. А завтра появится другая Анна. Она ворвется в этот мир. Да, она завоюет внимание. Да, возможно, она обретет поклонника, там, станет содержанкой. Неважно, кем она станет. Но это здесь и сейчас.
1: Получается, что вальс и кадриль, вальс в начале, и кадриль в конце – это вот те антитезы, которые показывают вот две точки совершенно разного состояния, разного характера. Как интересно. Удивительно просто. И, к сожалению, разговор наш нужно завершать, хотя так интересно. Хочется больше и больше с вами общаться, узнавать нового. Что бы вы посоветовали зрителю, который уже купил билет на балет «Анюта»? Да? Нужно ли перечитывать Чехова перед походом в театр? Или знаете, лучше довериться музыке и своей интуиции?
0: Знаете, мне кажется, что зрителю важно все-таки перечитывать Чехова. Просто чтобы составить уже такое полнокровное впечатление о том, что будет перед ним в музыкально-хореографическом тексте, когда вдруг станет что-то более понятно, придет озарение, что так вот же, как оно решается, когда раскроется, может быть, характер по-своему. Ну и, конечно, музыка Гаврилина и хореография Владимира Васильева, они сделают свое дело, они увлекут еще дальше. Но еще мне хочется зрителям пожелать перед тем, как идти и смотреть то, что было поставлено на основе литературного первоисточника, помнить, что за каждым литературным текстом стоит живой человек со страстями, пороками, слабостями, какими-то гениальными данными от природы. И вот этот живой человек умудряется говорить с нами через века, просто оставляя нас наедине со своим произведением. Мне кажется, бесценно, когда мы вдруг смотрим и видим не просто портрет, да, писателя, а мы знаем, что этот человек танцевал, любил, жил, писал, хирургически точно выметал лишние слова, оставил нам свой труд И он сегодня живет в тексте, на сцене, в музыке, и мы к нему возвращаемся вновь и вновь. И что все-таки есть что-то вечное и радостное, что должно нас сопровождать и еще останется поколению будущему.
1: Спасибо огромное. Анюта, это не просто балет, это целая эпоха. И здорово, что Нижний Новгород стал частью этой большой истории. Сегодня с нами в студии, напомню, были эксперты из Санкт-Петербурга, искусствовед, исследователи танца, редактор, автор телеграм-канала «Very Ballet» Ольга Угарова, а также кандидат искусствоведения, автор нескольких монографий, статей по истории балета, музыки и театра Янина Гурова. Спасибо, уважаемые эксперты, за ваш экскурс в мир балета, в мир творчества Чехова, за возможность увидеть нашу премьерную постановку совершенно новым взглядом, на новом уровне восприятия. С вами была Марина Дружкова. Я прощаюсь. До новых встреч. До свидания.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Франсис Пуленк. 8 ноктюрнов для фортепиано. Ноктюрн номер 1.

Французский композитор Морис Равель всегда тщательно отделывал свои сочинения. Так в опере «Испанский час» он скрупулезно выставил указания метронома даже на бой часов. Равель был очень оригинальной личностью. В его сознании причудливо связывались музыка и механика. Он собрал коллекцию механических игрушек. Точность их движений восхищала композитора.

0: Музыкальные мгновения.
1: Интерес к венгерской музыке у немецкого композитора Иоганнеса Брамса проснулся благодаря дружбе и совместным выступлениям с венгерским скрипачом Эдуардом Реминьи. В 1853 году 20-летний композитор, тогда еще никому неизвестный застенчивый юноша из Гамбурга, отправился вместе с Реминьи в турне по немецким городам. Скрипач исполнял народные венгерские и цыганские мелодии, которые слышал в городских трактирах, кабачках и постоялых дворах. А Брамс аккомпанировал ему на фортепиано. Страстные ритмы мотивов врезались молодому композитору в память. Изначально Брамс задумывал венгерские танцы как музыку для исполнения в кругу семьи или в кругу друзей. Больше 10 лет спустя после того турне Брамс выпустил первую тетрадь «10 танцев для фортепиано в 4 руки». А в 1880 году выпустил вторую, где было еще 11 танцев, всего их 21. И вот что любопытно, лишь 3 из них, номер 11, 14 и 16, сочинены самим Брамсом, а остальные танцы – это композиторские обработки народных мелодий. Самым известным танцем, 5-м, вышла громкая история. Оказалось, что ее прототип – это не фольклорный мотив, в чем был уверен Брамс, а чардаш венгерского композитора Беллы Келлера. Автор даже публично возмущался. Его мелодию повсюду исполняли, но имя почему-то не указывали. Брамс спокойно отвечал, что для композитора нет большей похвалы, чем когда его музыку принимают за народную. Успех венгерских танцев был ошеломляющим. Ноты раскупали так быстро, что издательство едва успевало допечатывать тиражи. Это была первая коммерческая удача Брамса. И по иронии судьбы, именно эти легкие пьесы принесли ему славу в той самой Европе, где прежде его знали только как серьезного симфониста. Клавир венгерских танцев разошелся к концу века десятками тысяч экземпляров. Для фортепианной музыки того времени успех невиданный. Спустя время пятый танец зазвучал в самых невероятных версиях. Для скрипки соло, для духового оркестра, для аккордеона и даже для цимбал. Но мы прослушаем эту музыку в исполнении скрипки и фортепиано, как когда-то на гастролях играли Брамс и Реминьи.

0: Вы слушали венгерский танец номер 5 Иоганнеса Брамса в исполнении Давида Ойстраха, скрипка, и Владимира Ямпольского, фортепиано.
1: Стихотворение Анны Гончаровой из цикла «12 месяцев».

«Осеннее стихотворение». Я осень встречаю цветным настроением, коричневым чаем с брусничным вареньем, оранжевым шарфом, улыбкой искристой, шарлоткою сладкой, мечтой золотистой. Я осень встречаю, она уже рядом идет, удивляя мир ярким нарядом.

отец будущего композитора Беджиха Сметаны, был незаурядным человеком. Много читал, интересовался политикой. В доме часто музицировали, сам он играл на скрипке. Неудивительно, что и у мальчика рано проявился интерес к музыке. С 4 лет Беджих учится играть на скрипке, причем столь успешно, что через год принимает участие в исполнении гайдновских квартетов. 6 лет он выступает публично, как пианист, и тогда же пытается сочинять музыку. В 1843 году Беджих Сметана записывает в своем дневнике горделивые слова: «С Божьей помощью и милостью я стану по технике Листом, по композиции Моцартом». Решение созрело. Он должен целиком посвятить себя

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: издательский совет Русской Православной Церкви открыл 16-й премиальный сезон Патриаршей литературной премии. В Нижегородской епархии начались мероприятия, посвященные подведению итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». 8 объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Семья». Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, издательский совет Русской Православной Церкви начал прием документов на участие в 16-м премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы и учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрывают духовные и нравственные ценности для современного человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта будущего года. Лауреаты Патриаршей литературной премии определяются по результатам голосования членов Палаты попечителей. Ее председателем является Патриарх Московский и всея Руси. В состав Палаты попечителей входят представители Русской Православной Церкви, литературного сообщества, общественные деятели, деятели науки и культуры. Торжественная церемония вручения Патриаршей литературной премии приурочена к Дню славянской письменности и культуры. Сегодня, 23 сентября, в Нижегородской епархии стартовали трехдневные мероприятия, посвященные подведению итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». Сегодня в рамках мероприятий состоялось торжественное открытие конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Напомним, что конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского. О стартовавших сегодня мероприятиях рассказывает советник главы Нижегородской митрополии, руководитель программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольга Бараева.
1: Стартовала конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные проблемы духовно-нравственного просвещения». Мы собрали 305 человек в Арзамасе и в Дивеево для того, чтобы подвести итог конкурса «Серафимовский учитель» 2026 года. Представительство очень яркое. Это и 40 субъектов Российской Федерации, все федеральные округа, и Республика Беларусь, и Республика Абхазия. Что предстоит нам эти три дня? Первый день – это торжественное открытие, пленарное заседание, где мы чествуем победителей. Мы показали великолепный фильм, созданный телерадиокомпанией «Образ», с рассказом о лучших педагогах, которых мы будем награждать и чествовать. Сейчас идет профессиональная переподготовка по курсу «Бережливые технологии в социальной инфраструктуре». Все участники наших мероприятий получают сертификат о курсовой подготовке, и люди это очень ценят. Это очень важно. Второй день – это секционное заседание. Секционное заседание проходит очень неформально. С одной стороны, мы говорим о библейских основаниях предметных областей школьного знания и представляем основные разработки, которые были сделаны за последние 10 лет Ассоциацией православной гимназии Переволжского федерального округа. С другой стороны, мы, предоставляя эти знания, берем в союзники всех лучших победителей, всех учителей, которые приехали к нам в гости. И кульминация всех трех дней – это торжественное заседание, где мы подводим краткий итог заседания всех секций, задаем вопросы митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, получаем пасторские наставления, и все победители получают свои награды на сцене из рук архиерея. И надеемся, что это яркое событие у нас останется в жизни наших преподавателей.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижегородской области будет проведен ремонт 8 объектов культуры. Как сообщили в Министерстве культуры Нижегородской области, стали известны результаты отбора библиотек, детских школ искусств, музеев, домов культуры, которые будут модернизированы в рамках национального проекта «Семья» в 2027-2028 годах. На капремонт этих объектов, а также продолжение строительства и проведение капитального ремонта, начатых в других учреждениях культуры, в рамках нацпроекта будет направлено более 700 миллионов рублей. Среди объектов, которые будут модернизированы, здание Центральной детской библиотеки в рабочем поселке Дальнее Константиново, Народный фольклорный этнографический музей и детская школа искусств в Шахуне, здание детской художественной школы имени Ступина в Арзамасе, Народный музей в селе Аранке. Дополнительные средства выделены на капремонт зрительного зала и внутренних помещений в Бутурлинском районном дворце культуры. В Министерстве культуры напомнили, что в этом году в рамках национального проекта «Семья» в регионе завершился капитальный ремонт зрительного зала Дворца культуры в Богородске, начались работы по строительству детской школы искусства в Володарске. Кроме того, завершается капремонт здания Нижегородского театра кукол и Дзержинского театра кукол. Ведутся работы и на других объектах. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Верую на «Радио Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Новый сезон программы «Верую» мы открываем программой с министром образования Нижегородской области Михаилом Пучковым. Учитель физики и информатики, руководитель образовательных проектов, министр образования. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Это не сценарий фильма, а реальный путь Михаила Пучкова. Сегодня он отвечает за образование в Нижегородской области и прикладывает немалые усилия, чтобы система школьного образования была приближена к идеальной. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Слова святителя Филарета Московского. Как в современном образовательном пространстве сохранить и укрепить связь между развитием интеллекта, воспитанием нравственности и духовности? Может ли школа оставаться территорией не только знаний, но и человеческих ценностей? Как найти баланс между требованиями образовательного стандарта и формированием у ребенка внутреннего нравственного стержня? В беседе с Михаилом Пучковым мы узнаем, что, по мнению министра, должно быть безусловным фундаментом для всей образовательной системы. Слушайте программу «Верую» 25 сентября в пятницу в 14 и 18 часов.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.
4: Добрая песня на «Радио Образ». Песня
5: «Ягода малина».
4: Автор:
5: композитор Вячеслав Добрынин, поэт Михаил Плицковский.
4: История песни «Ягода малина», которую исполнила Валентина Легкоступова, началась летом 1986 года, когда поэт Михаил Плицковский и композитор Вячеслав Добрынин увидели бабушек, продававших малину на проселочной дороге. И тогда у Плицковского родилась фраза «Ягода малина». А спустя месяц после этого интересного случая была написана песня. Она была представлена публике 1 января 1987 года в программе «Голубой огонек», а затем вышла в финал фестиваля «Песня года». Песня стала очень популярной и попала в репертуар Валентины Легкоступовой не случайно, так как Добрынин посчитал ее вокал идеальным для звучания.
5: Исполняет Валентина Легкоступова.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: «Да не судимы будете». Когда она укладывает волосы феном, слегка подкрашивает глаза и надевает свой любимый серо-голубой костюм с летящей юбкой, ей никто не дает ее 50. Да, и еще когда выспится. Сон удивительным образом творит с ней чудеса. Если спала надолго при открытой балконной двери, не просыпалась среди ночи от нелепых снов, утром как огурчик. А если долго ворочается, встает, смотрит на часы, забывается на минуточку в дреме, а потом опять широко раскрывает глаза в темноту. Утром можно не подходить к зеркалу. Веки опухшие, маленькие заплывшие глазки смотрят измученно и обреченно. Между бровями глубокая морщина. Интересно, куда пропадает эта морщинка, если Анна в форме? Помню ее худенькой, стройной, живыми смеющимися глазами на свадьбе собственной дочери. Она летала между столами, подавала новые блюда, меняла тарелки, а еще безумолку тамадила. Громко и весело провозглашала тосты за молодых, осыпала гостей шутками и все требовала от дочки с зятем. «А мне внуков побольше, поняли? А то накажу!» Свадьба пела и плясала. Молодые охотно выполняли приказы горько. Анна, раскрасневшаяся и красивая, отплясывала с дочкиным мужем Вадимом цыганочку. И, глядя со стороны, ее вполне можно было принять за невесту. Наутро я позвонила ей, чтобы поблагодарить за веселый вечер, сказала ей об этом. «Ты такая красивая была вчера, прямо сама, как невеста». Она рассмеялась, как звоночек, заливисто, довольна. «Ну, скажешь. Я так измоталась, ног под собой не чувствую. Танька с Вадимом сами сегодня хозяйничают, посуду перемыли». Меня все подмывало спросить, почему не было на свадьбе бывшего Аниного мужа, отца Тани. Но Анна сама не заговорила на эту тему, а я и инициативы не проявила. Не было и не было. Мы с Анной почти с детства знаем друг друга. Вернее, со школьной поры, когда однажды привели к нам в класс девочку с белесой тоненькой косичкой, испуганными глазами, смущенно улыбавшуюся. «Прошу любить и жаловать. Анечка Волкова», — представила ее учительница. «Ой-ой, боюсь, она, наверное, кусается», — захихикал на последней парте дурак Прошин. Анечка закусила губу, чтобы не расплакаться. Учительница обозвала Прошина дебилом и усадила Анечку рядом с приятным во всех отношениях Колькой Черемисовым, который тебе, Прошин, покажет, как надо обходиться с новенькими. Колька набычился, отодвинулся от Анечки, посмотрел на учительницу преданным взглядом и натянуто улыбнулся. «Мы не были подругами. Так, какие-то общие дела нас сближали, какие-то разводили в разные стороны. И после школы так же. Встретимся на улице, радости нет конца. Как ты? А ты? Кого видишь? Кто поступил? Телефон запиши, звони. Пока. И опять до встречи. Как ты? А ты?» Но один раз я встретила Анну на остановке трамвая, расстроенную, с опущенной головой. На мое радостное привет она испуганно вздрогнула и вдруг ухватилась за руку. «Выслушай меня. Мне так одиноко». И тут же на остановке мы и просидели часа три. Трамваи звенят, машины скрежещут тормозами, а мы говорим о Анином одиночестве. «Я без него не могу жить, понимаешь? Жизнь теряет всякий смысл. Он студент и сейчас на практике в Красноярске. Обещал, буду писать каждый день, и вот уже три недели... Три недели, не строчки. Я извелась на родителей.

0: родителей бросаюсь. Как он мог забыть? Ведь мы... Ведь у нас все так было замечательно. Под трамвайной треньканье и созрел наш коварный план. Я уезжала в отпуск. Родственники сняли мне домик на Азовском море. Там вполне хватит места двоим. Анна едет со мной. Студент возвращается и не находит дома Анны. Волнуется, ищет. Пусть поволнуется и поищет. Это им полезно. Ты не должна показывать, что переживаешь. Нет писем? И не надо. Ты обед давала ждать и страдать? Вернется, пожалеет. Я была уверена, мои советы Анне мудры и дальновидны. Все мы мудры и дальновидны, когда собственный жизненный опыт на отметке ноль. Зато опломб и самоуверенность, заметанные на чтении книг, хороших и разных, стремительно поднимаются к безоблачным высотам. Мы уехали. Мы жили в маленьком домике у самого синего моря. И старик-рыбак приносил нам каждое утро в пластмассовом ведерке серебристых некрупных окуньков. Мы варили уху, пили сухое вино, плавали до изнеможения в теплом море и подолгу сидели на ступеньках нашего домика, наблюдая, как рыжий закат медленно проваливается в синюю бездну морского горизонта. Мы очень сблизились с Анной за время отпуска. Мы много говорили, много откровенничали, много спорили. Как часто потом мы вспоминали это уединение, удивительный подарок судьбы. Каждый день дарил радость и укреплял в радости жить. Казалось, всегда будет именно так: сказочные закаты, тишина, вера в чудо. А чудо не замедлило. Пришла телеграмма от Аниного студента. «Вернулся, тебя нет. Родители сообщили твой адрес. Скучаю, жду встречи». О, как мы ликовали! Как весело праздновали именины собственного тщеславия! Анна объявила меня лучшей подругой в мире, а я снисходительно этот титул приняла. Еще бы! Ведь это я все так тонко выверила и просчитала. Он приехал встречать ее в аэропорт. Загорелая Анна была неотразима. «Это моя самая лучшая на свете подруга», сказала она студенту и посмотрела на меня преданными глазами. Студент учтиво поклонился и поцеловал мне руку. Конечно, я была на их свадьбе, конечно, была посвящена Ваниной заботе об устройстве семейного гнездышка, но потом... Потом моя собственная жизнь закрутила так, что Анна с ее проблемами отошла на задний план. Тем более, что вскоре я уехала в загранкомандировку. За 5 лет разлуки мы многое успели. И встретились как-то сдержанно, без бурных восторгов и нарочитых слов. Она держала за руку белокурую Танечку. У меня в коляске сладко спал сын. Знаешь, как много я поняла теперь. Смысл моей жизни в дочери — лишь бы ей было хорошо, лишь бы у нее все сложилось. Наверное, есть люди, для которых главное — карьера, благополучие, счастье. А для меня теперь Танечка все. Никто не нужен, ничего не нужно. Только она, мой единственный ребенок. Конечно, я стала возражать, но снисхождение к Анне, которое делало меня мудрой в моих собственных глазах, рассеялось, исчезло. Та уверенность, та серьезность, с которой говорила со мной молодая женщина Анна Николаевна, бывшая моя одноклассница и подруга, как-то вдруг заставила меня притихнуть. Было что-то в ее словах жертвенное, а я в ту пору жертв не любила. С мужем она разошлась. Стал пить, и Анна, измучившись от унижения и безденежья, ушла от него с крошечной Танечкой на руках. Вскоре встретила другого человека — вроде полюбила и благодарна была, что взяла ее с ребенком, а кончилось все, не успев, по сути, начаться. Врачи сказали ему, что детей у него не будет. Его первая жена подала на развод по этой причине, а он, как подобает человеку порядочному, предупредил об этом Анну. Та сначала растерялась, а потом решила, и одного ребенка хватит, раз такая коллизия, и согласилась на брак. И вот ведь чудеса! Вскоре оказалось, что у Анны будет малыш. Муж в это время уехал в командировку, а она стала готовиться к его приезду, ведь он еще ничего не знает. Накрыла стол праздничной скатертью, достала праздничные фужеры, наготовила всякого, как на большое торжество. Он приехал и очень удивился. Чего это она? Она ему объявила, какой у них сегодня праздник. А он сказал ей... Он сказал ей, что врачи ошибаться не могут, стало быть, ребенок не его, и он к нему не имеет никакого отношения. Она выгнала его среди ночи. Он ушел молча, оскорбленный. Только у самого порога не выдержал, повернул к ней перекошенное злобой лицо и назвал ее грязным непотребным словом. Через месяц она избавилась от ребенка. Долго болела, жуткая депрессия так зажала ее в свои тиски, что она не хотела видеть и слышать никого. Только Танечка помогла ей удержаться на плаву жизни. «Моя жизнь в ней. Буду всегда, сколько сил хватит ей помощи и опоры». И мы опять сблизились. Нас опять прибило друг к другу, только жизнь расставила на наших отношениях свои акценты. Я стала смотреть на свою подругу с почтением, она же, как казалось мне, с неким снисхождением. И, рассказывая ей взахлеб о своих проектах и фантазиях, я вдруг наталкивалась на спокойный какой-то усталый Анин взгляд. «Прости, — говорила я, — тебе это неинтересно». Танечка росла. Была она умненькой, хорошо рисовала, учила английский. Анна каждое лето отправлялась с ней в дорогостоящие путешествия. Девочка должна видеть мир развиваться. В Анне не было так свойственного многим мамам очарования собственным чадом. В ней была постоянная готовность прийти на помощь, поддержать, успокоить. Таня чувствовала надежное материнское плечо каждый день и час. Она росла разумным ребенком, чьим капризом в семье не потакали, но приучали к простой спасительной мысли: «Ты не одна, с тобой друг, который всегда готов помочь». Анна любила порассуждать на тему Танечкиного замужества. Пусть никакой не крутой, никакой не престижный, только бы человек с мудрым сердцем. Я готова быть рядом с ними, воспитывать их детей, помогать им по хозяйству. Я не буду докучать им. Поздний телефонный звонок. Глухой голос. Таня и Вадим не хотят со мной жить. Они тайком от меня сняли квартиру. Говорят, хотим сразу приучить себя к самостоятельности. Обставленная мною для них комната им, оказывается, не нужна. Вчера вечером перевезли вещи. Я уже ночевала одна. Боюсь глухоты Аниного голоса. Хватаюсь за соломинку. Хочешь, приеду к тебе? Не надо. Дома такой беспорядок, вещи разбросаны. Тогда ты приезжай ко мне, давай вспомним молодость, устроим посиделки. Нет, я ничего не хочу. Но мне так страшно в опустевшей квартире. Нарушаю законы гостеприимства. Еду к Ане, которая меня не ждет. Под ее глазами мешки, между бровей глубокая морщина. Прости, я без приглашения. Мы садимся на краешек дивана, заваленного одеждой и коробками из-под обуви. Смотрим друг на друга. Анна не выдерживает, бросается ко мне с рыданиями, ее плечи мелко вздрагивают, теплые слезы текут ручьями. Если бы это была не Анна, то я сказала бы, что грех так убиваться, в сущности, по пустякам. Дети вырастают и, естественно, хотят жить одни. Это их право, никто не может его у них отнять. И надо принимать это так же естественно, как наступление дня и приход ночи. Но Анна, что скажу я ей, когда знаю доподлинно, что вся ее прожитая жизнь была фактически ожиданием жизни этой, была подготовкой к этому времени, когда она будет нужна, когда без нее не обойдутся, и она, наконец, компенсирует в себе нерастраченные силы, нерастраченную нежность и любовь. И вот первый такой жестокий шаг. Ее оставляют одну в пустой квартире, как престарелую кошку, на даче уехавшей в город домочадцы. Она ходит по пустому дому, не понимает, за что? Разве она огорчала кого? Разве плохо служила или была нерадива? За что? За что, рыдала Анна? За что? За что? Спросила я через несколько дней Таню, уговорив ее встретиться со мной. Мы сидели в скверике перед ее институтом, а вокруг шуршали шины машин и повизгивал трамвай, как тогда, давно-давно. Теперь заплакала Таня. Она говорила, что очень любит маму, и ей ее жаль. Но и Вадим она любит. Она теперь мужнина жена, как же может она огорчать мужа? А Вадим маму недолюбливает. Говорит, что она постоянно стоит в стойке, как бы он меня не обидел, как бы, не дай бог, не изменил. Вадим сказал, что ему от этой стойки тошно. и он не хочет жить вместе с мамой. Что мне теперь, разорваться? Кто виноват здесь? Кто прав? Все правы. И виноваты, пожалуй, все. Потому что единственный выход из этого хитроумного узла – кому-нибудь смириться и ради другого потерпеть. Вадиму потерпеть стойкую, любящую его жену матери. Танечке потерпеть неудобства человека, которого рвут на части. Найти подход к своему мужу, уговорить, убедить, умолить, не делать больно ее одинокой, ее хорошей маме. А Анне смириться и потерпеть свое одиночество и именно этим смирением одиночество одолеть. Ведь нередко, пожив одни и вкусив прелести суетной семейной жизни, молодые возвращаются на круги своя в отеческий дом, под отеческую крышу, под отеческий взгляд, который уже не кажется им грубым попранием завоеванных ими свобод. Время лечит всех. Этот лекарь работает без рекламаций. Надо только не мешать ему завершить курс лечения, не торопиться искать новые современные методики, на первый взгляд, более эффективной и скорой. Что могла я сделать для Анны? Чем могла помочь молоденькой жене Танечке, вставшей перед выбором двух одинаково больших любвей? Чужая душа потемки. И нет у нас права врываться в нее и тем более проводить в ней ревизию и давать советы. Время лечит. Единственное, что я предложила Анне – взять отпуск и уехать. Как уезжала она когда-то, измученной страстью к студенту, на морской берег. Уехать и переждать. Не хочет никого видеть. И не надо. В Оптиной пустыне в монастыре под Калугой живет мой добрый знакомый послушник. Написала ему записку с просьбой поддержать Анну. Ей очень несладко сейчас. И уехала моя Анна в Оптину с запиской и налегке. Ненадолго. Мыла на кухне посуду, чистила картошку, за послушание и жила. И опять раскидала нас по жизни, как раскидывала не раз. Вдруг, как гром среди ясного неба, Танин звонок. «Вы ничего не знаете? Что устроила нам наша милая мама? Она уходит в монастырь. Представляете? Уходит в монастырь!» Вадим сказал, что это позор для нашей семьи. Его теща, монашенка, она о нас подумала? Или мы для нее ничто? Таня говорила торопливо, зло, сбиваясь, повторяя одно и то же. И в конце концов швырнула в сердцах трубку, даже не попрощавшись. Долго смотрела я на молчащий аппарат, не веря услышанному. Анна идет в монастырь? Уж не желание ли досадить молодым за нелюбовь к ней продиктовал этот шаг? Ведь, насколько я знала, Анну верующей она не была. Крестик носила по традиции, Танечку крестила, потому что вроде так положено, на Пасху куличи светила, потому что все светят. А вот чтобы верить истинно, этого не было. И вдруг в монастырь. Что удивило меня в ее глазах при встрече? Покой. Пожалуй, покой. Ни усталость, ни разочарование, сколько мы не виделись, долго, всю жизнь. Там, в Оптиной, все по-другому. Там не предъявляют к жизни никаких счетов. Молодые ребята приезжают, работают без денег во славу Божию. И я работала. Никто не спросил, зачем я здесь. Я пришла в себя, успокоилась. Много говорила со старым священником, монахом. Он мне сказал: «Ты гордая. Ты хочешь жизнь под себя подтасовать?» Он много всякого про меня сказал, и откуда только все знает. Хорошо мне там было. Каждый день будто короста с души счищалась. По чуть-чуть, понемножку. Вот я и подумала. Может, это и мой путь? Может, я моим детям именно здесь больше всего и помогу? Может, моя любовь к Танечке теперь вот такой жертвы требует? Уйти молиться? Ведь в нашем роду никто никогда ни за кого не молился. Может, мне первой начинать? Вот решила. Пойду в послушницы, поживу в монастыре, пригляжусь, а там как Бог даст. Что сказать ей на это? Чужая душа потемки. Но, думается мне, я ошиблась, когда посчитала это позой, желанием насолить близким. Анна, пережив боль, перестрадав, передумав много и всякого, стала другой Анной. Главное, ей удалось увидеть свое место в сложной, запутанной жизни, в мельтешении проблем, как надуманных, так и важных. Монастырь – место особое, место, уготованное сильным. Сильная ли Анна? Сильная. Уметь отказаться от дорогих, выпистановых идеалов, переоценить себя, фактически начать жизнь заново, разве это с руки слабым? Не говорю ей ничего о Танином звонке, о том, какую панику внесла она своим решением в размеренную, благополучную жизнь ее дочери и зятя. Сколько скорбей ее ждет, сколько обид и даже унижений. Но разве есть дело труднее, чем менять жизнь, начинать с нуля? Я пожимаю плечами на неоднократное Анино «Как думаешь?» и говорю банальную фразу «Решай сама». Но она не успокаивается. «Нет, скажи, когда у моих Тани и Вадима будут дети, они не осудят бабушку, которая вместо того, чтобы стирать пеленки и варить кашу, возьмет на себя иной труд, молиться за них? Как думаешь? Не осудят?» Я уже не пожимаю плечами. Говорю уверенно, потому что знаю. Не осудят.
1: Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир, и этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу. А у матери гусыни крылья были изранены, ноги и перья сломаны или вырваны. Но дети этого не замечали. Они снова были счастливы и веселы.

Давайте же будем беречь наших дорогих мам, готовых пожертвовать для нас многим, больше говорить им добрых слов, проявлять заботу, ведь материнская забота, как говорят, в огне не горит и в воде не тонет. Материнская любовь сильна. Все мы знаем из пословиц, что материнская молитва со дна моря достает. Сильно и материнское благословение. Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека, его становление как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Святые чувства матери и ее святая жизнь освещают у младенца с самого момента его зачатия, говорил преподобный Порфирий Ковсоколивит. Мама всегда останется мамой, даже когда дети уже взрослые. Ее любовь безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Известно народное изречение: «Для матери ребенок, до 100 лет детенок».

0: А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
0: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
0: Большому.
3: Маленькому.
0: Древнему.
3: Длинному.
0: Высокому.
3: Глубокому.
0: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
0: А знаете ли вы, что?
4: Что иногда храмы появляются внутри деревьев. Их стенами и сводами становится живая природа. В красивой зеленой местности в горах на греческом полуострове Пелопоннес находится одна из самых необычных святынь Греции – церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы, которая называется Платаниотисса. Миниатюрная церковь возникла естественным образом в огромном стволе трех многовековых платанов, которые когда-то постепенно срослись в один. Местные верующие считают, что три дерева символизируют Святую Троицу, а еще четыре, которые их окружают, — четыре Евангелия. Размер дерева впечатляет. Его диаметр около 16 метров, а высота — 25. Церковь может вместить до 20 человек. В ней, как и в любом храме, есть небольшой иконостас и две колонны, отделяющие царские врата. Храм в платанах имеет длину около 8 метров, а ширину — около 3. История появления необычного храма связана с преданием. Она объединила в себе историю двух икон Богородицы. Монахи из сожженного дотла монастыря Мегаспелион, в переводе «Великая пещера», основанного в IV веке, спасали от иконоборцев чудотворный образ Богородицы с младенцем Иисусом, который назывался Спелиотисса. Не расставаясь с иконой, по преданию, написанной апостолом Лукой, монахи укрылись в дупле огромного платана на высоте примерно 3 метров и решили, что место вполне подойдет и для ночлега. Утром они сняли икону со ствола и обнаружили на коре ее четкий отпечаток. От названия дерева и произошло название иконы. Нерукотворная икона являла чудеса. Ее стали почитать местные жители. Древняя святыня на одной из внутренних поверхностей дерева сохранилась и по сей день. Она помещена в Киот. Праздник в честь этой иконы отмечается 8 сентября. Тоже в дереве и тоже в Греции находится часовня в честь преподобного Паисия Святогорца, одного из самых уважаемых в стране святых. Она расположилась в деревне Агия Варвара в стволе 300-летнего дуба. Часовенка совсем крошечная, ее высота чуть меньше 2 метров. И вместиться в нее могут всего лишь 2 человека. Все, что в ней есть, это лампады, иконы, в том числе преподобного, чье имя она носит, а над ней в дубовом дупле висит колокол. Дерево прошло через множественные испытания. В его дупле часто жгли костры путники, чтобы согреться. А сейчас его стены выложены изнутри камнем, и часовня стала местом паломничества. Вот такие чудеса, где природа и вера сливаются воедино.
0: А знаете ли вы, что?

0: Савино-Сторожевский монастырь. Храм Вооруженных сил России. Савино-Сторожевский монастырь – древняя обитель, которая находится недалеко от Москвы, буквально в 50 километрах. В рамках паломнической поездки путешественникам предстоит преодолеть 500 километров. Это расстояние от Нижнего Новгорода до Звенигорода. Поездка двухдневная, поэтому первое, что предстоит, это заселение в гостиницу и обед. Ну а уже затем вы посетите обитель. Монастырь старинный, он основан еще в 1398 году под Звенигородом на высоком берегу реки Москвы на горе Стороже, которая являлась оборонительным укреплением Московского княжества. Его основал преподобный Савва, звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. По просьбе звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына великого московского князя Дмитрия Донского. Монастырь этот был военным форпостом Московского княжества на Западе. И там, конечно, есть на что посмотреть. Ведь это целый комплекс. Например, там находится дворец Алексея Михайловича, царицыны палаты, казначейский корпус, красивейшие стены и башни, знаменитая звонница, братские корпуса и несколько церквей. Приехав туда, паломники попадают на вечернее богослужение в одном из храмов монастыря. Это собор Рождества Божией Матери, Преображенская, Троицкая церкви. Кстати, храмы эти расписывали иконописцы оружейной палаты Московского Кремля. Монастырь ставропигиальный, то есть подчиняется он не синоду, а непосредственно патриарху. Ну а после богослужения паломники обычно посещают святой источник святого преподобного Саввы Сторожевского. Затем ужин и ночлег. А вот на следующее утро продолжение поездки. Выезд на Кубинку. Это город в Одинцовском городском округе Московской области. Там находится еще одно святое место, ради которого паломники преодолевают такой путь. И поверьте, оно того стоит. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации является духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. Главная святыня храма – икона «Спас нерукотворный». Икона написана по старинным технологиям на деревянных досках из орудейного лафета восьмифутовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дня Невы. Там можно принять участие в экскурсии по храмовому комплексу. Также посмотреть музейный комплекс. Отдельно хочется рассказать про экспозицию этого музейного комплекса. Называется она «Дорога памяти. 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны», на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту, подробную историю каждого дня войны. И вот, помолившись в храме вооруженных сил, паломники отправляются обратно в Нижний Новгород. Собираясь в эту паломническую поездку, стоит взять с собой емкость под святую воду, сестрам рубашку для купания в источнике. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: завершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антон Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.
1: Верую. На радио «Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Новый сезон программы «Верую» мы открываем программой с министром образования Нижегородской области Михаилом Пучковым. Учитель физики и информатики, руководитель образовательных проектов, министр образования. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Это не сценарий фильма, а реальный путь Михаила Пучкова. Сегодня он отвечает за образование в Нижегородской области и прикладывает немалые усилия, чтобы система школьного образования была приближена к идеальной. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Слова святителя Филарета Московского. Как в современном образовательном пространстве сохранить и укрепить связь между развитием интеллекта, воспитанием нравственности и духовности? Может ли школа оставаться территорией не только знаний, но и человеческих ценностей? Как найти баланс между требованиями образовательного стандарта и формированием у ребенка внутреннего нравственного стержня? В беседе с Михаилом Пучковым мы узнаем, что, по мнению министра, должно быть безусловным фундаментом для всей образовательной системы. Слушайте программу «Верую» 25 сентября в пятницу в 14 и 18 часов.

0: слушаете радио «Образ». В Выксе на 95,8 FM.
1: Вековая мудрость в одной строке.
2: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
4: и Владимир Ганин.
3: В пословицах и поговорках народ отразил все стороны своей жизни и дал в них нравственную оценку и практические советы, как следует поступать в различных обстоятельствах.
4: Пословица и поговорка – это частицы живой речи, меткое слово, родившееся в разговоре, в споре. Если в этом высказывании содержится верное наблюдение, точная оценка, если оно говорит о том, что характерно и волнует многих людей, то его запоминают, пересказывают знакомым. Оно подхватывается современниками и сохраняется в памяти поколений.
3: Среди огромного моря русских пословиц и поговорок особое место занимают исторические, содержание которых связано с событиями истории и историческими именами. Книга Владимира Муравьева, как говорит ее название, «История Москвы» в пословицах и поговорках, посвящена тем пословицам и поговоркам, происхождение которых связано с Москвой. Так или иначе, они у нас на слуху. Москва всем городам мать, и матушка Москва белокаменная, золотоглавая, хлебосольная, православная, словоохотливая.
4: Еще говорят в Москве, а слушают по всей стране. Москва верстой далека, да сердцу рядом. Пословицами и поговорками в истории Москвы отмечено многое. Поводом для них послужили исторические события, разыгравшиеся в Москве. За поговоркой «Шемякин суд» встают драматические события первой половины XV века. Междуусобная война между князьями за московский престол.
3: За пословицей «Делу время, а потехе час» ярко вырисовывается образ царя Алексея Михайловича. А известная пословица-присловие «И кто про то знал,

0: что Москве царством быти и кто ведал, что Москве государством слыти, поднимает один из самых загадочных и интересных вопросов истории Москвы – вопрос о ее основании и основателе.
1: Некоторые пословицы и поговорки напоминают о старинных московских обычаях и нравах. Например, пословица «в поле две воли, кому Бог поможет» имеет в виду старинные обычаи судебных поединков, так красочно описанных в романе Толстого «Князь Серебряный» и в поэме Лермонтова «Песня про купца Калашникова».
0: Поговорку «дороже каменного моста» породила история его строительства. А пословица «выпей чайку, забудешь тоску» подводит итог замечательному обычаю московского чаепития.
1: Владимир Иванович Даль говорит о почтенных прозвищах Москвы. Они известны давно и широко, вошли в народные песни и пословицы, в стихи поэтов и в сочинения прозаиков. «Москва первопрестольная», «Москва белокаменная», «Москва златоглавая», «Москва третий Рим». Первый по хронологии судьбоносный эпитет «Москва первопрестольная» столица России обрела в XIV веке, когда она еще не была столицей. Но вот тут-то уже прозвучало предчувствие ее будущего. Произошло это в княжении московского князя Ивана Даниловича, прозванного Калитой.
0: Ну вот уж близко, перед ними уж белокаменные Москвы, как жар, крестами золотыми горят старинные главы. Такой предстала Москва перед Татьяной Лариной, героиней пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин». Такой она предстала в 1826 году перед самим великим поэтом. «Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось». Русская литература конца XVIII – начала XIX века отметила, что слово «белокаменное» стало постоянным эпитетом, прилагаемым к названию города, а порой и синонимом этого названия.
1: «В престольном граде славного русского царства в Москве белокаменной жил боярин Матвей Андреев». Так пишет Карамзин в повести «Наталья боярская дочь». «Ты как мученик горела белокаменная», – писал Глинка, уверенный, что эпитет понятен читателю.
0: «Москвой столицей весь народ гордится», – гласит пословица. И, как вы уже догадались, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей пословице речь пойдет о Москве. А пословица входит в сборник Владимира Даля «Пословицы-поговорки русского народа». И по традиции я произнесу первую часть пословицы, а ваша задача – вспомнить вторую. Итак, кто в Москве побывал?
1: Даю вам несколько секунд. Надеюсь, вы без труда продолжите эту пословицу. Кстати, есть несколько вариантов продолжения этой пословицы. Есть похожие пословицы, например, «Наша Москва городам краса». Или вот «Кто в Москве не бывал, красоты не видал».
0: Причиной и поводом для появления пословицы «Кто в Москве не бывал, красоты не видал» послужили, конечно, панорамы столицы. Они обращали на себя внимание москвичей и приезжих со всех концов России. В летописях обычно говорят о Москве так: «Чуден град». «Чуден» – значит красив, прекрасен, подобен чуду. «Прекрасная Москва», «приятная страна», «прелестный град», «русских городов владычица прихвально великолепием, богатством, широтой». Такие характеристики встречаются в произведениях русских поэтов середины XVIII века. Это всего лишь оценочные отзывы, но еще не художественные образы.
1: Первый же по-настоящему художественный литературный пейзаж Москвы было суждено создать Николаю Михайловичу Карамзину. Этим, как говорили тогда, видом открывалась написанная и напечатанная в 1792 году его повесть «Бедная Лиза». Автор смотрит на город от Симонова монастыря, расположенного на высоком берегу Москвы-реки. «Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, всю ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра. Великолепная картина, особливо, когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах к небу возносящихся.
0: Вид на Москву с колокольни Ивана Великого описал Михаил Юрьевич Лермонтов в очерке «Панорама Москвы». Лишь обращу внимание слушателей на его начало. Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этой величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве.
1: Вид с Воробьевых гор стал одной из главных достопримечательностей Москвы. Михаил Загоскин, популярнейший романист 30-х годов XIX века и большой знаток и патриот Москвы, автор книги «Москва и москвичи», признавался, что грех таить, и у меня также есть господствующая слабость. Я люблю показывать Москву.
0: Любопытно, что писатель Иван Панаев в своих литературных воспоминаниях рассказывал, как Загоскин, бросив все дела, взялся ему, петербуржцу, показать Москву во всей красоте. После продолжительной экскурсии, как пишет Панаев, Загоскин произнес: «Ну что, какова наша белокаменная-то с золотыми маковками? Ведь нигде на свете нет такого вида. Шеврев говорит, что Рим походит немного на Москву. Может быть, но это все не то. Смотри, смотри. Ну, Богу ради, как же настоящему-то русскому человеку не любить Москвы? Иван-то великий, как высится. Вот направо-то Симонов монастырь, вон глава Донского монастыря влево». Загоскин снял очки, вытер слезы, навернувшиеся у него на глаза, схватил меня за руку и сказал: «Ну что, бьется ли твое русское сердце при этой картине?» Конец цитаты. Ну что ж, думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы. Зачитаю первую часть, а Владимир — вторую. Кто в Москве побывал,
1: тот всю Русь повидал. Надеюсь, среди наших слушателей есть те, кому эта пословица известна.
0: Пословица знать полезно и даже необходимо. В пословице выражается не мнение отдельных людей, а общая народная оценка. Это выражение мыслей, к которым пришел народ через вековой опыт. Пословица всегда поучительна, но не всегда назидательна.
1: Созданные в веках, переходя от поколения к поколению, пословицы и поговорки поддерживали уклад народной жизни, формировали духовный и нравственный облик народа. Нигде столь резко и ярко не высказывается внешняя и внутренняя жизнь народов всеми ее проявлениями, как в пословицах, в кои облекается его дух, ум и характер. Так писал этнограф Иван Снегирев.
0: Да, пословица недаром молвится. Будем же помнить об этом, изучая эти малые жанры фольклора, которые делают большую работу. До новых встреч! Впереди нас ждет еще много открытий.
1: До новых встреч!
2: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь у главного входа в автозаводский парк культуры и отдыха. Это не самый старый парк в нашем городе, но посетить его стоит. Автозаводский парк – типичный объект, рожденный советской архитектурой 30-х-50-х годов. Парк был разбит на заболоченных землях, на территории будущего парка росли редкие березы, ивы, тополя. Сейчас же в парке мы с вами видим множество могучих деревьев. Здесь есть ясени, липы, вязы, хвойные породы. Украшают парк кустарники, клумбы, газоны. Это в 30-е годы жители района сами высадили деревья и цветы, разбили дорожки. Благоустраивали парк автозаводцы и во время войны. Дорожки в парке пересекаются под прямым углом и формируют овальную площадь, в центре которой большой фонтан с круглой чашей. Главная ось образована широкой 15-метровой двухрядной липовой аллеей с партером в центре и системой фонтанов. Пешеходные дорожки в парке в темное время суток освещаются. На территории автозаводского парка есть аттракционы, работают различные кафе, зимой в парке заливают каток. Граничит территория парка с озером Земснаряд, одним из любимых мест отдыха автозаводцев. По проспекту Молодежному территория парка огорожена чугунным забором, поставленным еще в 1945 году. Если выйти из парка через калитку на проспект Молодежный, то впереди по проспекту мы увидим известный нижегородцам радиусный дом. Спроектировала его одна из лучших архитектурных мастерских страны – мастерская братьев Весниных. Здание обращено своей вогнутой частью на южную сторону, к парку. Полукруглые балконы расположены в шахматном порядке. Карниз поддерживают круглые колонны. В течение дня на фасаде дома меняется игра света и тени. Сама же вогнутая форма как бы вбирает в себя воздух. Неправильно рассматривать радиусный дом отдельно. Расположенные рядом по его торцам пятиэтажки по улицам Ватутина и Краснодонцев представляют с ним единое целое. Можно представить, как величественно смотрелись они в довоенное время, когда вокруг еще не было высотных построек. Во время войны на радиусном доме, как на самой высокой точке, были поставлены зенитные установки. И зенитчики защищали автозавод от многочисленных налетов немецкой авиации. Напротив радиусного дома стоит современный жилой комплекс. В фасаде торгового центра, входящего в состав комплекса, строители постарались зеркально отразить форму радиусного дома. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Первоначально в комедии «Соломенная шляпка» в ролях Клары Бакардон и Фадинара режиссер планировал снять Нону Утерентьеву и Олега Борисова, которые сыграли главных героев в его предыдущем фильме «Крах инженера Гарина». Но на пробах Людмила Гурченко оказалась в кадре более убедительной, чем Терентьева, а Борисов заболел. Кроме Гурченко и Андрея Миронова, в «Соломенной шляпке» оказалось целое созвездие популярных актеров. Владислав Стрижельчик, Зиновий Герд, Ефим Капелян, Екатерина Васильева, Алиса Фрейндлих, Михаил Казаков, Игорь Кваша и другие. В картине к тому же звучат песни, написанные Исааком Шварцем, и стихи Булата Акуджавы. В общем, фильм был, что называется, обречен на успех. Режиссер «Соломенной шляпки» Леонид Квинихидзе говорил позже: «Скажу честно, мы на съемках очень много дурачились, всем было весело. Ведь именно от атмосферы во многом зависит, будет фильм успешным или нет. Особенно комедия».
1: Боже мой, какая жара! С утра в голове копошится какой-то червяк. Потом ночное дежурство в караулы. Да, пришлось мне сменить мундир, потому что форма в салоне модистки, сами понимаете.
5: Папаша Тартьево, вам давно перевалило за 50, и потом ваша нога.
1: Мне уже 60, сударь. Но, снисходя к ходатайству, правительство оказало мне милость и продлило срок моей службы. Франция, мой дорогой, еще нуждается в нашей защите. Кругом столько негодяев.

тех, кто здесь рожден. Кто этот воздух любит? Ведь это правда, господа, наш городок ни в чем Парижу не уступит. Ни в чем, ни в чем и никогда.

манерами и запахом реки. Ну разве что размерами, так это пустяки. Глядь, какой пейзаж кругом, а домики, а храмы и чистое веселье, чистое веселье. Я не говорю.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Николаев относится к числу фамилий с секретом. Как правило, происхождение этой фамилии связывают с именем Николай. Однако семейное наименование Николаев могло свидетельствовать о принадлежности своего владельца к роду служителей церкви. Основой для наименований духовных лиц часто выступали названия церквей, в которых служили священники – Невский, Рождественский, Петров, в том числе и Николаев. Например, храмы и церкви в честь Николая Чудотворца есть почти в каждом городе России. Традиционно же истоки фамилии Николаев возводят к крестильному имени Николай. В переводе с греческого – «победитель народов». Имя Николай давали ребенку во время обряда крещения в честь святого, упоминавшегося в этот день в церковном календаре – святца. К числу небесных защитников всех Николаев и, следовательно, Николаевых, относятся, например, святитель и чудотворец Николай. Этот святой является одним из самых почитаемых на Руси. Православная церковь чествует его не только 6 декабря и 9 мая, но и еженедельно, каждый четверг. Поэтому имя Николая на Руси было очень распространено.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, продолжим наше знакомство с правилами гостевания у горожан в русском городе в 17 веке. В прошлый раз мы с вами, я надеюсь, благополучно пережили и очень обильное застолье, и поцелуйный обряд. А что дальше нас в гостях может ожидать? Пир обычно сопровождался музыкой, но приготовьтесь, какой. И наши уши к ней, как правило, уже не готовы. Это игра на гуслях, скрипке, трубе, возможно, сопели, различные гудки. В общем, звуки не столь мелодичные, как привычны для нашего уха. Возможно, исполнение какой-то музыки на рожках. Иногда были пляски скоморохов. Могла быть и их игра с медведями, такие вот звериные забавы. Но это речь, конечно, идет о каких-то очень богатых пирах. Я думаю, в Нижнем Новгороде в 17 веке навряд ли кто-нибудь мог себе позволить такую роскошь. И настоящее веселье обычно начиналось по окончании еды. Как стол отойдет, сии веселятся и пьют. Причем при этом вот в этой второй части гостевания существовал обычай подносить гостям одну или несколько чарок водки, от которых, по словам Алиария, отказаться было невозможно. Так что берегитесь. Настойчивость хозяина может быть очень такой длительной. И опять же, из средневековой литературы известно, если уж хозяин был очень такой разудалый, но он мог с помощью своих слуг просто-напросто сопротивляющемуся гостю вливать в глотку то количество водки, которое он считал нужным. Отказываться было нельзя. То есть, если он отказывался, этот гость, то все равно с ним делали то, что хотел хозяин. Так что тут наше представление о том, скажем, ой, пойдем в гости, как там все будет интересно, имейте в виду, берегитесь. Там можно оказаться во власти хозяина и быть бессильным что-либо сделать против его желания. Хотя при этом должна отметить, что церковь порицала и такой разгул, и вот это вот веселье. Домострой, например, предупреждал, что во время трапезы и после нее нежелательно смехотворение. Смех нежелателен. Срамословие. Но из этого я делаю вывод, что, значит, оно все имело место быть. Иначе, если бы этого в природе и не существовало за гостевым столом, об этом не вспоминал бы ни домострой, и никакие другие источники. Не следует забавлять гостей гуслями, плясанием и плесканием. Насчет плескания хочу сейчас скажу относительно этого слова, и даже, что очень интересно, и даже зернью и шахматами. Те, кто наши передачи слушает регулярно, могут помнить. Однажды я рассказывала и о нашей находке, о таком кубике с точечками, и об этой азартной игре, она называлась «Игрой в кости», в которой вот эти кубики кидали. Вот, следуя тому, что написано в домострое, получается, что, значит, в отдельных случаях гостей подчивали и этом. Такое церковь запрещала, а раз она запрещала, значит, это по жизни имело место быть, было чего запрещать. Но самое интересное, что также отрицательно церковь относилась и к развлечению гостей шахматами. Вот это мне совершенно непонятно. Ну, что написано, то написано. В домострое написано, что от такой трапезы ангелы отворачиваются, а дьяволы все записуют. То есть здесь нужно держать ухо востро, иначе на страшном суде неизбежно придется держать ответ и за это. Но, судя по всему, такие предупреждения помогали очень плохо. Более того, я хочу сказать, что пиры, ну, еще раз говорю, это не просто гостевание, в данном случае я уже говорю о каком-то очень крупном пире. Разгульными они были везде. Мы знаем описание пиров средневековых и в Европе, и на Востоке. Это, видимо, вот общая характерная средневековая черта была именно такая. Алиарий тоже, описывая наше русское общество того времени, описывая нравы русских, подчеркивает, что на пирах могут быть и разного рода срамословия, и танцы могут иметь, ну, скажем так, неприличное направление. Но в данном случае, я думаю, на этом не стоит акцентировать внимание, потому что, опять, здесь мы можем говорить о том, что просто иностранец, тем более Алиарий был очень недоброжелательно настроен по отношению к русским. У него очень такие, ну, именно недоброжелательные описания того, что он видел. Хотя, может быть, частично они объективные, но, знаете, ведь вот можно описывать одно и то же, одно дело доброжелательно, а другое дело вот выпячивая какие-то негативные моменты. Но я не уверена, что он как иностранец смог правильно и понять смысл тех или иных действий и правильно ли их истолковать. Я вернусь к слову «плескание». Знаете, что такое «плескание»? Хлопанье в ладоши. Плясание и плескание – это танцы с хлопаньем в ладоши. Это древнейшие, это старинные еще обрядовые танцы, которые можно увести в начало, аж, я не знаю, там, в ледниковую эпоху. Ритмические какие-то, ритмически повторяемые коллективные действия и для соблюдения ритма, сопровождающиеся хлопками. И я думаю, церковь против этого так была настроена отрицательно, в первую очередь потому, что это отголоски языческих обрядов. Точно так же, как и скоморохи, это некая такая оппозиция установленной, упорядоченной идеологии и церковной, и светской власти. Думаю, что именно поэтому, потому что предположить, что за такими плясками с хлопанием в ладоши, что они сами по себе могут вызывать каким-то непристойностям, на мой взгляд, по крайней мере, это преувеличение. Пир обычно начинался с обеденного времени, то есть с полудня, поэтому он назывался обед, поэтому чаще всего гостевания и приравнивались к обедам. И, как я уже говорила раньше, они могли длиться до самого вечера, иногда до ночи. И, наконец, наступал момент провожания гостей. Ну, гостей провожали так же, как и встречали. Кого как встречали, до того места и провожали, в зависимости от их значения, от их сана. Кого до дверей, кого до крыльца, кого и до ворот. Ну, и, наверное, нетрудно догадаться, что самых сановитых, самых значимых для хозяина данного дома провожали до самых ворот, провожали как можно дальше. Очень интересно, что в отдельных случаях, но нас с вами это не ждет, уж точно скажу, мы не того роду и не того звания, при встрече и при проводах у ворот своего двора хозяин организовывал салют из ружейных выстрелов. Известны специально изготовлявшиеся для этой цели миниатюрные бронзовые пушечки, которыми так вот отмечалось приезд в гости и отъезд из гостей. Представляете, что соседи-то при этом испытывали, если где-то рядом находились какие-то богатые боярские хоромы и там встречали по полной программе, скажем так. Хотя, с другой стороны, хочу сказать, посмотрите, мы с вами, в общем-то, не так сильно от них и отличаемся. Наверное, каждый житель Нижнего Новгорода периодически слышит, и где-то иногда даже очень глубоко ночью, и петарды, и салюты. С тех пор, как у нас вся эта пиротехника появилась в достаточном количестве на рынках и в магазинах, я бы сказала, этот обычай отмечать какие-то встречи или их завершение, можно сказать, он к нам вернулся. Ну, наверное, хорошо, что у нас нет бронзовых пушечек, иначе бы тогда весь микрорайон уже точно не спал до тех пор, пока не закончится пиршество. Ну что ж, я думаю, этой информации пока достаточно. Но о том, что мы в гостях будем делать дальше, поговорим в следующий раз.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске... Глава Нижегородской митрополии выступил с докладом на собрании игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. В Нижегородской епархии начались мероприятия, посвященные подведению итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». Матушка Елена Ильичева из Нижнего Новгорода удостоена звания «Мать-героиня». Подробнее об этих событиях. 23 сентября в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил работу собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви. Места в президиуме заняли Святейший Патриарх Кирилл, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, председатель комиссии по организации жизни монастырей и монашества межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий и другие. В собрании, помимо игуменов и игуменей монастырей, приняли участие архиереи ряда епархий. Всего были зарегистрированы 665 участников собрания из 177 епархий. С основным докладом выступил представитель Русской Православной Церкви. Митрополит Георгий представил доклад «Основные направления развития современных монастырей. Актуальные вопросы». Прозвучали доклады других участников мероприятия. После дискуссии состоялось обсуждение проекта итогового документа собрания. Сегодня, 23 сентября, в Нижегородской епархии стартовали трехдневные мероприятия, посвященные подведению итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». Сегодня в рамках мероприятий состоялось торжественное открытие конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Напомним, что конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского. О стартовавших сегодня мероприятиях рассказывает советник главы Нижегородской митрополии, руководитель программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольга Бараева.
1: Стартовала конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные проблемы духовно-нравственного просвещения». Мы собрали 305 человек в Арзамасе и в Дивеево для того, чтобы подвести итог конкурса «Серафимовский учитель» 2026 года. Представительство очень яркое. Это и 40 субъектов Российской Федерации, все федеральные округа, и Республика Беларусь, и Республика Абхазия. Что предстоит нам эти три дня? Первый день – это торжественное открытие, пленарное заседание, где мы чествуем победителей. Мы показали великолепный фильм, созданный телерадиокомпанией «Образ», с рассказом о лучших педагогах, которых мы будем награждать и чествовать. Сейчас идет профессиональная переподготовка по курсу «Бережливые технологии в социальной инфраструктуре». Все участники наших мероприятий получают сертификат о курсовой подготовке, и люди это очень ценят. Это очень важно. Второй день – это секционное заседание. Секционное заседание проходит очень неформально. С одной стороны, мы говорим о библейских основаниях предметных областей школьного знания и представляем основные разработки, которые были сделаны за последние 10 лет Ассоциацией православных гимназий Переволжского федерального округа. С другой стороны, мы, предоставляя эти знания, берем в союзники всех лучших победителей, всех учителей, которые приехали к нам в гости. И кульминация всех трех дней – это торжественное заседание, где мы подводим краткий итог заседания всех секций, задаем вопросы митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, получаем пасторские наставления, и все победители получают свои награды на сцене из рук архиереи. И надеемся, что это яркое событие у нас останется в жизни наших преподавателей.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Матушка Елена Ильичева, супруга клирика Нижегородской епархии протоиерея Виктора Ильичева, удостоена звания «Мать-героиня» за заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Семья Ильичевых проживает в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В ней воспитывается 11 детей, 5 сыновей и 6 дочерей. Старшие дети уже создали собственные семьи. У супругов Ильичевых 5 внуков. Большое внимание в семье уделяется образованию и развитию детей, традициям и воспитанию в духе взаимопомощи и ответственности. супруг Елены Ильичевой, протоиерей Виктор Ильичев, боевой офицер, кавалер ордена мужества, ветеран СОБР. Он стал священником более 20 лет назад. Сегодня священнослужитель оказывает поддержку военнослужащим и семьям участников специальной военной операции. Матушка Елена также ведет активную общественную деятельность, участвует в организации сбора гуманитарной помощи и поддерживает матерей участников СВО. За ответственное отношение к воспитанию детей, укрепление института семьи и развитие семейных традиций супруги Ильичевы неоднократно отмечались наградами. Так, в 2024 году они стали лауреатами премии Нижегородской области «Нижегородская семья». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Подлинная природа справедливости. Ни у кого не возникает даже вопросов, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций, что такое справедливость. Все точно знают, что такое справедливость в международных отношениях, в прочих сферах человеческой жизни. И когда принимаются законы, разрушающие справедливость, бросающие вызов справедливости, будь то фашистские законы или российские законы в свое время, или иные подобные законы, то восстает в том числе и мировая общественность, потому что эти законы расходятся с идеей справедливости. Но если справедливость для всех, то источником такой справедливости не может быть человек, не могут быть группы людей, вкусы и предпочтения которых меняются в зависимости от эпохи, от времени и места проживания, от культуры и многого другого. Мы признаем некую общую справедливость. Именно с этой справедливостью и связана вся система права. Есть даже такой раздел в науке – право и нравственность. Если право отрывается от нравственности, оно становится несправедливым. А что же тогда есть нравственность, которая способна обеспечить справедливость в масштабах всечеловеческой цивилизации? Это то нравственное начало, которое проистекает от абсолютного начала, от величайшей абсолютной ценности, от Бога. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о справедливости, мы выражаемся на языке религии. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 13 декабря 2014 года.
2: Вечная мудрость.
3: Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания. Писание произнесено святыми пророками и апостолами, произнесено непроизвольно, но по внушению Святаго Духа. Как же безумно истолковывать его произвольно! Святой Дух, произнесший через пророков и апостолов Слово Божие, истолковал его через святых отцов, и Слово Божие и толкование его – дар Святаго Духа. Только это одно святоотеческое принимает Святая Православная Церковь и ее истинные чада. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Монастырская летопись.
1: Крестовоздвиженский женский монастырь.
2: Окский съезд 2А. Рядом площадь Лядова. Здесь располагается действующий сейчас Крестовоздвиженский женский монастырь. История его наполнена многочисленными уничтожениями и восстановлениями, пожарами и переселениями. Интересно, что Крестовоздвиженский монастырь тесно связан с тремя другими древними нижегородскими монастырями, которых сейчас уже не существует. Во-первых, это Зачатьевский монастырь. Он находился очень давно на самом берегу Волги, неподалеку от мыса у устья реки Почайны. В 1743 году от очередного пожара он выгорел. Тогда-то для обители была отведена земля около нынешней Георгиевской башни Кремля. Это там, где сейчас находится памятник летчику Чкалову. Рядом с монастырем во имя происхождения честных древ креста Господня. В 1764 году, когда были екатерининские антицерковные реформы, Зачатьевский монастырь, имевший к тому времени 400-летнюю историю своего самостоятельного существования, был упразднен и причислен к Кремлевскому происхождественскому монастырю, рассказывает экскурсовод паломнического центра Нижегородской епархии Марина Дружкова.
3: Второй монастырь, исторически связанный с современной Крестовоздвиженской обителью, Воскресенский. Поначалу он находился внутри Нижегородского Кремля, у Никольских ворот, пробитых около одноименной башни. Когда и кем была основана эта обитель, достоверно неизвестно. Но она упоминается в Нижегородской сотной грамоте 1621 года. И эту обитель постигла печальная участь. Пожар 1715 года уничтожил монастырский храм, святые ворота, ограду и кельи. В 1723 году монахини с уцелевшим имуществом были переведены также в Преисхождественский монастырь.
2: И вот в середине XVIII века три женских нижегородских православных обители – Воскресенскую, Преисхождественскую и самую древнюю – Зачатьевскую – и объединил Крестовоздвиженский монастырь. До революционных событий 1917 года он процветал. Там функционировали золотошвейные и иконописные мастерские. А вот советский период приостановил монастырскую жизнь.
3: В советские же времена территория закрытого монастыря некоторое время использовалась для содержания арестованных врагов революции и их расстрелов. Здесь покоятся останки расстрелянных купцов и священнослужителей, белых офицеров и потомственных дворян. Партии убитых укладывались в вырытые траншеи и засыпались землей. Позднее, как обычно, здесь были складские, жилые, конторские помещения, а в главном соборе, на организованном там заводе, производились бритвенные изделия.
2: Восстановление монастыря началось после возвращения обители Нижегородской епархии. Была проведена реставрация собора, в котором вскоре возобновились богослужения, а в 2004 году возродилась и монашеская жизнь небольшого Крестовоздвиженского монастыря. Монастырская территория имела множество сооружений. Центром всего был Крестовоздвиженский собор, освященный в 1823 году. Это главный храм монастыря в форме равноконечного креста. Кстати, в конце XIX века этот храм был капитальнейшим образом отреставрирован и украшен на средства известного купца Рукавишникова. Чуть позже, в одной из следующих программ, мы подробнее поговорим об этом храме. Сейчас только хочется сказать, что вокруг собора располагались и другие строения обители. Больничные, общежитские, золотошвейные и иконописные корпуса, еще школа, трапезная, хозяйственные блоки. Были еще две церкви – больничная, всех скорбящих радость, и казанская, кладбищенская. Обе эти церкви в советские времена были снесены, а вместо них появились гаражные и другие строения. Кстати, скорбященская церковь возрождена. Некоторое время назад митрополит Георгий осветил этот храм. Еще в монастыре есть храм в честь Иверской иконы Божией Матери и домовый сестринский храм в честь святителя Филарета, митрополита Московского. Но об этом тоже подробнее в нашей следующей программе.

0: Пространство географическое, историческое, культурное, научное, пространство экспериментальное. Но прежде всего Россия – это, конечно, духовное пространство. И именно эта особенность, как печать, ложится на все, чем живет Россия. Нам с вами повезло. Мы живем и проявляемся в этом удивительном пространстве. Мы так к нему привыкли, что порой не замечаем этого счастья. Счастье быть русским. Наша программа как раз об этом. Мы не будем никому ничего доказывать, никого ни к чему призывать. Мы просто будем делиться подробностями счастья быть русским человеком, ощущать в себе мощь и нежность русского сердца. Вашим спутником в мир русского счастья буду я, Виктория Скачкова, филолог, журналист и просто человек из библиотеки, который однажды почувствовал это самое русское счастье и больше не захотел его отпускать. Интересно, что по данным статистики русских людей в мире насчитывается 136 миллионов, а вот русскоговорящих – 300 миллионов, в два раза больше. Это говорит о том, что удивительный инструмент для строительства мира – русский язык – сейчас доступен даже тем, кто формально не является русским человеком. Это очень тонкий, острый инструмент, который может очень многое. Поэтому мы решили спросить у нижегородцев, в чем, на их взгляд, главная сила русского языка.
1: Русский опрос.
2: В чем сила русского языка?
3: Наверное, в духе. Сейчас объясню. Для меня сила русского языка в духе, потому что именно он олицетворяет вот эту вот силу, могущество, наверное. Если бы не было духа, какой бы у нас русский язык тогда был?
4: Я думаю, что в русском языке большинство мыслей трактуются простыми формулировками. И это его сила.
5: В чем главная сила русского языка? Наверное, в нашем богатом словарном запасе, в том плане, что мы можем точечно указать на какую-либо проблему или описать какую-либо ситуацию.
6: Русский язык очень красивый, очень глубокий. В нем много разных слов, характеризующих разные состояния. И поэтому русский язык для меня один из таких самых душевных, наверное.
7: Я думаю, что нам русский язык для добра дан.
0: Язык наш, друг наш. И если уж мы собрались в путешествие по русскому миру, то мы берем в помощники русские идиомы. Устойчивые выражения, которые сложились исторически. И, главное, пришлись по душе народу, прижились в языке. Вот смотрите, какие, можно сказать, русские народные темы нас ждут.
1: Русская красота. Русский характер. Русский дух. Русская хандра. Русский стиль. Русская душа.
0: Таких идиом, устойчивых выражений, посвященных русской жизни, очень много. И пусть они будут нашими маячками на пути к русскому счастью. Путь по русскому миру интереснее совершать, как известно, в хорошей компании. Поэтому каждую программу мы приглашаем достойных вашего внимания людей, которые становятся не гостями, а полноценными соведущими программы. И сегодня в роли соведущего выступит Ирина Юрьевна Абрамова, лингвист, кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора Института филологии и журналистики Университета Лобачевского, руководитель сербского центра.
8: Добрый день, дорогие слушатели.
0: Ирина Юрьевна пришла к нам не с пустыми руками, а с выполненным домашним заданием. Да, Ирина Юрьевна?
8: Ну да, я постаралась.
0: Дело в том, что быть проводником в мир русского счастья – дело ответственное. И тут без домашнего задания не обойдешься. А Ирина Юрьевна, как педагог, меня...
8: Ответственный человек.
0: Да, ответственный человек, она меня поддержит в этом. Заданием доцента Абрамовой стало найти цитату, которая создаст нужное состояние для нашего предстоящего разговора. Итак, прослушайте, пожалуйста, домашнее задание Ирины Юрьевны Абрамовой.
1: Домашнее задание.
8: Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. Александр Куприн.
0: Спасибо, Ирина Юрьевна. Очень вдохновляющая цитата. И мы вас, ну, попросили, да, ее подобрать, чтобы создать определенное настроение. Мы привыкли к тому, что настроение человека отталкивается от смысла слов, от их значения. Но правда ли,

0: что само звучание слов, сама фонетика слова способна создавать особую атмосферу.
1: Да, само значение – это следствие. Потому что каждый язык изначально – это набор звуков. Наши далекие предки звуки использовали для передачи своих чувств, для передачи информации. Первоначально они именно образ звучащего слова давал слушателю, да, партнеру по разговору ту информацию, которую требовалось донести. И при этом, безусловно, слово, которое в человеке вызывало эмоции положительные, оно, конечно, не могло звучать плохо, не могло быть неблагозвучным. Такой есть термин. Слово, которое несло отрицательное значение, оно, да, оно как бы иногда устрашающе могло звучать.
0: Это очень интересно. Мы сегодня будем разбираться как раз в тонкостях русского языка, в тонкостях звучания русской речи. Но для начала нам нужно выбрать идиому, которая будет маячком, да, на пути по русскому миру на предстоящий час. Итак, Ирина Юрьевна, какое из перечисленных русских народных названий вам больше сегодня по душе?
1: Но если мы говорим о русском языке сегодня, а русский язык – самый главный выразитель характера национального, то, наверное, русский характер.
0: Итак, идиома сегодняшнего разговора звучит так.
2: Русский характер.
0: Как известно, в начале было слово. Но в начале слова всегда был звук. И, Ирина Юрьевна, как сложился звуковой характер русского языка? Почему русский язык звучит именно так, таким образом?
1: У ученых есть сухой такой ответ. Звучание языков складывается из особенностей артикуляции. То, как первоначально был устроен речевой аппарат наших предков, собственно, обусловило звучащую речь, ну, скажем, прославянского языка.
0: А какие факторы влияли на создание вот этого звукового характера языка, который потом мы назовем русским?
1: Ну, тут у ученых есть предположение, потому что мы не имеем возможности услышать эту звучащую речь, да, и сделать какие-то более-менее достоверные выводы. Диктофонов не существовало в то время, к сожалению. Но мы зато можем восстановить звуковой облик, скажем, прославянского языка по данным так называемого сравнительно-сопоставительного метода, по сравнению с другими славянскими современными языками, по сравнению у нее с, скажем, старославянским языком, который восстановлен, да, по сравнению с церковнославянским языком. То есть у нас много инструментов у историков. Предположение ученых сводится к тому, что на звучащую речь мог влиять и образ их жизни, и то, чем они питались, и климат, естественно, потому что, ну, все, как мы понимаем, все это взаимосвязано в жизни человека.
0: Угу. Давайте поподробнее. Да, вот, например, рельеф, да, рельеф местности. А о чем говорит некая звуковая особенность русского языка, по которой мы можем догадаться о том рельефе, в котором, да, жили наши предки?
1: Ну, может быть, открытость. В русском языке гласные все открытые. У нас есть редукция, да, определенная в языке, то есть безударные гласные у нас произносятся более слабо, но, тем не менее, они слышны. Ну, скажем, в болгарском языке считается, что болгарский язык, он такой более закрытый. Ну, например, для сравнения, например, слово «мама» наше, да, мы слышим, как оно звучит. И вот вам болгарское слово в моем произношении «майка». То есть мы закрываем, как бы обрубаем не ударные гласные. Из-за этого он такой более, ну, сжатый, жесткий более язык. Хотя набор звуковой абсолютно один и тот же, в общем-то. Итак, значит, рельеф – это открытость. Да? Первоначально восточные славяне, они поселились на открытой территории. Болгары, мы знаем, жили в горах, ну, пришли как минимум, да, на Балканы.
0: Многие иностранцы, которые воспринимают на звук русскую речь, говорят, что она очень напевна. А что придает напевность нашей речи? Какие звуковые особенности?
1: Ну, это наличие гласных, да, гласных таких открытых. У нас их не очень много, у нас 6, вы знаете, звуков гласных, да, 10 букв мы имеем для того, чтобы эти гласные обозначить. Но прославянский язык, это доказано уже учеными, историками языка, прославянский язык, он обладал рядом особенностей, которые до нашего времени не дошли. Прославянский язык, например, разграничивал гласные по долготе и краткости. Их было больше, то есть мы имели «а» долгое, «а» краткое, они произносились по-разному. Он сейчас звучит как «а». Угу. А первоначально это было «а», «о» и «а», «о». Вот так вот. Понятно. Просто. И это влекло за собой, долгота и краткость гласных влекло за собой такую особенность языка, которую мы сейчас наблюдаем из славянских языков в сербском, скажем, это музыкальность ударения.
0: Хорошо, то есть напевность русского языка, да, русской речи, она, ну, условно говоря, может быть продиктована тем, что наши прекрасные предки жили на открытых пространствах.
1: Открытых пространствах, да, совершенно правильно. И плюс еще вот эта вот долгота и краткость, которая присутствовала в языке, она все-таки последствия свои в нашей системе вокализма она имеет.
0: Да, то есть наши предки еще и, ну, можно так сказать, надеюсь, ученые меня простят, еще и были певунами. То есть они любили петь и могли различать тонкости интонации. А влияла ли пища на открытость и напевность, или, может быть, она придавала русской, точнее, да, славянской речи некие другие формы?
1: Есть, да, такие исследования, и есть исследователи, которые утверждают, что пища, ну и, соответственно, климат, да, они связаны друг с другом, влияют на речь, на нашу звучащую. Ну, каким образом? Речевой аппарат по-разному устроен у человека, который ест грубую пищу, ну, скажем, мясо, да, такую тяжелую. Тем более еще мы учитываем, что способы приготовления, да, не было микроволновок, там каких-то проварок, да, и всего остального, что позволяло бы мясо приспособить к такому нежному артикуляционному аппарату. Это нужно тоже учитывать. Грубая пища делает язык более грубым, потому что речевой аппарат, артикуляционный аппарат, он такой более, ну, не знаю, массивный, что ли, да, должен быть. Вот. А растительная пища, она предполагает более быструю, легкую обработку, да, человеком ее, и поэтому более мягко звучит, что ли, речь тех людей, которые питаются растительной пищей.
0: Ну, судя по всему, наши предки разнообразно питались.
1: Да, да, ну потому что местность была разнообразная. Да, у нас это как раз-таки историками доказано, что в поселениях находятся и как останки костей животных, так и какие-то земледельческие орудия труда. Поэтому мы можем предположить, что пища была разнообразная. Удобное довольно-таки было место расселения. Это реки, там было, значит, рыбу могли, леса, где могли ловить диких животных, и какие-то просторные такие степи, поля, где можно было выращивать еду растительную.
0: Так интересно, что особенности той земли, на которой мы до сих пор живем, да, и те исконные занятия, которыми до сих пор мы занимаемся, да, это на самом деле наследие наших предков. И, собственно, эти же самые занятия сформировали то звучание, которое мы сейчас имеем, да, звучание нашей русской речи. Все продолжается.
1: Да, да, казалось бы, что такое абстрактное понятие, там, русская речь, да, а вполне себе конкретные вещи повлияли на то, как она сейчас звучит.
0: Но язык – это, пожалуй, самая развивающаяся на самом деле субстанция.
1: Система, да. Причем разные уровни этой системы, они по-разному развиваются, да, одни быстрее, другие медленнее.
0: Об этом мы обязательно поговорим дальше. Вот. Но сейчас, пока мы с вами еще на стоянке славянских племен, да, находимся, и как раз наблюдаем вот этот процесс, когда общность на одной земле рождает звук. Звук общения, звук передачи информации, да, звук, который потом превратится в тот самый великий русский язык. Конечно, я не могу не задать вопрос о прославянском языке и об его поучительной истории. Потому что, несмотря на то, что славянская языковая группа – это самая большая языковая группа в Европе, да? Но, насколько я знаю, чудовищно мало мы знаем о истоках, да, и каким образом появился прославянский язык, каким образом у ученых получилось вычислить этот самый прославянский язык. Было бы здорово, если бы вы нам рассказали.
1: Вопрос о прославянском языке, он связан, конечно же, с самой историей, да, вот этих прославянских племен, а она – это предмет отдельного разговора, потому что существует несколько теорий, и до сих пор, на самом деле, мы до конца не уверены в том, откуда появились вообще славянские племена. Как говорят, ну, самые распространенные хронологические границы их появления – это 5-6 век, как говорят, вот на той данной территории, да, где они расселились первоначально, то есть на территории Европы Восточной. А вот с самим языком прославянским тут, ну, немножко как бы проще. С самого начала ученые видели эту общность между славянскими языками. Есть группы слов, которые абсолютно одинаково звучат, ну, учитывая, да, произносительные какие-то особенности разных там западнославян, восточных, южных. У нас есть доказанный, да, факт, что русский язык, скажем, на определенном пути развития пришел в активное взаимодействие с языком старославянским, а это мертвый язык южнославянский по своему происхождению. И вот это вот опять сравнительно-сопоставительная методика, которую я уже сказала раньше, она позволяет, сопоставляя, вычислить как раз-таки особенности вот этого праславянского языка.
0: Правильно ли я понимаю, что праславянский язык – это система сопоставлений, да, похожих или одинаковых слов, которые взяты из разных славянских языков?
1: Ну, если примитивно понимать, то, ну, да, мы восстанавливаем это под звездочкой, ученые-историки восстанавливают под звездочкой, как предположительно звучало. И прославянский язык восстановлен, ну, достаточно полно. Не только его звучание, о котором мы, да, с вами говорим, но и мы можем даже парадигмы, то есть грамматику даже понимать, какая была грамматика в прославянском языке. И, соответственно, вот эти изменения, которые постигли потом на протяжении развития русский язык, нам тоже доступны.
0: То есть праславянский язык – это такой предок, такой прапрапрапрапрадед современного русского языка, а также многих других славянских языков современных, да, который в большинстве своем состоит из тех слов, которые вошли в большинство современных славянских языков.
1: Да.
0: Вы знаете, что современные компьютерные технологии не согласны с вами, говорящей о том, что мы не можем услышать, потому что на самом деле компьютеры, конечно, в этом смысле более смелые, чем люди живые. Пока ученые не дерзают озвучить прославянский язык, его звучание, современные компьютерные технологии это с удовольствием делают. И сейчас у нас с вами есть уникальная возможность услышать, как, по мнению современных компьютерных технологий, звучал праславянский язык.
3: Абудихамусен, видяхаму знаку сунебесе, земля сентремсе.
0: Язык – это отражение корневого, изначального характера народа. Русский язык, особенно его самые древние слова, также несут в себе этот характер. Несли, несут и продолжат нести, пока русский язык будет жить. Мы провели опрос у молодых людей Нижнего Новгорода, какие русские слова они считают самыми древними. Предлагаю вам познакомиться с его результатами. Какое, на ваш взгляд, самое древнее русское слово?
4: Есть.
5: Яр.
6: Русь.
4: Отче.
7: Ну, пусть будет слово Бог.
4: Мать.
8: Одно из самых древних слов – это «быль».
6: Я сейчас хотел сказать «бог», потому что это самое первое. Сначала было слово, и слово было «бог», и слово было у Бога.
0: Ирина Юрьевна, а какие русские слова традиционно считаются самыми древними?
1: Ну, вот по данным ученых, по данным словарей, я перечислю несколько, да, и, может быть, их обсудим, считается, например, слово «мать». И ряд родственных слов к нему – матрица, мамонт, материя. Вот обратите внимание, что мы тут говорим о корне, да, и о том первоначальном значении, которое оно несет, да, матица, например, как вот этот несущий столб, да, то есть вот это что-то первоначальное, дающее тебе жизнь, да, начинающий род, если хотите. Или слово «брат». и ряд родственных, например, слово «брань». На самом деле «брат», «брань» — это, конечно, родственные слова. «Брань», то есть столкновение братьев, да, вот это вот битва. Или с так называемым полногласным сочетанием, да, между двумя согласными, располагающимися «бороться», или «сын» — это слово, которое входит как раз-таки в вот эту группу обозначения родства, или «вода» — слово, или слово «огонь», или слово «снег», или «быть», «существовать», «жить», или слово «дух» и «душа» — однокоренные, позднее «дышать», да, «дуть».
0: А где же в этом прекрасном наборе слово «отец»?
1: Ну, дело в том, что в прославянском языке был его усеченный вариант. Вот древний аналог этого важнейшего в жизни каждого человека понятия – это слово «тятя». Это слово, которое возникло как звукоподражание, так называемое лепетание. Это похожее на вот лепет именно детские обозначения. Да? Повтор «тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя». Да, оно дало нам это слово. А также слово «батя», известное нам слово «батюшка». Вот оно тоже прославянского происхождения.
0: Ну, значит, мы на верном пути, раз батюшка, да, которое, слово, которое использует большинство православных христиан, собственно, это одно из древнейших русских слов.
1: Да.
0: Все сходится. Мы с вами, конечно, подошли к обнаружению еще одного важнейшего слова для православных, да, это слово «Бог». Насколько древнее это слово в лексиконе русского человека?
1: Бог – это прославянское слово, безусловно. Мы можем даже по, опять же, сопоставлению установить вот этот ряд родственных ему слов и понять первоначальный смысл этого слова, да, сакральный. Родственные слова этому слову – это слова «богатый», скажем, «богатство», то есть вот эта полнота, дарящая миру жизнь. Это первоначально это не было связано с, собственно, христианством даже. Это было, ну, языческое понятие, как и во многих культурах абсолютно точно. И обозначало вот эту вот, ну, собственно, полноту самой жизни, что ли.
0: Да, такое настоящее жизненное богатство, да, которое возможно только в Боге.
1: Да.
0: Итак, мы видим, что древнейшие русские слова были связаны с семьей, с природой и с жизнью духа.
1: Да.
0: Да. Наверное, поэтому многие славяне, да практически все славяне, русские, да, восточные славяне в первую очередь, так органично восприняли христианство, которое также, да, напрямую связано с семьей, с семейными ценностями, с природностью нашего с вами бытия на земле, да, и, конечно, в первую очередь с жизнью духа, с жизнью души. Каким образом христианство повлияло на исконный русский язык?
1: Христианство – это то, что принесло в наш язык образность и одухотворённость. Потому что первоначально языческий, вот этот вот прославянский язык, простите за тавтологию, он, конечно, был менее образным. Он был связан с реальностью, с природой, с бытом.
0: Ну, то есть называли вещи своими именами, да?
1: Да, ну вот, например, слово, которое мы с вами произносим часто достаточно, и разный смысл абсолютно вкладываем, это слово «счастье». Вот несколько есть этимологических трактовок этого слова «счастье». Сейчас каждый, если задумается о том, что такое счастье, мы будем говорить там, чтобы меня понимали, чтобы меня любили, чтобы меня принимали такой, какой или какая я есть, ну и так далее. То есть мы говорим о душе, о каких-то качествах, таких абстрактных, что ли. А первоначально, по данным словарей, счастье – это либо быть частью племени, общества, не быть изгоем. Представляете, насколько конкретно понималось слово «счастье» древним человеком. То есть древний человек знал, когда он счастлив.
0: То есть когда он часть какого-то
1: да, общества. Или вторая еще есть версия, она такая вообще очень бытовая и даже, я бы сказала, такая низменная, физиологичная. Счастье – это иметь кусок, ну, еды, соответственно, да, которая тебе позволяет просто выжить, просто питаться. Буквальность вот этого языка, она, ну, собственно, мне кажется, все понятно совершенно, потому что человек должен был назвать предмет своим именем.
0: Счастье, да, ведь угу. раньше же именно так звучало это слово. Это быть с частью.
1: Ну, частью, быть частью, общества, не быть изгоем. Ну, потому что ты просто погибнешь, если ты будешь один.
0: Но вот сейчас, в наше время, в время, когда процветает, да, эпоха потребления, тем не менее, счастье — это тоже не быть одному. И удивительно, что этот смысл, да, он перерос сам себя и приобрел, ну, такие определенные духовные черты. Метафора, да, в языке, метафоричность языка — это тоже такой цветок, который прорастает сквозь землю языковую и приносит поистине потрясающие, очень красивые соцветия. Давайте сейчас поговорим о метафорах, да, которые на самом деле привычны любому русскому уху и привычны в нашей разговорной речи настолько сильно, что мы даже их не замечаем.
1: Согласна.
0: Да. Ну вот давайте приведем такой самый-самый бытовой рабочий пример.
1: Совещание перенеслось на завтра, да, например.
0: Где вот здесь это, метафора?
1: Вот этот вот глагол «перенеслось», он говорит о том, что совещание как бы само себя перенесло. То есть мы даем совещанию душу.
0: Да.
1: Ну, можно к этому так относиться, и тогда хорошо относиться к совещанию.
0: Совещание у нас обретает некую энергию. Ну, да,
1: человечность, я бы сказала.
0: Человечность. Даже, да. Вот это, кстати, очень важная такая черта русского мира. То есть мы стремимся очеловечить все вокруг. Да? Даже, например, слова, которые имеют абсолютно конкретный бытовой смысл. Пример еще одной метафоры, которую мы используем и даже не замечаем. Каша готова.
1: Ну да, к чему готова?
0: К чему готова каша? К трудной жизни?
1: Да, в желудке.
0: Да. Если бы мы хотели сказать буквально, произнести буквально, донести смысл, мы бы сказали, что я сварила кашу.
1: Да, или начальник, в моем случае, перенес совещание.
0: Да. Но так как у нас есть стремление к очеловечиванию, да, то у нас совещание перенеслось, а каша готова.
1: Да, ко всему. К труду и обороне.
0: Получается, что метафора в разговорной речи не столько называет предметы, сколько создает некие образы.
1: Образ, да. Образность это опять-таки была принесена как раз-таки христианством.
0: Православием.
1: В наш язык. Православием, да. Лихачев, кажется, в свое время писал, что старославянский язык, а посредством старославянского и греческий, это такой живой привой был русского языка, который как раз-таки вот эту духовность в него и внес. Ну, не то чтобы он был приземленным до этого времени, но тем не менее язык Бога, он должен возвышать человека.
0: Ирина Юрьевна, вот вы упомянули уже греческий язык, да, и хочется сказать о таком великодушном характере русского языка, который с удовольствием принимает в себя какие-то целые пласты языковые, и они же пласты культурные. И вот с принятием христианства, собственно, с принятием православия в жизнь русского языка вошел греческий язык. Потому что очень много слов, которые и на бытовом уровне мы сейчас используем, и на уровне, как вы сказали, да, таком уважительном, на уровне специфическом, терминологическом. И вот эти все греческие в те времена нововведения сейчас стали такой очень важной, живой частью русского языка. Ирина Юрьевна, вот вы какие греческие слова знаете?
1: Ну, вы правильно сказали, что Пушкин еще назвал русский язык очень восприимчивым. И он с благодарностью принимает все, что в него приходит в результате вот этого культурного взаимодействия. Ну, например, греческие. Ну, во-первых, все понятия сакральные, да, все, что связано с церковью, с церковно-славянским, с обиходом церковным, это, конечно,
0: Евангелие.
1: Да, ну, например, ангел, да.
0: Демон.
1: Да.
0: Давайте поиграем.
1: И слова, которые нам кажутся сейчас, ну, русскими, откуда же они появились, например, космос, да, или бактерии. А вообще задать этот вопрос лучше ученым, на самом деле.
0: Почему?
1: Ну, потому что все названия наших наук – это названия греческого происхождения. Биология, геометрия, психология, география и внутри этих наук еще терминология.
0: Терминология – это тоже греческое слово?
1: Да, это, собственно, само слово терминология – это как раз-таки слова греческого происхождения. То есть, видите, вот не быт, а как бы другая сторона нашей жизни, которая начинает появляться благодаря православию.
0: А, хорошо, спрашиваем ученых.
5: Меня зовут Анна. Я преподаю на кафедре музыкальной звукорежиссуры в Нижегородской консерватории. Мы, собственно, используем слова греческого происхождения каждый день, и это основа работы консерватории, потому что и слово «музыка», и мелодия, и гармония, и ритм – это все слова греческого происхождения.
7: Меня зовут Екатерина, я врач. Я использую греческие слова ежедневно, потому что язык врачей, всемирный язык, это латинский язык. Древние римляне для того, чтобы создать термины, использовали как раз греческие слова. Поэтому любой медицинский термин, он состоит из греческих слов. Ну, например, слово «анатомия», также греческого происхождения, «кардио». Ну, то есть, в принципе, все медицинские термины греческого происхождения.
0: Наблюдается интересный момент. Русский характер языка проявляется не только в звучании, не только в образности, но и в той доброжелательности и радушности, с которой русский язык встречает новые слова. Сейчас многие из нас говорят о том, что приближается языковая катастрофа, что молодежь использует американизмы, англицизмы тут и там, и что это погубит русский язык.
1: Ну, людям вообще свойственно думать, что в их период исторический, вот именно конкретно, когда они живут, происходит нечто уникальное. На самом же деле процесс заимствования слов непрерывен, и это процесс естественен, а не уникален. Кстати, слово «уникальность» заимствовано из латинского языка. Любые две культуры, которые взаимодействуют, они будут взаимообогащаться. И лексика, да, о которой мы сейчас говорим, это то, что заимствуется прежде всего.
0: Погубит ли это русский язык?
1: Нет. Но... Мы знаем несколько этапов, когда русский язык выжил. Это и первое южнославянское влияние, когда христианство пришло на нашу землю, и старославянского, и греческого языка. Вот это первая волна заимствований. Это и период там, границы 14-16 века, когда польский язык стал посредником заимствований в наш язык. Это и период раньше немножко, период второго южнославянского влияния. Это и Петровская эпоха, о которой все знают и о которой все говорят, но ничего не случилось с русским языком. Это и период взаимодействия активного с Европой. Мы знаем, что французский язык стал языком вот этого светского общества. И ничего с русским языком не случилось. Наши все перестройки, революции. С русским языком, с телом русского языка ничего не произошло. Оно стало только так сытнее, богаче только.
0: Весне и горе мало. Умылся в снегу, и лишь прекраснее стало наперекор врагу. Ну, вот, да, такая небольшая поэтическая строчка пришла на ум. Вообще, русский язык, он очень живой, подвижный, эмоциональный, щедрый. Мы легко перестраиваемся, да, очень гибкий язык. Мы легко можем поделиться щедро тем, что имеем. И мы очень легко сами можем в рамках достаточно тесных перестроить и уловить новый смысл.
1: Да, и в этом как раз трудность освоения русского языка для иностранцев, потому что мы сейчас говорим о синтаксисе, да, раз о перестройке предложений. И, конечно, понять нюансы русского предложения при перестановке слов иногда бывает им очень трудно. Да? Гораздо легче учить язык, где какая-то-нибудь рамочная конструкция, как в немецком, например, языке. Его, конечно, гораздо легче освоить, потому что там есть просто некая система.
0: Просто которая... система, которая передает смысл.
1: Да.
0: Мы же передаем не только смысл, но и настроение.
1: Угу.
0: Давайте попробуем. Ну, например, я пошла за хлебом.
1: Ну, буквальное высказывание, факт.
0: Буквально высказывание факт. Как мы можем сейчас с помощью перестановки вот этих самых словесных слагаемых изменить смысл?
1: Ну, смотрите, например, пошла я за хлебом.
0: Что здесь возникает?
1: Переставляем мы подлежащее и сказуемое, и появляется сразу же эпичность, некая обреченность. да, но прям мы слышим, что вот это говорится тоном «пошла я за хлебом», раз никто не пошел за ним.
0: Да, то есть гомер немножко,
1: ну, да?
0: Да,
1: да.
0: Вот это, кстати, инверсия, да, когда сказуемое, когда глагол идет в первую очередь, а затем идет, собственно, существительное, подлежащее, да, придает как раз вот такой величавость и подвиг сразу.
1: Да, да, да.
0: Поход за хлебом, да, сразу превращается в подвиг.
1: Я бы тогда мужской род здесь поставила. Пошел я за хлебом.
0: Ну да, это, кстати, вернее. Хорошо. За хлебом я пошла.
1: Теперь вас точно не переспросят, зачем. Потому что вот эта деталь, вот этот предмет, за которым вы идете, объект, так его назовем, он выставлен на передний план, и уже нет сомнений, что вы пошли за хлебом, а не за мясом, колбасой и молоком.
0: Или за счастьем.
1: Хотя чаще всего так и бывает.
0: А если мы поставим подлежащее, как говорится, я последняя буква алфавита, за хлебом пошла я.
1: Ну, мне кажется, тут созвучно с вот моей предыдущей версией, да, пошла я за хлебом. Такой бытовой характер, как бы, быт, мы слышим быт в этом предложении сразу.
0: За хлебом пошла я.
1: За хлебом пошла я.
0: Что-то народное такое, да?
1: Угу. За хлебом.
0: Как-то сразу на песню ложится.
1: Да, да, да,
0: и вот эта напевность бы русского языка, mm-hmm, она сразу ведет нас именно к тому, чтобы пропеть это. За хлебом пошла я.
1: Да, что-то вроде этого.
0: То же самое происходит и с лексикой. Мы привыкли словами выстраивать настроение. Слова в речи русского человека часто обретают черты игры.
1: Ну да, мы можем же сказать не за хлебом, а за хлебушком.
0: И сразу такое милое, родное, теплое что-то, да, на душе.
1: Даже фраза «пошла я за хлебушком», она как бы необреченно уже звучит, и не как подвиг.
0: Уже нежность приступает в этом подвиге, да?
1: Да, да, да.
0: Ага.
1: Ну или пошла за булочкой, за батоном, да, то есть вот мы тогда разграничиваем территории, да, одна московская, другая питерская.
0: Да, а если мы пойдем за Бородинским?
1: Ну, это другой совершенно образ, потому что Бородинский, мы поймем, что вы хотите есть, что у вас на обед, мы поймем, потому что Бородинский хорошо идет к супу.
0: К борщу даже, да, можно, да, сказать, да, или к какому-то, да, наваристому, да, да, такому так, овощному.
1: Чесночком его так намазать.
0: Понятно. То есть одно небольшое уточнение, и у нас в голове уже возникает образ.
1: Образ, целый образ.
0: Образ обеда. Угу. Да? А если человек говорит, что он пойдет за нарезным?
1: Ну, за нарезным, это значит, вы собираетесь после супа, видимо, сделать бутерброд с колбасой.
0: Ну, вообще нарезное понятие, да, вот за нарезным, угу, хлебом, оно еще и очень локальное. Угу. Да, то есть так говорят не все районы.
1: Да, это так.
0: И это тоже очень интересная особенность, каким образом прививается тот или иной лексический образ, словесный образ к тому или иному городу, селу, да, к тому или иному региону. Это тоже очень интересная история, которая доступна нам с вами, потому что все мы с вами говорим на русском языке.
1: На русском языке. То есть мы считываем сигнал вот этот вот, который нам посылает говорящий человек, даже не понимаем, что это был сигнал, но зато понимаем, о чем он хочет, что он хочет сказать.
0: Давайте сейчас введем, да, так как наша игра позволяет нам это сделать, и введем современное понятие «мы пошли за синабоном».
1: Синабоном, например, да. Хорошо. Это значит, что вы с кофе будете, и вы сладкоежка.
0: Вот удивителен процесс входа слова синабон, которое означает абсолютно конкретную булку, угу, с корицей, и политую, значит, чем-то
1: обильно
0: сладким. Умиляет то, что русский язык взял это слово и начал... А каким образом мы понимаем, что он его взял? Он начал его склонять.
1: Угу.
0: Да? Мы не говорим за булочкой синабон, то есть это имя собственное. Мы говорим за синабоном.
1: Угу.
0: Вот. И это уже говорит о том, что синабон у нас свой...
1: Уже прижило, да, приживается, уже входит в систему.
9: Я русский.
0: В продолжении разговора о человечности русского характера предлагаю сейчас познакомиться с еще одной нашей рубрикой «Родной репортаж». В ней будут рассказы о наших соседях, знакомых, таких же, как мы, людях, для которых человечность – это не разовый подвиг, а образ жизни. Сегодняшний наш рассказ о большом детском летнем празднике в СНТ «Ясная Поляна».
9: Родной репортаж.
0: Летнее садовое товарищество где-то под Нижним Новгородом. Велосипеды на грунтовых дорожках, гроздья черной смородины, у соседей работает радио. Эта картина русского лета знакома многим из нас. Садоводы на своих компактных участках выращивают зелень, овощи, цветы, а в СНТ «Ясная поляна» выращивают открытых, смелых, талантливых детей. Здесь, в садовом обществе, когда-то основанном как место отдыха работников легендарного Горьковского марш-завода, вот уже 17 лет группа энтузиастов организует большие летние детские концерты.
9: Будь тем, кем ты хотел бы стать, умей творить и побеждать.
10: Кто сказал тебе, что ты не можешь быть успешным? Кто сказал тебе, что

0: хватит силы, кто сказал тебе.
1: С настоящими репетициями, сценой под открытым небом, с хорошей аппаратурой, декорациями, костюмами. Ребята, привезенные на лето в СНТ, оставляют свои гаджеты ради ежедневных репетиций. Родители откладывают на время концерта летние поездки. Сам день концерта превращается в настоящий семейный фестиваль. И это история о человечности, которая способна перерасти любую боль и сделать шаг к свету. 17 лет назад у местного садовода Валентины Николаевны Сержантовой умер муж. Чтобы пережить тоску по родному человеку, она предложила местным детям провести концерт для родителей. Событие запало в душу членам садового общества, идею подхватили.

0: Садоводы поставили на Большой Поляне сцену. Один из благотворителей, когда-то живший в Ясной Поляне, предоставил профессиональную концертную аппаратуру. Костюмы и декорации команда делает сама. Юными артистами становятся 40 детей, коротающих лето в садовом обществе. Лидеры инициативной группы, хореограф Наталья Иванова, рассказала о главном проекте своего личного лета.
1: Подбираем репертуар и вот ставим танцы, сказки, частушки, какие-то костюмы шьем. В общем, дети у нас общаются от 4 до 16 лет. Они находят друзей. Из маленьких робких ребятишек они становятся уверенными подростками. Им легче в школе социализироваться, у доски отвечать. В общем, они молодцы. Я горжусь ими. Они так выросли, они такие молодцы. Нужно просто заниматься с детьми. Вот такой вывод, что ими нужно заниматься. Как только мы их бросаем, они утыкаются в телефон. Это проще всего.
2: Это самое важное событие нашего лета. Всегда, каждый год. Я уже не помню. Начинал Саша, вот, сейчас ведущий, теперь Алиса. И все дети. Вот тут уже сестры, братья, еще. Это вы уже династии воспитываете детей. Спасибо вам за этот праздник.
0: Музыкальный руководитель Нина Степанова считает, что большой летний концерт не просто развлечение, а настоящее воспитание.
3: Я музыкальный руководитель. Я работаю в школе. У меня там дети поют. А эти дети просто находка для меня. Я рада, что они у меня есть, эти дети. А они заняты таким важным делом. Мне очень приятно, что они получают отклик. И не просто отклик. Идет воспитательное значение всех этих патриотических песен, семейных песен. Программа такая, просто хочется, чтобы они все это в себя впитали. Чтобы они настоящими гражданами нашей России росли.
0: После концерта Валентина Николаевна Сержантова, основатель этой доброй человечной традиции, поделилась с нами своей жизненной философией.
4: В 9-м году у меня было несчастье. Муж. И вы представляете, когда приезжаешь на дачу, и все это напоминает. И я слышу ребятишки. Прыгают, кричат, там чего-то. Я вышла и говорю: ребят, давайте концерт сделаем для садоводов. Они кричат: давайте. И получилось так, что не я им дала номера, а говорю: ну кто на что способен. И с тех пор вот я у них как руководитель, а они уже занимались вот этими танцами, но программу согласовывали все вместе. Вот как-то концерт прошел однажды, я вот так села на лавочку отдохнуть. Просто сижу и вот так вот задумалась. Один прошел артист, мальчишка, подошел, меня просто вот так погладил. Отдыхайте, я говорю, да. Ну, отдыхайте, погладил и пошел. Гляжу, она идет тоже, это Сашенька. Она меня тоже обняла и говорит: спасибо. А для меня это было больше, чем что-либо. Это любовь детей и к детям.
0: Осень неизбежна. Урожай собран. СНТ «Ясная Поляна» готовится к зиме. Время пройдет быстро, и следующим летом концерт обязательно состоится. Потому что человечность – самая любимая русская привычка. –

0: нравится живому великорусу.
1: Как говорит она, заклятой подруги.
2: Господи, господи, помилуй.
1: Прекрасная женщина, девушка.
2: Ну, понятное дело, заклятая подруга.
1: В общем, она прекрасна. И мы разговаривали с ней про Священное Писание, и для нее огромным открытием то, что Библия состоит из нескольких томов. Она говорит, я-то думала, Библия и Священное Писание – это одна книжка. Ну, как в фильмах показывают.
2: Да, это одна книжка. Сегодня,
1: а
2: да.
1: Оказывается, 77.
2: Участков, да.
1: И
2: отрывочков.
1: Как
2: разных.
1: Будто,
2: да.
1: Сложилось вот вследствие этой беседы нашей, ну, кроме прочего, тема для нашего утреннего эфира сегодня.
2: Давайте так интересно.
1: Поговорим так. О том, что такое церковное предание, какие формы церковного предания существуют. Угу. И вообще вот это церковное предание, Священное Писание, Библия.
2: Стоп. Церковное предание или Священное Писание?
1: А это разные вещи. И об этом тоже я предлагаю поговорить.
2: Давайте поговорим.
1: Вот и начнем. Тогда начинаем прямо сейчас. Готовясь к этому эфиру.
2: Так.
1: Прекрасные встречи порождают прекрасное чтение интереснейших
2: статей. И прекрасные последствия.
1: Да. Я вычитала, что священное предание в узком значении – это часть апостольской проповеди, спасительного апостольского опыта, переданного церкви, которая не зафиксирована в текстах канонических книг Нового Завета. В более широком значении вся апостольская проповедь, весь спасительный апостольский опыт вообще переданный ценно церкви – это тоже священное предание. А в самом широком значении – совокупность всех спасительных знаний – всего спасительного опыта церкви и способ сохранения и распространения божественного откровения.
2: Вы знаете, вот, наверное, я бы начал как-то рассуждать об этом огромном пласте нашей жизни, потому что священное предание – это практически все, что пронизывает весь христианский мир. На самом деле, да, всю церковь, всех христиан. Я бы начал, наверное, с того, чтобы хоть как-то немножечко нашим слушателям, да и себе напомнить вообще смысл вот этих двух слов, которые образуют вот это понятие – священное предание. Ну, наверное, давайте сразу определимся, что слово «предание» подразумевает некую передачу чего-то. Да?
1: Ну, то да, есть передача. Какая-то ассоциация с исказительством. Предание.
2: Сказательством,
1: ну,
2: скорее.
1: Ну, сказательством, исказительством тоже.
2: Нет, исказительство – это все-таки...
1: И сказительством, а не исказительством.
2: Я вас понял, да. Вот, сказательство, да. Так вот, если мы обратим, так сказать, к терминологии свой взор, мы, наверное, должны будем признать, что под преданием подразумевается передача информации в данном контексте, да?
1: Угу.
2: А тогда, когда мы добавляем к этому понятию, к этому термину определение «священное», то здесь мы сразу же определяем границы, во-первых, подателя предания информации, а во-вторых, границы, за которые информация не выходит. То есть это конкретная информация о конкретных вещах от конкретного, если хотите, автора. Автором является Дух Святой, а носителями является вся жизнь церкви. То есть все, что находится внутри церкви, то, что живет внутри церкви, переживает в церкви человек, общается с другими и так далее – все это и есть, по сути дела, разные, очень разные формы священного предания. А когда вы говорили о, значит, книгах, включенных в свод Библии, кстати, я напомню нашим слушателям, Библия – это греческое понятие, вообще оно в оригинале звучит «та Библия», обозначающее в переводе на русский язык понятие «книги», множественное число, и все. То есть, когда мы читаем на обложке Библии, это значит книги, включающие в себя информацию, данную человечеству, Богом, для сохранения себя рядом с Творцом. То есть, это тоже часть священного предания.
1: Но священное предание и священное писание – это совершенно разные вещи. Правильно я поняла?
2: Нет.
1: Или это одно и то же?
2: Это священное предание.

0: Это более широкое понятие, чем Священное Писание. Священное Писание – это часть, записанная уже человеческими руками, простите, на листочках, на каких-то пергаментах, на чем-то еще, зафиксированная часть.
1: То есть те самые книги?
0: Да, те самые книги.
1: Это вот Библия, то есть это Священное Писание.
0: Это Священное Писание, которое является частью Священного Предания. Так.
1: Я чешу голову, уважаемые радиослушатели, детективная
0: Значит,
1: загрузка.
0: Уже пошла дедукция.
1: Да-да-да. Ну и вообще содержательно Священное Писание фактически тождественно Божественному Откровению. А с формальной стороны Священное Писание есть общая форма сохранения и распространения Церковью Божественного Откровения.
0: Конечно, я же вам и говорю, что если мы будем расшифровывать Священное Предание, то есть нам предали это откровение, передали, значит, да, священную информацию. Кто дал? Дал Господь сам. Это сверхъестественные знания, которые человек сам в результате даже самого своего лучшего опыта жизненного приобрести без Бога не может.
1: Но по словам святителя Иоанна Златоуста, Священное Писание приводит нас к Богу и открывает путь богопознания.
0: Конечно.
1: И, конечно же, это книги религиозные, содержащие духовные истины. Инструкции к истинному пониманию Священного Писания является Священное Предание.
0: Инструкции, да, потому что вся жизнь в Боге, она не может быть описана книгами, потому что жизни в Боге слишком много, но в большинстве случаев она, конечно же, проявляет себя именно с практической точки зрения, с практической стороны. Человек, например, открывает для себя какие-то законы Божии, начинает жить по этим Божьим законам, и это уже применение его личных божественных законов уже в какой-то степени становится таким, знаете, приобщательным актом его жизни к священному преданию.
1: Ну вот я читала, что для того, чтобы усвоить то, что передается в предание, предварительно необходимо иметь некоторый личный опыт богообщения, опыт духовной жизни, поскольку духовная жизнь – это прежде всего образ жизни, а не образ мысли. И здесь у меня тогда логичный вопрос. С чего же нужно начинать выцерковление, наверное, с изучения как раз так называемой вот матчасти или с опыта богообщения, с опыта вот этой вот активной фактической духовной жизни.
0: Как странно бы это ни звучало сейчас, а то, что вы перечислили как бы две позиции, два вектора, это одно и то же. Потому что матчасть – это обобщенная и уже приведенная в некую систему понимания Церковью вот этого опыта богообщения. То есть это не что-то какое-то исключительно теоретическое или исключительно схоластическое. Нет. Это именно то, что переживали разные люди в разные эпохи, начиная с самого древнего, так сказать, времени, с момента творения. Почему-то, вы знаете, я в последнее время обращаю внимание, я не знаю по каким причинам, мне кажется, это немножечко странным, под священным преданием очень часто подразумевают исключительно новозаветные времена. Хотя я с этим полностью не согласен в корне, потому что священное предание идет еще от наших прародителей, от Адама и Евы. Именно благодаря этому священному преданию их дети знали, что будет Христос, будет Избавитель, будет Искупитель. Знали, что есть какие-то грехи, потому что, как вы помните, появление вообще заповедей ветхозаветных, вот этих десяти, да, Моисеевых, они появились далеко не сразу, не на заре человеческой истории тогда. То есть надо понимать, что когда этих заповедей не было, все равно же были какие-то установки, и это было как раз священное предание, когда из уст в уста одни передавали данную Богом информацию другим. Это нужно очень хорошо осознавать. И вот, когда мы говорим об этом, ну, очень четко видится то, что линия именно поведения человека, она начинается именно с того, что ему говорят близкие. Вы говорите, с чего начинать? Как с чего начинать? Вот тебе мама с папой говорят, маленькому ребенку, например, не хулигань, условно говоря, не называй плохих слов, не обзывай кого-то, не осуждай кого-то. Вот и это в какой-то мере можно назвать отчасти формой священного предания. Почему? Потому что эти нравственные вещи, если они родителями говорятся для того, чтобы привить какое-то состояние религиозное ребенку, да, они, естественно, являются элементами священного предания. Как понять, с чего начать? Вот с этого и начать. Человек к этому прислушивается или не прислушивается? У каждого человека в жизни бывают такие этапы, когда он, зная матчасть, как вы сказали, пытается опытным образом найти свой путь жизни. Ну, практически всем детям, ну, наверное, за исключением очень небольшого процента, либо в школе, либо в садике, либо в бабушке и дедушке, либо родители дают морализованную информацию.
1: Это что значит?
0: Информацию о том, что хорошо и что такое плохо. Пусть даже не всегда это евангельская информация, пусть даже она не всегда звучит из уст проповедника, священника там или кого-то, ну, и не обязательно это детская Библия, да. Но в большинстве случаев морализация происходит уже начиная с воспитательных каких-то начал. И часто бывает так, что человек, зная, что плохо воровать, зная, что плохо обманывать, зная, что плохо, там, например, клеветать или там, сваливать с себя вину на другого человека, да, ну, как бывает вот, у подросткового периода там, или так далее, человек ведь очень часто, зная умом, еще не готов принять это сердцем, ему нужен личный, к сожалению, очень часто негативный опыт, благодаря которому только он потом понимает, принимает его сердце такой опыт негативный, и идет оно этим негативным путем дальше, или, например, набирается сил и, наоборот, отстраняется от этого негативного духовного опыта, да и физического тоже. И вот получается, с чего начинать. А как с чего начинать? Пока человек сам себя не обнаружит, кто он есть, пока человек сам не захочет что-то в своей жизни определить для самого себя, наверное, в полной мере сказать, какой из путей, матчасть или практическая часть, прочее, мы не можем по той самой простой причине, что человек пока не пойдет ни тем, ни другим путем. Как бы странно это ни звучало.
1: Путь вообще в целом спасения и путь вместе и к Господу, это еще тоже надо до этого дойти.
0: Конечно,
1: огромное
0: безусловно.
1: Огромное количество людей мечутся, ищут себя и заполняют ту самую душевную дыру, которая предназначена для Бога, всем, чем только вот возможно.
0: Оля, я сказала бы даже чуть больше, что человек мечется очень продолжительное время своей земной жизни, практически всю свою часть всего земную жизнь. Человек мечется, как бы странно это ни звучало. Он может в какой-то степени иногда соблюдать какие-то внешние вещи, соблюдать свои собственные какие-то ритуалы, допустим, да, назовем это так. Ну, например, условно говоря, я знаю огромное количество людей, которые постятся. Ну, условно говоря, да. Приходят раз в год, приходят они на исповедь, на причастие, там, например, Великий пост. На остальное время они же мечутся. Им плохо. И вот этот вакуум, вакуум отсутствия именно вот этой связи с Богом, он имеет место быть, конечно.
1: Но когда они постятся и приходят на причастие хотя бы вот тот раз, единственный в году, они обретают то самое спокойствие и устойчивость духовную?
0: Я не могу сказать. Наверное, какое-то у них происходит облегчение, иначе они бы не приходили,
1: иначе
0: скорее
1: бы не
0: всего. Вы знаете, у меня вот есть такой опыт. Я на протяжении уже достаточного количества лет работаю с заключенными. Ну, в той или иной степени, слово сказать, что я там прям полноценно нахожусь, только этим занимаюсь, нет. Я время от времени периодически там бываю, в местах лишения свободы. И вот один уже очень пожилой мужчина, возрастной мужчина, заключенный, мне много раз, приходя ко мне на исповедь, говорит: батюшка, вы знаете, говорит, настолько мне тяжело, настолько мне плохо, но когда я прихожу сюда в церковь, когда я прихожу к священнику, не ко мне лично, а просто к священнику, у меня, говорит, настолько делается благостно на душе до слез. И он почти всегда уходит у меня с исповеди со слезами. Не от того, что я какой-то великий духовник, нет. Просто он настолько вот чувствует вот этот контраст пребывание просто вот в колонии, да, со всем устроением вот этим, со всеми вот этими своими близкими людьми. Там же очень замкнутое помещение, и выбрать, с кем быть, с кем не быть, практически человеку нельзя. То есть уж есть установка, вот там, например, ты будешь с этими. Вот. И вот, вот это все настолько тяжело для человека, не только для него. Просто вот я иллюстрирую на этом примере, что вполне возможно, что просто прийти в храм вот среди той суеты, о которой мы с вами говорим, не только в местах лишения свободы, а вообще просто, да, и побывать в мире, который немножечко надмирен на самом деле, да, я думаю, что вполне возможно даже люди, которые, в общем-то, вообще не ведут религиозный образ жизни, и у кого нет религиозного мышления, вполне они могут пережить и вот это облегчение, вот этот свет, эту благодать. Другое дело, что дальше. То есть вот для меня, как для священника, уходящие после получения вот этого света люди, они, знаете, очень огорчительно для меня видятся. Почему? Потому что вот эта вот подача Богом им вот этого потенциала, к сожалению, она очень быстро, ну, вы понимаете, вот в мирской жизненной суете она очень быстро растрачивается, и, естественно, по сути дела, до следующего прихода через год человек продолжает жить вот в этих же ритмах, в этих же состояниях, в этих же... ну, действительно, это слово метание, вот оно здесь очень подходит. Метание как души, так и тела. Человек мечется и зарабатывает деньги, человек мечется и между одними страстями, другими страстями, мечется и в поисках облегчения душевного какого-то вот этого своего состояния. Тяжелое состояние, да.
1: И поэтому вот священное писание и священное предание, оно идет как вспомогательное, как плохое слово, но тем не менее, как, ладно, палочка-выручалочка. Хотел сказать костыль,
0: Немножечко бы, наверное, с вами и согласился, и немножечко не согласился. Почему? Потому что в начале нашего сегодняшнего разговора мы определились, что священное предание – это вся жизнь церкви. У нее есть разные формы жизни. Это и священное Писание, непосредственно, да, Библия, как мы ее сейчас называем, книги. Это и послания, там, допустим, каких-то святых мужей, святых апостолов, учеников апостолов. Это и литургические практики, имеющие свое какие-то, помимо богословских, какие-то традиционные начала, да. Это исповедание веры. Много очень форм. Суть в том, что это не все. Почему-то люди очень часто думают, что если мы перечислим, например, 10 книг, они будут как бы всем. Но, простите меня, мы, может быть, не знаем, а сейчас где-то рядом с нами, в соседнем микрорайоне или рядом с нами, прям под нами или над нами живет праведный человек. И он переживает свой уникальный праведный опыт. Пройдет 20 лет, и мы будем знать, что это святой был человек, жил рядом с нами, например, да, и он, например, оставил какие-то записки, оставил какие-то воспоминания, а может быть, у него были близкие, а может, у него были друзья, подобные ему люди, и они расскажут, а вы знаете, вот этот Петр Иванович, например, заметки давал вот такие-то, и это тоже будет отчасти священным преданием, потому что если этот человек был праведный, то надо понимать, что в его жизни место было Святому Духу, открывающему человеку на его индивидуальном опыте какие-то совершенно, может быть, другие вещи. Ну, простите, вот мы сейчас эпоха, рассекречиваем документы, например, относительно эпохи гонений на христианство уже новозаветное. Вот наше время, по сути дела, 100 лет назад, да? И мы видим совершенно удивительные формы. Они в чем-то очень подобные формам 2000-летней давности, но с учетом изменения мира в целом, с учетом изменения цивилизационных каких-то технических вопросов, естественно, и люди, живущие в другом времени, несут совершенно новые какие-то вещи. И это тоже элементы священного предания. И мы не можем сказать, что оно остановилось. Оно продолжается. Это реальная жизнь церкви в Боге.
1: Ну вот я хотел, да, уточнить. То есть говоря, что церковь живая, живая каждым, конечно, своим элементом и вся, конечно, в целом, да, то получается, что и предание, и писание тоже – это живой организм, меняющийся, но при этом сохраняющий свой скелет, свою основу.
0: Относительно Писания нет. Дело в том, что Священное Писание, оно уже сформировано. Есть уже кодекс Священного Писания, есть уже канон Священного Писания. Это вот те книги, которые вы имеете в наличии, когда покупаете или берете с полки книгу с названием «Библия». Вот это Священное Писание, оно неизменно на сегодняшний день. Единственный момент – это какие-то могут быть корректировки относительно новейших открытий археологических, например, свитков Священного Писания или новейших переводов или версий переводов. Но это, по сути дела, лишь корректировка. А вот, например, жизнеописание святых, появление новых акафистов этим святым, появление каких-то новых литургических молитв не в плане Евхаристии, а в плане добавления. Например, не было у нас до 22 года молитвы, которую сейчас читается в каждом приходе во время Божественной литургии о Святой Руси. Сейчас она есть, и это тоже элемент священного предания.
1: Потрясающе.
0: Почему?
1: Ну, потому что оказывается, что не только церковь живая, благодаря каждому своему элементу, но и предание тоже живое.
0: Конечно, а именно благодаря жизни предания и жива церковь. Конечно, это же в какой-то мере тождественно-синонимичные понятия.
1: Есть ли риск как-то встретиться у человека верующего с лже-томами священного предания?
0: Конечно, конечно. Вы понимаете, какая вещь? Есть опыт человека. Опыт человека. Угу. Опыт человека может быть разным. Есть, например, расстройство нервной системы. Есть психические расстройства, есть психические отклонения, есть психические заболевания. И, естественно, человек, находящийся условно в условной норме, переживая одно и то же с человеком, имеющим психические расстройства, в итоге будут переживать разные вещи. Не потому, что им Святой Дух разный, подает разные вещи, потому что их личностное восприятие будет давать разную картину. И поэтому мы имеем понятие канонов, которые как раз тоже являются частью священного предания, благодаря применениям которых относительно новых каких-то вещей, новых людей, новых версий священного предания, мы через каноны смотрим, насколько эти вещи являются каноничными, потому что каноны признаны, вообще священное предание признано всей церковью. И вот именно под этим мы рассматриваем новые появления. Если это не канонично или находится, есть еще такие вещи, за гранью определений. Потому что, например, 100 лет назад никто не знал понятия ЭКО. Я привожу к примеру, да? И, например, какие-то трансгендерные ситуации. Простите, мы сейчас являемся носителями и этого вопроса в том числе. То есть в обществе есть такая тема. Если ее раньше не было, или были какие-то очень редкие вещи, отчасти напоминающие эту тему, но на тот момент времени не было определения церкви, как быть с этой темой. Сейчас она имеет место быть, а, допустим, 20 лет назад еще определения относительно этого не было. И были какие-то вещи, которые церковь называет теологуменами, то есть это частное богословское мнение. Если оно не противоречит учению церкви, то оно используется, но только как частное мнение до тех пор, пока церковь соборно не вынесет решение относительно какого-то вопроса. В этом-то и весь смысл целостности церковного предания. Вот, например, мне уже, я служу почти 30 лет, за время моей службы пришлось бывать на собраниях духовенства, в котором обсуждались, есть у нас такой орган, называется межсоборное присутствие, какие-то вопросы. Вопросы, по которым еще не было определения церкви, потому что эти вопросы на «вы». Для того, чтобы вынести решение, собираются сначала священнослужители по благочиниям, допустим, по епархиям, они выносят свое решение? Все ли как видят одинаково эту ситуацию? Все ли видят решение одинаково? Если есть какие-то недопонимания, их озвучивают, письменно отправляют вышестоящие инстанции, там их суммируют, и впоследствии уже вся церковь принимает решение в решении того или иного вопроса. Представляете, как это все формируется? И потом мы получаем уже принятую высшим органом, архиерейским собором Русской Церкви Православной, принятое какое-то решение относительно каких-то вещей.
1: Ну, то есть это реальная система, которая работает.
0: Это реальная система. Это не нужно думать, что это три человека сами решили, и вот так они приняли. Нет.
1: Удивительно. Сегодня, напомню, в утреннем эфире с протоиереем Николаем Алесовым мы говорим про священное предание. Что это такое? Что такое священное писание? Что это за живой организм? В следующем получасе и продолжим. Уважаемые радиослушатели, пишите нам. Номер телефона мессенджера Макс в нашем редакционном планшете неизменен. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радио Образ».
0: Доброе утро на «Радио Образ».
2: «Утро на образе» продолжается, и с протоиереем Николаем Алясовым сегодня говорим о том, что такое священное предание, а что из себя представляет священное писание, что это за живой организм вместе с живой церковью.
3: С живыми людьми.
2: И с живыми людьми, да. Но вообще в современном православном богословии выражение «священное предание» используется в нескольких значениях тоже. Как в начале предыдущего получаса, так и сейчас скажем, что это предание как способ сохранения и передачи богооткровенной истины, предание как источник вероучения. Такой взгляд на священное предание является вполне оправданным, однако при условии, что предание и писание не противопоставляются и не рассматриваются
3: как различные
2: источники вероучения. В предании церкви все догматы представлены в совокупности, в систематическом и полном виде, чего нет в отдельных книгах писания. И в-третьих, предание как свидетельство Вселенской Церкви о вручении ей Богом истины. Такое понимание священное предание практически совпадает с понятием божественного откровения, под которым можно понимать все христианское вероучение в его целостности и полноте. Это свидетельство Вселенской Церкви является истинным, так как, по выражению архиепископа Сильвестра, в церкви непрерывно живет по своему существу тоже религиозное сознание, которое лежало в основе жизни христиан первенствующей церкви, равно как не прерывается и тот дух веры, которым прониклись они и руководились в уразумении истин веры. И продолжая эту тему, также можно и сказать, что предание, как живая память церкви, обеспечивает самоторжественность церкви со дня Пятидесятницы. А о чем вот эта история?
3: Вы понимаете, какая вещь? Церковь, мы сегодня, вот, если так послушаем, например, на Троицу проповеди, почитаем какие-то заметочки, сейчас множество появилось, слава Богу, практически многие священнослужители отождествляют день Пятидесятницы, день схождения Святого Духа. Я напомню, это 50-й день после Святого Воскресения Христа, отождествляют с днем рождения, с появлением церкви. Это день рождения церкви называют сегодня. Но это понятно, что некая аллегория в какой-то мере, но смысл в чем? Христос, ходя по земле до своего еще распятия, говорил многократно, что он созиждет церковь, врата ада, которые не смогут одолеть. Почему он об этом говорил? И он на себя очень часто говорил: «Я столб и утверждение истины». Такие вот фразы, которые нам говорят о том, что церковь – это не просто организация, как многие могут подумать, что это вот какой-то внешний институт. Церковь – это богочеловеческий, как Христос был богочеловеком, так он основал богочеловеческую церковь, которая, имея как раз такого удивительного богочеловека своей главой, она самодостаточна в том смысле, что в этой церкви живет Святой Дух, ниспосылаемый в мир. И именно Он определяет, что является свойственным этому богочеловеческому организму, а что является Ему чуждым. Вот это очень важный момент. И сама церковь, вы понимаете, какая вещь, своей жизнью определяет то, ну, возьмем, допустим, Льва Николаевича Толстого.
2: Есть преданного анафеме.
3: Вот, я как раз и хотел сказать, что все считают, что его церковь предала анафеме. А церковь лишь только констатировала факт того, что он не согласен с церковью. Вот понимаете, какой момент.
2: Что он максимально отдалился.
3: Что он максимально... Так он сам об этом говорил многократно. У него, знаете, мне пришлось однажды прочитать такую вещь. Его сестра, находящаяся в монастыре среди сестер, а этих сестер Толстой обозначил как 700 шамардинских дур. И вот она ему вышила подушку с надписью «От одной из 700 шамардинских дур». То есть то, что они решили стать монахинями, он обозначил как дурачество, понимаете, как отсутствие ума. Его церковь, естественно, признала то, что этот человек сам себя от нее отлучил. То есть я хочу сказать, не официально только какой-то вердикт. Мы с вами когда-то говорили о канонизации святых, простите. И мы говорили, что не церковь назначает людей святыми, она просто фиксирует,
2: констатирует
3: факт. Факт, если хотите, то же самое и относительно вот этой тождественности церкви в самой себе. Это либо ты живешь так, как тебе устрояет церковь внутри ее, либо ты сам себя, чувствуя свою несоответственность ей, из нее выводишь. Вот о чем речь.
2: Ну, это потрясающе. Но вообще таким образом... Ой, я сегодня так часто говорю слово «потрясающе», между прочим. Интересная очень тема.
3: Наверное, землетрясение где-то под нами.
2: Не знаю. Нет, это я про душевное состояние. И таким образом священное предание понимается в современном православном богословии в четырех смыслах. Священное предание как способ преемственной передачи богооткровенной истины во всех его формах. Священное предание как источник вероучения. Священное предание как свидетельство Вселенской Церкви о вручении ей истине. И священное предание как жизнь Святого Духа в Церкви. И плод этой жизни – живая память Церкви, непрерывная с начала исторического бытия Церкви, то есть как раз со дня Пятидесятницы, с которого мы начали объяснять вот этот момент.
3: Оль, если мне не очень сильно память изменяет, наверное, год назад мы с вами говорили о заповедях.
2: О заповедях любви.
3: И о заповедях и блаженства мы говорили и прочее. И вообще в наших эфирах, вот именно в эфирах, да, мы с некой периодичностью касаемся понятий, связанных с богословием непосредственно, да, с классическим
2: этого
3: богословием.
2: Важно, да.
3: И вот на каких-то эфирах, я сейчас точно не вспомню, но мы говорили о заповедях, я точно помню. О каких, не знаю, не могу сейчас сказать точно, но мы с вами определились уже тогда, что очень многие вещи, которые мы приоткрываем в догматическом богословии, это глубоко не все грани безграничных вещей. То есть мы пытаемся на нашем человеческом языке понятийный, так сказать, элемент используя, человеку немножечко приоткрыть те границы, за которые ему выходить не следует. Но мы понимаем прекрасно, что, говоря вообще о догматике, говоря о догмах как таковых, да, говоря о Боге, тем более, мы говорили о свойствах Божьих, вот сейчас я вспоминаю, мы не можем до конца, в принципе, потому что мы есть исключительно творение, а не творцы, исключительно, да, исключительно ограниченные существа по своей природе, приближаясь к непостижимым истинам, хоть как-то претендовать на полноту, так сказать, оценки этих вещей. И вот, возвращаясь к нашему сегодняшнему разговору, почему я об этом вспоминаю и говорю, все те вещи, которые мы искусственно сейчас ограничиваем, как, например, ограничиваем в свойствах Божьих, в каких-то заповедях и прочее, мы же должны понимать прекрасно, что это условно обозначенные человеческим обществом вещи, необходимые исключительно для изучения, для градации. И они не являются исчерпывающими, и они не являются конечными в этом смысле. Это грани.
2: Это важно тоже понимать.
3: Это очень важно.
2: И важно об этом говорить, конечно же. Так еще читал я, что о том, кто является носителем предания, как можно познать или изучить православное предание. Вот по словам специалистов, живым носителем и хранением предания является вся церковь.
3: Ну, полнота
2: мы уже
3: церкви,
2: говорили,
3: да.
2: В ее фаллической полноте. И нужно пребывать или жить в церкви в ее полноте, чтобы разуметь предание, чтобы владеть им. Это и значит, что носителем и хранителем является вся церковь.
3: Не один какой-то конкретно взятый человек, а именно вся полнота церкви.
2: И первоначально священное предание существовало в форме устной апостольской проповеди.
3: Ну вот опять, я вот позволю себе напомнить, что нельзя ограничивать только Новым Заветом понятие предания священного, потому что, я еще раз напомнюсь, священное предание было, у нас есть на Руси такая фраза, испокон века, то есть с самого начала человеческой истории.
2: Ну вот, и все-таки на основе апостольской проповеди было создано священное писание, в том числе на основе апостольской проповеди. Однако священное писание никогда не являлось единственной формой, в которой воплотилось богооткровение, богооткровенное учение. Ему предшествовали, а затем наряду с ним существовали еще, по крайней мере, две формы. Это правило веры и богослужебно-литургическая практика церкви или литургическое предание.
3: Вы знаете, по сути дела, это опять-таки названные разными словами
2: одно и то же.
3: Почему? Потому что, ну, смотрите, вот вероучительные, например, какие-то доктрины, они же не могут выходить за рамки догм.
2: Не могут.
3: Не
2: но
3: могут.
2: Это исключено.
3: Конечно. То есть это просто применительные факторы к тому, что есть. Вот мы, например, знаем, что Бог есть Троица, там знаем о том, что Он не посылает божественную благодать человеку и так далее. А как это уже применять на практике, вот это уже как раз вероучительные какие-то моменты, они открывают. Вот смотрите, например, преподобный, условно говоря, Сергий получает откровение явления Пресвятой Богородицы. Ведь это нельзя сказать, что это догматика, нельзя сказать, что это в полноте вероучительная какая-то ситуация. Но мы же говорим, что это элемент, обязательно часть священного предания. Почему? Потому что жизнь в Боге дает вот такой опыт, который для него, на его, во-первых, уровне открывает свои вещи, а впоследствии нам уже открывает какие-то другие вещи. То есть это как раз и есть вот эта огромная плоскость священного, божественного передания человеческому роду какой-то информации и жизни в Духе Святом.
2: Но это очень важно. Это непостижимо вообще, на самом деле. Вы даже не рассказываете, я даже не могу представить.
3: Вот смотрите, человек, не знающий богословия, человек, только-только открывший для себя веру в Бога, пришедший на первый раз в жизни на исповедь, получивший отпущение всех грехов, страшных, может быть, каких-то, и получивший первый раз в своей жизни причастие. Разве можно это описать? Но мы понимаем прекрасно, что вот через это причастие человек получает огромную, так сказать, и впоследствии платформу, с одной стороны, а с другой стороны, огромную плоскость священного предания, потому что ему Господь сам открывается в самом себе.
2: А в первый раз это всегда ведь очень...
3: Это остро, особо,
2: да,
3: это остро воспринимает. Да, и надо понимать, да, вот оно, священное предание. Господь сам себя, великий Господь, Господь господствующих и Царь царствующих, открывает немощному своему творению. Как же это не есть священное предание? Посмотрите, как удивительно.
2: А что же тогда, и вот про одну из форм уже мы так поговорили, а что же такое еще форма, как правило веры?
3: Правило веры, дело в том, что очень часто раньше, тогда, когда люди приходили, скажем так, осознанно к крещению, требовалось, прям в прямом смысле слова, требовалось исповедание человеком веры. Во что он пришел креститься, во что он верует? Как он это верует?

0: богословские, уже понимаемые человеком истины, которые он обещал исповедовать своей жизнью. Послушайте, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечившегося, распятого же за нас при Понтийском Пилате, страдавший, погребенный, воскресший в третьем по Писаниям. Почему это нужно было говорить? Потому что если он исповедует человек, что нас ради человека, нашего ради спасения, значит, он понимает цену этого распятия. И так далее. Если он говорит, что от Марии Девы и Святого Духа, значит, он признает богочеловечность Христа, значит, он будет ему причащаться и будет изменяться в своей жизни. И так далее, и так далее, и так далее. Чаю воскресения мертвых. Как он не будет чаять воскресения мертвых, если именно после этого будет определение жизни вечности человеческой? И так далее. Если он не верует во Святую Соборную Апостольскую Церковь, этот человек, о каком крещении может идти речь, потому что только внутри церкви возможно это крещение, и так далее.
1: Но сейчас все изменилось, сейчас уже...
0: Сейчас ничего не изменилось.
1: Вера уже приходит уже не в таком осознанном.
0: А мне Господь, я считаю, дал великое счастье видеть огромную разницу. Когда я был мальчиком, и церковь была, по сути дела, на полулегальном положении, и людей, которые ходили, вот мои родители, например, за то, что они посещали храм, будучи молодыми, на них люди неверующие возлагали всякие прещения. Конечно, тогда, когда возлагали гонения на них. И вот когда, знаете, в то время, например, когда нас крестили тайком, меня вот крестили тайком, конечно, никто ничего особо не исповедовал, хотя я более чем уверен, что моя бабушка, который присутствовал при этом крещении, будучи дочерью священника репрессированного, конечно же, могла прочитать символ веры. Вполне возможно, что она его и читала. К сожалению, за давностью лет не помню. И вот, когда я уже стал студентом в семинарии, допустим, когда уже я стал только-только-только после рукоположения вновь рукоположенным священнослужителем, потихонечку, милостью Божьей, я и говорю, что это счастье, что я это вижу, я это видел, наблюдал, стала ситуация кардинально меняться. Сейчас мы имеем возможность, у нас есть для этого условия, что люди готовятся к крещению, ведь не только мы малышей крестим, хотя мы хотим, чтобы и крестные малышей тоже исповедание веры своей, так сказать, открывали при крещении. Но вот когда Господь дает возможность, например, со взрослыми людьми работать, мы их готовим, мы их оглашаем, катехизируем, даем им возможность, мы их не гоним никуда, если это какие-то не экстренные случаи, естественно, да, они не торопятся, спокойно изучают. Мы рекомендуем им приходить даже на богослужение, смотреть, слушать, внимать. Они принимают для себя решение, принимают уже решение четко креститься. Они понимают, что за этим решением следует изменение, должно следовать изменение жизни. И, естественно, когда, пусть даже с бумажечкой, они придут прочитать символ веры, но это не меняет дело, они приходят на крещение и читают то, во что они исповедуют свою веру. Это прекрасно.
1: Что вы чувствуете, когда такой человек приходит с бумажечкой или без и постигает таинство крещения?
0: Вы знаете, когда я участвую в этом как священник, когда я крещу сам, конечно, для меня это очень трогательно, во-первых. Во-вторых, какой-то священный трепет при всем при этом возникает, потому что ты видишь именно осознанного человека, и рождающегося от воды и духа, и начинающую новую жизнь. Но это, вы знаете, это душу действительно потряхивает, реально. Это действительно так.
1: Я читала, что есть еще и символические книги в православном богословии. И так нас стали называть православные догматические памятники, выражающие от имени церкви ее веру и богословское учение применительно к заблуждениям и ересям, возникшим в новое время. Сейчас они тоже в составе, так скажем, вот эту литературу, которую важно и нужно читать.
0: Вы знаете, вообще надо заметить относительно ересей сначала. Ереси, по сути своей, которые возникают последние, допустим, лет 500, ну, условно говоря, конечно, это все очень относительно, это не что иное, как в ереси, уже имеющие место быть, только, ну, наверное, с другими какими-то деталями, с другими названиями и прочее.

0: до нас.
1: Не то, что придумано, нет, немножечко не так. Вы понимаете, какая вещь? Ересь – это то, что является отклонением от истины. Просто отклонением от истины.
0: Но ересь – это ложь.
1: Ересь – это заблуждение. Это неправда. Вы понимаете, какая вещь? Вот сказать, что ересь – это ложь, это не совсем будет, ну, классически, что ли.
0: Но, да, ложь, наверное, это умышленное заблуждение.
1: Да, а ересь, она... ложь – это... Нет, вот со стороны демонических сил, которые навевают по гордости человеку и вот эти мысли... которая становится ересью, да, демоны делают ложь, потому что они прекрасно знают, что это не так. А человек в какой-то момент времени может даже не понимать, он, может быть, свято верит, что это правда. Во всяком случае, мы видим это так. Как это бывает, на самом деле, очень трудно сказать, потому что это очень тонкие и деликатные вещи, но все-таки сказать, что просто ложь, ну, наверное, все-таки я бы сказал, что это искажение истины, да? Так будет более точно. И вот нужно понимать, что для того, чтобы что-то искажать, нужно иметь какой-то материал. А поскольку истина, она уже есть, мы ее знаем, и это не та истина, которая «in vino veritas» кричат, помните, да? Это истина богооткровенная. Мы понимаем, что для того, чтобы... получить новый какой-то продукт, нужно иметь начало. Истина уже открытая со всех сторон, которые, возможно, ее уже извращали. Поэтому все то, что появляется сейчас в каких-то разных формах, это не что иное, как дополнительно те же самые под другими названиями, под другими плоскостями извращение той истины, которая нам открыта. Собственно, все.
0: Чудесно.
1: Это на самом деле не стоит того, чтобы об этом много рассуждать по одной самой простой причине, что вы помните, да, фразу «чем больше мы приглядываемся к тьме, тем больше тьма приглядывается к нам». Да.
0: Но ересь – это огромное количество.
1: Да, конечно. Поэтому наша задача – знать ту правду, от которой не нужно уклоняться, которая сокрыта как раз в канонах, догматах и заповедях.
0: Вот, да, давайте
1: чтобы
0: тогда...
1: не выплывать за пределы, за буйки, как говорится, и не получить встречу с крокодилом.
0: И тогда вот под конец этого утреннего эфирного часа обобщим, что нам важно знать и про священное предание, и про его формы, и про Священное Писание.
1: Нам важно знать то, что Господь не оставляет человека. Первое. Это неоставление человека проявляется в очень разных формах. Во-первых, Святым Духом человек поддерживается. Это раз. Святым Духом всяка душа живится. И второе. Человеку оставлен алгоритм, как правильно и куда правильно идти. Алгоритм первый, что человек – вечное существо, поэтому он должен заботиться о своей вечности. Как заботиться? Заботиться в связи со Христом, в связи со Христом, простите, да? Через что? Через соблюдение оставленных Христом заповедей. Это новозаветные заповеди и их расшифровки, которые как раз являются огромной, большей даже частью, чем сами заповеди, священного предания. Для нас это есть. В жизнеописаниях святых, в литургических практиках, в вероисповедальных символах, в каких-то других вещах, в канонах, в акафистах и прочее. Не нужно думать, что кто-то за нас это все сделает. Если мы верим в Бога, то мы должны изучать, как мы должны в Него верить, какой Он этот Бог, неведомый, но тем не менее описанный человеческим языком, что Он сам о себе говорит, что о Нем говорит опыт Церкви. Не нужно думать, что само по себе знание что-то человеку дает. Нет. Это знание полученное, нужно еще и пытаться применить. А применение этого знания должно быть способом любви. Не укради, не лжесвидетельствуй, чти родителей и так далее. Это все проявление в той или иной степени любви одного человека и к Богу, и к другому человеку. Вот, собственно говоря, подытоживая наш сегодняшний разговор, как сказал Христос, на этих двух заповедях, любви к Богу и к человеку, весь закон и пророки находятся, и все письмена, которые были на тот момент времени, как было сказано, и закон, и пророцы висят.
0: А это было «Утро» на радио «Образ». Протоиерей Николай Алясов сегодня в утренней студии вместе с нами. Уважаемые радиослушатели, пишите нам, пожалуйста, свои вопросы, предложения и пожелания. Мессенджер «Макс» на редакционном планшете неустанно работает. Номер телефона 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Во ВКонтакте группа «Радио «Образ» также открыта на прием ваших сообщений. И мы им рады всегда. И самое время прощаться.
1: Храни всех нас, Господь.
0: Да. Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква Т. Такин.
4: Такин, секин. Это про кого вообще-то?
5: Такин – это такин. Бык – не бык, баран – не баран, антилопа – не антилопа.
4: Как это? Не то, не сё какое-то.
5: Такин очень похож на быка, но ученые выяснили, что все-таки он ближе к овцам.
4: Значит, овца?
5: А совсем недавно проведенные исследования показали, что ближайшие родственники такинов – это антилопы, газели и косматые овцы-быки.
4: Да, Даш, как же у них там все запутано, у такинов этих. Ну а рога-то хоть у них есть?
5: Есть. И главное, неважно, какого пола животные. Рога есть и у мальчиков, и у девочек. Да еще какие!
4: И какие?
5: Они похожи на фигурную скобку, которую положили такину на лоб.
4: Здорово. А шерсть у них длинная?
5: Шерсть на ногах, боках и на шее очень густая. А вот цвет шерсти может быть либо серым, либо золотым.
4: Красивый, наверное. Быки, овечки, антилопки.
5: Ну, у каждого свое представление о красоте. А вот питаются такины всем, что найдут в прериях, где они и живут обычно.
4: Растительностью? Мхами, кустарниками и травой?
5: И даже бамбуковыми листьями.
4: Ага, и как они их достают, интересно?
5: Рост такинов, конечно, не позволяет им дотянуться до листьев. Но они запросто встают на задние ноги и достают до еды, находящейся на высоте 3 метра.
4: Этакий уволень, а на задние ноги вставать умеет.
5: Такин увольнем не назовешь. В случае опасности он так ловко прыгает по камням, а при этом еще и предупреждает все стадо мычанием или даже ревом.
4: Да, пожалуй, я соглашусь, что такин – это такин, а не овца какая-нибудь. А вы, ребята, согласны?
6: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств № 9 имени

многие ласточки, очень многие, и очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие,

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летания.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Великий князь Константин Романов. «Хвалите Господа с небес». Исполняет Вероника Бугайчук.
2: «Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно! Исполнен мир Его чудес и славы несказанной! Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики! Из мрака скорбного могил свет воссиял великий! Хвалите Господа с небес! Холмы, утесы, горы, осанна! Смерть и страх исчез, светлеют наши взоры! Хвалите Бога, море даль и океан безбрежный, да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный! Хвалите Господа с небес и славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал вовеки!»

Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Я не тру, скажу вам честно, просто я считаю так. На земле огромной хватит места для мышей, для кошек и собак. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит,

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Михаил Пришвин. Рассказы. Лоси. Как-то вечером к нашему костру пришел дед из ближайшей деревни и стал нам рассказывать о лосях разные охотничьи истории. «Да какие они, лоси-то?» — спросил кто-то из нас. «Хорошенькие», — ответил дед. «Ну какие же они хорошенькие?» — сказал я. «Огромные, а ножки тонкие, голова носатая, рога как лопаты, скорее безобразные». «Очень хорошенькие», — настаивает дед. «Раз было по убылой воде, вижу, лосиха плывет с двумя лосятками, а я за кустом. Хотел было бить в нее из ружья, да подумал, деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот она плывет, а дети за ней не поспевают. А возле берега мелко, она идет по грязи, а они тонут, отстали. Мне стало забавно. Возьму-ка, думаю, покажусь ей, что убежит она или не кинет детей. Да ведь ты ж убить ее хотел. Вот вспомнил», — удивился дед. «Я в то время забыл, все забыл. Только одно помню, убежит она от детей или тоже у них, как у нас. Ну, как вы думаете?» «Думаю», — сказала я, вспоминая разные случаи, «она отбежит к лесу и оттуда из-за деревьев или с холма будет наблюдать или дожидаться».
3: «Нет», — перебил меня дед, — «оказалось у них, как и у нас. Мать так яро на меня поглядела, а я на нее острогой махнул. Думал, убежит, а лосенков я себе захвачу. А ей хоть бы что, и прям на меня идет и яро глядит. Лосята еще вытаскивают ножки из грязи. И что же вы думаете, что они делать стали, когда они вышли на берег? Мать сосать? Нет, как вышли на берег прямо играть. Шагов я на пять подъехал к ним на ботничке и гляжу, чисто дети. Один был особенно хорош. Долго играли. А когда наигрались, то к матке. И она их повела, и пошли они покойно. Пошли и пошли. И ты их не тронул? Так вот и забыл, как все равно мне руки связали. В руке острога. Стоило бы только двинуть рукой. Студень-то какой, сказал я. Дед с уважением поглядел на меня и ответил. Студень из лосенков правда хорош. Только уж такие они хорошенькие. Забыл и про студень.

0: Лягушонок. В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три, и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгут. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг вот те угли. На сером снегу стало белое пятно. Это мельчайшие жучки-прыгунки разлетелись в разные стороны. В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки, паучки и блошки. Даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла вглубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки. К ручейку, к болотцу. Случилось в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать. След вначале был прямой, лапка за лапкой, к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется и туда, и сюда, вперед и назад. След становится похожим на запутанный клубок ниток. Что случилось, почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад? Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше. И вот видим, сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки. Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда-сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну. В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи. Но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием, он все не оживал. Но мы догадались. Налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовые тельца с растопыренными лапками. Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи. С нашей весной ты теперь больше не справишься. Не больше часа прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре весь он ожил. Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие: «Живи, лягушонок, только не зная броду, не суйся в воду». Медведь. Многие думают, будто пойти только в лес, где много медведей, и так они вот и набросятся, и съедят тебя, и останутся от козлика ножки-дорожки. Такая это неправда. Медведи, как и всякий зверь, ходят по лесу с великой осторожностью. И, зачуяв человека, так удирают от него, что не только всего зверя, а не увидишь даже и мелькнувшего хвостика. Однажды на севере мне указали место, где много медведей. Это место было в верховьях реки Коды, впадающей в Пинигу. Убивать медведя мне вовсе не хотелось, и охотиться за ним было не время. Охотиться зимой. Я же пришел на Коду ранней весной, когда медведи уже вышли из берлог. Мне очень хотелось застать медведя за едой где-нибудь на полянке или на рыбной ловле на берегу реки, или на отдыхе. Имея на всякий случай оружие, я старался ходить по лесу так же осторожно, как звери, затаивался возле теплых следов. Не раз мне казалось, будто мне даже и пахло медведем. Но самого медведя, сколько я ни ходил, встретить мне в этот раз так и не удалось. Случилось, наконец, терпение мое кончилось, и время было мне уезжать. Я направился к тому месту, где была у меня спрятана лодка и продовольствие. Вдруг вижу, большая еловая лапка передо мной дрогнула и закачалась сама. «Зверушка какая-нибудь», — подумал я. Забрав свои мешки, сел я в лодку и поплыл. А как раз против места, где я сел в лодку, на том берегу очень крутом и высоком, в маленькой избушке жил один промысловый охотник. Через какой-нибудь час или два этот охотник поехал на своей лодке вниз по Коде, нагнал меня и застал в той избушке на полпути, где все останавливаются. Он-то вот и рассказал мне, что со своего берега видел медведя, как он вымахнул из тайги как раз против того места, откуда я вышел к своей лодке. Тут-то я и вспомнил, как при полном безветрии закачались впереди меня еловые лапки. Досадно мне стало на себя, что я подшумел медведя. Но охотник мне еще рассказал, что медведь не только ускользнул от моего глаза, но еще и надо мной посмеялся. Он, оказывается, очень недалеко от меня отбежал, спрятался за выворотень и оттуда, стоя на задних лапах, наблюдал меня, и как я вышел из леса, и как садился в лодку и поплыл. А после, когда я для него закрылся, влез на дерево и долго следил за мной, как я спускаюсь по Коде. Так долго, — сказал охотник, — что мне надоело смотреть, и я ушел чай пить в избушку. Досадно мне было, что медведь надо мной посмеялся, но еще досаднее бывает, когда болтуны разные пугают детей лесными зверями и так представляют их, что покажись будто бы только в лес без оружия, и они оставят от тебя только рожки да ножки. Лисичкин хлеб. Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.
1: «Это что за птица?» — спросила Зиночка.
0: «Терентий», — ответил я. И рассказал ей про тетерева, как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по рябчиному, и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке, сказал, что этой смолкой деревья лечатся.
2: «Кто же их там лечит?» — спросила Зиночка.
0: «Сами лечатся», — ответил я. «Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть. Он воткнет топор в дерево, а на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом, поспит, отдохнет, вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора, из дерева, побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет». Тоже нарочно для Зиночки принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку, кукушкины слезки, валерьянка, Петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба. Со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес, голодно, а возьму, забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела. «Откуда же это в лесу взялся хлеб?
2: Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста,
0: заячья,
2: а хлеб лисичкин, отведай».
0: Осторожно попробовала и начала есть. Хороший лисичкин хлеб. И съела весь мой черный хлеб дочисто. Так и пошло у нас. Зиночка капуля такая, что и белый-то хлеб не берет. А как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит. Лисичкин хлеб куда лучше нашего».

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: глава Нижегородской митрополии выступил с докладом на собрании игуменов и игумени монастыря Русской Православной Церкви. Матушка Елена Ильичева из Нижнего Новгорода удостоена звания «Мать-героиня». Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Подробнее об этих событиях. 23 сентября в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил работу собрания игуменов и игумени монастырей Русской Православной Церкви. Места в президиуме заняли святейший патриарх Кирилл, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, председатель комиссии по организации жизни монастырей и монашества межсоборного присутствия Русской Православной Церкви митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий и другие. В собрании, помимо игуменов и игумени монастырей, приняли участие архиереи ряда епархий. Всего были зарегистрированы 665 участников собрания из 177 епархий. С основным докладом выступил предстоятель Русской Православной Церкви. Митрополит Георгий представил доклад «Основные направления развития современных монастырей. Актуальные вопросы». Прозвучали доклады других участников мероприятия. После дискуссии состоялось обсуждение проекта итогового документа собрания. Матушка Елена Ильичева, супруга клирика Нижегородской епархии протоиерея Виктора Ильичева, удостоена звания «Мать-героиня» за заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Семья Ильичевых проживает в Соромском районе Нижнего Новгорода. В ней воспитывается 11 детей, 5 сыновей и 6 дочерей. Старшие дети уже создали собственные семьи. У супругов Ильичевых 5 внуков. Большое внимание в семье уделяется образованию и развитию детей, традициям и воспитанию в духе взаимопомощи и ответственности. Супруг Елены Ильичевой, протоиерей Виктор Ильичев, боевой офицер, кавалер Ордена Мужества, ветеран СОБР. Он стал священником более 20 лет назад. Сегодня священнослужитель оказывает поддержку военнослужащим и семьям участников специальной военной операции. Матушка Елена также ведет активную общественную деятельность, участвует в организации сбора гуманитарной помощи и поддерживает матерей участников СВО. За ответственное отношение к воспитанию детей, укрепление института семьи и развитие семейных традиций супруги Ильичевы неоднократно отмечались наградами. Так, в 2024 году они стали лауреатами премии Нижегородской области «Нижегородская семья». О других событиях. Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет на этой неделе на территории Нижегородской епархии. Прокомментировать предстоящие события мы попросили заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерея Павла Малаштана.
1: Уважаемые нижегородцы, приглашаем вас принять участие в благотворительной акции «Корзина доброты», которая состоится 25-26 сентября. В рамках акции в сетях продуктовых магазинов «Пятерочка», «Перекресток» волонтеры осуществляют сбор нескоропортящихся продуктов питания. Крупы, там, макароны, мука, сахар, ну и другие. Для нуждающихся семей с детьми, также для семей с детьми-инвалидами, просто для инвалидов, для пенсионеров. Благодаря этой акции ежегодно оказывается продуктовая помощь более 900 нуждающимся семьям. Те, кто участвует в этой акции, волонтеры, добровольцы, люди неравнодушные, осуществляют в своей жизни вот заповедь любви к ближнему. Мы приглашаем принять участие вот в этой акции. Поможем вместе людям, которые действительно нуждаются в такой вот помощи.
0: Это был комментарий заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерея Павла Малаштана. Напомним, что благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, ветер восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. И именно он ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка, благословите.
3: Доброго дня, с Богом.
2: Отец Николай, самые частые вопросы наших слушателей – это, конечно же, о православном воспитании детей. И вот один из таких вопросов – каким образом воспитывать ребенка, чтобы он никому не завидовал? Ну, я думаю, что, может быть, мы начнем вообще вот с этого чувства зависти, которое очень распространено в сегодняшнем мире потребления, да, и которое присуще не только детям.
3: Да, наверное, для того, чтобы ответить на вопрос относительно наших детей, наверное, нужно вообще рассмотреть понятие зависти. Дело в том, что первый завистник в истории, описанной нам Библией, был сатана, который позавидовал Богу, статусу Бога и захотел сам быть как Бог. И вот, к сожалению, с момента того, когда наши прародители получили искушение, с которым справиться не смогли, и стали своим деткам впоследствии и нам с вами передавать склонность ко греху, который у нас в Святоотеческом Писании называется первородным грехом, у человека есть вот эта склонность и завидовать, и обижаться, и гордиться, и прочие вещи. Это врожденное, к сожалению, состояние человека. И для того, чтобы, так скажем, правильно наших детей направить к уходу от этого состояния, во-первых, ребенок должен личным примером родителей быть воспитан почти каждую минуту. То есть, если ребенок, приходя из школы, садится за стол на кухне у мамы, мама что-то делает, и он ее спрашивает: «Мама, вот мы работаем, у нас ничего нет, а вот у таких-то там вот есть все, там какие-то телефоны, гаджеты, еще прочие вещи». Если мама или папа в каком случае не смогут ребенку объяснить именно мягко, именно доступным детским языком пагубность вот этого состояния, да, здесь у нас, к сожалению, придет такой момент времени, что эта страсть вырастет вместе с ребенком, этот порок вырастет вместе с ребенком, и только уже разумным способом человек, множество раз обжегшись об жизнь, сможет каким-то образом это преодолеть. То есть, подводя итог, тут вопрос в чем? Вообще воспитание детей, не только даже, можно сказать, православное, а вообще просто человеческое, должно начинаться с мягкого объяснения. Не с того, чтобы быстро буркнуть что-то в агрессии, очень часто срывая, как у нас бывает зачастую, свои личные эмоции. Я вот на тебя работаю, я вот день и ночь пашу, а ты такой человек, который ничего не понимает и так далее. Вот этих эмоций быть не должно у родителя при воспитании ребенка, да? И когда касается речь и зависти, и каких-то там желаний что-то утащить, потому что эта зависть порождает, это бывает, да, машинку, куклу там и так далее, в садике, в школе, в начальных классах, нужно объяснять. Объяснять мягко, спокойно.
2: Батюшка, мне кажется, вы уже рассуждаете сейчас о ребенке, который внимает словам, понимает. То есть вы говорите, ну, предположим, в школу пошел ребенок, ну, или худший вариант, подросток, когда объяснить нам уже достаточно сложно. А вот если маленький ребенок, положим, до 3, в нем же очень много эгоизма и самости. Я думаю, что у вас богатый опыт и родительский, и приходской. Что можно посоветовать родителям маленьких детей? Я хочу там игрушку вот в магазине. Мне думается, может быть, я не права, вы меня поправьте, что в этом уже есть ростки зависти. Вот в этом я хочу, дай мне то, дай мне сё.
3: Я даже не буду поправлять. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что когда ребенок вот выражает подобного рода эмоции, это как раз и есть свидетельство в том числе и зависти. Но в 3 годика ребенок очень наивно полагает, что он ничего не понимает. И такие вещи, например, как битье ногами на полу в магазине перед каким-то стендом с игрушками, допустим, да, ничто иное, как манипуляция родителями. И это как раз является свидетельством того, что у человека и интеллект на самом деле, и понимание вообще, понятийный аппарат, они работают.
2: Присутствуют.
3: Конечно. И вот здесь вот просто вопрос в чем? Если мы будем человека грубо останавливать, ничего кроме духопротивления мы не встретим. Если мы будем замалчивать тему и уходить от нее, просто не обращать на нее внимания, мы дадим шанс ребенку понять, что это норма, шанс. А если мы отреагируем, но отреагируем правильно, скажем, что это нехорошо, что ты сам себя этим добиваешь, каким-то образом минимизируем его вот эти требования истерики посредством каких-то, скажем так, ситуаций, когда можно предложить ему что-то другое. Давай, например, мы сейчас с тобой не машинку эту купим, а книжку, которую вечером почитаем, и тебе от этого еще и польза будет. Например, условно говоря, да? И вот в этом случае, потом, когда человека проходит у маленького истерика, что ему что-то захотелось, вожжа под хвост попало, как у нас на Руси принято говорить, и вдруг у него проявляется возможность диалога с родителем, вот как раз в этот момент нужно ему тихонечко, мягко донести. Посмотри, что было 2 часа назад, когда мы с тобой гуляли в торговом центре. Посмотри, что было. Как было плохо и тебе, и мне, твоему родителю. И посмотри, как на нас люди обращали внимание. То есть человеку нужно просто показать, что вот то, что он переживал, оно не есть добро, и оно к добру не приводит. Вот в чем вопрос.
2: То есть ваш совет в любом возрасте с ребенком быть в диалоге, быть внимательным к нему и даже, минуя какую-то ситуацию, возвращаться к ней и говорить с ним об этом?
3: Ну, педагогика как минимум об этом говорит. И это даже не к ребенку относится, это вообще относится к человеку в любом возрасте.
2: Спаси Господи, батюшка, я надеюсь, что нам и нашим слушателям очень помогут ваши советы.
3: Дай Бог.
2: Напоминаю, что сегодня гость нашей студии протоиерей Николай Алясов.

0: церковное слово. Искони.
1: В начале, начало, исток. Пример из Евангелия от Иоанна.
0: Вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хочете творите. Он человеку убийца бей из кони, и воистине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит лжу, от своих глаголит, яко ложь есть и отец лжи. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
1: Итак, «искони» означает «в начале, начало, исток».
2: Добрый час. Вместе с Радио Образ.

0: защитники земли русской. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом. Воин милосердия. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а наоборот, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. «Жизнь Родине, душа Богу» – эти слова как нельзя более полно характеризуют житие и деяния адмирала российского флота Федора Ушакова, прославленного ныне в лике святых. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. В 2001 году причислила Федора Ушакова к лику святых как праведного воина. На иконе он изображен со свитком, на котором начертаны знаменитые слова: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России». Житие Федора Ушакова, вдохновляющий пример воинской доблести, ревностного служения Отечеству и христианского милосердия. С 2000 года святой считается покровителем российского военно-морского флота, а с 2005 – и стратегических военно-воздушных сил. День памяти праведного воина Федора Ушакова отмечается 15 октября.
1: Награда императрицы. В течение 1767-1791 годов русский флот под командованием Федора Федоровича Ушакова одержал ряд блистательных побед над турками, не потеряв ни единого корабля. За спиной Ушакова были Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия, и все эти места навсегда отмечены славой великого флотоводца. Его талант принес победу России, а самому Ушакову – звание вице-адмирала. Но даже имея столь высокий чин, он в глубине души оставался простым моряком. Сохранилось драгоценное свидетельство о его жизни в Севастополе, когда он каждый день слушал за утреннюю, обеднюю, вечернюю и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных, а произнося приговор, щадил мужа, отца семейства многочисленного, и был исполненный доброты необыкновенной. Конец цитаты. В начале 1793 года он призван был императрицей в Петербург. Екатерина II пожелала видеть героя, стяжавшего такую громкую славу, и встретила в нем человека прямодушного, скромного, мало знакомого с требованиями светской жизни. За заслуги перед престолом и Отечеством Екатерина II поднесла ему в дар необыкновенной красоты золотой складень крест

0: высочайший респект.
1: И всякое создание, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворил все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших дней сяко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просветими разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, дары.

И восставши словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение. Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измимя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таюсь творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси мне, весь во владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего,
но не вем, Госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю. Не попущай, Пречистая, воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь, уничтожи вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предо

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 4 февраля 2024 года.
2: Все серьезные ученые не подвергают сомнения факт пришествия в мир Иисуса Христа, но а если кто-то еще отвергает, то по малограмотности и научной отсталости. Конечно, не все соглашаются с тем, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки. А наука утверждает, что был такой замечательный человек, мы называем его Бога-человеком, который посвятил свою жизнь тому, чтобы научить людей счастью, тому, как нужно жить, чтобы иметь полноту жизни, который проповедовал ясным и простым языком, что означает вера в Бога, что означает молитва, что означают добрые дела. И на этих простых, как будто, словах была создана целая цивилизация, положившая в основу, в том числе и государственных законов, многое, взятое из этой христианской этики. Если полистать наше законодательство, и там вот эти корни вы найдете, потому что их избежать невозможно. Они стали частью просто мирового понимания того, что есть добро и что есть зло. Церковь наша сегодня, по милости Божией, находится в благоприятных условиях, и все вы об этом знаете. Беспрепятственно посещаем храмы, молимся, воспитываем своих детей. У нас церковные школы, монастыри, очень активная социальная работа, которая нужна народу, обществу, потому что связана с помощью тем, кто болен, кто одинок, кто недостаточно имеет средств к существованию. Вот все это тоже свидетельствует о том, что Дух-то Христов, Дух апостольский, и в нашей церкви сегодня живет по милости Божию. И этот Дух мобилизует людей к тому, чтобы подражать в том числе и первым поколениям христиан и совершать все то, чему те были научены Господом и Спасителем. Христианский Дух, Дух православия, живет в нашем народе и даже в тех, кто почему-то формально до сих пор себя к церкви, но не сопричитает. Кто-то по какой-то инерции семейной, кто-то по какому-то стеснению, кто-то по недостатку знаний. А я хотел бы ко всем таким колеблющимся, раздумывающим еще о своем духовном выборе сказать, сейчас настало время духовной мобилизации. Без нашего единства в вере, без нашей верности Господу, без нашей способности жертвовать собой ради ближних, Родина может очень многое потерять. Потому обращаюсь и к тем, кто сейчас в храме, и тем, кто за пределами храма, и, надеюсь, многие меня услышат, возвращайтесь к своим истокам, те, кто еще не вернулся, кто не крестился, идите, принимайте крещение. Кто крестился, посещайте Божьи храмы. С самой глубокой древности и до недавних времен, когда мы соединяли веру, любовь к Родине, к ближним своим, тогда становились непобедимыми.

0: Имеющий уши, да услышит.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов, и сегодня в храмах читается Евангелие от Марка, 11 глава, с 23 по 26 стих. Давайте послушаем.
2: «И отвечав Иисус глаголу им, имейте веру Божию, аминь, Бог глаголю вам».
3: Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
2: Аще же ли вы не отпущаете, ни Отец ваш же есть на небесех, отпустит вам согрешений ваших».
1: Не надо быть искушенным исследователем Писания, чтобы понять. Христос здесь использует популярную фразу, совершенно понятный для его современников оборот речи. Мудреца в то время называли буквально «сдвигающим горы», в смысле разрешающим неустранимые проблемы или трудности. Именно в этом ключе становится понятным образ горы, не только сдвинутой с места, но и вверженной в море. Вера дает возможность не только начинать разрешать трудности, но и целиком устранять их из жизни, так же, как исчезает в пучинах вод огромный камень. Но что же собой должна представлять такая вера? Быть может, это просто бескомпромиссная установка сознания на ожидание гарантированного результата. Если чего-то попросил у Бога, он обязан выполнить просьбу, хоть и медлит. Но разве не превращает такой проситель Господа Бога не более чем в инструмент для обслуживания своих интересов? Разрешить это недоумение нам помогают слова о прощении. Бессмысленно просить Бога о чем-либо, если ты имеешь за душой что-то против ближнего. Казалось бы, какая здесь связь? Самая прямая. Вера ведь может быть и слепой, и бездумной, и лживой. Разве невозможно верить в ложь, в астрологию, в сглаз, в рок, причем верить очень искренне и сильно? Значит, дело не в самом факте веры, как определенной психологической установки сознания, а в ее содержании. Если быть предельно кратким, то можно было бы сказать так. Верить – это не только во что, но и прежде всего куда, если понимать веру как вектор устремленности личности. Когда человек во что-то верит, тем самым он, порой даже незаметно для себя, выстраивает свою жизнь вокруг предмета своей веры, и неизбежно начинает ему служить. В этом смысле религиозная вера – это далеко не только признание того, что Бог существует. Это прежде всего наличие определенных отношений между личностью человека и Богом. Причем эти отношения все время проверяются и подтверждаются. Точно так же, как у пилотов есть постоянно работающая система познавания «свой-чужой», так же сердце верующего в Бога человека – постоянно отправляет ему запросы. «Правильно ли я делаю? Этого ли ты от меня хочешь, Господи? Туда ли я иду?» И только когда жизненный маршрут более или менее близок к замыслу Божию, молитвы такого человека начинают иметь силу. Они становятся действенными, а не просто сотрясением воздуха. И первый главный шаг на этом пути – научиться прощать, миловать тех, к кому не испытываешь любви или даже симпатии, к кому можно и даже должно предъявить конкретные претензии с формальной точки зрения. Бог заключает с нами договор. Он готов услышать наши молитвы, но только если мы первыми услышим Его просьбу. быть милостивыми друг к другу.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

И как ковчега спасительного разумеем, Отче святый Николае, бурю всех лютых разгоняющего направлением своим, тишину же Божьей,

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мне бы хотелось обратить наш и ваш взор к иконостасу, столь привычному для нас атрибуту православного храма, и обратиться к его истории, в двух словах понять, что это такое, как он создавался и почему сегодня мы видим такие большие, красивые иконостасы в наших храмах. Столь привычный для нас атрибут православного храма, как иконостас, возник сравнительно недавно, чуть более 6 столетий назад. В то время, когда Русь приняла православие, в восточных христианских храмах устанавливали относительно невысокие алтарные преграды. Чаще всего такая преграда состояла из нескольких колонок или столбов, как мы сказали бы по-русски, и положенными на них архитравы. Архитрава – это такая плита, которая сверху эти колонны соединяла между собой. В нижней части между колоннами располагались плиты ограждения. И фрагменты таких преград, колонок, архитравов и плит сохранились в ранних храмах Киева и Чернигова. Но так как в большинстве случаев алтарные преграды на Руси, в отличие от Греции, например, выполнялись из дерева, в то время как в Греции это были каменные преграды, то до наших дней дошли лишь следы примыкания к стенам, опорам и полам храмов, как, например, можно видеть в Новгородском Софийском соборе. Идея оградить алтарное пространство в храме возникла еще в первые века распространения христианства. Самые ранние упоминания алтарных преград относятся к IV веку. Алтарная преграда того времени должна была выделить или отделить святая святых христианского храма, то есть алтарь, из общего пространства и ограничить доступ к нему мирянам, но не закрывать полностью алтарь от глаз верующих. К XI веку относятся первые наставления о необходимости во время литургии закрывать алтарное пространство завесами. Постепенно, в течение XII, XIII и начала XIV веков, пространство между колоннами постепенно заполняется иконами или фресками. Процесс формирования сплошной алтарной преграды был тесно связан с богословскими исканиями той эпохи и сопровождал изменения, которые происходили в ходе литургии. Так как не существовало строгой регламентации каких-то правил, каких-то норм оформления алтарных преград, они отличались большим разнообразием в разных регионах Византийской империи. Но основными элементами структуры иконостаса во всех храмах были, конечно же, царские врата в центре, над которыми часто помещали доисусные иконы, или, как это правильно говорить, доисис, то бишь моление. Примером искания оптимальной формы, сплошной алтарной преграды, стали каменные преграды, которые появились и были широко распространены в московской архитектуре XIV века. Каменная плоскость такой преграды обычно членилась небольшими пилонами и завершалась карнизом, то есть

0: Их внешний вид имитировал традиционную преграду с колоннами. Ну а возникновение, собственно, русского высокого иконостаса, который мы всем с вами знаем, всем с вами видели, и он находится почти в каждом нашем храме, связан с деятельностью митрополита московского Киприана, время правления которого относится к концу XIV – начало XV веков, а также с его стремлением унифицировать литургическую практику, которая была весьма разнообразна даже на территории Древней Руси. Уже самые первые иконостасы такого типа отличаются единством структуры и тщательной продуманностью о расположении образов в иконостасе. А все вы обращали внимание, что во всех иконостасах образы или уровни расположены примерно одинаково. По прошествии небольшого времени данная типология иконостасов становится канонической, правильной, утвержденной на Руси и распространяется по всей ее территории. Первоначально иконостас включал в себя ростовой Деисус или Деисис, то есть целый ряд с изображением Богоматери, Иоанна Предтечи, архангелов, апостолов, святителей и икону Спас в силах в центре. В качестве дополнений добавляли иконы мучеников, праздничные и пророческие ряды.
1: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 23 по 26. Давайте послушаем.
2: «Имейте веру Божию, аминь, Бог благоволю вам».
3: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
2: «Не Отец ваш, же есть на небесех, отпустит вам согрешения ваших».
1: Сегодня Христос открывает своим ученикам два важных условия. Из его слов следует, что если мы их выполним, то будем услышаны Богом, а наши просьбы будут исполнены. Что же от нас требуется? Во-первых, нужно иметь веру Божию. За это Господь по нашей молитве может даже горы передвинуть с места на место. Это выражение было довольно распространено во времена земной жизни Христа. Его понимали не в буквальном смысле, но в переносном. Переставлять горы значит разрешать какую-то серьезную трудность. Итак, если мы имеем веру, Бог по нашей просьбе может решить самую сложную проблему, даже если она так же велика и неподъемна, как огромная гора. Казалось бы, что может быть проще? Но тогда почему множество людей вроде бы имеют веру Божию, ходят в церковь, молятся, соблюдают посты, но не получают того, о чем просят? В чем же дело? Здесь необходимо обратить внимание на одну важную деталь. Христос говорит, что просить необходимо, не имея сомнений в сердце своем. Это очень существенное пояснение. Если мы внимательно понаблюдаем за собой, то увидим, что сомнением сопровождается практически любая наша просьба к Богу. Не обязательно сомнения появляются в нашем сознании в виде прямого вопроса или недоумения. Действительно ли Бог исполнит то, о чем я прошу? А может быть и нет вовсе никакого Бога? Скорее, сомнения присутствуют в наших молитвах в виде тонкого послевкусия. Оно едва ощутимо, но весьма плотно обволакивает наше сердце. В результате то, что только недавно было очевидным, становится далеким, нереальным, расплывчатым, как в тумане. Откуда все это? Ответ прост. Все это облако испарений, которые дурманят наше сознание и висят между нами и Богом тусклой пеленой, на самом деле поднимаются из самых глубоких подвалов нашей души, о существовании которых мы часто просто не задумываемся. Где-то там живет та часть нашего существа, которая противится, чтобы мы переживали Бога в полноте, как бы мы сказали, всем своим нутром. Вот так и получается, что устами мы можем молиться Богу, вроде как искренне просить Его о чем-то и при этом не верить в Него, не желать Его, противиться Ему. Христос сообщает своим ученикам и второе условие успешной молитвы. Перед тем, как что-то попросить у Бога, необходимо простить тех, против кого мы затаили обиду. И опять, казалось бы, нет ничего проще, ведь мы довольно часто просим прощения. Но опять же, если мы внимательно понаблюдаем за собой, то окажется, что зачастую мы прощаем человеку только на словах. Однако нам бывает очень непросто выкорчевать из сердца тот комок обиды, который торчит из него, словно кол. Каждый раз слова, поступки, да и присутствие обидчика, с которым мы вроде бы примирились, продолжает нас ранить, вплоть до того, что между нами возникает какой-то незримый барьер. Вроде бы простив, мы будем стараться свести с ним свое общение к минимуму. Опять же, проблема в нашем сердце. Значит, существуют в нем еще такие полости, которые мы не видим. Именно в них та самая обида и затаилась. И мы не можем принять человека целиком, всей своей душой, принять таким, какой он есть, со всеми его недостатками и бывшими между нами разногласиями. Итак, Христос сообщая два условия успешной молитвы, на самом деле призывает нас к упорной и серьезной внутренней работе. Слой за слоем человек должен очищать свое сердце от всего наносного, грязного, земляного. Перед каждым стоит нелегкая задача – обнаружить тот подвал своей души, в котором кишит всякая нечисть, роятся неверие, сомнения и обиды, разрушить его, впустить в него свет, сделать все свое существо чистым, прозрачным, открытым для Бога и других людей. Только так возможен настоящий и искренний диалог с Творцом и всеми, кто нас окружает. Только в этом случае те молитвы, которые мы возносим к Богу, будут способны передвигать горы, причем как в переносном, так, возможно, и в прямом смысле.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привелися, наконец, мимошедший гатаней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель от жени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышляй,

чувствие, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согрешив, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, Пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя, Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, Весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела». И всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава,

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей ни из глагола, ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего

Но блажите тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Местоблюститель патриаршего престола – священномученик Петр, митрополит Крутицкий.
1: Первые годы после революции Русскую Православную Церковь возглавлял патриарх Тихон. В 1925 году после его смерти церковь вновь осталась без предстоятеля. В годы гонений и репрессий тяжесть управления церковной жизнью взял на себя митрополит Крутицкий Петр. Священномученик Петр, митрополит Крутицкий, в миру Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в благочестивой семье священника села Сторожевое Воронежской епархии. Закончил Воронежскую духовную семинарию, затем Московскую духовную академию. После окончания обучения был оставлен в Московской духовной академии в качестве помощника-инспектора. После занятия ряда ответственных должностей в Жировицком духовном училище Петр Федорович был переведен в Петербург в штат Синодального учебного комитета. Будучи высокопоставленным синодальным чиновником, Петр Федорович отличался бессеребреничеством и строгостью. Он объездил с ревизиями едва ли не всю Россию, обследуя состояние духовных школ. При всей своей занятости он находил время для научных занятий и в 1897 году защитил магистерскую диссертацию. Петр Федорович принимал участие в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. После революции он занимался работой, далекой от церкви, но в 1920 году святейший патриарх Тихон предложил ему принять постриг, священство и стать его помощником в делах церковного управления. Рассказывая об этом предложении брату, Петр Федорович сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то буду предателем церкви, но когда соглашусь, я знаю, что подпишу сам себе смертный приговор». Петр Полянский принял решение и был пострижен в монашество в честь святителя Петра, митрополита Московского, и рукоположен во священника митрополитом Сергием Строгородским, будущим патриархом Московским и всея Руси. Сразу после архиерейской хиротонии в 1920 году во епископа Подольского владыка Петр был сослан в Великий Устюг. После освобождения из

0: Под ареста святейшего патриарха Тихона митрополит Петр вернулся в Москву, став ближайшим помощником российского первосвятителя. Вскоре он был возведен в сан архиепископа, затем стал митрополитом Крутицким и был включен в состав Временного патриаршего синода. В последние месяцы жизни патриарха Тихона митрополит Петр был его верным помощником во всех делах управления церковью. В должности местоблюстителя патриаршего престола владыка Петр был утвержден архиерейским собором 1925 года. В своем управлении церковью митрополит Петр шел по пути патриарха Тихона. Это был путь твердого стояния за православие и бескомпромиссного противодействия обновленческому расколу. В ноябре 1925 года митрополит Петр был арестован. Для него началась пора мучительных допросов и нравственных истязаний. После заключения в Суздальском политизоляторе владыку привезли на Лубянку, где ему предлагали отказаться от первосвятительского служения в обмен на свободу. Но он ответил, что ни при каких обстоятельствах не оставит своего служения. В 1926 году владыка был отправлен этапом в ссылку на 3 года в Тобольскую область, а затем на крайний север, в тундру. Ссылка вскоре была продлена на 2 года. В той же ссылке владыка вновь был арестован в 1930 году и заключен в екатеринбургскую тюрьму на 5 лет в одиночную камеру. Затем он был переведен в Верхнеуральский политизолятор. Ему предложили отказаться от места блюстительства, взамен обещая свободу, но святитель категорически отказался от этого предложения. Ни продление срока ссылки, ни переводы во все более отдаленные от центра места, ни ужесточение условий заключения не смогли сломить волю святителя, хотя и сокрушили могучее здоровье владыки. Все годы тяжелого одиночного заключения он даже словом не проявил ни к кому неприязни или нерасположения. Условия заключения святителя были очень тяжелы. В 1931 году владыку частично парализовало. Случилось это после визита Тучкова, предложившего святителю стать осведомителем ГПУ. Еще ранее у него началась цинга. В 1933 году больного астмой престарелого святителя лишили прогулок в общем тюремном дворе, заменив их выходом в отдельный двор-колодец, где воздух был насыщен тюремными испарениями. Когда его перевели с ужесточением режима в Верхнеуральскую тюрьму особого назначения, то поместили снова в одиночной камере, а вместо имени дали номер 114. Это был режим строгой изоляции. В 1936 году была распространена ложная информация о его кончине. В июле 1937 года по распоряжению Сталина был разработан оперативный приказ о расстреле в течение 4 месяцев всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников. Священномученик митрополит Петр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме и тем самым увенчал свой исповеднический подвиг пролитием мученической крови за Христа. Канонизирован архиерейским собором Русской Православной Церкви в 1997 году. Место погребения священномученика Петра остается неизвестным.
1: патриархе Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Можете задавать вопрос. А я пока отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. А вы думаете и звоните нам или пишите. Вот такой был вопрос. Известно, что ангелы, служители Божии, выполняют его волю. Вот. А как это происходит конкретно и как они помогают людям по воле Божией? Такой вот был вопрос нам задан. Как известно, мы знаем, что ангелы — это служебные духи. И ангельский мир, он был сотворен прежде всего Богом, прежде всего. Мы читаем книги Бытия, Библии, открываем первая глава и самый первый стих. Да, вначале сотворил Бог небо и землю. Под небом здесь как раз и нужно понимать невидимый мир ангелов, а под землей ту праматерию, из которой потом будет твориться видимый космос. Вот в переводе с греческого «ангел» значит «вестник» или «посланник». И мы из Библии видим, что ангелы именно так и выполняют свое предназначение, как служебные духи. Апостол Павел говорит об ангелах так. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Это послание к евреям, первая глава. Да. То есть служебные духи, которые посылают для тех, которые имеют наследовать спасение. Да, те, кто, в общем-то, не ко всем подряд, а те, кто надеется на спасение, для верующих людей, для христиан. Конечно, они выполняют волю Божию по отношению к людям, и примеров мы найдем такие множество и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ну, самый, наверное, известный пример – это то, что архангел Гавриил был послан в Назарет к Пресвятой Деве Марии возвестить ей, что она станет матерью Спасителя мира. Евангелие от Луки, читаем первую главу, и все это наглядно видим. Вот. Или дальше, да, ангел ночью отверз двери темницы, в которой были заключены 12 апостолов. А в другой раз ангел вывел из темницы апостола Петра. Ну, вот это примеры новозаветные, ярко характеризуют и показывают нам, как могут действовать ангелы, видимо или невидимо. Вот. А в другой раз, значит, ну, изначально вообще нужно сказать, ангелы, которые видели творение мира и созерцали и славословили Творца, его премудрость и силу. Вот. И нам неизвестна природа их. Мы знаем, что богословие и святые отцы по-разному, значит, говорили о природе ангелов. Вот. Но мы знаем все-таки, что они созданы, самое главное, созданы разумными и свободными. И в отличие от Бога, нужно это иметь в виду, они все-таки ограничены временем и пространством. Об этом можно почитать, об ангельском мире, у Дионисия Арипагита, у него есть книга «Небесная иерархия». Да, так вот, он говорит о том, что ангельский мир состоит из трех триад. Первую составляют серафимы, херувимы и престолы. Вторую такую триаду, то есть по три каких-то вида ангельских сил. Вот это господство, силы и власти, и третью – начало, архангелы и ангелы. И у каждой из этих триад свое назначение в службе миру. Вот. Но, безусловно, одно, что служение всех ангельских чинов – и первые триады, и второй, и третий, оно, конечно же, является так или иначе исполнением воли Божией. Он направляет ангелов для того, чтобы исполнилось то или иное его предназначение. Вот так. Что касается ангельского мира. Да, вот такой вопрос у нас еще есть. А, кстати, мне совсем недавно на исповеди задавали этот вопрос тоже. И вот он есть у нас и письменный. Что у ребенка появляется проявление гнева. Да, там в песочнице вдруг что-то, совсем маленький ребенок, например, в песочнице кто-то у него игрушку взял, там истерика, сломалось что-то, истерика, на своих близких истерика или проявление гнева, то есть становится таким вот злым, и поэтому нужно ли ограничивать, вопрос-то в том, что как с этим бороться, как ограничивать или не ограничивать вот его вот эти проявления гневливости. Ну, я думаю, что понятно, что христианство говорит о том, христианское учение о том, что ограничивать, конечно же, нужно, и следить за этим нужно, и видеть эти проявления, обращать на них внимание тоже нужно, и не спускать с рук, что там, ну, да, потом все изменится, он начнет понимать, другие будут условия и другие, так сказать, поводы к гневу. Вот, потому что гнев – это одна из человеческих страстей или смертных грехов, так классифицировал святитель Игнатий Брянчанинов. Вот. То есть серьезная вещь. Это смертный грех. Ну, ребенок пока не осознает, но к этому у него предрасположенность имеется, если он проявляет вот такие вот свой гнев. А какие причины гнева? Преподобный Амвросий Оптинский, он, ну, как всегда, метафорично, он говорил так: «Три колечка цепляются друг за друга. Ненависть от гнева, гнев от гордости». Итак, гордость, да, гордость. Святые отцы называют еще одну причину гнева – это зависть. Гнев может иметь, ну, это мы и наблюдаем, разные проявления. Это и раздражительность, и вспыльчивость, и злопамятство, ненависть. Это такой вот богатая страсть. И жажда отмщения, и непрощение обид. Люди годами, близкие люди, брат, сестра, там, два брата не разговаривают, не поделили там кусок земли какой-нибудь на садовом участке и так далее. Вот. Поэтому очень много, да, вот так проявлений гнева. И есть люди, которые от рождения такой характер имеют, вот, гневливый характер. Вот, но если они осознают, что вот, ну, постоянно вспыхивает, постоянно на близких своих собак спускает, так сказать, вот, поэтому бороться с гневом, с такой вот страстью всепоглощающей бороться нужно. Во-первых, научиться надо и стараться научиться, да, прощать тех, кто тебя обидел. Помни о том, что все наши обиды, они от самолюбия. Угадывает вот тот человек, который обидел вас, попал в эту точку, и все. И сразу человек в обидах там, и вот и мести желает, и не сдерживается, или сдерживается, и наоборот, замышляет отомстить. Вот. А вот таких вот настоящих злонамеренных обидчиков, их не так уж много. Вот на самом деле чаще мы друг друга все-таки по недоразумению обижаем. И это значит как раз вот речь о ребенке, потому что с детства воспитывают в себе и в детях, внуках там смирение. Смирение не просто вот такая вот позиция, да, лапки опустил, там все ко всему вот так относится, все, а другое, то есть искать вину в себе, что вот это мир в душе сохранить во что бы то ни стало, и детей научить поиску вот в себе вот. Почему же, да, там меня кто-то обидел? Умышленно это сделал, неумышленно? Могу я, должен ли я ему об этом сказать или просто стерпеть? Ответить как-то или, в общем, анализ того, что происходит. Если дети видят в вас любовь к окружающим и ваше умение не обижаться и как-то прощать людей, то есть то, что мы зовем христианской любовью, проявляется эта христианская любовь, они видят это прекрасно, лучше и более ярко, чем мы думаем. И поэтому они смогут справляться и со своими проявлениями гнева. Ведь редкий человек не думает, что он прав, когда он гневается и жаждет отмщения или уже мстит, и думает, что он это делает правильно. Ну, не Христи... такой вот, знаете, пример. Ну, мы все читали и смотрели кино, там «Граф Монте-Кристо», да. Ну, не христианский ведь подход. Конечно, конечно. А вроде как бы главный герой, вот он тут все отомстил всех обидчиков. Нужно было их наказывать? Ну, конечно, но у нас ведь есть, если мы говорим о христианстве, там что он говорит, да? Господь нам говорит, «Мне отмщение я с вас дам». Он воздаст в свое время, не обязательно при этой жизни, а чаще всего и при этой. Тоже получают они. Вот. Поэтому вот, ну, а вот искренне молиться за тех, кто обидел, вот к этому мы призваны. И Спаситель нам дает этот пример, когда он молился на кресте за то, что за тех, кто его распял. Да, не ведают, что творят, он говорит. Вот. Ну и, конечно же, нужно молиться не когда сам гнев, когда человек наполняет сердце гневом, и он будет молиться в это время. Молитва такая Господу не нужна, и человеку она пользы не принесет. Вот. Или там к причастию идет, тоже нельзя так. Вот. Ну, вот мы читаем у Матфея в 5 главе. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот, вот ведь как? И сделать это надо неформально, а примириться так, чтобы прийти с чистым сердцем, там, слеза упала, что вот, да, гневался там на тебя, там, хотел отомстить за то, что ты меня обидел, и теперь я не имею этого. Это непросто, очень, очень даже непросто, но возможно, иначе бы нам такой рекомендации Господь не давал. На звонок есть, слушаю вас, говорите.
6: Добрый день, Виктор Михайлович.
5: Добрый
6: Отец
5: день.
6: Отец Владимир, я насчет осуждения. Вот смотрите, это такой грех, но мы не можем не осуждать. Все равно мы так или иначе кого-то осуждаем. Вот вам конкретный пример. Около моего дома ребята играют, второй класс, второклассники, и матерятся вовсю. Я вышел к ним, ну и начал их убеждать. Но прежде чем я к ним пришел и сделал их замечание, я ведь все равно их осудил в себе, в сердце. Я с ними не согласился, значит, я их осудил. И таких примеров много, там вот сообщения проходят, там террористы или враги, там украинцы, вот, да? Мы не можем без осуждения, значит, получается, мы вечно грешники. Вот такой вопрос, спасибо.
5: Вы знаете, вот хорошо, что вы обратили на это внимание, и вы правы, конечно, но ведь осуждение осуждению, я думаю, вы понимаете, рознь, потому что мы не можем не обращать внимания на какие-то проявления, вот, ну, то, что не укладывается в рамки человеческой жизни. Матерятся дети, что же это без внимания оставить? Да, это вот будет такое, ну, все прощения, что ли, как раз, я думаю, что и не христианское. Мы видим, когда Христос проявляет какие-то вот людям, да даже тот пример, когда изгоняет из храма торгующих, разве это нам не пример? Да, это не знаю, конечно, прежде чем выйти и сказать детям, чтобы они перестали вот употреблять такие слова, в сердце-то у вас же это, вы уже услышали, и у вас отозвалось, и вы как раз поступили по-христиански. Вот если бы вы не сделали этого, то, наверное, было бы, ну, не наверное, а точно было бы неправильно. И часто мы проходим мимо того, чтобы... И вот и такое, если его можно назвать осуждением, да, а вот... То оно, я думаю, что душеполезно как раз и тому, кому оно направлено, и тот, кто это делает. Вот, а другое дело, когда мы судим кого-то, не, как бы тут точнее сказать, не, даже как бы не имея возможности, чтобы это произошло исправление. Судим за поступки какие-то, за какие-то действия, и, казалось бы, это нас никаким образом не касается. И если ты сам в этом замешан, да, вот тот же мат, об этом не раз уже и мы говорили, и не в одной передаче, но Нужно ли ограничивать его? Вот. Нужно ли говорить людям, чтобы они там не матерились? Он становится все более распространенным, и поэтому, конечно же, замечания такие нужно делать. Иначе смотришь, как там в автобусе или где-то человек матерится, дети, женщины, все кругом. Вот. Но это... Не каждый человек сделает такое замечание. Вот. Я знаю, как-то однажды исповедовался у меня мужчина и говорит, я вот решил не материться. Ну, было такое, говорит, да, вот теперь... Ну, как у вас удалось? Он говорит, вот месяц я держусь, ни разу не произнес, значит, какого-то матерного слова, но в голове у меня творится ой-ой-ой. Конечно, потому что разве сразу? Это же все в подсознании. Если он сможет держаться и дальше, то, я думаю, уйдет из подсознания. И без этого абсолютно можно жить. Как бы не утверждали, что это вот придает там речи такую окраску, это нужно там эмоционально там, все такое. Я думаю, что это... Не так. И у нас даже будет передача как-то отдельная, уже и была, но так вот открою некоторый секрет, что мы планируем большую передачу на эту тему сделать. Поэтому ваше суждение на пользу, вот, я вынужден вам это сказать и вас даже похвалить. Нельзя без внимания оставлять, иначе вот эта вседозволенность у детей, она перерастет и в большие, и в другие формы. Я так думаю. Вот так. Так что же у нас о прощении, да, мы говорим? Говорим о том, что... Приводили слова Спасителя о том, что нужно, даже идя к жертвеннику и вспомнив о том, что не простили брата, нужно вернуться, примириться с ним, только потом приносить жертву. Вот. И еще он говорит вот, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. И если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших». Но это не запугивание какое-то, что вот, ну, что если ты не прощаешь, то обязательно тебя накажут. Вот. Нет, конечно. Речь все-таки идет о другом, что если человек не от того, что потом простят его или не простят, Господь знает, кого прощать и кого не прощать, каждый получит свое. Вот. А вот когда он старается, значит, измениться, старается прощать людям без каких-либо условий, то, конечно же, и сам он изменится, и уже будет ему легче прощать, потому что едва ли будет возникать даже осуждение. А если и будет возникать, то этот человек его, ну, может легко укротить, скажем так. Вот. Вот это вот нужно вспоминать и напоминать нашим детям. Вот святитель Феофан Затворник такой совет дает. «Вспышки одолевают», вот я цитирую, «вспышки одолевают, учитесь не давать им ходу, а как только покажутся, подавлять их. Вспылить будь-то ничего, но тут весь эгоизм или грешный человек. Молитесь и сами собирайте мысли, которые были бы водой против всего огня. Память Божию держите и память смертную. Эти два помышления – суть держава всего доброго и прогнание всего недоброго». На свете ничего нет, из-за чего можно было бы серьезно ссориться, кроме спасения души. Вот ведь как он точно сказал, вот вроде просто очень, да ничего нет на свете действительно из-за чего ссориться. Вот как каждый, наверное, священник, я уверен, на исповеди с этим сталкивался, когда приходит вот и жалуется на своих близких, на детей, на родителей, на брата, сестру, с которыми поссорились, и вот из-за каких-то мелочей. Иногда даже мелочь, не, совсем ничего. И вот такая вот гордыня присутствует, что не простить друг другу не можем, руку протянуть друг другу не можем. А вот святитель говорит, да ничего нет такого, чтобы можно было бы вот так разойтись. Да, а апостол Павел говорит так, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Вот так вот в течение одного дня нужно это все подавить, если случилось, и мы должны знать, что если мы гнев пускаем в сердце, то даем там место дьяволу. Вот так вот, да. Я, может быть, успею еще на один вопрос ответить. Во всяком случае, начну. Потому что тоже часто встречаемся вот с этой темой. А вдруг за той чертой, которую каждый человек рано или поздно перешагнет, ничего нет, только пустота и небытие. Как укрепить свою веру в то, что жизнь не кончается земным пребыванием? Вот серьезный вопрос, да, и ответить-то на него непросто, потому что, говорили мы не раз, никто не возвращался, чтобы сказать, как он там видел, и что. Я не беру там эти примеры этих реанимаций там и все такое возвращение к жизни вот после клинической смерти, это совсем другое. Вот, что тут можно сказать? Вот всякий верующий человек, он рано или поздно осознает, что его вера слаба. Да? Потому что вопрос в том, как укрепить веру и в это, и вообще веру. Потому что если она есть, то она есть во всем и всегда. И человек нисколько не сомневается. Он живет со своими горестями, радостями, но он знает, что, живя на земле, ну, это часть его только жизни. Вот. И вот, а слабая вера, ну, нам и в том отношении дает какие-то сомнения, и в другом, и вот это недоверие. Вот. А, ну, мы осознаем ведь, что наша вера не настолько крепка. Да? В Священном Писании говорится об этом. Вот, давайте вспомним. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, искрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели к нему его. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. «Но если что сможешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот это в Евангелии от Марка, в 9 главе, этот сюжет рассказан. Вот это очень важно, чтобы мы помнили, что, да, вот он, видите, как сказал: «Верую и помоги моему неверию». Потому что если человек здравомыслящий, он осознает, что ему недостаточно его веры, что нужно, чтобы Господь помог укрепить эту веру. Вот, и поэтому он и просит Христа, чтобы тот ему помог вот эту крепость веры обрести. Вот о чем нам просить у Господа следует как можно чаще. Вот, а он обязательно поможет. Ведь и в приведенном тексте есть такие слова: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Да? Видите, он не говорит, что если ты прям непоколебимую веру имеешь, тогда все тебе возможно. Он говорит: хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вот это и для нас, да, хоть сколько-нибудь мы можем веровать, значит, сможем обрести и безусловную веру. Все возможно верующему. Ну и еще, ну, я думаю, что вот знаменитый Пари Паскаля здесь стоит вспомнить, оно как будто специально вот для того человека, который этот вопрос задал. Вот его часть я приведу. Если человек верует и после смерти обретает новую жизнь, он многое приобрел. Если он верует, а там ничего нет, он ничего не потерял. А что ж тогда страшиться? Страшиться этого нечего. А вторая часть пари как раз о неверующем, который теряет больше, чем приобретает. Но это уже другой случай. Вот так вот. Мы прервемся на некоторую паузу, потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

0: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония веры» на радио «Образ» по субботам в 15:00.
1: Симфония веры.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Слушайте радио «Образ» в Иксе на 95.8 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните или пишите, и будем мы стараться ответить на ваш вопрос, то, что вас волнует по-настоящему. Да, вот у нас такой вопрос есть. О психологических травмах. Вот психолог, автор вопроса, объяснил, что многие проблемы со здоровьем возникают вследствие непрожитых отрицательных эмоций и их вымещение в бессознательное. Ну, психологи любят это, эти вот такие темы. Да, к примеру, если ты кому-нибудь завидуешь, то надо не подавлять это чувство как греховное, про себя прожить его в полном объеме. То есть разрешить себе это чувство зависти, вдоволь им насытиться, а затем с легким сердцем пойти дальше по жизни. Вот, на мой взгляд, пишет автор этого письма, советы эти идут вразрез с христианской этикой. Как можно соблюдать заповеди, не вредить своему здоровью? Ну, это кому мы доверяем, психологу или, значит, христианскому учению. Ну, и психологи, понятно, что есть разные. Один вот посоветовал так, другой, может, посоветует по-другому. Что касается христианского учения, то оно однозначно, и не будет вам один священник говорить, что вы должны... Я бы посмотрел на кого-то, кто бы посоветовал прожить в полной мере чувство зависти, это значит себя там им тешить, и как будто оно потом вдруг исчезнет, и человек останется беленький и чистенький. Да быть такого не может. Я думаю, что вот как говорит автор письма, насытиться этим чувством, что если насытиться чувством зависти, то уже никогда человек по жизни с легким сердцем не пойдет. Потому что вот эти корни, особенно зависти, они очень... И сейчас это просто, ну, очевидно. Эти корни глубоко у нас пустили уже в наших сердцах. А если так и оставить, то постоянно будете завидовать. Наоборот, оно укрепится. И не всегда, вот, надо сказать, мнение психологов и учений церкви в борьбе с грехами совпадают. Да. Ну вот даже если посмотреть, Каин, да, вот туда, вот, полистаем Библию с первых ее глав. Каин, сын Адама и Евы, да, он насытился завистью к брату Авелю, а в результате его убил. Ведь из-за зависти первое это убийство на земле произошло. Человек убил человека, брат убил брата. А какая причина? Да зависть. Вот и все. Как-то проживая ее. Ну, как это можно допустить? Да, вот так вот. А что святые отцы говорят о зависти? Ну, я об этом скажу чуть позже, отвечу на звонок. Да, слушаю вас.
7: Отец Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Раб Божий Иаков, благословите.
6: Бог благословит.
7: У меня, значит, такой вопрос. У нас люди в подавляющем большинстве свои не воцерковленные, но и не отъявленные атеисты. И как бы знают, что вот есть Божьи заповеди, что надо делать добрые дела и не делать злых дел. И среди этих людей распространено мнение, что если человек совершает добрые поступки, то Бог за это ему даст награду и все, и не накажет. А если человек будет делать плохие поступки, то Бог его накажет за это. И удивляются люди, что вот там вот сделал что-то хорошее, делаю, а никакой награды и нету, только могут быть и неприятности. И я считал, что такая точка зрения неверная, что все тут не линейная зависимость. Но вот тут, то, чем я занимаюсь, во многом связано с непредсказуемостью. Ну, как вот, например, ходит человек за грибами или на рыбалку, нет гарантии, что он придет с рыбой или с грибами. И я замечаю, что я вот делаю что-то богоугодное, и в последнее время сразу мне стало, ну, как бы сказать, везение, и хорошо все приходить. И я в смущении. То ли мне надо поменять свой взгляд на этот вопрос, то ли это провокация от врага рода человеческого. Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
6: Да, очень хороший вопрос. Знаете, как раз здесь христианское православное учение расходится с протестантским, когда они говорят, что добрые дела не имеют какого-то значения для спасения человека. Они говорят, что они всегда корыстны. То есть человек делает доброе дело и думает, ага, мне зачтется. Но православный взгляд совсем другой. Они говорят, что все-таки, ну, вспомним, да, апостола Иакова, который говорит, что вера без дел мертва есть. То есть и вера-то делами подтверждается. И в общем, вот этой вот такой вот зависимости от того, что я сделал доброе дело, мне обязательно должно прийти какое-то поощрение. Я думаю, что если это и случается, ну, может быть, на первых порах, люди привыкают жить так по-христиански, и тогда эти дела делаются без какого-то убеждения, что придет. А ведь Господь, конечно, есть поговорка «доброе дело само себя хвалит». Это если не касается духовной какой-то жизни. А Господь, я думаю, да, Господь может поощрять, безусловно. Но вы правы, что это может быть и искушение. Ну, так мы ведь, нас не зря назвали воинами Христа, Бога нашего. Помнить об этом стоит? Стоит, что это может быть искушением? Стоит. Вот. И постараться просто делать эти добрые дела не специально. Да какое бы мне сегодня доброе дело утром сделать? Человек проснулся и думает, какое бы мне доброе дело? Ну, тогда едва ли что получится. Я как-то на эту тему, вот мы говорили тоже здесь, на нашей передаче, и я вспоминал эту детскую книжку о Незнайке. Я думаю, вы помните, он волшебную палочку хотел, ему этот волшебник и говорит, вот сделаешь 3 добрых дела, и получишь палочку волшебную. И вот он сделал первое какое-то там доброе дело. Ага, одно есть. Сделал второе, да. Он, так, уже 2 добрых дела. У меня еще надо третье. Сделал еще одно. Теперь 3. И нет никакой волшебной палочки. И так он мучил, говорит, обманул меня, значит, волшебник. Волшебник ему явился и говорит, что ты должен их сделать не корыстно, а вот просто само. И когда он, не думая об этом, совершает 3 добрых дела, получает желаемое. Вот такая вот, знаете, детская вроде такая вот присказка, но она очень точно отражает, что мы призваны делать добрые дела, не думая о награде. Вот, хотя она иногда, Господь посылает ее, чтобы поощрить человека, но осторожным быть не помешает никому. Да, ну, спасибо за вопрос. Вот, если, ну, мне кажется, я ответил на него, как я думаю на эту тему. Да, так вот, значит, мы еще говорили, что о зависти говорят святые отцы. с этим чувством, нужно ли бороться и как нужно бороться. Вот Иоанн Кассиан Римлянин что говорит. Чтобы Василиск, то есть дьявол, да, одним уязвлением только этого зла, зависти, не истребил всего того, что в нас есть живого, что как бы воодушевляется жизненным действием Святого Духа, постоянно будем испрашивать помощи Божией, для которой нет ничего невозможного. Вот как. Значит, да, просим Бога помощи, чтобы Он нам не допустил поселиться в нашем сердце. Это не переживаем, не даем прожить в этой зависти, а наоборот. Вот. Святой Василий Великий, святитель, что говорит? «Если непременно желаешь славы, хочешь быть виднее многих и не терпишь быть вторым, ибо и это бывает поводом к зависти». Так ведь? Я думаю, да. «То честолюбие твое, подобно какому-то потоку, направь к приобретению добродетели, ни под каким видом не желай разбогатеть всяким способом и заслуживать одобрения чем-либо мирским, ибо это не в твоей воле. Но будь справедлив, целомудрен, благоразумен, мужественен, терпелив в страданиях за благочестие». Вот, оказывается, какая борьба-то должна христианином проводиться, а не проживать в этой зависти там, или в каком-то другом грехе эту жизнь, вот, свою жизнь. Да, но вот еще и Феофан Затворник, что говорит следующее. «Доброхоты, у которых чувство симпатии и сострадания преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти». Да, так вот, запомним. Доброхоты, у которых чувства симпатии и сострадания преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к погашению зависти и всякому мучимому ею. Надо спешить возбудить доброходство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом, тотчас зависти стихнет. Несколько повторений в том же роде, и с Божьей помощью она совсем уляжется. Вот так. Из приведенных примеров там мы видим, что святые никак уж не поощряют допускать в сердце зависть, там проживать ее, и, напротив, советуют всеми силами бороться с этим разрушающим чувством. И, наоборот, к тому человеку, которому испытывается зависть, видите, нужно проявлять какое-то особое внимание. Да мы знаем, что советуют, например, святые отцы, если человек жаден, да? Вот видит, что жадность одолевает его. Что советуют они, да? А советуют давать чаще милостыню. И когда жалко, рука-то вот никак тут... Да, вот у меня 3 рубля в кармане, а я 30 копеек дам. Ну, и что же? Вот. Так вот лечатся вот эти вот, вот такие вот напасти. Поэтому с ними бороться нужно, а не проживать их. Может быть, что-то другое, по-другому это видел как-то тот психолог, который говорил автору вопроса, вот такие вещи, что нужно и проживать. Может быть, в его понимании вот как раз борьбу нужно вести, но в вопросе видится другое. Ну, ладно. Так, вот у нас такой вот есть вопрос. Как вы относитесь, вот сейчас пришел, как вы относитесь к творчеству Набокова и как к нему относится православная церковь? Ну, знаете, если коротко, то я, наверное, вам скажу так, по аналогии. Например, что говорил Бунин о Толстом? Приводил я как-то уже его слова, но я думаю, здесь они как раз подойдут. Он говорил, какой замечательный художник Лев Толстой, там, граф Толстой. Вот. Но у него нет органа, которым человек воспринимает Бога. Вот, понимаете, в творчестве Набокова мы и это увидим, и другой. Это ведь замечательный художник. Если вы читали, если спрашиваете, значит, читали его произведения. А какая поэзия? Какие есть... стихи замечательные у него. Поэтому иногда нужно разделять, да, вот как к творчеству Лермонтова относиться, к его «Демону», например, да, ну, «Мцыри» даже, да, вот такая вот поэма. Так же и здесь тоже. Отделять творчество от, ну, что ли, автора, от героев, самого автора, от его произведения, все это не одно и то же. Конечно, он присутствует там. как Гоголь явно там очень, очень явно присутствует. А здесь по-другому. Но я бы... Скажу вам честно, я отношусь хорошо к творчеству Набокова. И читал его, и когда учился в университете, и перечитывать могу. И сейчас некоторые его произведения, особенно поэзию, вот... А ведь тут нужно еще вот что сказать. Помню, в 90-е годы подходили люди и спрашивали. Вот ведь нельзя читать там «Мастера и Маргариту». Нельзя читать, это, ну, воцерковляющееся, да, имеется в виду. Нельзя читать «Розу мира» Андреева. Ну и что на это скажешь? Кому-то, конечно, нельзя. Ну, не дорос еще человек вот в своем этом понимании мира, да. И может ему повредить его душе. А если он твердо стоит, то он почему он не может познакомиться? Тогда, ну, бывали, да, случаи, когда вы говорите, там, в театр не ходите, музыку не слушайте, книги не читайте, ну и что это, а что человек-то превратится? Да нет, другое дело, что ты имей ум и волю какую-то, и отличай хорошее от доброе от плохого. Тут даже, собственно, Набокова сравнивать с некоторыми произведениями, я не буду называть авторов, которые сейчас выходят, ну классика, которого знать даже нужно. Вот. Вот так бы на этот вопрос я ответил. Вот у нас еще есть такой вопрос. Молитва по соглашению. Молитву по соглашению, как к ней относиться, как ее читать, это тоже нередко спрашивают. И устно, в храме подходят, думаю, что многие священники на этот вопрос отвечали, отвечают и будут отвечать. Вот такая вот молитва, я даже вот ее вам прочитаю, чтобы мы поняли, о какой молитве речь идет. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бы рекл еси пречистыми усты Твоими, аминь, глаголю вам, яко аще двое от Вас совещаются на земле всякой вещи, и же аще просите, будете иметь от Отца Моего. И же на небесех, где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь аз посреди их. Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое беспрекладно, и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тебя, даруй нам, рабам Твоим, согласившимся просить Тебя, и просьба называется здесь, исполнение нашего прошения. Но обаче не яко же мы хотим, но яко же Ты, да будет вовеки воля Твоя, аминь». Вот. Ну и вот говорят, что молитва особенная, не всем ее можно читать, и она даже, чтение ее некоторым может принести вред. Но что от молитвы будет вред, это вот, знаете, из оккультизма что-то пришло. Молитва, когда человек обращается к Богу искренне и просит полезного своей душе или за близких, за своих, она просто никак не может быть вменена во грех. Вот. Апостол, мы читаем, да, призывает молиться друг за друга, и так исполним закон Христов. Вот. Что и делают христиане, молятся друг за друга. И молитва по соглашению — это тоже не просто кто-то с кем-то договорился о совместной молитве в одно время, и все вроде, да. По соглашению, в этом понимании, вот, касательно этой молитвы, это не значит по обычной договоренности, но по согласию и по любви во Христе. Без всякой магии. Не то, что сама молитва, как какое-то заклинание, будет действовать, если вот ее в это время там сколько-то человек прочитает. А вот именно по любви ко Христу. Вот. И ключевые в этой молитве слова, сказанные Спасителем: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя, там Я посреди них». Это Матфея, 18 глава. Вот, но это здесь нужно оговорку сделать, но не при любых же условиях, да? А если они будут просить ограбить банк? Да, вот мы согласим, да, ну, что, мы не встречаем таких, это самое, да, в известном фильме, да, там, идем друга выручать, Господи, благослови, да. Ну, конечно, нет. Поэтому просьба, да, во-первых, люди должны быть верующие, во-вторых, прошение должно быть душеполезным.

В 30-е годы XIX века уже известный во всем мире композитор, дирижер, пианист, музыкальный просветитель Феликс Мендельсон стал мюзик-директором в тогда довольно провинциальном Дюссельдорфе. Свою жизнь в этом городе он описывал так. «Городишко так очаровательно мал, что кажется, будто ты никогда не покидаешь свои комнаты. Живу тихо и замкнуто. Часто ни с кем так много не разговариваю, как со своей лошадью». Мендельсон пытался поднять невысокий уровень местного оркестра и обогатить его репертуар классическими произведениями Генделя, Гайдна, Баха, Моцарта. Однако натолкнулся на полное безразличие властей и оркестрантов. О музыкальной жизни в Дюссельдорфе и о состоянии оркестра он писал своему другу. «Если бы ты услышал хоть раз, как я дирижирую этим оркестром, тебя бы и четверкой лошадей не затащить на второй концерт». А на репетициях Эгмонта впервые в жизни разорвал партитуру, выйдя из себя из-за дураков-музыкантов. Весной 1835 года договор с Дюссельдорфом был расторгнут. Феликс Мендельсон получил приглашение из Лейпцига, древнего очага немецкой культуры. Ему предложили занять место музыкального директора. Началась новая глава славной истории концертов лейпцигского Гевандхауза. Благодаря Мендельсону лейпцигский оркестр сформировался в превосходный музыкальный коллектив. Расширился его репертуар, оркестр обрел собственный творческий почерк, отличавшийся исключительной гибкостью, богатством тембровой палитры и ансамблевым совершенством. А первый концерт в Лейпциге под управлением Мендельсона состоялся 4 октября 1835 года. На нем была исполнена увертюра «Морская тишь» и «Счастливое плавание», четвертая из семи увертюр Мендельсона и первая из трех, тематически связанных с морем. В основе увертюры два стихотворения Гёте. Интересно, что эти же стихи для своей кантаты в свое время использовал и Бетховен. В знак уважения к великому Бетховену Мендельсон создал свою увертюру в той же тональности ре-мажор.

появлением в Лейпциге Феликса Мендельсона концерты Гевандхауза становятся одними из важнейших событий музыкальной жизни Европы. А Мендельсон – одной из основных ее фигур. К участию в концертах Мендельсон привлекал выдающихся исполнителей и композиторов, немецких и зарубежных. Местный оркестр имел давние традиции, но под управлением нового дирижера стал первым в Германии. Примечательный факт. Оркестранты и ценители музыки тогда удивлялись, что Мендельсон дирижировал палочкой, стоя за пультом. Раньше капельмейстер либо стоял со скрипкой в руках, либо сидел за фортепиано. Даже Шуман не одобрял этого нововведения. «Оркестр должен быть республикой, над которой не стоит никто», – считал он. А вот как современники описывали взаимоотношения Мендельсона с оркестром. Мендельсона отличал не только его исключительный дар руководителя, но и духовное превосходство его обаятельной личности. Все участники постоянно чувствовали полное самоотречение и верность долгу этого человека. Огненные глаза Мендельсона все время охватывали весь оркестр и царили над ним. А глаза всех оркестрантов были прикованы к кончику его дирижерской палочки. Авторитет композитора к этому времени вырос необычайно. К нему обращались музыканты за советом и помощью. Его мнение о новых сочинениях считалось непререкаемым. В апреле 1840 года Мендельсон обратился с просьбой об организации в Лейпциге высшего музыкального учебного заведения и через 3 года стал директором первой немецкой консерватории.

насыщенная многогранная деятельность Мендельсона-дирижера, педагога, просветителя органично сочеталась с собственным творчеством. В эти годы, как всегда, он работал в разных жанрах, создавая произведения, равносовершенные по мастерству. В его музыке по-прежнему царили ясность, гармоничность, уравновешенность, столь необычные в бурную эпоху неспровержения канонов прошлого. Он был далек от романтического пафоса, театральной патетики и преувеличенно мрачных страстей. Еще в 1835 году, получив 32-томное собрание сочинений Генделя, после тщательного изучения его оратории, Мендельсон вдохновился идеей грандиозного триптиха на сюжеты Библии. Открывать его должна была оратория «Илия» – повествование о ветхозаветном пророке. Затем следовал Христос. Завершением же служила оратория «Павел», рисующая преображение гонителя христианства в апостола и повсеместное распространение христианства после смерти Христа. Однако сначала Мендельсон написал Павла, сразу же завоевавшего признание. Христос остался в набросках, а в 1845-м композитор принялся за сочинение «Илии». Оратория «Илия» была закончена в 1846 году и впервые исполнена в Англии, в Бирмингеме. О премьере Мендельсон писал своему брату: «Еще никогда первое исполнение моего произведения не проходило так превосходно. Все 3,5 часа, которые она продолжалась, большой зал с 2000 слушателей, весь оркестр, все были в таком напряжении, что не было слышно ни единого шороха. «Илия» – последнее крупное произведение Мендельсона, образец его позднего стиля, отмеченного усилением драматических настроений. Проявляются здесь и эпические традиции Генделя, придающие оратории монументальный размах. Крупные хоры и ансамбли, сложные полифонические формы сочетаются с небольшими лирическими ариоза, ариями, дуэтами. Гектор Берлиоз об этой оратории Мендельсона отозвался так: «Возвышенно величавая и неописуемо роскошная в гармонии».

Последние годы своей жизни Феликс Мендельсон на вершине признания и славы. Его музыка звучит по всей Германии. После участия в хоровых праздниках в Ахене, Льеже, Кёльне он писал: «На меня произвело очень глубокое и отрадное впечатление, что люди в Германии оказывали мне такой почет, так приветливо встречали меня. И это продолжалось в течение почти всех 3 недель, где бы я ни появлялся. Особенно весело было в Кёльне. Здесь все ликовали, и когда почти все 2000 певцов наизусть запели мою народную песнь, то у меня появилось очень приятное чувство, и я испытал немалую радость». Удивительный композитор Феликс Мендельсон Бартольди ушел из жизни очень рано, в возрасте 38 лет, в ноябре 1847 года. Он оставил после себя великое музыкальное наследие. Чайковский так определил место Мендельсона в немецкой музыке. Феликс Мендельсон навсегда останется образцом безукоризненной чистоты стиля, и за ним будет признана резко очерченная музыкальная индивидуальность, бледнеющая перед сиянием таких гениев, как Бетховен, но высоко выдвигающаяся из толпы многочисленных музыкантов-профессионалов немецкой школы. После ухода Мендельсона его друг, оперный певец, актер, режиссер Эдуард Дивриент оставил в своих воспоминаниях такую запись: «Столь счастливый и богатый талантами, окруженный любовью и восхищением, и при всем этом столь сильный духом и сердцем, он никогда не ослаблял узы религиозной самодисциплины, никогда не приступал границ скромности и смирения, никогда не переставал руководствоваться чувством долга. Земля не отказала ему ни в одной из своих радостей. Небеса наградили его всеми дарами для богатой духовной жизни. По сравнению с таким обилием мирных радостей, какое значение могли иметь часы дурного настроения, дни печали или скорбного недовольства фальшивыми почестями, которые ему оказывали? Скоропостижная смерть среди только начатых им трудов и далеко идущих проектов, избавившая его от страхов и сует мирских, завершила эту блестящую жизнь человека, истинно счастливого и одарившего счастьем других». Феликс Мендельсон Бартольди. Моцарт XIX века.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: глава Нижегородской митрополии выступил с докладом на собрании игуменов и игумени монастыря Русской Православной Церкви. Матушка Елена Ильичева из Нижнего Новгорода достойна звания «Мать-героиня». Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Подробнее об этих событиях. 23 сентября в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил работу собрания игуменов и игумени монастырей Русской Православной Церкви. Места в президиуме заняли Святейший Патриарх Кирилл, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, председатель комиссии по организации жизни монастырей и монашества межсоборного присутствия Русской Православной Церкви митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий и другие. В собрании, помимо игуменов и игумений монастырей, приняли участие архиереи ряда епархий. Всего были зарегистрированы 665 участников собрания из 177 епархий. С основным докладом выступил предстоятель Русской Православной Церкви. Митрополит Георгий представил доклад «Основные направления развития современных монастырей. Актуальные вопросы». Прозвучали доклады других участников мероприятия. После дискуссии состоялось обсуждение проекта итогового документа собрания. Матушка Елена Ильичева, супруга клирика Нижегородской епархии протоиерея Виктора Ильичева, удостоена звания «Мать-героиня» за заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Семья Ильичевых проживает в Соромском районе Нижнего Новгорода. В ней воспитывается 11 детей, 5 сыновей и 6 дочерей. Старшие дети уже создали собственные семьи. У супругов Ильичевых 5 внуков. Большое внимание в семье уделяется образованию и развитию детей, традициям и воспитанию в духе взаимопомощи и ответственности. Супруг Елены Ильичевой, протоиерей Виктор Ильичев, боевой офицер, кавалер Ордена Мужества, ветеран СОБР. Он стал священником более 20 лет назад. Сегодня священнослужитель оказывает поддержку военнослужащим и семьям участников специальной военной операции. Матушка Елена также ведет активную общественную деятельность, участвует в организации сбора гуманитарной помощи и поддерживает матерей участников СВО. За ответственное отношение к воспитанию детей, укрепление института семьи и развитие семейных традиций супруги Ильичевы неоднократно отмечались наградами. Так, в 2024 году они стали лауреатами премии Нижегородской области «Нижегородская семья». О других событиях. Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет на этой неделе на территории Нижегородской епархии. Прокомментировать предстоящие события мы попросили заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерея Павла Малаштана.
1: Уважаемые нижегородцы, приглашаем вас принять участие в благотворительной акции «Корзина доброты», которая состоится 25-26 сентября. В рамках акции в сетях продуктовых магазинов «Пятерочка», «Перекресток» волонтеры осуществляют сбор нескоропортящихся продуктов питания. Крупы, там, макароны, мука, сахар, ну и другие. Для нуждающихся семей с детьми, также для семей с детьми-инвалидами, просто для инвалидов, для пенсионеров. Благодаря этой акции ежегодно оказывается продуктовая помощь более 900 нуждающимся семьям. Те, кто участвует в этой акции, волонтеры, добровольцы, люди неравнодушные, осуществляют в своей жизни вот заповедь любви к ближнему. Мы приглашаем принять участие вот в этой акции. Поможем вместе людям, которые действительно нуждаются в такой вот помощи.
0: Это был комментарий заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерея Павла Малаштана. Напомним, что благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

эфире «Радио Образ». Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Гостиницы.
1: Первые постоялые дворы и гостиницы появились в российских столицах еще во времена Петра I. В 1723 году он издал именной указ о постоялых дворах для постоя всяких приезжих людей. На рубеже 18-19 веков число гостиниц в Петербурге стало быстро расти, и к 1822 году в городе было 9 гостиниц и 25 постоялых дворов. Как писал современник, на Невском проспекте домов гостеприимных и странноприимных так много, что затруднительно и выбрать. Все они увенчаны славою и знаменитостью, а более всего – дороговизнею. Самые известные гостиницы для чистой публики располагались в центре. Номера стоили дорого, а обслуживание посетителей оставляло желать лучшего. Иностранные гости жаловались на грязь и нерадивость многочисленной прислуги. Одной из лучших гостиниц пушкинского Петербурга было заведение Демута, Демутов трактир, где в разные годы останавливался Пушкин. Здесь он закончил шестую главу Евгения Онегина, поэму «Полтава», работал над поэмами «Граф Нулин», «Песнь о Стеньке Разине». Пользовались славой также гостиницы «Лондон», «Париж», «Кулон», «Волковские номера», «Неаполь», где молодой Гоголь сжег в отчаянии свое неудачное произведение «Ганс Кюхельгартен». Столичные гостиницы постоянно осаждали сомнительные личности с предложением своих услуг и просто попрошайки. Вот что пишет писатель Яковлев про гостиницу «Лондон». «Сейчас выгнал я от себя целую толпу. Является ко мне француз, напудренный в очках, и объявляет, что пришел чистить мне зубы, что у него чудесный порошок и прелестные щеточки. Вслед за ним является итальянец с духами и помадою. За итальянцем – портной с готовым платьем, за портным – извозчик с предложением кареты дрожек. За извозчиком является фокусник, через 5 минут – бедные с подписками и комплиментами». Существовало также множество малых трактиров, где приезжим предлагались стол и ночлег. Снять комнату на неделю можно было за 3-4 рубля, на месяц – за 10-12 рублей. Обед или ужин без напитков в гостинице обходился от 50 копеек до рубля. Нанять слугу на день стоило от рубля до 1,5 рубля, на неделю – 6-8 рублей. Карета с парой лошадей предлагалась приезжим за 3-4 рубля в день и за 20-25 рублей в неделю. Хозяин был обязан сразу сообщить в полицию о приезжающих в город. Если он опаздывал с заявлением, то платил штраф 10 рублей в сутки, а за поселение у себя беспаспортного 25 рублей в сутки. Для сравнения, мелкий чиновник получал в месяц от 10 до 20 рублей. Люди победнее останавливались либо у родственников и знакомых, либо отправлялись по адресам, которые давали им извозчики. Отставные солдаты, мещане, вдовы чиновников занимались особым промыслом – содержанием так называемых угловых домов. Они снимали у домовладельцев жилье, нередко подвалы, и пускали туда жильцов, иногда всего на одну ночь – за 7 или 10 копеек, а на месяц – от 2 до 4 рублей. Угловыми жильцами становились чаще всего разносчики, слуги, безработные.

защитники земли русской. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом. Воин милосердия. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а наоборот, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. «Жизнь Родине, душа Богу» – эти слова как нельзя более полно характеризуют житие и деяния адмирала российского флота Федора Ушакова, прославленного ныне в лике святых. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену.

0: На иконе он изображен со свитком, на котором начертаны знаменитые слова: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России». Житие Федора Ушакова – вдохновляющий пример воинской доблести, ревностного служения Отечеству и христианского милосердия. С 2000 года святой считается покровителем российского военно-морского флота, а с 2005 – и стратегических военно-воздушных сил. День памяти праведного воина Федора Ушакова отмечается 15 октября.
1: Награда императрицы. В течение 1767-1791 годов русский флот под командованием Федора Федоровича Ушакова одержал ряд блистательных побед над турками, не потеряв ни единого корабля. За спиной Ушакова были Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия, и все эти места навсегда отмечены славой великого флотоводца. Его талант принес победу России, а самому Ушакову – звание вице-адмирала. Но даже имея столь высокий чин, он в глубине души оставался простым моряком. Сохранилось драгоценное свидетельство о его жизни в Севастополе, когда он каждый день слушал за утренню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных, а произнося приговор, щадил мужа, отца семейства многочисленного, и был исполненный доброты необыкновенной. Конец цитаты. В начале 1793 года он призван был императрицей в Петербург. Екатерина II пожелала видеть героя, стяжавшего такую громкую славу, и встретила в нем человека,